0: регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
1: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
2: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле
1: Конечно.
2: «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей. И, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Анатолий Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
1: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публике многочисленной. И, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
2: И начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
1: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
2: Работаем.
3: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта.
6: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Актуальное интервью на Радио ВОС.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
10: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению

0: уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов приобрели, печатные оборудования приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
1: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
2: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятие по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационное мероприятие мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка к школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речи тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организация в рамках реабилитационного центра специализирована типографией для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственная типография, специальная типография, где есть промышленный брайльский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, которое выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованием, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологически-юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, Еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там, технические средства для пользования людей с инвалидностью через электронный портал, чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать мы. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители, в первую очередь, должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
1: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
0: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще, я с 15 лет в Косте. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в ВОСе не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия есть. Сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают. В системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит в молодых кадрах. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
1: Гульбашим, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах Казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроено сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
2: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас, Алмат Сабиджанович сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания...
0: Карьерный центр называется.
2: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны какие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном, и нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу, специалисты, сами же лица с инвалидностью молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений, на сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднего медицинского персонала с навыками там, массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов, и на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью, по зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже расширены для получения людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорта слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы как бы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алмате, но к нам обращаются. Насчет образования, образовательных процессов, вот участие вот именно, это инициатива, чистая инициатива «Казах спорта слепых», это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
1: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка Казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
0: Здесь надо отметить само Казахского общества слепых как общественное объединение. От государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественных объединений, государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественные объединения тоже не вмешиваются в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединениям помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками. Все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень есть технических средств реабилитации, и здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государственных, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем, само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
1: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
0: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще Казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 36 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли. Понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет приблизительно с 1730-х годов были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
1: Спасибо, Алмаз Абиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
0: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
1: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
0: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
2: Насчет собак-поводырей, да, Алмат Кабичан сказал, да, у нас она не прижилась. Этот. Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко как бы свое не пожелание, а вот как бы... Бывала сама в ОСИ, я знаю, вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы, ну, как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах, обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше. в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации, это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные — это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций. Потому что смартфоны, сегодня с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может, что-то добавите насчет?
3: Вообще-то, среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ПОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому большинству незрячих поэтому нравится.
1: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
2: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. Очень сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже. У нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже... Сегодня это не является для нас лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот, передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
0: Все это есть, даже мешает настолько много.
1: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогу, по городу?
0: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены уже. Старые тоже потихоньку приводится в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане, нам еще до Европы далековато, а вот Китай, арабский мир, Турция, США, там поменьше.
1: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
0: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все паравиды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, велотандем, шахматы, шашки. Они все имеет место быть, они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот, заместителя председателя УКО, супруга, работает как раз вот это, в комитете по спорту. Практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
1: 2026 год в России объявлен годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
2: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает в этом направлении. Например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русской народной песней. Есть хор у нас и других народностей, уйгурский, казахский. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигание каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
1: Дружба народов.
2: Да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процент книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти, все интересы, моменты лиц с инвалидностью разных национальностей.
1: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
0: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занятием, а заработать. Заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятий культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн. Уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз, мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 5-этажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот в наших домах отдыха.
1: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
0: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас, я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых, на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
1: Полностью с вами согласна, Алмат Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности Казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам Казахского общества слепых?
0: Надо стремиться жить в согласии. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть наша национальная чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
2: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
1: Спасибо большое, Алмат Сабиджанович, Гульбашым. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашын Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу – без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них, опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру, этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно Экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты.

и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежало уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в четырех направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Аудиокнига» страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» прозвучат в исполнении Владимира Голицына.
6: Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху, но то не были голоса наших. Палуба «Испаньола» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну кто там?» — сказал громче первый. «В кубрике свет! Эй, молодцы!» Тогда я вылез и увидел, скорее различил во тьме, двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядывались, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал: «Мальчик, где шкипер?» Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал, густо, окладисто, с хрипотой. Что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» Или «Пусть перелопаются в моем мозге все тросы, если я что-нибудь понимаю!» Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные. «В таком случае», — заявил спутник высокого человека, — «не спуститься ли в кубрик? Эй, Юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро». Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса, и слышен крик, песня, шепот. «Тайна очарования, тайна очарования». «Неужели началось?» — спрашивал я себя. Мои колени дрожали. Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей. Они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок палубу. «Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. «Оба они мне понравились». Каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, увы, имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах, у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги. «Поговори, молодой друг», — сказал старший. «Как ты можешь заметить, мы не мошенники». «Клянусь громом», — ответил я. «Что ж, поговорим, черт побери». Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. «Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безумную чепуху». Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду. «Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись, потому что немного выпили». И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза. Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение Испаньолы, я хорошенько не понял. Так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, они опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими. «Стим» уходит в 4, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем, неотложное дело требует их на мыс Гордена, или, как мы называли его, Троячка, по образу трех скал, стоящих в воде у берега. «Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимает 2 дня. Ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше. И ты повезешь нас на мыс Гордена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?» «Так вам надо поговорить со шкипером», — сказал я и вызвался сходить в трактир. Но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул 2 столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону. «Вот твой заработок сегодняшней ночи», — сказал он. «Здесь 35 золотых. Я и мой друг Эстамп знаем рули паруса, и весь берег внутри залива. Ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковский билет. Тогда вместо одной галоши у него будут 2. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой спрыснуть отлитие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, стать к рулю. Вообще с ним будет так ловко, как, надев на ноги мешок, танцевать». «Разве вы его знаете?» — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами. «О, нет», — сказал Эстамп, — «но мы слышали о нем. Итак, Санди, плывем». «Плывем, о рай земной!» Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренне и совсем согласясь, так как все было правда. И Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут. «В таком случае, вы, конечно, знаете, вы не подведете меня», — пробормотал я. Все переменилось. Дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса. 2 косых паруса с подъемной реей. Снял швартовы, поставил кливер, и когда Дюрок повернул руль, Испаньола отошла от набережной, причем никто этого не заметил. Мы вышли из гавани на крепком ветре с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг верно полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет, не пойму». «Верно то, — должен сказать брат. Это то самое место и есть. Вот тумба, а вот свороченная плита. Рядом стоит мелузина, да и вообще...» Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться. Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки. Одна нога оставлена далеко, другая под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня. В этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части, затем запирал, и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы. «Клянусь Брамселем», — сказал я, — «славная водка. Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?» «Что ж, это дело», — сказал, выходя из задумчивости Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. «Эстамп, не принести ли вам стакан водки?» «Отлично, дайте», — донесся ответ. «Я думаю, не опоздаем ли мы?» «Я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой», — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. «Миновали ли мы флоренский маяк?» «Маяк виден справа, проходим под Бейденвинд». Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал: «Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус». «В моей семье не было трусов», — сказал я с скромной гордостью. «На самом деле никакой семьи у меня не было. Море и ветер — вот что я люблю». Казалось, мой ответ удивил его. Он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь. «Ты, Санди, или большой плут, или странный характер», — сказал он, подавая мне папиросу. «Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?» «Вы должны любить», — ответил я. «Почему? У вас такой вид?» «Никогда не суди по наружности», — сказал, улыбаясь, Дюрок. «Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?» Я как мог взросло покачал головой и ногой. «У мыса Гордена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем 160 окон, если не больше. Дом в 3 этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время. Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи». «Ну, это как сказать», — ответил Дюрок рассеянно. «Боюсь, что нам будет не до тебя». Он повернулся к окну и крикнул. «Иду вас сменить!» Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел и Стамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал. «Третья смена будет твоя». «Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?» В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос из Стампа что-то у меня отнял. Не иначе, как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты. «Что я сделаю?» — переспросил я. «Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом». «Вот как?» — сказал Стамп. «А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке». Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька, вырезанная из журнала «Женская голова», страшно пленившая меня, лежит на дне моего сундучка. И Стамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит Испаньола, сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает, и грязненькое, тесное, как курятник каюты, ему противно. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности Томми, и я басом поправил его, сказав «Санди». «Санди — мое имя, клянусь Лукрецией». Я вычитал, не помню где это слово, непогрешимо веря, что оно означает «неизвестный остров». Захохотав, Истамп схватил меня за ухо и вскричал. «Каково? Ее зовут Лукреции? Ах ты, волокита! Дюрок, слышите?» — закричал он в окно. «Подругу Санди зовут Лукреция!» Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый поверхностный человек отважен и добр. Но в этот момент я ненавидел его наглые усики. «Не дразните мальчика, Истамп!» — ответил Дюрок. Новое унижение. От человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, и обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Истамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню. В это время Дюрок прокричал «Поворот!». Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать!» — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил «Есть так держать!». Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни, о том, что надо точно узнать. Я должен был крепко держать румпель или стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало Испаньолу, как качель. Поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что-то другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы Испаньолу бегом, держа веревку в зубах. Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом. «Ну что?» — сказал он, хлопая меня по плечу. «Вот мы и подплываем. Смотри!» Слева в тьме стояла золотая сеть далеких огней. «Так это и есть тот дом?» — спросил я. «Да. Ты никогда не бывал здесь?» «Нет». «Ну, тебе есть что посмотреть». Около получаса мы провели, обходя камни-троячки. За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты. Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи. Тем временем испаньола ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон. Напротив, резко, болезненно, весело, и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу. «Что, Ганувер?» — спросил, прыгая на мол Дюрок у человека, нас встретившего. «Вы нас узнали?» «Надеюсь. Идемте, Истамп. Иди с нами и ты, Санди. Ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устроите его всесторонне. Затем вам предстоит путешествие». И он объяснил, куда отвезти судно. «Пока прощай, Санди. Вы готовы, Истамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно». Сказав так, он соединился с Истампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево. А я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня. Из его рта, ворочавшего как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий приятный голосок, подобный струйке воды. «Ты капитан, что ли?» — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. «У-у, какой синий! Замерз?» «Черт побери!» — сказал я. «И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?» «Это какую же такую историю?» Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца. «Какую же такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя». С этим его рот захлопнулся, словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним. От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх. Еще ступени мы прошли дальше, указывали поворот влево. Я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве со всех сторон и над головой ярко озаренным большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку, поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем. Три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где казалось некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит. Пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды. Здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь. «Постой-ка», — сказал Том, — «я поговорю тут с одним человеком». И отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю. Меня оттолкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом. И уже несколько человек крикнули ворчливо, поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девочка спеша растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля полетел к моим ногам. В то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара в другую, и пробороздили миндаль рыхлым хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока, наконец, в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том. «Пойдем-ка», — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко. Мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов. «Я думаю, нам не помешают», — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. «Ну-ка, выпей, а там принесут, что тебе надо». И Том передал мне бутылку. Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой, вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому я не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома: «Ему, что ли?» Том не удостоил его ответом, а, взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался. «Ты в лохмотьях», — говорил он. «Вот мы тебя нарядим». «Хорошенький ты сделал рейс», — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. «Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь». Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут как из глины лепить, что им вздумается. Оба мои пистуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно. Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем. «Ты все знаешь?» — пробормотал он озадаченно и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. «Санди!» — кричал он, тряся злополучную мою руку. «А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?» «Вот ловко! Джон, взгляни сюда! Тут ведь написано бесстыднейшим образом «Я все знаю!»» Я стоял, прижимая к груди рубашку полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пистунов моих привлекли кучу народа, и давно уже шли взаимные горячие объяснения. «В чем дело?» А я только поворачивался, взглядом разя насмешников. Человек 10 набилось в комнату. Стоял гам. «Вот этот? Все знает? Покажите-ка ваш диплом, молодой человек!» «Как варят соус тортю!» «Эй, что у меня в руке? Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона? Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты». Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько 3×3?» Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не надо много, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить, что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились. Кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка! Сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло. Вошел человек лет 22, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый. «Кто бросил деньги?» — сухо спросил он. Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история. «В самом деле, есть у него на руке эти слова», — сказал Том. «Покажи руку, Санди. Что там? Ведь с тобой просто шутили». Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после. «Соберите ему деньги», — сказал Поп. Потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. «Это вы написали сами?» «Я был бы последний дурак», — сказал я. «Надо мной издевались, над пьяным напоили меня». «Так, а все-таки, может быть, хорошо все знать?» Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене. «Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин». «Вы моряк, и должно быть храбрый человек», — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги. «При случае в грязь лицом не ударю», — сказал я, упрятывая свое богатство. Поп посмотрел на меня, я на него. Что-то мелькнуло в его глазах, искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да», — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились, тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанье были в тарелках, но вкусно ли? Я не понимал, хотя съел все. Есть я не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю? И что мне предстоит дальше? Или был прав бродяга Поп Перкантри, который говорил, что если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую? Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувства сопротивления и вопрос: а что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить вилок, выйду и вернусь на Испаньолу, где на всю жизнь случай этот так и останется случаем, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно могшего быть и неразъясненного сущего? Как только я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии. Однако ничего подобного пока мне не предстояло. Напротив, случай, или как там мне называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, а, как я сказал, помещение было без двери, ее заменял сводчатый широкий проход. Несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор непонятный, но интересный. Вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие: «Ну что, опять, говорят, свалился? Было дело, попили. Споет его, как пить дать, или сам сопьется? Да уж спился. Ему пить нельзя. А все пьют, такая компания. А эта шельма Дига чего смотрит? А ей-то что?» «Ну как что? Говорят, они в большой дружбе или просто амуры? А может быть, он на ней женится?» «Я слышал, как она говорит: сердце у вас здоровое, вы, говорит, очень здоровый человек, не то что я. Значит, пей. Значит, можно пить. А всем известно, что доктор сказал: вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе. Но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком. Сердце с пороком, а завтра соберется 200 человек, если не больше. Заказ у нас на 200. Как тут не пить? Будь у меня такой домин, я пил бы на радостях. А что, видел ты что-нибудь? Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, нигде ничего нет. Да, поэтому это есть секрет. А зачем секрет? Дурак. Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет. Торжественно это надо сделать, а не то, что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал. Да не тебе скажу. Стану ли я еще тебя спрашивать? Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома. Ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал: «Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит? А видел, и он клянется. Кваль. Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая уховертка, и лицо покрыло платком». Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил: «Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли старику заводить шашни? Кваль любит выдумывать». Тут они вышли и подошли ко мне. Спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа и сказал: «Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу». Паркер был лакей. Я видел такую одежду, как у него на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его спросил. Он ответил: «Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, И постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость. Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь. «Нет», — сказал он, — «но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня». Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением. Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченной линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, среди пересечений линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии в соединении с цветом и светом могут улыбаться, останавливать, задерживать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов. Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу ленты цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал: «Санди, которого вы желали видеть, вот он». Затем исчез. Я обернулся, его не было. «Подойдите-ка сюда, Санди», — устало сказал кто-то. Я гляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом. Они стояли, куря подле камина, и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет 28 с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красивая, оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени. «Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями», — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. «Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер. Садись, Санди, ко мне поближе». Он указал кресло, в которое я и сел. Не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но, наконец, укрепился. «Итак», — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — «ты любишь море и ветер?» Я молчал. «Не правда ли, Дига, какая сила в этих простых словах?» — сказал Ганувер молодой даме. «Они встречаются, как две волны». Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один нервный человек с черными баками в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его беглое лицо в черных паках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, бритый в очках. «Волны и эскадрильи», — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня ракочущим басом. «Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон». Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные. Только Дюрок остался с несколько мрачным лицом, безучастным к этой шутке, и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мной и Ганувером. «Что ж», — сказал он, кладя мне на плечо руку, — «Санди служит своему призванию как может. Мы еще поплывем, а?» «Далеко поплывем», — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник. Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне. Легонько подсмеиваясь или серьезно, я не разобрал. Лишь некоторые слова вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль» запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Истампом. Истамп обратился ко мне, сказав: «А помнишь, как ты меня напоил?»
7: «Разве вы напились?»
6: «Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку». «Признавайся! Огненная вода, клянусь Лукрецией!» — скричал он. «Честное слово! Он поклялся Лукрецией! К тому же он все знает! Честное слово!»
7: Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился. Я подметил каверзную улыбку попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло. Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, тем хуже для них. Опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал: «Если я что-нибудь знаю, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях, и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное...» — здесь я разорвал попа глазами и на мелкие куски, как бумажку — «я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому». Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.
6: «Он мне нравится», — сказал Ганновер. «Однако не надо ссориться, Санди». «Посмотри на меня», — сказал сурово Дюрок. Я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. «С тобой шутили, и ничего более, пойми это». Я отвернулся, взглянул на Истампа, затем на попа. Истамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба! И заговорил с неизвестным в очках». Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.
7: «Экий вы горячий, Санди», — сказал он.
6: «Ну, здесь ничего нет особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра. За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон, выражаемый лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобный ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношения к себе впервые встречаемых людей? Но только я очень хорошо чувствовал, что Ганновер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Истамп отделены от всех, кроме Ганновера, особым, неизвестным мне настроением. И что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний. Значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи состояний отдельных людей и групп теперешние ощущения хранит верно. Я впал в мрачность от слов попа. Он уже отошел. «С вами говорит Ганновер», — сказал Дюрок. Встав, я подошел к качалке. Теперь я лучше рассмотрел этого человека с блестящими черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, быть может, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками. «Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к попу в библиотеку, там ты будешь разбирать...» Он не договорил, что разбирать. «Нравится он вам, поп?» «Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну иди. Не бери себе в поверенное вино, милый Ди Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй. Все в порядке». Я тронулся.
7: Ганновер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дига. «Этот молодой человек не в меру строптив». Я знал, что она хотела сказать этим. Уходя с попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Ганноверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатике. «Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе. Эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы». Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганновера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо. Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках. Так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел, разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но кроме «туда-сюда» не говорил ничего. Очутившись в библиотеке, круглой зале яркой от света огней в хрупком, как цветы, стекле, мы стали друг другу лицом и уставились смотреть, каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык. «Вы отличились», — сказал он. «Похитили судно. Славная штука. Честное слово». «Едва ли я рисковал», — ответил я. «Мой шкипер, дядюшка Гро, тоже должно быть не в накладе. А скажите, почему они так торопились?» «Есть причины». Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. «Не будем говорить сегодня о библиотеке», — продолжал он, когда я уселся. «Правда, что я за эти дни все запустил. Материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... Вы, одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?» «Как же,

кричал я, — что болтовня на Мелузине — сущая правда. Я рассказал попу о вчерашнем разговоре матросов. «Могу вас заверить, — сказал поп, — что относительно Ганновера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы». «Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери. «Здесь помещаюсь я», — сказал поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил. «А вот ваша комната. Не робейте, Санди. Мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах», — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. «Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги?» «А я как раз так и думал». «Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо». Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкафом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро. «Я думаю, вы устроитесь», — сказал поп, оглядывая помещение. «Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра». «О да», — сказал я, нервно хихикнув. «Пожалуй, что так. И чемодан, и все прочее». «У вас много вещей?» — благосклонно спросил он. «Как же», — ответил я, — «одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти». «Пять?» — он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. «Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить. Если вы потянете шнур один раз, по лифту, устроенному в стене, поднимается завтрак. Два раза обед, три раза ужин, чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном». Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку. «Алло! Что? О, да, здесь новый жилец». Поп обернулся ко мне. «Что вы желаете?» «Пока ничего», — сказал я стесненным дыханием. «Как же едят в стене?» «Боже мой!» Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. «Я должен идти. В стене не едят, конечно, но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно. Как для вас, так и для слуг. Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, я спокоен. До завтра». Поп быстро вышел. Еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги. Итак, я остался один. Было отчего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Потикивание часов вело многозначительный разговор с тишиной. Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история. Обдумать что-нибудь стройное у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери», — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажде вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. Я заглянул в зеркало. Там металось подобие фронтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением в моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины, отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост между собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, 35 золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что столь

0: заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне горло отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкафов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавшей «никого нет», и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, метнулся, прижавшись к стене между двух шкафов, где еще не был виден, но если бы вошедшие сделали 5 шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря Санди Пруэль явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкафе, очень большом, с глухой дверью, без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкафа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хоть стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкаф должен был быть полон, в этом я давал себе судорожный отчет, и однако он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал весь дрожа прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей. Женщина была Дига. С другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать по его лишь присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, догадаться не составляло особого труда. Мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэ и Дига. «Я хочу взять книгу», — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.
1: «Но здесь действительно никого нет», — проговорил Галуэ.
0: «Да, так вот», — она словно продолжала оборванный разговор, — «это непременно случится».
1: «Ого!»
0: «Да, в бледных тонах, в виде паутинных душевных прикосновений, не греющее осеннее солнце».
1: «Если это не самомнение, я ошибаюсь?»
0: «Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него?»
1: «Так, дальше», — сказал Галуэ.
0: «А обещание?» «Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томпсону». Она рассмеялась, ее смех чем-то оскорбил меня. «Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу, на всякий случай». «Прелестное издание», — продолжала Дига тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон. «Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят эти...
1: «Кажется, старые друзья. Кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде», — сказал Галуэ. «Что могут они сделать, во всяком случае?»
0: «Ничего, но это сбивает». Далее я не расслышал. «Заметь.
1: Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления, и игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?»
0: «Идиот!»
1: «Я задал не деловой вопрос, только и всего».
0: «Если хочешь знать, даже скажу больше. Не будь я так хорошо вышкалена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно».
1: «В таком случае», — заметил Галуэ, — «я спокоен за исход предприятия. И эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томпсону?»
0: «То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка, вас издаст. Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.
1: Он влопается».
0: «Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего. По своей линии».
1: «Идем. Что ты взяла?»
0: «Я поищу, нет ли...» «Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги».
1: «Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя».
0: Дига перешла часть своего пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкафа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылущил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол, но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода. Куда? Хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии и смелой надеждой, что пространство расширится безрезультатно. Наконец я повернул ее влево. И произошло. Ну не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? Произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Между мной и библиотекой стояла глухая стена.
2: Страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» читал Владимир Голицын.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие…
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Материалы YouTube-канала «Tech for Blind» на «Радио ВОС».
7: Привет, друзья! Вы на канале Tech for Blind, с вами Михаил Олейников. Сегодня хочу показать вам достаточно интересное приложение для Android, которое создал незрячий разработчик Антон Чигарев для незрячих и слабовидящих музыкантов. Приложение называется Audio Guitar Tuner. В свое время я показывал вам некоторое количество тюнеров для Android. Там не все хорошо было с доступностью, но зато мы там обратили внимание на всевозможные параметры разных тюнеров. Здесь я не буду этого делать, просто пробежимся по интерфейсу приложения и затем попробуем настроить гитару с помощью этого тюнера. Итак, открываем приложение. Сразу хочу сказать, что в приложении есть как бы свой синтез, и если вы слабовидящий человек и не используете постоянно скринридер на телефоне, то какие-то функции в приложении будут озвучиваться. Ну, например, переключение по вкладкам. Вкладки находятся в верхней части экрана, и их здесь 4. Первая вкладка — это тюнер. Есть метроном. Я думаю, что все музыканты знают, что это такое и для чего он нужен.
8: Настройки.
7: Здесь мы подстраиваем тюнер.
8: Справка.
7: Что же касается справки, она контекстная. То есть, если, например, вы ее открываете на вкладке «Тюнер», читаете все про тюнер, про метроном и так далее. Давайте сразу посмотрим, как описана вкладка «Настройки», чтобы просто потом к ней уже не возвращаться. Активирую вкладку «Настройки».
8: «Настройки».
7: Открываю справку.
8: «Справка». «Справка открыта». «Аудиогитар тюнер». «Инструкция пользователя».
7: И вот здесь все, что касается настроек.
8: «Полное руководство по настройкам». 1. «Голосовые подсказки». Позволяют слышать название выбранной страны и команды по ее натяжению. Идеально для людей с нарушением зрения или при настройке вслепую.
7: Мы все это читать не будем. Если кому интересно и кто поставит тюнер, сам может это все прочитать. Выходим отсюда.
8: Назад. Аудиогитар тюнер. Справка.
7: А теперь давайте познакомимся с тюнером и метрономом. Итак, вкладка «Тюнер».
8: Тюнер.
7: Что мы здесь имеем? Ну, во-первых, здесь мы можем выбрать тот инструмент, который планируем настраивать.
8: Свернуто. Инструмент. Выбрана гитара, 6 струн.
7: Заходим сюда.
8: Развернуто. Всплывающее окно. Гитара, 6 струн. Гитара, 12 струн, укулеле, 4 струны, хроматический.
7: Пока это весь набор инструментов, но я думаю, что в процессе работы Антон что-то сюда еще добавит. Смотрим дальше.
8: Назад, додёлки торчунер, свернуто, инструмент, выбрана гитара, 6 струн.
7: Пока 6 струн мы оставим.
8: Свернуто, строй, выбрано стандартный ADGB.
7: Заходим сюда.
8: Всплывающее окно. Стандартный ADGB, Drop D ADGB.
7: Я не буду подробно рассказывать о том, что это значит. Думаю, что любой музыкант сам это поймет. А если вы не музыкант, то вам, скорее всего, это и не нужно.
8: Drop CCGCFID, D-Standard, DGCFID, ниже на полтоная.
7: Ну и, собственно, все. Больше здесь ничего нет.
8: Назад. Подиалоги Торчунер. Свернуто. Строй. Выбрано стандартный ADGB. Включено. Автоматический режим.
7: Хочу обратить ваше внимание на то, что тюнер работает в двух режимах. Сейчас включен автоматический режим, и это значит, что при касании какой-то струны он сразу будет вам определять, правильно она настроена или нет. Второй режим ручной. Он работает следующим образом. Вы сначала выбираете какую-то струну. При этом автоматический режим у вас выключается. Вы эту струну настраиваете. Затем в тюнере переключаетесь на следующую струну. И таким образом настраиваете целиком весь инструмент. Вот они струны.
8: Не выбрано. Струна Ми-6. Не выбрано. Струна Ля-5. Не выбрано. Струна Ре-4. Не выбрано. Струна Соль-3. Не выбрано. Струна Си-2. Не выбрано. Струна Ми-1.
7: Во-первых, я могу послушать, как звучит струна, и если я использую скринридер на телефоне, а я его использую, должен сделать двойное касание с удержанием. При этом у меня струна не выбирается, и тюнер не включается.
8: Не выбрано. Струна Си-2.
7: Если я хочу настраивать гитару в автоматическом режиме, то мне достаточно включить тюнер. Эта кнопочка внизу экрана находится.
8: Включить тюнер. Остановить тюнер.
7: Сейчас у меня уже тюнер готов к работе в автоматическом режиме. Он будет слушать струны. Я пока его выключу.
8: Остановить тюнер. Включить тюнер.
7: Если же я хочу включить ручной режим, я, например, выбираю двойным касанием струну Ми.
8: Не выбрано. Струна Ми-1. Выбрана Ми-1.
7: Тюнер у меня при этом включается. Автоматический режим выключается. Давайте проверим это.
8: Отключено. Автоматический режим.
7: После того, как я одну струну настроил, я выбираю другую струну.
8: Не выбрано. Струна Си-2. Выбрана Си-2.
7: При этом, если я хочу послушать струну, я делаю двойное касание с удержанием. И вот обратите внимание, тюнер у меня при этом выключился.
8: Включить тюнер.
7: Для того, чтобы мне дальше настраивать, мне нужно снова его включить. Вот так работает тюнер. И если вдруг я немножко путанно это рассказал, читайте справку, там все написано очень подробно и детально. Ну и повторюсь, что в конце ролика мы попробуем настроить гитару с помощью этого тюнера. Переходим ко вкладке метроном.
8: Метроном.
7: Я думаю, любой музыкант знает, что такое метроном, и прекрасно понимает, что для того, чтобы научиться играть свободно, сначала нужно научиться играть ровно. Что здесь мы имеем?
8: Темп 120 ударов.
7: Ну, во-первых, мы сразу видим, какой у нас выбран темп. Можем его сразу послушать в нижней части экрана. У нас есть кнопочка для этого старт.
8: Старт.
7: Здесь же мы можем темп регулировать.
8: Темп 120 ударов. Уменьши темп на 5. Уменьши темп на 1.
7: То есть можем шаг выбирать либо на 1, либо на 5.
8: Увеличить темп на 1. Увеличить темп на 5.
7: Давайте попробуем увеличить.
8: 125. 130. 135. 140. 145. 150.
7: Ну вот, мы увеличили темп.
8: Настучать темп.
7: К этому пункту мы вернемся чуть позже.
8: Свернуто. Размер такта. Выбрано. 4-4.
7: Здесь мы можем выбирать размер, который нам необходим.
8: Развернуто. Всплывающее окно. Из акцента 1/4. 2/4. Размер установлен. 2/4. Диалоги Торчунер. Свернуто. Размер такта. Выбрано. 2/4.
7: Размеров здесь достаточно много, поэтому я думаю, что каждый музыкант найдет размер на свой вкус. Давайте вернемся к размеру 4/4.
8: Развернуто. 2/4. 4, 4, 4, 4, 4. Размер установлен. 4, 4. Диалоги Торчунер. Свернуто. Размер такта. Выбрано. 4, 4. Свернуто. Давление долей. Выбрано. Четверть. 1.
7: Помимо четвертей, мы можем добавить в метроном более мелкие составляющие.
8: Всплывающее окно. Четвертое. Один. Восьмое. Два. Триоли. Три. Шестнадцатый. Четыре. Пятоли. Пять. Секстоли. Шесть.
7: Ну, давайте, например, выберем триоли.
8: Восьмое. Два. Триоли. Три. Радиоги Торчунер. Свернуто. Грабление долей. Выбрано. Триоли. Три.
7: Вот так это будет работать. Можем выбрать, например, восьмые.
8: Развернуто. Всплывающее окно. Четверть. Восьмые. Радиоги Торчунер. Свернуто. Грабление долей. Выбрано. Восьмые. Два.
7: Теперь давайте остановим метроном.
8: Стоп.
7: И посмотрим, что здесь есть еще.
8: Настучать темп.
7: Если вы не знаете, какой вам нужен темп, но примерно представляете, а здесь вам в метрономе его выбрать сложно, вы можете его настучать.
8: Диалоги Торчунер. Режим темп-темпо. Настукивайте темп кнопками громкости.
7: Либо это можно сделать кнопками громкости, либо с помощью вот этой вот кнопки.
8: Темп.
7: Попробуем настучать нужный нам темп с помощью кнопок громкости. И вот здесь...
8: Вычисленный темп 116.
7: Мы сразу сможем отслеживать меняющиеся значения.
8: Вычисленный темп 95. Вычисленный темп 87. Вычисленный темп 89. Вычисленный темп 90.
7: Посмотрим, что у нас получилось.
8: Вычисленный темп 90.
7: Ну вот, темп у нас получился 90. Теперь, если меня это устраивает, я могу применить.
8: Применить. Радиоги Торчунер. Настучать темп.
7: Проверяю здесь темп.
8: Темп 90 ударов.
7: Сразу он и здесь показывается у меня. И теперь запускаю метроном.
8: Старт.
7: Поскольку у меня восьмые доли включены, я их не выключал, то вот они тоже звучат. Можно их выключить.
8: Дробление доли. Развернуто. Восьмой четверти. Радиоги Торчунер. Свернуто. Дробление долей. Выбрано. Четверти. Один.
7: Останавливаем метроном.
8: Стоп.
7: Я думаю, что музыкантам будет прикольно здесь поиграться. И еще одну интересную вещь хочу в метрономе вам показать. Это называется тренажер ритма.
8: Тренажер ритма. Выключен.
7: Что это такое? Все дело в том, что когда мы с вами играем постоянно под метроном, нам потом уже хочется попробовать поиграть без метронома. Но игра рассыпается, и вот для этого вы можете использовать тренажер ритма. Заходим сюда.
8: Диалоговое окно. Настройка тренажера.
7: Здесь мы можем выбрать количество тактов со звуком и количество тактов без звука. Для чего это нужно? Вы, например, стартуете со звуком, а потом пару тактов играете без звука и проверяете, вы попадаете дальше в метроном или нет. Давайте посмотрим, как это работает. Во-первых, его нужно включить.
8: Включено. Включить режим.
7: Включаем.
8: Включено.
7: Дальше смотрим, какое количество тактов у нас будет со звуком.
8: Тактов со звуком. Выбрано два.
7: Два такта со звуком.
8: Тактов тишины. Выбрано один.
7: Ну и вот для начала можем оставить один. А потом вы можете постепенно увеличивать количество тактов без звука. Применяем.
8: Применить. Это аудиторчина. Тренажер ритма. ВКЛ. 2/1.
7: И вот он нам сообщает, что у нас получилось 2/1, то есть 2 такта со звуком, 1 без звука. Теперь его запускаем и слушаем, что по итогу.
8: Старт.
7: И вот он наш пустой такт. Остановим пока. Давайте увеличим темп и попробуем увеличить количество тактов тишины.
8: Увеличить темп на 5. 95, 100, 105, 110, 115, 120.
7: Оставим по умолчанию 120. Зайдем в тренажер.
8: Тренажер ритма. Диалоговое окно. Настройка тренажера. Тактов тишины. Выбрано 1.
7: И выберем 2 такта тишины.
8: 1. Окно 2. Радиоги Торчунер. Настройка тренажера.
7: Активируем кнопочку «Применить».
8: Применить. Радиоги Торчунер. Тренажер ритма. ВКЛ. 2/2.
7: И запускаем метроном.
8: Старт.

0: останавливаем метроном. И вот так вот любой музыкант может тренировать свое чувство и ощущение ритма. Когда я вчера готовился к ролику и изучал все эти параметры, я настолько увлекся, что просто полдня потратил на игру под метроном. И понял, что проблемки-то у меня все-таки есть. Еще раз хочу напомнить, что если вы не разобрались с метрономом, вы можете активировать справку.
1: Справка. Справка открыта. Audio Torturer. Инструкция пользователя. Подробное руководство по метроному.
0: И вот здесь можете почитать подробное руководство именно про метроном.
1: 1. Темп и BPM. Изменяйте темп кнопками или наступите его кнопкой Tab. Также можно использовать кнопки громкости телефона в режиме Tab.
0: Ну и так далее. Наверное, это все, что я хотел рассказать вам о приложении. Интерфейс интуитивно понятен. Приложение, мне кажется, приятным, простым. И я думаю, что любой человек с ним разберется без проблем. Ну а теперь давайте перейдем к практике и попробуем настроить гитару. Запускаю тюнер.
1: Audio Guitar Tuner.
0: В инструментах выбираю 12-струнную гитару.
1: Свернуто. Инструмент. Выбрана гитара 6 струн.
0: Захожу сюда.
1: Всплывающее окно. Гитара 12 струн.
0: Вот она, наша красавица.
1: Выбрал инструмент. Гитара 12 струн. Audio Guitar Tuner.
0: Я хочу настроить ее на тон ниже. То есть первая струна у меня будет не ми, а ре.
1: Свернуто. Строй. Выбрано стендарт и. Развернуто. Всплывающее окно. Whole Step Down D. Выбран строй. Whole Step Down D. Audio Guitar Tuner.
0: Вот она, первая струна.
1: Не выбрана. Струна D4.
0: Проверим ее. Часть струн настроим в автоматическом режиме, а часть попробуем в ручном. Сейчас у меня автоматический режим уже активирован.
1: Включено. Автоматический режим.
0: Теперь осталось включить сам тюнер.
1: Включить тюнер. Остановить тюнер.
0: И пробуем настраивать гитару. Атака должна быть средней, примерно такая же, как вот когда мы играем что-то негромкое. И имеем в виду, что если у нас долгое послезвучие, то есть мы коснулись струны и долго ее не глушим, то, соответственно, тюнер может колыхаться. То есть он будет вам говорить «ослабьте», «натяните» и так далее. Но сейчас все это попробуем определить.
1: Готово. Готово. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Готово.
0: Проверим еще раз.
1: Готово. Готово. Ослабьте. Натяните. Готово. Готово. Ослабьте. Ослабьте. Готово.
0: Видите, на атаку получается, он у меня показывает, что нота выше.
1: Ослабьте. Готово.
0: А на послезвучие показывает готово. Я все-таки предпочитаю, когда он на атаку показывает готово.
1: Готово.
0: Вот примерно так.
1: Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте.
0: Еще чуть-чуть ослабим.
1: Ослабьте. Ослабьте. Готово. Готово.
0: Вам может показаться, что при настройке инструмента слышна грязь. На самом деле это скорее технический нюанс, потому что у меня в тюнере включена вибрация, и на записи, естественно, ее очень хорошо слышно, особенно при настройке нижних струн. Мне она при настройке не мешает, а скорее помогает. Если же она вдруг вам будет мешать, вы можете отправиться в настройки.
1: Настройки. Выбрано. Включено. Вибрация. Тактильный отклик при настройке струн.
0: И вот этот пункт выключить. Точно так же вы можете включить или отключить другие параметры. Здесь все уже зависит от ваших индивидуальных потребностей. Возвращаемся в тюнер.
1: Тюнер. Выбрано.
0: И теперь давайте оставшиеся струны попробуем настроить в ручном режиме. Для этого выбираем следующую струну.
1: Не выбрано. Струна C4.
0: Вот она, эта струна. Выбираем ее.
1: Выбрано C4.
0: Автоматический режим при этом у нас выключился.
1: Отключено. Автоматический режим.
0: И пробуем настраивать.
1: Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Готово. Готово. Готово.
0: Обратите внимание, что тюнер реагирует даже на обертоны. То есть вот я когда заглушу струны, он все равно может среагировать. Теперь я беру следующую струну. И у меня ничего не происходит, потому что я ее не переключил. Режим ручной. Переключаю.
1: Не выбрано. Струна C3. Выбрано C3. Выбрано. Ослабьте. Готово.
0: Нижние струны гораздо сложнее строить.
1: Готово. Натяните. Натяните. Натяните. Натяните. Готово. Готово.
0: Ручной режим может вам пригодиться тогда, когда вы настраиваете гитару в нестандартном строе. И вот здесь, чтобы не запутаться в струнах, вы четко выбираете и строите.
1: Не выбрано. Струна G3. Выбрана G3. Выбрана. Натяните. Готово. Готово. Выбрана G2. Выбрана. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Натяните. Натяните. Натяните. Готово. Готово.
0: И на 12-струнной гитаре еще высока вероятность того, что вы не ту струну крутите, вот как я сейчас, потому что струн много, колков много.
1: Выбрано G3. Выбрано.
0: Вот эту струну я расстроил, сейчас попробуем ее опять же подстроить.
1: Натяните. Натяните. Ослабьте. Ослабьте. Готово. Готово. Выбрано G2. Выбрано. Ослабьте. Ослабьте. Готово. Выбрано D3. Выбрано. Ослабьте. Ослабьте. Натяните. Готово. Готово.
0: И последнюю струну.
1: Не выбрано. Струна D2. Выбрано D2. Выбрано.
0: Самая сложная струна на гитаре обычно, особенно если вы на тон ниже гитару строите.
1: Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Натяните. Натяните. Ослабьте. Готово. Ослабьте. Готово.
0: Ну все, вроде бы гитара настроена. Теперь можно ее в автомате еще перепроверить. Козлок. Включим автоматический режим.
1: Авторежим включен. Включено. Включить тюнер. Остановить тюнер.
0: И быстренько еще раз пробежимся.
1: Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово.
0: Струны у меня уже старые на гитаре, поэтому достаточно тяжеловато получается.
1: Готово. Ослабьте. Готово.
0: Тюнер выключаем после этого.
1: Включить тюнер.
0: И теперь гитару мы можем настроить чуть-чуть в разлив. Но это уже по вкусу, что называется. То есть вот гитара в унисон настроена. Ну, все равно, конечно, слышится чуть-чуть разлив, но тем не менее. А мы теперь берем и одну из струн немножко приопускаем. О! Каждый это делает по вкусу, кому как больше нравится, кто-то сильнее, кто-то слабее, но тем не менее, вот можно для окраски на гитаре такое устроить. Первые две струны обычно. Главное не переборщить. Видите? Все, уже грязь звучит, то есть вот так уже не надо.

И если вам не нравится, то вы как бы разлив немножечко поправляете. Ну вот ровно, да? Уже многовато.

0: Вот такое замечательное приложение. Я очень рад, что в среде незрячих и слабовидящих людей появился еще один достаточно квалифицированный программист. Антон готов работать и над другими приложениями, а наша с вами задача — попытаться его замотивировать, потому что эта работа сложная, трудоемкая и, как вы понимаете, бесплатно никто ничего делать не будет. И еще одно. Обычно нам с вами сложно достучаться до разработчиков, а здесь, если мы обнаруживаем проблему, связываемся с Антоном, пишем ему, звоним, обозначаем, и проблема решается достаточно оперативно. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать и показать. Ссылку на приложение и на профиль разработчика в социальной сети ВКонтакте я оставлю, как обычно, в описании под этим видео. Желаю вам удачной игры и до новых встреч.
1: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
2: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
1: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
2: Вы знаете, было бы желание, А возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, у вас есть и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
1: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
2: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках. Да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2. А в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
0: Радио ВОС.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск, как и прошлый, посвящен творчеству композитора, музыканта, дирижера Левона Мерабова. Несколько песен Левона Мерабова записала Клавдия Ивановна Шульженко. Сейчас мы с вами услышим одну из них. Она называется «Наши милые мужчины». Стихи Онегина Гаджикасимова поет, как я уже сказал, Клавдия Шульженко.

0: как ни странно, наши милые мужчины.
1: Леон Мерабов писал джазовую, инструментальную музыку, песенки для радионяни, ну и, конечно, просто эстрадные песни. Вот некоторым слушателям запомнилась песня «Круги-колечки» Леона Мерабова и Онегина Гаджикасимова, которую записала женская половина квартета «Аккорд», то есть две участницы квартета – Зоя Харабадзе и Инна Мясникова. Сейчас мы с вами услышим эту песню «Круги-колечки».

Что ж, о самом Левоне Мирабове известно тоже очень мало. У него есть сын Армен, нестандартный пианист, занимающийся различными музыкальными проектами. Ну вот, что касается самого Левона Мирабова, то на грампластинках фамилия его встречается крайне редко, и причем то Мирабов, то Мирабов. Даже вот здесь неточность присутствовала. На компакт-дисках, по-моему, еще реже его фамилия встречается. Что ж, подходит к концу наша программа, посвященная творчеству Левона Мирабова, но есть у нас в запасе еще одна песня. Она называется «Ах, облака», стихи Виктора Забелышинского. Песню записал в конце 60-х годов Иосиф Кобзон. Она вышла на гибкой пластинке Иосифа Кобзона вот в конце 60-х годов. Только один раз, больше не переиздавалась. И не так часто встречается в интернете, ну и уж и подавно не звучит из радиоэфиров. Ну, а на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Может быть, кто-то что-то знает подробнее о творчестве и жизни Левона Мирабова? Пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. Да и вообще пишите, понравилась ли вам эта программа и вообще нравятся ли вам наши программы. Будем очень рады. Ну, а в завершении, как я уже сказал, звучит песня Левона Мирабова и Виктора Забелышинского «Ах, облака!» Поет Иосиф Кобзон. Желаем вам крепкого здоровья и всего доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в 4 направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоздоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
6: Добрый день, Владимир Васильевич. В последний период времени вы совершили ряд рабочих поездок, посетили несколько отчетно-выборных конференций Всероссийского общества слепых. Могли бы вы рассказать об итогах этих мероприятий?
7: Добрый день, Марина Петровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио ВОС. Мне всегда радостно, когда Марина Петровна берет у меня интервью, поэтому не удивляйтесь моему позитивному, такому хорошему эмоциональному настрою. Марина Петровна у нас – это замечательный, великолепный руководитель нашего проекта, ну и, естественно, человек, который очень много сил отдает Радио ВОС. Дорогие друзья, да, действительно, мне удалось побывать на нескольких конференциях отчетно-выборных. Я прежде всего езжу, конечно, к полномочным представителям, их у меня 8 в округах. Ну и, естественно, Санкт-Петербургская, Краснодарская, Свердловская, ну и... Завершающей была, наверное, конференция, которая прошла 31 марта, это конференция, которая была проведена в большой, крупной организации Всероссийского общества слепых, Ростовской. Но что мне хочется сказать? Меня очень радует, что конференции проходят организованно, четко, конкретно. Обсуждаются все те вопросы, которые были сделаны. А сделано было много за отчетный период. И это люди видят, чувствуют и знают. Поэтому, дорогие друзья, хочется сказать, что еще раз, я уже неоднократно это говорю, что ту черту квалифицированного большинства в выборе руководителей мы преодолеваем практически во всех организациях. Еще не было случая, чтобы там где-то произошел сбой. Я думаю, что и таких сбоев не будет. Что мы сделали за этот отчетный период? Мы сделали, во-первых, был открыт памятник 3 сентября 2024 года. Памятник слухачам. Это очень важный момент, исторический момент. Этот памятник, ну, наверное, сегодня является символом не только города Санкт-Петербурга, но и нашего Всероссийского общества слепых. Мы провели с вами и столетия, провели форумы, провели те мероприятия, которые способствовали прежде всего нашему с вами авторитету как очень хорошей, лидирующей организации инвалидов в России. Естественно, нам получилось решить вопрос с техническими средствами реабилитации, которые входят в федеральный перечень. Но это, прежде всего, телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это многие другие вопросы, которые вы прекрасно все уже ощущаете на себе. Это решение вопроса по собакам-проводникам, где добавился электронный сертификат на приобретение кормов для собаки-проводника, и сегодня он составляет больше 83 тысяч рублей. И плюс еще на содержание та сумма, которая индексируется, которая была заложена изначально. Это здорово. Мы провели много различных мероприятий и соревнований. Мы работали с вами на то, чтобы было квотирование рабочих мест. Квотирование началось Есть сбои какие-то в механизмах, проблемки. Но я думаю, что это тот правильный путь, по которому мы с вами идем. И это главное, то, что реально на сегодняшний день мы смогли с вами сохранить рабочие места инвалидов, несмотря на какие-то перекосы, спады в промышленном производстве ряда наших крупных заказчиков. Дорогие друзья, говорить, наверное, о достижениях всегда хорошо. Есть у нас еще вопросы, но вы знаете, меня очень радует, что комиссия по делам инвалидов при президенте Российской Федерации и ее руководитель Татьяна Алексеевна Голикова очень быстро реагирует на наши вопросы. Также реагируют и федеральные различные наши учреждения, министерства, прежде всего Министерство цифрового развития. И я думаю, что те проблемы и вопросы, которые у нас были и по нашему мессенджеру «Макс», начинает сниматься, уже появляются подписанные кнопки, есть определенный интерфейс. Да, ему надо учиться, но нам не привыкать осваивать все те вопросы и проблемы, которые у нас с вами есть. Поэтому цифровая доступность – это та главная задача, которая должна решаться для нас в будущем, особенно по жизненно важным сайтам. Сегодня мы готовим такие мониторинги, будем их направлять, и я думаю, что реально вот сегодня уже обсудили, что это будет. Ну и наш с вами прекрасный, замечательный такой фестиваль «Честь имею», который мы проводим практически ежегодно, и он будет ежегодным российским фестивалем. И на сегодняшний день, 30 апреля, мы возлагаем цветы в Музее Победы к памятнику всем людям, павшим за нашу Россию в боевых конфликтах. Ну и проведем прекрасную экскурсию совместно с Советом ветеранов и членами Центрального управления и активом Всероссийского общества слепых. И я думаю, итогом будет огромный концерт, прекрасный концерт, в котором будут участвовать очень значимые фигуры из мира искусства. Это в Театре русской песни. И отдельно хочется поблагодарить Надежду Бабкину и ее команду за то, что они идут нам навстречу вот в этом прекрасном и замечательном вопросе. Дорогие друзья, мы готовим очередное центральное правление, которое пройдет 29 числа. Ну, все те вопросы, которые постоянно на контроле, это прежде всего отчетно-выборная кампания. И слава Богу, она идет уверенно, четко, с аналитикой положительной. И люди все говорят о том, что было сделано очень много центральным правлением Всероссийского общества слепых и всеми нашими структурами.
6: Владимир Васильевич, еще раз говоря об итогах отчетно-выборной конференции, стоит отметить, что появляются новые лица. Это и новые председатели региональных организаций, и новые люди, как председатели контрольно-ревизионных комиссий. В связи с этим некоторые члены ВОС задаются вопросом, как же можно вступить в тот кадровый резерв Всероссийского общества слепых и что нужно соблюсти, какие требования и, в принципе, как можно подготовить себя, чтобы претендовать на эти должности?
7: Вы знаете, Марина Петровна, вопрос, на который есть очень четкий и понятный ответ. Надо быть членом Всероссийского общества слепых и, конечно, работать на благо своей организации, региональной организации и Всероссийского общества слепых по определенным направлениям. Это ведь главные те вопросы, противостояния, какие-то негативные моменты, пытаясь облить руководителей Всероссийского общества слепых и региональных организаций, местных организаций негативом каким-то, но они не проходят. И это сегодня уже видно по всем тем конференциям, которые прошли. Я просто могу сказать, все те люди, люди с хорошим потенциалом, наверное, с хорошими задатками, которые могли бы быть полезны Всероссийскому обществу слепых, должны прежде всего начинать свою работу с местных организаций, с региональных организаций, решать какие-то вопросы проектные, оказывать содействие КСРК ВОС и всем нам. Я не возражаю ни против кого в этом мире и четко могу сказать, что Всероссийское общество слепых готово к хорошему, конструктивному, плодотворному взаимодействию со всеми людьми, которые предлагают какие-то решения для нормальной, хорошей работы Всероссийского общества слепых.
6: Владимир Васильевич, мы с вами встретились в начале Страстной недели. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в связи с тем, что предстоит достаточно сложная предпраздничная неделя?
7: Вы знаете, да, я, конечно, сам пощусь и могу сказать, я соблюдаю пост строго. Ну, реально, наверное, есть определенная напряженность и усталость, но все это, прежде всего, будет нивелировано светлым праздником Пасхи, который по традиции я и ряд людей, те, кто пожелали, проведут в храме Христа Спасителя. Мы имеем приглашение сегодня от патриарха. Естественно, мы ими воспользуемся. И там, наверное, все итоги вот этого поста, наверное, смирение наших, прежде всего, каких-то вариантов эмоциональных должны, в общем-то, проявиться. И я думаю, что приняв причастие, приняв все то, что дает нам Бог, это будет итог и главная задача. Да, трудно поститься, наверное, когда я очень тяжелый и такой, знаете, насыщенный график, но, откровенно говоря, я считаю, что это просто, наверное, должно быть частью меня, частью моей жизни. Другим я советую, каждый должен по своим силам распределять все эти нагрузки.
6: Спасибо вам большое и, конечно, сил вам на этой страстной неделе.
7: Спасибо, Марина Петровна. Спасибо еще раз за ваш визит. Я, к сожалению, не смог дать вам в субботу интервью, но я сегодня еще раз хочу вас поблагодарить за вашу хорошую работу, за работу вашего коллектива, всех тех людей, которые находятся рядом с вами. Вы делаете огромную и важную работу во Всероссийском обществе слепых. Спасибо вам.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
9: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
8: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке.
9: Посадка разрешена. Вызван. Посадка разрешена.
8: а потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
9: Выход из транспорта. Кнопка.
10: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
8: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
3: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
11: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
8: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria and Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно. Но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его турецкое рондо в турецкий марш. В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл рондо Алла Турка своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно турецкий марш. Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Весело и продуктивно жители Ставрополья отметили День космонавтики. 11 апреля в Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых состоялся первый открытый турнир по настольному теннису слепых города Георгиевска «Полет к успеху». Турнир был посвящен 65-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Турнир проходил в рамках проекта «Стань чемпионом». Об этом проекте мы уже рассказывали в программе «Актуальный репортаж» в передаче о мастер-классе Марины Галузовой, который состоялся в санатории «Машук» 14 и 15 марта. Месяц после мастер-класса все тренировались, и вот сегодня пожинаем первые плоды нашего проекта и нашей работы.
3: С приветственным словом к участникам турнира обратился председатель Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых Исаев Султан Баудинович.
4: Добрый вечер всем. Мне хочется сказать и пожелать всем нам еще ни одного такого турнира, так как все, кто участвовал, в прямом смысле заражены этой игрой. И главное, что мы почувствовали отношение у людей действительно этой игре. Честное, открытое желание у всех, независимо от возраста. В любой комплекции человек. У нас и 55+, и 65+ играли некоторые. Поэтому данная игра нас сплотила и дала возможность порадовать молодежь, которая действительно наступает нам на пятки и своими результатами чуть не уступает нам. Поэтому и спасибо Юлии Анатольевне Дьяковой, которая нам этот праздник сюда принесла. Мы постарались сделать все, что возможно.
2: После мастер-класса прошел только месяц, а наши спортсмены уже готовы соревноваться и добиваться своих первых успехов, своих первых медалей. Предлагаем вашему вниманию фрагмент командной игры. Конечно, наши спортсмены еще начинающие, и мяч не так резво летает, как на российских соревнованиях. Но мы стремимся, готовимся, и я верю, у нас все впереди.
5: Готовы?
6: Да.
5: Подача готова?
6: Да.
7: О, пляж.
5: Матч завершен. Победила КМВ. Результат 26-32.
2: Обучение судей и секретарей соревнований – это очень важная составляющая проекта «Стань чемпионом». Мы хотим подготовить в Ставропольском крае судей и секретарей для проведения турниров из числа секретарей местных организаций Всероссийского общества слепых и даже родственников наших участников. На турнире «Полет к успеху» в Георгиевске в роли судьи выступила Исаева Анжелика Витальевна. Она жена председателя местной организации Георгиевска Султана Баудиновича Исаева. В роли секретаря выступил Александр Юрьевич Федорюк, муж нашей участницы Анастасии из Ставрополя. Начинающие судья и секретарь поделились с радиослушателями впечатлениями от прошедшего турнира и ответили на следующие вопросы. Что было самым трудным в их работе? Понравилась ли им данная роль? И хотят ли они продолжать учиться, развиваться и в дальнейшем принимать участие в турнирах по настольному теннису слепых?
8: Меня зовут Федорюк Александр Юрьевич, и я был секретарем на соревнованиях в Георгиевске. Самое трудное в работе секретаря – это, если ты не знаешь вообще, как это работает, необходимо очень быстро адаптироваться и понять хотя бы в базовом варианте, как вести непосредственно лог игры. Тут же сложный вопрос о том, что не зная, что за шаблоны по ведению протоколов и как их заполняют, просто начинаешь очень серьезно теряться. И для этого нужно понимать огромный достаточно объем ведения именно такой документации. Поэтому в какой-то какой-то мере пришлось немножечко переизобрести шаблон для ведения непосредственно окончательного протокола. Ответ на второй вопрос. Ну, если честно, достаточно увлекательная. Хотя, если честно, работа достаточно тяжелая в этом плане.
2: Ну и, конечно, после турнира хочется задать вопрос нашему главному судье, узнать все-таки, что было самым трудным в судействе. Ведь это был первый ваш опыт. Расскажите, пожалуйста.
6: Да, первый опыт мой судейства очень волнительный, потому что я в жизни никогда этим не занималась. Было очень интересно, потому что я видела, что люди собрались тоже, как бы кто-то играл первый раз. Хотелось бы, конечно, дать им какую-то возможность скидки, где-то прижалеть их, но я понимала, что это начало, как бы, и нужно людей учить правилам, поэтому где-то приходилось им говорить, что штраф, поэтому я чувствовала, что это как бы обидно им было, но они тоже понимали, что это заслуженный штраф. Считаю, что я с этим справилась, поняла принципы игры и думаю, что в следующий раз я уже как бы буду выше на уровень судейства.
2: Несмотря на то, что как судья, так и секретарь приходились родственниками наших участников, судейство на турнире было очень строгим и справедливым. Ни один штраф не ускользнул от внимательных глаз наших судей. На нашем турнире все чему-нибудь учились. Для многих спортсменов это были первые соревнования. Для судьи и секретаря это тоже был первый опыт. Но и мы, как организаторы, тоже не имеем большого опыта проведения турниров, поэтому очень многое было ново. Хочу немножко рассказать о той системе, по которой проходил наш турнир. Возможно, эта информация пригодится и другим регионам, да? Ведь во многих маленьких городах есть та же проблема, что и в нашем. Один стол, один игровой день, один судья, один секретарь. Я думаю, это многим знакомо. У нас было 16 участников. Мы начали наше соревнование в 9:30 утра в субботу, 11 апреля. Сначала было открытие торжественное. В 10 часов уже состоялась первая игра. Начали мы с командных игр. У нас было 5 команд. Две команды города Георгиевска. Две команды, занимающиеся в клубе настольного тенниса «Бомбей» в Пятигорске. Это команда «Пятигорье» и сборная команда КМВ «Кавказских минеральных вод». И команда Ставрополя. Командные игры мы играли по круговой системе, и места распределялись таким образом, что кто выиграл все матчи, получил первое место, у кого была одна проигранная игра, второе место, у кого было две проигранные игры, третье место. То есть по количеству выигранных матчей распределялись места. Командные игры завершились в 15:30. И нам предстояло еще провести личное первенство, ведь все спортсмены хотели играть, хотели доказать себе и окружающим, что они уже могут добиваться успехов и привезти домой свои первые медали. При проведении личного первенства система у нас была достаточно сложная. Играли на вылет. Сначала состоялась жеребьевка. Состязались 10 женщин и 6 мужчин. Жеребьевка состоялась среди мужчин и среди женщин. Таким образом, мы смогли разбить их на пары. После того, как те пары сыграли, среди мужчин в финал вышли 3 человека. И они уже играли по круговой системе, разыгрывая бронзу, серебро и золото. У женщин система была еще сложнее, поскольку нас было 10. Сначала мы сыграли в парах по жеребьевке. В следующий тур прошли 5 претенденток на медали. Мы снова провели жеребьевку. Далее предоставили возможность первому и второму номерам по жребию вытянуть себе пару из оставшихся 3 номеров. Одна спортсменка у нас осталась без пары. Тогда мы приняли следующее решение. Сначала сыграли пары, а потом та спортсменка, которая, проиграв, набрала большее количество очков в 2 сетах, получила возможность еще раз сыграть, получила второй шанс на выход в тройку лидеров. Спорт есть спорт, все справедливо. И в этой игре победила Колпакова Марина из Георгиевска, которой при жеребьевке не хватило пары. Надо сказать, что мы играли по олимпийской системе личное первенство, и сеты у нас длились 5 минут. Неумолимо включался таймер, и когда заканчивалось время, игра останавливалась. Только так мы смогли провести личное первенство, когда еще после командных соревнований хотят состязаться 6 мужчин и 10 женщин. Яркой и эмоциональной была церемония награждения. Она состоялась уже в 20 часов, так как весь день с небольшим перерывом на обед проходили командные и личные соревнования. Места распределились следующим образом. Командные игры. Третье место – команда «Пятигория». Второе место – команда «Георгиевск-1». Чемпионы среди команд – сборная «Кавказских минеральных вод», команда «КМВ». Результаты личного первенства среди мужчин. Третье место – Меликян Артур, город Георгиевск. Второе место – Исаев Султан Баудинович, город Георгиевск. Первое место – Турченко Александр, город Ессентуки. Результаты личного первенства среди женщин. Третье место – Колпакова Марина, город Георгиевск. Второе место – Павлова Кристина, город Ставрополь. Первое место – Дьякова Юлия, Кисловодск. Даже после такого напряженного игрового дня участники бодры и веселы. Они с удовольствием поделятся с вами впечатлениями от прошедшего турнира.
7: Анастасия Федорюк, город Ставрополь. Впечатления очень эмоционально, просто на высоте, потому что день пробежал быстро, хотя мы с самого утра и вот до вечера здесь бились. Сначала командные были выступления, потом личные выступления. Я могу сказать, на личных я билась реально до последнего с небольшим разрывом. Да, я сегодня не победила, но благодаря сегодняшнему опыту и получила такой заряд, что я хочу продолжать дальше и буду рваться к новым победам.
9: Кристина, капитан команды по теннису Ставрополя. Тоже хочу сказать то, что у нас была сегодня очень, я считаю, продуктивная игра, ну, соревнования что личные, что командные. Изо всех членов нашей команды могу сказать то, что мы показали прям отличный вот результат по сравнению с тем, который был, например, до мастер-класса с Мариной, чемпионом по теннису. Поэтому это все делается не зря, это все просто чудесно. И атмосфера тут просто замечательная.
2: А я хочу сказать, Кристина, город Ставрополь заняла второе место в личных соревнованиях. Давайте ее поздравим.
4: Турчин Юрий, председатель местной организации «Город Пятигорск», приехал на этот турнир и посмотрел, как было организовано все. Первым всегда трудно. И было организовано все на высшем уровне. И по протаренной тропе мы тоже пойдем все. И уже нам, глядя на организаторов этого турнира, будет легче. И мы будем вносить что-то свое. И людей к нам на другие турниры приедет больше, больше будет заинтересованности. Вот такое дело.
10: Город Георгиевск. Камила Косова. Я хочу сказать большое спасибо нашей Юле Анатольевне, нашему организатору. Она просто нас вдохновила, как сказать, вложила нам огонь. И мы будем этим подпитываться долго-долго. Спасибо тебе, Юля, огромное.
11: Баумрима Руслановна, наконец-то эта игра дошла до нашего маленького города. Я очень много слышала об этой игре, очень долго наблюдала за этой игрой. Наконец-то мне не то, что увидеть это и услышать удалось, а даже самой удалось поучаствовать фактически до полуфинала.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы продолжаем тему, которую уже поднимали в выпуске номер 3 программы «На длинном поводке». Эта тема называлась «Корм и уход за собакой-проводником». Поэтому тогда программа, это был конец у нас 2015 года, она не записалась у нас, к сожалению, и была только в прямом эфире. Сегодня мы решили ее повторить, то есть выпуск, он будет, может быть, и новый, но тема та же, и вопросы будут подниматься те же. Так что те, кто не успел поучаствовать в прямом эфире, который у нас был в конце 2015 года, просим вас участвовать в сегодняшнем выпуске. У нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что же, друзья, я напомню контакты, по которым можно связаться со студией Радио ВОС. Сегодня работает телефон 8 800. Напомню, что звонки для жителей России бесплатные, поэтому звоните 8 800 700 16 45. И также работает телефон для ваших смс 8 903 707 26 71. А также вы можете в любой момент в течение часа позвонить на Skype radio.voz. Так что все связи, все контакты у нас сегодня работают, обязательно включайтесь в этот прямой эфир. Тем более тема такая интересная, корм и уход за собакой-проводником. Ну, начнем, Анна, наверное, с корма, самого такого любимого всеми людьми и животными. Я помню, что в первом выпуске, то есть он был у нас по счету третий, но первый выпуск, посвященный корму и уходу, мы говорили о том, что собака-проводник обязательно питается сухим кормом. Как в школе собак-проводников начинают кормить сухим кормом, так и продолжают уже, когда собака у хозяина. Правильно или нет, давайте
3: да,
2: напомним.
3: Верно, да. Угу. Ну, наши рекомендации таковы. Мы собаку кормим сухим кормом, определенной маркой. Соответственно, когда мы передаем собаку, мы хозяину сообщаем о том, какой корм ест собака. И просим будущего хозяина, настоящего хозяина, кормить собаку этой же маркой корма, этим же составом. Дело в том, что у лабрадоров, ну, как и у всех современных собак, сейчас очень распространена аллергия, и корм собаки уже подобран, тот, на котором у собаки нет аллергии. Поэтому, когда вы привозите собаку в свой регион, если он там не Москва, не Московская область, там идет отличие по температуре, по составу воздуха, по составу воды. И это уже достаточно для того, чтобы собака могла там, ну, как-то там занемочь. А если вы еще и корм смените, то есть купите какую-то другую марку корма, не рекомендованную центром, то у вас с большой вероятностью у собака выдаст аллергию. Поэтому придется лечить долго, и ну, очень неприятно это все. И самое главное, что эту аллергию вы заметите не сразу же, а тогда, когда, например, зацветут ухи, начнутся какие-то грязные выделения из ушей.
2: А что значит зацветут? Они красные станут?
3: Нет, они станут не красные, а из ушей появится неприятный запах и появится черное выделение. Вот это вот мы называем уши зацвели. И, значит, нужно в этом случае, когда с ушами что-то не то, нужно не промывать уши, делать их просто чистыми, а надо выяснять, что за причина, почему, из-за чего это произошло. Но чаще всего это вот реакция на корм, аллергии там, на состав белка там, или там, на воду, например. Но чаще всего это вот аллергия на корм. Поэтому все вопросы к ветеринару, тот, который будет осматривать собаку, и, пожалуйста, выполняйте рекомендации по подбору корма. Хочу также сказать, что если к нам приходит собака, дрессировку, очень хорошая, очень замечательная, послушная и вот вообще просто идеальная собака, но она, предположим, питается каким-то дорогим кормом, одним видом, этот корм единственное, на что у собаки нет аллергии. К сожалению, мы такую собаку не можем подготовить, и мы даже готовить ее не будем, потому что вот у нас была недавно такая ситуация, нам пришлось эту собаку отдавать в добрые руки, она живет счастливо у нового хозяина, но не у незрячего, а у того, кто может обеспечить вот этот вот дорогой корм для собаки, для того, чтобы у собаки не было аллергии.
2: Раз заговорили про аллергию, я просто представляю себе, как у человека, да, выпил таблеточку, все хорошо. У собаки так не получится, да, это долгий процесс получается.
3: Да, дело в том, что когда у человека начинается аллергия, то есть человек видит, ага, у него на руке, например, что-то высыпало, какие-то точечки, или человек чувствует, у него начала чесаться нога. И тогда он понимает, что ага, у меня нога здесь не чесалась, комаров сейчас нет, потому что, предположим, сейчас зима, блох у меня нету, потому что там это не первый этаж, а если первый этаж, то хороший ремонт. То есть блохи не могут, комары не могут, значит, у меня это аллергия. Быстро выпивает таблетку и начинает задумываться, почему у него начинает чесаться. Или там курс таблеток пропивает. Когда и у человека все нормализуется постепенно. То есть он уже сам анализирует. Да, я, например, начал есть там апельсины. Там, ну, под Новый год такое часто случается. И с детками тоже случается. Человек начал принимать антигистаминные, исключил апельсины или мандарины. И все, у человека стало все хорошо. Когда у собаки начинается аллергия, обычно это хозяева не сразу же понимают, зрячие, а уж незрячий подавно сразу же не поймет, что началась аллергия. То есть у собаки, предположим, собака может начать расчесывать какое-то место. Ну, подумаешь, чешется. Все говорят, моя собака чешется, у нее блохи. Но позвольте, в наше время сейчас существует большое количество всяких спреев, всяких таблеток, капель от блох, клещей, и собак-проводников мы рекомендуем, настоятельно рекомендуем обрабатывать от блох, клещей. Соответственно, блох у вас быть не может. Почему собака чешется? Самое простое объяснение. У собаки блохи. Ну, такого быть не может. Ну и, соответственно, ну, почешется, ну, мало ли. У меня тоже иногда там шея чешется, предположим, или там голова чешется. Вот, ну, человек этого не видит. А вот она, аллергия уже началась. Вот почему-то вот начался там зуд. Или там уши начинают цвести. Ну, подумаешь, да, вот у твоей собаки грязные уши, вот купи лосьон, почисть уши, будто они чистые. Но мы же замазываем внешнюю причину, там, как вот, например, в горящем доме человек начинает протирать ручки дверей. Хотя, в общем-то, надо тушить дом, а не ручки дверей протирать. Точно так же, как и у собаки, нужно не уши чистить от серы, а надо выяснять, почему это случается, и идти к врачу, брать мазки из ушей, выяснять, что это. Скорее всего, это малоцезия. Начинает бесконтрольно размножаться, начинаются вот эти вот выделения из ушей. А там он постепенно перерастает в отит, и дальше лечение уже с антибиотиками. Антибиотики – это тоже, прям скажем, не очень хорош. Но это, в общем, как вот развитие аллергии. Поэтому мы рекомендуем придерживаться, кормить собаку тем кормом, которым собака кормится в школе.
2: Вы определенную марку называли, я помню, в той программе. Давайте повторим. В принципе, это у нас не реклама. Каким кормом вы кормите у себя в центре?
3: Мы используем корма марки «Проплан».
2: Анна, если все-таки хозяева хотят покормить собачку, которая стоит рядом со столом во время ужина, категорически нет?
3: Да, мы не рекомендуем кормить собаку со стола, потому что не все продукты собаке одинаково полезны. Если очень хочется покормить собаку со стола, и она прям вот так вот стоит и смотрит, и просит, ну, в общем-то, незрячий человек не видит, как собака смотрит. Он может только ощущать ее там напряженное дыхание, пыхтение, тыканье носом. Ну, если очень хочется покормить, ну, возьмите вазочку красивую, насыпьте туда корма, поставьте рядом со своей тарелкой. Давайте собаке ее корм, пускай ест свой корм. Только не кусочки со стола.
2: Дополнение какое-то к этому корму надо? Да, там, морковку, какую-то травку зелененькую, еще что-то. Что-то, что считается, содержит витамины.
3: Ну, вообще, сухой рацион, он полноценный, и он содержит в достаточном количестве все витамины, а иногда даже витамины он содержит в избытке. Для того, чтобы побаловать собачку, да, можно дать яблочко, но небольшое. Дело в том, что яблоки обычно выходят вот в непереваренном виде. Это я, как владелец собак, очень любящих яблоки, могу сказать, собирая за своими собаками отходы, я вижу, что яблочки выходят вот как вот разжёванные, они так вот и выходят. Можно дать собаке морковку. Опять-таки, выйдет в неизменном виде эта морковка. Ну, собачка похрустит, вроде как зубки почистит.
2: То есть не усваивается, да, получается?
3: Ну, она, нет, она прям так вот и выходит. В таком виде она и выходит. Если только собаке не растереть ее там в кашу, тогда она, ну, что-то

0: что-то там из этой морковки усвоится. Дело в том, что вот для того, чтобы усвоилась морковь, ее нужно давать, ну, точно так же, как и людям. Ее нужно давать с каким-то жиром. Ну, вот морковный сок пить просто так человеку абсолютно бесполезно. Надо его обязательно развести со сливками, с жирными. Тогда вот то, что...
1: Получится.
0: Да, тогда вот витамины попадут, какие нужны. Хотела сказать вот про дополнение к основному рациону. Если очень хочется дать витаминок, не стоит этого делать. Обратитесь к своему ветеринару и спросите, требуется ли вашей собаке, в каком состоянии ваша собака. Может быть, вашей собаке требуются дополнительные витамины, какие-то определенные. Может быть, там собака пожилая, ей требуются какие-то для укрепления костей, кормовые добавки. Не стоит просто так давать витамины. Вот на прогулке кто-то сказал, какой-то там владелец сказал, а я своей собаке даю витамины вот такие, и у меня собака прям отлично выглядит. А почему бы тебе такие вот своей собаке не подавать? Не нужно этого делать. Все вопросы к ветеринару, витамины, считайте, это как лечебное средство. И, пожалуйста, все только под контролем ветеринара. Ветеринар сказал пропить вот эти витамины, там, предположим, 3 недели. По одной таблетке там 2 раза в день. Вот продавали 3 недели, все прекратили. То есть, потому что иначе пойдет гипервитаминизация, по-моему, так она называется. Ну и это тоже может вызвать аллергию.
1: Сырое мясо стоит ли давать или нет?
0: Сырое мясо давать собаке не стоит. Дело в том, что собака не нуждается в каких-то, ну, в разнообразном рационе. Собака не нуждается, собака не человек. Собака нуждается в одном и том же корме изо дня в день. Если вы собаке дадите мясо сырое, то, скорее всего, у собаки опять-таки пойдет превышение по белку. И это может вызвать аллергию. Ну, начать с того, что, во-первых, оно не переварится, оно, скорее всего, выйдет в неизменном виде, ведь для того, чтобы собака смогла переварить сырое мясо, у нее должны начать вырабатываться вот именно вот эти ферменты, которые расщепляют вот этот сырой белок. Поэтому, скорее всего, будет понос, скорее всего, будет там, может быть, там собаку вырвет. Ну, не стоит этого делать. Если очень хочется дать, ну, можно там маленький кусочек там побаловать собаку, совсем маленький кусочек дать, ну, там мясо обрезаете, там жилки срезаете. Вот это чуть-чуть, совсем капельку можно дать, просто чтобы побаловать собаку.
1: Про побаловать. А чем можно действительно угостить собаку? И я имею в виду во время прогулок, если да, она что-то сделала хорошее, там, поблагодарить ее. Что с собой взять в виде вот такого прикорма?
0: Мы рекомендуем своим незрячим использовать фабричные лакомства. Мы используем лакомство фирмы Титбит, сушеное легкое, сухое легкое. Это абсолютно, ну, с нашей точки зрения, и у нас практически нет собак, у которых есть на это аллергия, значит, сухое легкое. Режем его достаточно мелко и даем собаке. Во-первых, оно и не содержит никаких таких питательных веществ, которые могут привести к ожирению собаки. И оно сухое в руке, оно не размазывается, и удобно оно. И легкое оно, самое главное. Само по себе легкое, ну, так скажем, легкое. Ну, то есть это вот достаточно невесомая такая вот субстанция. Вот. Если вдруг у собаки есть аллергия на сушеное легкое, то мы рекомендуем пользоваться тем же самым кормом в качестве прикормки, который мы даем собаке в качестве основного рациона. В случае, если у собаки нету никаких особых... нет аллергии, и мы это выяснили в процессе дрессировки, можно давать нежирный сыр. Режем небольшими кусочками, даем сыр. Недостатки этого способа в том, что кусочек сыра, забытый в кармане, очень часто приведет к тому, что одежда будет сильно вонять. Вот именно в области кармана, а также собаки все окрестные будут к вам принюхиваться, прислушиваться. Вот. Дальше сыр оставляет жир на руках, руки будут грязные после сыра, значит, надо с собой таскать салфеточки. В случае, если собаку нужно к чему-то приучить, ну, предположим, там собака учит новый маршрут, можно взять сосиски, самые простые сосиски, отварить их как следует, там минут 20 варить в одной воде,
1: а
0: потом в другой.
1: Отварить?
0: для того, чтобы выварить из них все, чтобы они совсем были пустые. То есть они, чтобы пахли сосисками, но на самом деле это вот какая-то такая вот такая странная субстанция получена. Собакам понравится, собакам нравится этот запах. Сварили сосиску, остудили ее, разрезали ее на 4 части и положили ненадолго, оставили на, предположим, в холодильнике без крышки, чтобы она немножечко подсохла, тогда она не будет пачкать руки. Разрезаете на порционные кусочки, даете его. Если у собаки, опять-таки, нет аллергии, можно сварить печенку. Можно сварить ее в микроволновке, заварить ее. Можно сварить ее также в воде. Разрезается на кусочки, дается стечь сок, еще раз отваривается, вываривается все, пахнет печенкой, там ничего нету в этом лакомстве. Даем подсохнуть этим кусочком, убираем в холодильник до 3 суток. Это хранится в холодильнике, но опять-таки только в холодильнике, потому что консервантов нету, испортится достаточно быстро. Также мы рекомендуем покупать в магазине печенье рыбки. Очень универсальное угощение. Они маленькие, эти рыбки. Покупать надо обязательно без каких бы то ни было добавок вкусовых, без соли, без перца, без сыра. Они там разные бывают. Они бывают с маком, по-моему, все и сладкие какие-то бывают. Так вот, надо брать совсем пресные. Значит, вот одна рыбка на одно поощрение. Но надо понимать, что это сдоба. Причем она делается все-таки с маслом, и ну, не стоит, так скажем, злоупотреблять, но в случае, если нет другого лакомства, это можно использовать. Также можно использовать маленькие сухие бараночки, опять-таки, безо всего, без сахара, без мака. Маленькие бараночки разламываем на мелкие кусочки, этими кусочками собаку подкармливаем.
1: К сожалению, наши собаки имеют такую особенность, они очень быстро полнеют. Я помню, что вы говорили, что у хозяев, которые не выполняют правила и подкармливают своих лабрадоров, он обязательно становится больше, чем шлейка. Насколько я помню. Давайте это еще раз повторим. Действительно ли такая проблема существует?
0: Ну, дело в том, что лабрадор, в отличие от других собак, он очень склонен к перееданию. И лабрадор, съевший свою порцию, чаще всего выглядит очень голодным, очень голодным. И окружающие, глядя на тоскливые глаза лабрадор, а они у них всегда тоскливые, естественно, нет-нет и норовят дать еще кусочек или превысить указанную дозировку. Кормить собаку нужно всегда, соблюдая дозировку. Вот если написано на вес, предположим, 20-30 килограмм, нужно давать там 150 грамм, значит, надо давать 150 грамм, а не 160. Лучше 140 дать грамм. Учтите, что вы еще собакой будете работать, и собаке будете давать лакомство. Собака очень быстро расползется. Ну и да, очень хороший показатель, если вдруг шлейка перестает застегиваться. А наши шлейки сейчас современные, сделаны из кожи. Они регулируются с одной стороны пряжкой, а с другой стороны стоит защелка фастекс для быстрого застегивания. Так вот, если вам надо все-таки регулировать обхват грудей собаки, расстегивая пряжечку, это значит, что ваша собачка начинает уже расползаться. Посмотрите внимательно на рацион, проверьте, что собака может съедать, чего-то там, например, кушать на улице, там где-нибудь на помоечке пастись, пока вы ее отпускаете и там не видите, чем собака ваша занимается, либо ваша домашняя ее подкармливает. В любом случае, вес собаки вам необходимо контролировать либо дома на весах. Берете собачку на руки, ну, для взрослого человека, для сильного человека. Берем собаку на руки, встаем на весы. Домашние ваши смотрят на вес. Дальше собачку снимаем и вычитаем ваш вес. Потому что на обычные домашние весы вы не сможете поставить собаку так, чтобы она ровно стояла. Вот это будет ваш вес вашей собаки. Из веса вас с собакой вычитаем лично ваш вес. В той же самой одежде, в тех же самых тапочках, то есть вот тут же завешиваем себя. Ну и можно позвонить в центр и спросить, а с каким весом собака передавалась. Если вам собаку передавали с весом 30 килограмм, а у вас уже 45, это повод задуматься. Либо весы врут, либо же, значит, действительно собачка 15 килограмм добавила, и это уже очень много. За весом собаки нужно очень внимательно следить. Дело в том, что лишний вес собаки означает то, что суставы быстрее изнашиваются, и ваша собака, скорее всего, в ближайшее время будет иметь проблемы с суставами, даже если суставы у нее до этого были здоровы.
1: Вот так вот, друзья, важно следить за тем, сколько даешь собаке корма. А если у вас возникли вопросы, присоединяйтесь к беседе. Мы в прямом эфире. Звоните на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. На номер 8 800 для жителей России звонки бесплатны. Анна, еще вопрос. Сейчас очень модно об этом, когда говорят о человеке, говорить, что важно есть мало, но в меньших количествах, да? А не, точнее, много, но в меньших количествах, то есть чаще есть. А это лучше, чем реже есть, но в больших количествах. Вот с собакой как лучше поступить, если нет возможности там, кормить 3 раза, да, в день, допустим, покормить сильно утром и вечером? Или лучше все-таки выдержать вот это 3-разовое питание?
0: Наши собаки, которых мы передаем, питаются уже 2 раза в сутки. Угу. Утром и вечером. 3-й раз не нужен. Дневная еда не нужна. Я что хочу сказать? Еще хочу добавить. Пожалуйста, те, у кого дома есть кошки или другие животные, внимательно следите за тем, где стоит миска вашего второго питомца. Изолируйте эту миску от лабрадора всеми возможными способами. Дело в том, что лабрадор найдет возможность сожрать у кота все в миске. Тем самым, а вы будете гадать, что же такого вы даете собаке, что вашу собачку разнесло, и шлейку нужно заказывать новую, потому что это уже становится мало. Потому что это
1: кот
0: уже...
1: похудел.
0: А кот, да, кот почему-то усыхать начинает. Также внимательно следите за тем, чем занимается ваша собака на улице. Спрашивайте у окружающих, не жрет ли чего ваша собака, где вы гуляете, не рассыпают ли там хлеб для птичек. Не секрет, что сейчас в Москве очень много бродячих собак, бродячих кошек, также очень много сочувствующих им людей. Эти люди просто берут и выносят на улицу, предположим, остатки от куриного бульона. Супчик сварили, кости вывалили где-нибудь, авось собачки съедят. Или птичкам, вот даже сейчас, да, вот у нас сейчас лето, у птичек сейчас вообще корма просто вот выше крыши, кушай не хочу. Но идут вот эти вот люди и сыпят хлеб. И там, ну ладно, пусть кидают крупу, лабрадор на крупу не клюнет, но на хлеб любой лабрадор клюнет. Как бы мы собаку не отучали во время дрессировки, а всех собак мы отучаем от подбора, очень быстро собака начинает осознавать, что хозяин не видит, и жрать можно в свое удовольствие. Поэтому даже если вы собаку кормите правильно, а собака ваша толстеет, и вы точно знаете, что ничего лишнего вы не даете, возьмите зрячего помощника и пройдитесь по своему маршруту или погуляйте несколько дней с этим помощником. Пусть он посмотрит. Если ваша собачка, ваш питомец жрет на улице, значит, это повод надеть намордник и гулять только в наморднике. Потому что таким образом можно собаку потерять, хотя бы из-за того, что собака съест, например, какую-нибудь отраву.
1: Еще бывает, что собаки и коты тоже едят, особенно по весне, траву, как настоящая корова. Опасно это или нет, и что это значит?
0: Ну, наш опыт показывает, что собака, питающаяся сухим кормом, с удовольствием ест траву. Чаще всего после того, как собака наестся травы, она этой травой вырвет, ее этой травой вырвет. Эта собака таким образом чистит себе желудок. Поэтому не пугайтесь, если вдруг собака, чувствуете, что собака щиплет травку, да, вы проверяете, что у собаки, проверьте, что у собаки находится в пасти. Если травинки, ну, пусть себе пощиплет, если вы уверены в том, что здесь безопасно. Спросите прохожих, спросите своих друзей, что ест ваша собака, если ест траву, и потом по приходу домой собаку вдруг вырвет. Это абсолютно нормально. Собака таким образом вот избавляется от лишнего содержимого своего желудка.
1: Друзья, присоединяйтесь к беседе. У нас сегодня тема корма и уход за собакой-проводником, но можно задавать вопросы на любые темы, так как цикл программ «На длинном поводке» уже подходит к концу. Скоро мы будем завершать его, поэтому у вас сегодня, можно сказать, уникальная возможность задать вопрос нашему гостю. У нас сегодня в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Мы прервемся буквально на несколько секунд, послушаем небольшой анонс «Радио ВОЗ», и я к вам вернусь.
2: Что чаще всего обсуждают девочки?
3: Ну, например, мальчиков, одежду.
2: Или других девочек.
3: На самом деле очень много тем.
2: Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там и поболтаем.
3: Слушайте и присоединяйтесь к нам 2 раза в месяц по вторникам в 17:00.
2: Посекретничаем.
4: «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
5: Вы слушаете повтор программы.
1: Так, возвращаемся в студию «Радио ВОЗ». Сегодня тема программы «На длинном поводке. Корм и уход за собакой-проводником». Если вы хотите принять участие в программе, у вас есть вопрос к нашей гости. Сегодня у нас тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. То звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки на этот номер бесплатны. И также можно позвонить на Skype radio.voz. СМС-сообщение прислать на номер 8-903-707-26-71. Про корм, по-моему, уже все-все-все, что можно, поговорили, обговорили. Давайте про уход за собакой немножко. Так, вот у меня такой вопрос возник, когда готовилась к программе. Можно ли собаку-проводника обучить дополнительным навыкам? Например, таскать тапочки.
0: Да, собаку можно обучить таскать тапочки. И дело в том, что собака ваша обучена такой команде, как апорт. Собака подает трость, собака подает ключи, и тапочки ничем не отличаются от других предметов, которые собака может подать. Снимаете тапочек, определяете его местоположение и говорите собаке апорт, тапочек. Или тапки, или ботинки, назовите это как-то, то есть, или мои тапки. И потребуйте, чтобы собака, заставьте собаку взять ваш тапочек и подать его вам. Поощрите ее за это. Если все нормально, собака подает второй тапочек. Дальше, как только собака вам будет уверенно уже подавать тапочки, вы кладете, предположим, там мячик, и тапочки. И настаивайте на том, что собака должна подать вам именно тапочки. Дальше количество предметов вы увеличиваете. Добавляете там к мячику, добавляете, например, свернутое полотенце или там какую-нибудь игрушку добавляете. И опять-таки настаиваете на том, чтобы собака подала вам именно тапочки. За подачу именно тапочек вы собаку хвалите. Точно так же собаку можно обучить, ну, подавать, предположим, что еще там? Ну, трость она знает, да, тапочки подавать, ключи собака подает. Собака может подать поводок, если он висит невысоко и доступен, можно его как-то аккуратно сдернуть с поводка, ой, с крючочка. Ну и дальше там...
1: А собственную шлейку?
0: Не рекомендуем подавать шлейку. Да. Дело в том, что шлейка кожаная. У предыдущей шлейки мы делали ручки покрыты пластиком, и собака своими зубами может повредить пластик. В случае, если шлейка целиком кожаная и ручка затянута кожей, то да, собака тоже может подать шлейку. То есть называем шлейка, заставляем собаку подать. Также вот мои собаки, предположим, дают миски, подают свою миску. Если миска стоит не на подставке. Нет, они не стучат. По команде собака должна подать миску, чтобы мне не наклоняться, чтобы я могла насыпать корм. Вот.
1: Удобно, удобно.
0: Очень удобно, да, особенно для тех, у кого периодически болит спина.
1: А если собака что-то делает неправильное, то надо ли ее наказывать? И как это делать?
0: Ну, наказание какое? Если собака, ну, например, что она делает неправильно? Если собака что-то жрет, мы говорим собаке фу и одергиваем ее. Если вы понимаете, что собака что-то ест, и вам говорят, что собака ест что-то недопустимое. В случае, если собака грызет тапки, одергиваем собаку, говорим нет. или говорим «фу». Все в зависимости от ситуации. Собаку можно взять за шкирку и трепануть, потрепать немножко за шкирку. Чуть-чуть приподнять собаку за шкирку, так как сука поднимает своего щеночка. Вот. Бить собаку абсолютно бесполезно. То есть собак бить мы не рекомендуем. Ну, а так, что еще? Если вдруг собака уписалась дома, описалась дома или обкакалась дома, ну, здесь за это, если у собаки это не вошло в систему, наказывать за это не надо. Собаке и так очень плохо. Вы этого не видите, но собаке на самом деле плохо, потому что собаки... Вот все подготовленные собаки, все дрессированные собаки приучены к тому, что в доме ничего делать нельзя. Дом — это логово, а взрослая здоровая собака в доме оправляться не будет. Значит, у собаки что-то не то. Что-то не то с кишечником, либо же вы ее плохо выгулили, поэтому собака была вынуждена написать дома. Поэтому уберите, вымойте как следует. Можно вымыть еще вот там какая-нибудь доси или что-то вот такое, не хлоросодержащее, а вот хлораминосодержащее. Ну, вот доси и всякие там вот эти препараты для мытья унитазов, они очень хорошо убирают запах. Вымойте и следите за тем, почему ваша собака не выгулилась. Для того, чтобы собака выгулилась, когда вы выводите собаку, и если вы выводите гулять собаку, если вы собаке доверяете настолько, что вы можете ее отпустить с поводка, вопреки нашим рекомендациям, кстати, то проследите, прежде чем отпустить собаку с поводка, проследите за тем, чтобы собака ваша пописала и покакала. Только после этого позволяйте собаке играть. Очень часто собаки, выходя на улицу, встречая своих знакомых, начинают радостно бегать, прыгать, скакать. А про пописать, покакать они забывают.
1: Что делать, если собака решила искупаться в речке? Начнем с нашей Москвы.
0: Ну, в Москву реку я бы собаку не пускала ни при каких условиях, потому что тот компот, который сейчас, бульон, который сейчас в Москве реке, собаке на пользу не пойдет. Даже если собака просто плывет, она иногда может зачерпнуть воды пастью. И она эту воду проглотит. А, в общем, оно не совсем нехорошо для собаки, совсем не полезно. Если мы говорим о каких-то загородных озерах, то опять-таки. Как вы можете пустить собаку искупаться, если вы собаку не отпускаете с поводка? Если вы идете за город, едете за город со зрячим помощником, и зрячий помощник в состоянии помочь вам управиться с собакой, посмотреть, чем она будет заниматься, то и вы видите, что место, куда вы хотите отпустить собаку, не имеет коряг, не имеет каких-то торчащих конструкций, вы можете отпустить собаку поплавать. Ну, я как дрессировщик и как владелец охотничьей собаки хочу вот что сказать. До этого не говорила. Если вы отпускаете собаку плавать, снимите с нее ошейник. Обязательно снимите. Очень много охотничьих собак гибнет из-за того, что цепляются за корягу ошейником. Выправиться собака сама не может отцепиться, собака тонет. И, собственно, вы тоже можете не успеть даже подплыть, или там зрячий помощник не сумеет подплыть и освободить собаку. Поэтому собаки снимается строгий ошейник, с собаки снимается обычный ошейник, цепочка, там ринговочка. Вот то, что надето на собаке, оно должно быть снято. Это если вы уверены в этом водоеме. Также вы должны быть уверены в том, что водоем не замусорен, на дне нет никаких бутылок, и собака, подходя к водоему или же входя в воду, не порежет себе лапы. Ну и, соответственно, в реке не водятся всякие там гады, которые там могут собаку укусить, предположим.
1: Ужас.
0: Да, после того, как собака искупалась, проверьте собаку, ощупайте на предмет наличия пиявок, потому что, в общем, это в наших водоемах, это
1: бывает.
0: Тоже, да, это тоже вот присутствует. Но, с другой стороны, собакам плавать нужно, для собак это очень полезно, поэтому найдите место, где можете безопасно искупать свою собаку.
1: А собаки некоторые любят купаться еще в снегу. Даже на поводке находясь.
0: Ну, здесь ничего страшного нет, да. Если только вы не пускаете собаку прыгать в сугроб, то есть собака разбегается, прыгает в сугроб, вам окружающие говорят. Опять-таки, надо быть уверенным в том, что под снегом нет никаких конструкций, на которые может ваша собака зацепиться. Если собака купается в снегу, хорошо бы убедиться в том, что, например, под этим снегом не лежит какая-нибудь дохлая кошка, и собака ее почувствовала, просто валяется в этом. Вот. Но это вы почувствуете уже позже.
1: Понятно.
0: Вот. Но что любят собаки. В купании в снегу нет ничего предосудительного. Это даже можно вот зимой специально положить собаку в снег, в пушистый. Uh-huh. Вот сейчас вот скоро наступит зима, выпадет снег. Я думаю, к февралю уже нормальный снежный покров у нас будет лежать здесь. Можно собаку таким образом почистить. Кладете собаку на снег и натираете ее снегом. Потом даете встряхнуть. Собака отряхивается, ну и, кажется, даже несколько чище становится. Возвращаясь с прогулки, по улице прошлись, пузико у собаки грязное, можно дать собаке проползти по снегу. Говорим собаке лежать и пытаемся протянуть ее, чтобы собака проползла немножечко по снегу, по рыхлому снегу. Таким образом, собака оставит на снегу большую часть грязи со своего живота. А потом чистенькую собачку ведете уже домой.
1: Угу. Раз заговорили про грязь, как часто надо мыть собаку?
0: Если вы... Опять надо смотреть по среде, в которой вы живете, и по тому, насколько грязная собака. Здоровую собаку нужно мыть не чаще, чем раз в квартал. Если собака пачкается чаще, то надо проверять, что с собакой. Дело в том, что обычно шерсть собаки, она самоочищаемая. И очень грязный лабрадор примерно через полдня станет уже совсем чистым. Да, это останется у вас в доме, вот этот вот песок, который будет принесен с пляжа или там с улицы. Но шерсть собаки, она самоочищаемая у здоровой собаки. Если собака больна, то шерсть ее тусклая, жирная, и возникает желание помыть ее еще и еще и еще раз. Если собака вдруг начинает неприятно пахнуть, надо определить, что это. Это, например, собака в чем-то вывалилась, нашла там селедочную голову, вывалилась в селедочной голове. Значит, собаку моем, даем себе по голове и больше собаку не отпускаем в этом месте, потому что там могут быть остатки еды. И в селедочной голове можно не только вывалиться, но и чудесно ее сожрать. А после этого вы будете думать, что с собакой и почему там ей не очень хорошо со стулом. Если лапы собаки моются чаще, лапы, брюшко, вот сейчас вот грязь будет, лапы, брюшко моются после каждой грязной прогулки. Ну, если это не совсем грязно, то мы рекомендуем протирать влажной тряпочкой лапки, брюшко.
1: Угу. А если все-таки хочется помыть собаку, да, сильно испачкалась, то шампунь подойдет обычно человеческий?
0: Надо мыть специальным собачьим шампунем или же взять тогда детский какой-нибудь совсем без парфюмерии, там гипоаллергенный шампунь детский, если уж очень сильно нужно помыть. Но если вы приводите грязную собаку домой, вам очень хочется ее помыть, а шампуня нет вообще, ополосните просто ее водой. Если собака в чем-то вывалилась, например, собака вывалилась в какой-то тухлятине, либо, значит, в человеческом, простите, отходах человеческой жизнедеятельности. Такое случается тоже иногда, потому что наши парки и даже дворы, они, в общем...
1: Полны неожиданностей.
0: Да, могут быть полны неожиданностей, за всякими гаражами могут эти неожиданности прятаться. В этом случае очень хорошо отбивает запах, как ни странно, самый обычный фейри. Но собаку надо будет 5-6 раз смыть после этого как следует, чтобы ничего на шерсти не осталось. Если в этом случае, если собака в чем-то извозилась и надо убрать запах, намазывается сухая собака. То есть привели собаку, не надо ее мочить. На сухую собаку наливается этот фейри. Но это, опять-таки повторю, это не ежедневная мойка. Это экстренная мойка. И после этой мойки вы себе по голове дадите, и больше собаку в этом месте спускать с поводка не будете. Будете внимательно за ней следить. Но если это произошло, на сухую собаку намазывается фейри, как следует втирается. Лучше, конечно, надеть там перчатки резиновые, либо там медицинские, либо же, значит, хозяйственные для того, чтобы не испачкаться самому. Ну, если уж так произошло, перчаток нет, да, голыми руками моем. После этого собаку как следует смываем. Даем немножечко собачке постоять, втираем в нее этот фейри, дальше мы все вымываем. Но надо помнить, что да, фейри, как и обычный, вот он призван смывать жир, соответственно, с кожи собаки он тоже смоет жир. То есть, я еще раз повторю: это экстренное, это не ежедневное. И дома желательно иметь запас, некий запас шампуня, один флакончик, который вы можете использовать для мытья собаки.
1: Собаки любят отряхиваться не всегда в том месте, где это удобно хозяину. Как сделать так, чтобы собака заранее отряхнулась до того, как мы вошли в подъезд?
0: А никак это не сделать. Они отряхиваются обычно там, где им удобно.
1: Ага. Вот. То есть нельзя ее приучить так, чтобы она понимала, отряхиваемся.
0: Ну, например, моем собаку, понимаем, что сейчас собака начнет встряхиваться, говорим фр-фр, или там трясись, или встряхнись. Если собака это выполнила, молодец, хорошо, даем кусочек. То есть подлавливаем вот эти вот моменты, когда собака сама начинает встряхиваться. Если собака входит в подъезд, начинает встряхиваться, мы говорим: молодец, молодец, хорошо, трясись, трясись. И как только мы понимаем, что собака начинает это делать уже по нашей команде, значит, переносим это на улицу.
1: Хорошо. Так, про мытьё поговорили. Как часто надо стирать шлейку и поводок?
0: Поводок...
1: Или просто протирать тряпочкой?
0: По мере загрязнения. Значит, поводок, если поводок сделан из синтетической стропы, поводок и ошейник стираем по мере загрязнения, ну, где-нибудь раз в 2-3 недели. Кладем вместе с джинсами, а то и внутрь джинсов убираем, чтобы пряжка не поломала стиральную машину, не побила стекло. Кладем вместе с джинсами таким моющим средством для джинсов. На нормальной температуре для джинсов мы стираем, вытаскиваем ошейник с поводком, вешаем на батарею, все, к утру у вас уже все сухое, все чистое. Шлейка, если кожаная, то она протирается влажной тканью без всяких там составов. Если шлейка сильно грязная и засаленная, можно какие-то составы для кожи применять, которые там уберут засаленность, можно помыть с мылом, но потом нужно будет достаточно долго сушить, все-таки кожа, она не очень хорошо сохнет. Намордник, как часть амуниции, если намордник пластиковый, мыть желательно как можно чаще, потому что все-таки за него чаще всего мы хватаемся руками, чаще всего там на нем остается влага, и он достаточно грязный становится. Его надо мыть часто. Если намордник синтетический, стираем вместе с поводком и ошейником. Вот. Если намордник кожаный, протираем значительно чаще, чем шлейку.
1: Друзья, вы можете присоединиться к беседе. Звоните нам на номер 8 800 716 45, извините. СМС присылайте на номер 8 903 707 26 71 и звоните на skype.radio.voz. Анна, скажите, пожалуйста, если я живу в селе, в собственном доме, у меня есть прекрасная будка, в которой обычно живет собака. Ну, сейчас у меня собака-проводник. Могу ли я ее поселить в этой будке?
0: Нет. Согласно нашим правилам и согласно нашим требованиям, собака-проводник должна жить только вместе с хозяином в доме. Никаких вольеров, никаких будок.
1: А внутри квартиры можно ли устроить ей какое-то местечко?
0: Да,
1: что-то вроде клетки, может быть?
0: Да, будки? Если в случае, если у собаки есть привычка, предположим, что-то грызть, и ваш тренер рекомендует взять клетку хотя бы на первое время, вы можете взять клетку рекомендуемых размеров, но опять-таки соотносясь с габаритами вашего жилья, вы можете поселить собаку, оставлять собаку на время своего отсутствия в клетке. Но это опять-таки в целях безопасности собаки.
1: Сегодня мы задаем вопросы, которые связаны с темой корм и уход. Мы уже поднимали эту тему в третьем выпуске. Сегодня задаем те вопросы, которые вот остались у нас незатронутыми. Да? Уход за шерстью. Вы говорили, что есть несколько щеток специальных, которые вот рекомендуете пользоваться. Расскажите подробнее, какие щетки именно подойдут нашим собакам.
0: Ой, мы тогда обсуждали эту тему, и показать, объяснить на словах достаточно сложно. Я могу сказать по названиям. Угу. Вот, дальше радиослушатели запишут и, придя в магазин, будут спрашивать. Ну, первое, с чего мы начинаем, это расческа грабельки. Она представляет из себя как обычные садовые грабли, только в уменьшенном размере. И 2-3 ряда зубьев там должно быть. Когда собака, как только собака начинает линять, только-только собака начинает линять, этими грабельками очень удобно, стронуть шерсть, то есть начать процесс линьки. Дело в том, что собака к моменту линьки подходит очень плотно набитая под шерстком. И ни одно из приспособлений просто может туда даже не влезть, в эту шерсть. Ну и, соответственно, собака становится тусклой, шерсть становится тусклая, становится понятно, что собаку надо вычесывать. Также, если вы хватаетесь за шерсть, у вас в руках остаются клочки шерсти, остаются, причем такие значительные. Вот этими вот грабельками очень удобно вычесывать, так скажем, вот первые на начальном этапе. Дальше можно использовать пуходерки. Ну, пуходерки, они на заключительном этапе линьки, когда вылинивает подшерсток, вот его удобно дочесывать до конца, потому что грабельки уже не зацепят ничего, а вот пуходерка, она очень хорошо может собрать вот эту вот недолинявшую подшерсток. Когда собака начинает скидывать ось, следом после линьки подшерстка начинается выпадение ости. Вот тут уже ось все равно будет падать, но никакая пуходерка ее не возьмет. В этом случае мы рекомендуем пользоваться фурминатором. Угу. Есть такая очень хорошая штука. Родной фурминатор стоит баснословных денег. Здесь у нас есть в России очень хорошие подделки под этот подфурминатор. Они стоят не очень дорого. Я вот их покупаю на птичьем рынке, там в одной точке их продают. Я покупаю их по оптовой цене. Ну и нашим незрячим тоже вот предлагаю, если они хотят, пускай сами покупают, хотят, я им куплю. Я езжу. Чаще всего все говорят, да, купите нам, потому что мы показываем, как он действует. А чаще всего у нас собака к моменту передачи подходит как раз в линьке.
1: Угу. То есть, это сколько раз в году? 2?
0: 1-2 раза в год. У всех по-разному. Она, может быть, немножечко там шерсть попадала, а есть такие, которые прям вот чуть не до трусов раздеваются, что называется, собаки.
1: Потом одевается.
0: Да, потом начинает одеваться, шерстка красивая растет. Так вот, фурминатор — это такой очень мощный инструмент, которым пользоваться нужно с большой аккуратностью. Дело в том, что можно дочесаться до голого хвоста, голой спины, потому что он немножечко подрезает шерсть. Если взять, это дешевые такие фурминаторы, совсем копеечные есть такие, они просто не выдергивают остевой волос, а они подрезают остевой волос. И кажется, что да, мы вычесали ось, но на самом деле-то, в общем-то, она подрезана. И нужно вот смотреть по производителю. Опять-таки, вот консультируйтесь с вашим инструктором. Пусть там зрячие помощники ваши свяжутся, сделают фото того, что продается у вас в магазине. А мы скажем, да, это подходит или это лучше не брать. Дело в том, что мы перепробовали уже много всяких разных приспособлений. И понимаем, что вот этим можно пользоваться. А вот это вот сработает буквально на одну линьку. Дальше вам надо будет выкидывать, покупать новые приспособления. Ну и обычные расчески – самое бесполезное средство для вычесывания собаки, потому что чаще всего они ничего не захватывают. Вот именно я имею в виду лабрадора.
1: Угу. А если я ленивый хозяин достаточно и, в общем-то, так убрала примерно, что выпало само, и не буду ни покупать ни пуходерку, ни вот эту вот сложное название.
0: Фурминатор.
1: Фурминатор, да. А что будет? Плохо это или нет? Или, в принципе, все само выпадет?
0: Да, все само выпадет, только вы замучаете. Да, все вы сами будете в шерсти, все окружающие будут в шерсти, в тарелке будет шерсть, в чайнике будет шерсть будет повсюду. И убрать шерсть из квартиры, с каких-нибудь уголков потаённых на шкафе, куда она, естественно, будет залетать, и она будет шерсть везде. Она даже будет на соседском коврике, соседи будут жаловаться. Вот, поэтому очень не рекомендую я вот так вот делать.
1: Но собаке ничего плохого не будет, если вдруг я поленюсь и не вычешу ее, да?
0: Ну, есть собаки, у которых не очень хорошо отходит шерсть, это я просто по своей частной практике могу сказать, у которых начинает, если у них шерсть не убирать, вот эту отмирающую, у них может начаться экзема, и шерсть может просто даже сваляться и клоками висеть. Может быть, видели, это я к зрячим обращаюсь, когда вот бежит дворняга, а с нее клоками свисает шерсть. Вот эту собаку никто никогда в жизни не вычесывал.
1: Угу,
0: а
1: да,
0: у меня на даче живет московская сторожевая, и мой папа не всегда может, у нее не хватает терпелки, вычесать эту собаку. Я приезжаю по весне, к лету уже приезжаю, вижу эту собаку, беру подстригальную машинку и просто выстригаю эту собаку просто вот на лысо, потому что шерсть спутывается, и прочесать вот то, что уже... Ну, это московская сторожевая. И вычесать то, что на собаке вот это вот висят, уже лезет новая шерсть, она прорастает вот в эти колтуны, которые там висят на собаке. И вот это вот все просто вот, ну, невозможно это расчесать. И дальше вот эта вот шуба, она просто нарастает. Собака намокнет, просохнуть вовремя не сможет, значит, под шерстью, под этими колтунами может что-нибудь завестись, но это опять-таки, эта собака запущенная. Надеюсь, что наши незрячие люди, все-таки заботящиеся о своих собаках, и вовремя будут убирать отмирающую шерсть. Но опять-таки, ходить в черных, в темной одежде со светлой шерстью лабрадора, предположим, это не очень здорово. Точно могу вам сказать.
1: А как вы лично снимаете шерсть со своей одежды? Со своей одежды? Может быть, это и не тема нашего разговора, но...

0: тряпка. Любая влажная тряпка снимет шерсть с вашей одежды. Можно воспользоваться специальными липкими роликами, но на них вы, в отличие от руки, вы не почувствуете, какой, что, сколько шерсти у вас остается. Можно этим липким валиком пройтись по одежде, а после этого дополнительно пройтись еще влажной, смоченной рукой, пройтись по одежде и убедиться в том, что там ничего не осталось, никакой шерсти. Также влажной рукой вы можете пройтись по поверхностям, диван, ковер, и тогда вы точно поймете, есть ли у вас на шерсть, остается или не остается. Скорее всего, следующий вопрос будет, как убрать шерсть со всяких ковриков. Для этого подойдет самая обычная пуходерка, очень хорошо подходит. Берем пуходерку и проходимся, например, по коврику входной двери, прочесываем его. Если ворсинки такие коротенькие и пуходерка за них не цепляется, то вся шерсть, которая имеется на вашем этом коврике, останется на пуходерке. Вам остается просто снять ее, снять шерсть, выбросить. Вы сами поразитесь, сколько у вас шерсти находится на ваших половичках. Вот. Также специальные пылесосы существуют, вернее, специальные щетки, они так называемые турбо-щетки на пылесосы. Совсем простое, это берем влажную тряпку и проходимся, просто протираем коврик влажной тряпкой. И дальше смотрим, проверяем, что у нас остается на щетке. Тоже очень много всего интересного остается на тряпочке.
1: Если завели собаку-проводника, то чаще надо убираться в квартире? Или
0: да, конечно, конечно. Количество уборки, конечно, возрастет в 2-3 раза, потому что собака приходит с улицы. Если вы идете просто там по асфальту сейчас, по сухому, чистому, то грязи меньше, начнется осень, начнется грязь. У собаки на пузе, на лапах будет оставаться шерсть. Как бы вы ни промывали, все равно шерсть, все равно грязь будет оставаться, песок будет высыпаться. Ну, я хочу сказать, что радость от того, что в доме присутствует собака, она несравнима с тем, что потом придется убираться.
1: У нас осталось не так много времени, поэтому серия коротких вопросов. Игрушки для собаки. Если я хочу подарить что-то, день рождения у собаки все-таки, то что подскажете?
0: Ну, чаще всего лабрадоры, ну и как и другие собаки, те, которые играют в игрушки. Дело в том, что существуют собаки, которые не играют в игрушки. Лабрадоры к ним не относятся, лабрадоры играют всегда. Это мячики всевозможные, канатики, на которых висят мячики. Значит, канатики чем хороши? Собака, которая любит что-то грызть, и если собака начинает грызть, например, тапки или какие-то там свои, какие-то там предметы окружающие, даем собаке канатик. Собака постепенно зубами начинает его расплетать. Этот канатик расплетает, может быть, какие-нибудь нитки отдельные будет выкусывать, но здесь ничего страшного не случится. Если мы даем собаке мячики, нужно следить за целостностью этих мячиков, как и любых других игрушек. Можно всякие пищалки брать там в специализированных магазинах, в зоомагазинах покупать. Но прежде чем купить игрушку с пищалкой, подумайте, выдержит ли ваш слух это непрерывное пищание. Собаке очень понравится, она будет радостно пищать, а вот как ваш слух будет на это реагировать, никому неизвестно. И как ваши соседи будут реагировать, как домочадцы будут реагировать. Поэтому посоветуйтесь в случае, если вы купите игрушку с пищалкой, или же тогда собаки не оставляйте на постоянную игру. Игрушку с пищалкой убирайте и время от времени просто давайте. Поиграла собака, убрала. Убрали. Поиграла, убрала. Ну, вот я всем рекомендую, да, покупайте канатики. А тут моя знакомая мне звонит и говорит, да, вот ты мне порекомендовал купить канатик, а у меня собака его сожрала, и этот канатик, простите, мы извлекали в течение 2 недель из этой собаки, вообще даже чуть ли не до операции дошло. Ну, это особый такой случай, когда собака отрывает и жует, и заглатывает вот все, что не попадя. То есть, ну, там просто такая вот собака, такой лабрадор с такими особенностями. Мы за своими собаками смотрим. Если есть такая вот особенность, мы всегда предупреждаем, что канатики не покупайте, канатик будет съеден подчистую. Соответственно, если он съеден подчистую, его придется потом каким-то образом извлекать из собаки. Но если собака проглотит 1-2 ниточки, веревочки, то они чаще всего выходят, вообще не причиняя никакого вреда собаке.

0: Еще один вопрос. Путешествие в самолете. Что брать с собой?
1: Ну, путешествие в самолете чаще всего, ну что, можно с собой взять миску, воду, соответственно, поводок, да, ошейник, намордник. Ну, все то же самое, что вы берете с собой для путешествия в поезде. Ну, разве что возьмите с собой пакетик, если вдруг собаку начнет тошнить от перегрузок. Угу. Вот это. Можно взять с собой влажную тряпку, если вдруг собака начнет слюнявиться. То есть собаку тошнить не будет, но собака будет исходить слюнями. Возьмите влажную тряпочку, положите ее в целлофановый пакет и возьмите сухую тряпочку. Просто будете собаке протирать морду, себе руки.
0: И собачья одежда нужна или нет?
1: Если в доме имеются маленькие дети, и которые очень любят собаку и часто лазят по собаке, лежат с собакой, или же собака в любом случае пускается на постели, собаке разрешают спать на постели, то да, желательно купить комбинезон, причем не один, а желательно 2-3. Дело в том, что если вы приходите с улицы, на улице очень грязно, то собака у вас находится в комбинезоне. Этот комбинезон будет грязен настолько, что вам неприятно будет прикасаться к нему, вам захочется его постирать. Собака выгуливается 3 раза в сутки. Соответственно, 3 раза выгуливаем, да, 3 раза нужно будет, 3 комбинезона надо будет постирать. А сохнут они не очень быстро. Вот, поэтому еще иногда случается такое, что мы надеваем комбинезон на собаку, приходим, да, часть брюха у собаки чистая, но с собакой гуляли настолько грязно, что грязь просто поднялась по лапам. Внутри комбинезона, в рукавах поднялась, ну и там слегка размазалась. Поэтому подумайте, ну, чаще всего для лабрадоров это не требуется. Проще завести лабрадора в ванну, душиком пройтись по низу живота, обмыть без всякого, без мыла, безо всего, лапки помыть, и все, собака чистая. Еще вот что хочу сказать. Зимой, на зиму, пожалуйста, купите специальное средство для мытья собачьих лап, называется башмачок. Или любое другое средство для мытья собачьих лап. Дело в том, что среда сейчас очень агрессивная, очень много реагентов. Там, я молчу, что это соль. Это не соль. Это сейчас уже всякие химические соединения, которые нашу обувь разбивают, а уж не говоря про собачьи лапы. Поэтому после каждого выгула собаки, ну, если это просто выгул, не обязательно. Если это поход по маршруту в каких-то общественных местах, где посыпают, обязательно мыть лапы. Можно мыть в тазике, то есть ставим тазик, по очереди каждую лапку опускаем туда. Дальше лапку вынимаем, вытираем, все, лапка чистая. А в воде в этой разболтали уже некое количество шампуня, вот этого для мытья лапок.
0: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Второй раз по той же теме. Спасибо огромное.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Друзья, если у вас остались вопросы, то присылайте их на почту radiosobachka@radiovoz.ru. Я с вами прощаюсь. Елена Класенцева, помогал мне сегодня Иван Черенев и еще Иван Онищенко. До свидания.
2: В сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу: привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголик. У дяди Кости левых нет доходов, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся гости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу. Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал.

прогоняли и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая душа.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в 4 направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Беседка на радио ВОС.
5: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
6: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
7: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
8: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
9: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
7: Угу.
9: А кто-то сольно.
7: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
6: Это вот Вера и Гриша, у нас «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в «Молодых голосах» солист был, а мы с Верой выступали в номинации «Солисты».
9: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
7: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, как-то разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен. Назовем это так.
9: Кто бы их исполнил, да?
7: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да. И мы примерно в это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
9: Да, да.
7: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
9: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
7: Ну да.
9: Все у вас еще впереди.
7: Да.
9: Сегодня дебют.
7: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане в атмосфере тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, как в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно. Вера, а как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. И далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько
4: вот
1: лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает, ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участвуя в музыкальной школе, практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как это сейчас не прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе Брайля. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался. Поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает, в 16-м году. Пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл его, был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находилось какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов. То есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес. Где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное,
1: ну,
2: я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, Витя.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно. Причем, не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит. Уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? Два есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». Mm-hmm. И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видеопрезентацию о себе буквально на 2 минуты. Ну, как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну вот такие вот у меня планы.
1: Гриша?
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом, у нас там планируется, как я понял, 12 песен, уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно, у нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ребята, новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся, ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. Они уже тоже готовы, барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой педагог творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня — моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверена уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал, они всегда на подхвате, всегда во всем помогут, разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено. Как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он на самом деле всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде. Не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем. И Мавзоле Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо. Она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу. Ее советы, на самом деле, бесценны просто.
2: Да, ну, в целом, согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, потому что мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, садили,
4: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
4: Да, вы знаете, уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да, вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
2: Да.
4: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
4: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже, идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным, что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссёрам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и, конечно,
1: их профессионализм. Команды,
3: профессионализм, да, и такое внимание к участникам. Бережное отношение.
4: Любое пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
4: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
2: Да, согласен.
4: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо
1: есть
4: было уехать. Чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
4: Вы знаете, мы там тоже вчера были,
1: да,
4: мы не пересеклись.
1: Да.
4: Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы
1: слушали нас.
4: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
2: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в инстаграме тоже есть хорошая. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
3: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям, потому что у нас в номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену, потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который... Ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
1: Всем вам удачи. Огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена. И не только на этом конкурсе, но и на других. Творческих успехов.
2: Спасибо.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Сандемы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга Григорием Ивановым, Верой Трегуб и Юлией Шаймардановой, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», прошедшего в сентябре 2025 года в Екатеринбурге.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с советником при ректорате Российского государственного педагогического университета имени Герцена по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректората Владимиром Валерьевичем Казанкиным. Владимир Валерьевич, добрый день. Могли бы вы рассказать о том, как будет проходить юбилейный Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль Всероссийского общества слепых, в чем нововведение этого года и к чему нужно готовиться участникам, которые сегодня уже собирают свои чемоданы для поездки в Санкт-Петербург?
5: Добрый день, уважаемая Марина Петровна. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, в этом году действительно состоится 10-й юбилейный Всероссийский интеллектуальный реабилитационный фестиваль ВОС. Да, время летит незаметно. Казалось бы, вот был только первый, второй, и уже десятый. Ну, если начать об изменениях. Нам пришлось немножко сдвинуть сроки в этом году. Мы будем проводить чуть раньше, а именно 17-18 апреля. Обычно это были финальные выходные апреля, но в силу организационных причин пришлось переносить. Дальше у нас произошла еще одна такая метаморфоза на 18 число. Приказа Министерства просвещения, мы должны будем провести единый день открытых дверей педагогических вузов страны, и в связи с этим будут изменения в программе. То есть мы сыграем все запланированные игры, только они будут идти в другом режиме и в другом порядке. А именно, в первый день мы сыграем полностью весь блок вопросов игры «Одна минута на все», то есть 72 вопроса, а дальше в зависимости от ситуации, сколько команд у нас заявится. Либо мы в первый день еще проведем какие-то отборочные игры, либо по турниру «Мелодиса правильно» СБП, либо по тетрабатлу. Ну и, соответственно, второй день у нас будет полностью кнопочный. Такого у нас еще в истории не было. Это будет действительно, мягко говоря, непросто как командам, так и нам, организаторам, потому что в таком режиме мы еще никогда не работали. Ну вот, наверное, это главные особенности, главные изменения, если говорить о 10-м фестивале.
4: Могли бы вы также уделить внимание тому, насколько важно для Российского государственного педагогического университета проведение подобных мероприятий? Знаете ли вы о таких случаях, когда участники фестиваля становились студентами университета? Ну и потом, конечно, продолжали свою профессиональную деятельность в сфере педагогики.
5: Ну, вообще переоценить значимость партнерских отношений Российского государственного педагогического университета имени Герцена и Всероссийского общества слепых очень сложно. Если посмотреть, скажем так, вековую историю общества слепых, то практически с момента основания организации в 1925 году это сотрудничество начало выстраиваться. Ну, как вы знаете, наверное, и слушатели тоже знают, что в 1929 году тогда в УГПИ имени Герцена была открыта до недавнего времени единственная кафедра тифлопедагогики, и, соответственно, можно говорить о том, что до недавнего времени тифлопедагогика сначала Советского Союза, потом Российской Федерации имела герценовское лицо. Но есть ведь еще и другой момент о том, что в нашей стране сейчас очень бурно развиваются различные удачные инклюзивные практики, и они не только развиваются, но они и транслируются, и масштабируются, и вот, скажем так, проанонсирую. В третьей декаде марта, а именно на 24 марта, запланирована впервые в истории встреча президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина с нашим ректором Герценского университета Сергеем Валентиновичем Тарасовым, где будут как раз обсуждаться вопросы масштабирования и транслирования вот этого удачного опыта сотрудничества Герценского университета и Всероссийского общества слепых. Ну и, наверное, заключение большого рамочного соглашения о том, чтобы, скажем так, это сотрудничество развивалось, и уж извините, такое слово разрасталось. Ну и нельзя не ответить, конечно же, не отметить тот момент, что будем говорить о популяризации русского языка как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Тем более, ну, опять же, все прекрасно знают, что мы сейчас переориентируемся на восток. Ну и, в общем, опять же, какие-то удачные практики мы будем транслировать как в страны ближнего зарубежья, так, возможно, и дальнего. Ну и приглашаю для участия в наших мероприятиях наших ближайших соседей. Когда-то мы были одной страной, теперь уже союзное государство. Вот, например, у нас, если кто-то еще не знает, осенью приезжали ребята из Беларуси, играли у нас молодежную викторину. И вот подобных историй, на наш взгляд, должно быть больше для того, чтобы популяризировать в том числе и интеллектуальное движение.
4: Владимир Валерьевич, как вам и вашим коллегам хотелось, чтобы развивалось интеллектуальное движение незрячих людей?
5: Ну, вообще, мы вот как раз еще таких вот партнерств, как партнерство Герценовского университета и Санкт-Петербургской региональной организации, как трехстороннего партнерства между Герценовским университетом, культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОС и Санкт-Петербургской региональной организацией, вот эти, скажем так, уже наработанные моменты можно взять как образец, когда, допустим, в регионе есть, как правило, в областном центре региональная организация, база, есть какой-то опорный вуз, и дальше уже вокруг этого опорного вуза и вокруг региональной организации строятся различные связи, причем, ну, социальные связи. Понятно, что речь идет здесь в первую очередь о различных волонтерских и других проектах. И таким образом, в том числе интеллектуальное движение, начинает расширяться. Потому что, опять же, ни для кого не секрет, чтобы проводить наши мероприятия как фестиваль, нужны в первую очередь человеческие ресурсы. Это студенты, либо сотрудники на зарплате. Ну, наверное, вряд ли мы можем говорить о зарплатах каких-то. Скорее, это будут студенты. И вот чтобы была возможность в регионах проводить такие подобные мероприятия, как у нас проводится в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургской региональной организации, ВОЗ, в Герценовском университете. Для этого, наверное, нужны такие партнерские соглашения. И вот за счет именно таких выстроенных связей в дальнейшем и должно развиваться интеллектуальное движение, в том числе и во Всероссийском обществе слепых.
4: В завершении интервью, Владимир Валерьевич, могли бы вы акцентировать внимание участников, которые готовятся к участию в интеллектуальном фестивале, на что им нужно обратить внимание, что еще нужно подготовить и какую литературу прочитать?
5: Ну, вы знаете, я всегда говорю, что за месяц, за два подготовиться к фестивалю невозможно. К нему нужно готовиться в течение всего календарного года. Единственный момент, на котором я все-таки хотел акцентировать внимание команд, это должна быть хорошая физическая форма с учетом того, как бы это ни звучало. Но мы будем играть очень напряженные два дня. Если в первый день, когда еще команды будут отдохнувшие, то, возможно, он пройдет более-менее, скажем так, легко. То второй день, вот этот кнопочный день, я, честно говоря, я даже не знаю, как будут реагировать команды, потому что, ну, мы впервые это будем проводить, и поэтому, если будет возможность в Санкт-Петербурге выспаться, а не гулять по городу. Я понимаю, что многие команды захотят и пройтись по городу, и по Невскому прогуляться, и не только посмотреть достопримечательности. Слава богу, у нас в городе есть что посмотреть, но в данном случае я бы посоветовал перед первым и перед вторым игровым днем воздержаться от прогулок, как можно лучше выспаться, ну и, соответственно, соблюдать режим дня.
4: Спасибо большое. Желаем успехов вам в проведении такого важного, интересного и активного мероприятия. И, конечно, будем следить с радиослушателем об итогах этого мероприятия.
5: Спасибо большое. Ждем вас в гости в Санкт-Петербург и приглашаем всех. У нас еще принимаются заявки до 18 марта. Торопитесь.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю.

0: ты. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Я прожила с Гумилевым 7 лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, но я видела, что очень обиделся. Тогда он вернулся из Парижа после своей неудачной любви к синей звезде. Он был полон ею, и все же мое желание расстаться уязвило его. Мы вместе поехали в Бежецк взглянуть на Леву. Мы сидели на диване. Лева играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла? Но ведь этого мало. На этом ведь ничего не построишь».
1: Осенью 1918 года Анна Ахматова вышла замуж за Владимира Шалейко. Именно он настаивал на скорейшем оформлении брака.
0: Подруга Анны Ахматовой Валерия Срезневская вспоминает. Как-то Аня пришла и сказала: «Знаешь, я переезжаю в Шереметьевский дом. Там живет один замечательный человек. Я считаю его гениальным».
1: Гумилев тоже женился на Анне Энгельгард. Они с Ахматовой как будто соревновались друг с другом. Через положенное время другая Анна родила Гумилеву дочь Елену, но Николай Степанович уже был в Крыму. У Ахматовой вышел очередной сборник стихов «Подорожник».

0: А потом наступил тот август. Гумилев вернулся из Крыма и привез известие о самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. На его похоронах стало известно об аресте Николая Степановича.
1: 25 августа Ахматова написала:
0: «Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеной услышен стук зловещий. Что там, крысы, призрак или вор? В душной кухне плещется водою, половицам шатким счет ведет, с глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет и притихнет, как он зол и ловок, спички спрятал и свечу задул. Лучше бы поблескиванье дул в грудь мою направленных винтовок, лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Боже, мир моей душе верни. Запах тленья обморочно сладкий веет от прохладной простыни».
1: О расстреле Николая Степановича Ахматова узнала из газеты 1 сентября. В списке, состоящем из 61 фамилии, Гумилев был 30-м. Он якобы участвовал в активном составлении прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал соединить во время восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности.
0: «Заплаканная осень, как вдова, в одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нет. За это жизнь отдать немало».
1: Она смогла поехать на место расстрела через 9 лет.
0: «Когда я приехала туда, там была одна маленькая кривая сосна, другая мощная, но с вывороченными корнями. Земля запала, могил ведь не насыпали. Две ямы на 60 человек. Повсюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю».
1: Ахматова никогда не верила в виновность Гумилева, но реабилитировали его лишь в 1991 году, подтвердив, что не было никакого заговора Таганцева.
0: «Когда расстреляли Николая Степановича, Леве было 9 лет, и школьники сразу же постановили не выдавать ему учебников».
1: Дружили они втроем – Гумилев, Шилейко и Лозинский. Страстью Владимира Казимировича было изучение древнешумерского царства и его языка, так называемой клинописи. В 20 с небольшим он самостоятельно изучил этот язык.
0: Собиратель артефактов Николай Петрович Лихачев приглашает его на работу для расшифровки клинописных табличек. Их называли «таблетками». Вскоре Шилейко становится сотрудником Эрмитажа. Но через год из-за конфликта с руководством увольняется. Не окончил он и университет. Тем не менее, он стал первым историком в России, который работал над объединением разрозненных данных клинописных табличек в единую историческую картину.
1: Всего он знал 26 языков, половина из которых мертвые. Шилейко переводит древнешумерский эпос. Там волшебная птица говорит: «Кто ты? Если Бог, то наделю тебя словом. Если человек, то одарю судьбой». Три друга играли в эту игру, себя считая, конечно, богами, наделенными даром слова. Ахматова для Шлейка была всего лишь человеком. Он считал ее слабым поэтом, однако влюблен был давно.
0: «Косноязычно славивший меня еще топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня мы все уйти, конечно, были рады. Но в путанных словах вопрос зажжен: зачем не стала я звездой любовной? и стыдной болью был преображен над нами лик жестокий и бескровный. Люби меня. Припоминай и плачь. Все плачущие не равны пред Богом. Мне снится, что меня ведет палач по голубым предутренним дорогам.
1: Это стихотворение Анной было написано в 1913 году и навеяно выступлением Владимира Шилейко в «Бродячей собаке».
0: Николай Степанович называл умную, но витиеватую речь своего друга высоким косноязычием. Вот каким был ответ Шилейко на посвященные ему ахматовские стихи.
1: «Есть вера духа, жадная, простая, и верность сердца, взявшего свое. Они вдвоем в другое бытие уводят мир, пути переплетая. Но я не знал ни той свободной веры, ни этой скудной мудрости сердец, изгнанник неба, огненный гордец». Я костный камень, только камень серый.

0: Характер у Владимира Казимировича был не из мягких. Но это была не твердость камня. Скорее здесь говорил душевный надлом, одиночество, непонятость, неуверенность в себе и высокомерие как маска.
1: Из воспоминаний Срезневской.
0: Его ирония, едкая и горькая, мало давала утешения в те дни. Весь он был наполнен каким-то тонким ядом, не любви, а вдохновения. Сжигал себя на огне лихорадочной работы над надписями и иероглифами.
1: Ревновал новый муж Ахматову жутко, даже к дворникам и пожарным. Настаивал, чтобы она сжигала полученные письма, не распечатав их. Мог разводить огонь страницами ее рукописей. Она же... Она аккуратно записывала под его диктовку перевод древнешумерской поэмы о Гильгамеше.
0: Ахматова вспоминала, что таблетки были повсюду. На полу, на диване и даже в вазочке из-под печенья.
1: Клинопись глубоко вошла в образный ряд поэта Анны Ахматовой.
0: И клинописи жесткие страницы страдания выводят на щеках. Золотая клинопись фонарей Фонтанки.
1: Быта практически не было.
0: 3 года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко. Не из чего было и не в чем. У меня ни ложки, ни вилки, ни кастрюль. Такая жизнь не могла продлиться долго. Хотя всегда трудно признаться даже самой себе, что совершила ошибку.
1: В 1921 году Ахматова решается оставить Шилейко. Она поступает на службу в библиотеку агроэкономического университета и селится там же, в служебной квартире.
0: Но вскоре ее забирает к себе подруга Ольга Судейкина, которая живет на тот момент с известным композитором Артуром Лурье.
1: Получается, что со смертью Гумилева действительно заканчивается одна жизнь Ахматовой и начинается другая. Хотя с 1917 года у нее и Николая Степановича были разные жизни, но как будто это была внешняя оболочка, а внутренняя связь не прекращалась.
0: «Заболеть бы как следует! В жгучем бреду повстречаться со всеми опять!» В полном ветра и солнца приморском саду по широким аллеям гулять. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад на кремнистое влажное дно.
1: Летом 1922 года Лурье провожали в Берлин. Официально он ехал туда по делам наркомата просвещения, но уже тогда решил не возвращаться. Звал с собой Ольгу и Анну.
0: Первая вскоре уехала, вторая не оставила Россию. На проводах Лурье Ахматова и Николай Пунин оказались за одним столиком. Они знали друг друга еще как царскоселы.
1: В 1914 году Пунин писал об Ахматовой. «Она странна и стройна, бледная, худая, бессмертная, мистическая». Встречаться они начали в сентябре.
0: Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И дивились люди. Проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудной стала вода замутненных каналов, и крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что, казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты спокойный к крыльцу моему.
1: Друг мой, дорогой Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла. Люблю тебя, родная. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу. Мне физически больно, когда ты так больна. Наш страшный вчерашний разговор сильно изменил характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была. Как я хочу тебя видеть! Октябрь 1922 года. Вскоре Пунин уговорит Ахматову поселиться в одной квартире с его семьей. Квартира находилась во флигеле городской усадьбы Шереметьевых в так называемом фонтанном доме.
0: Вот так Ахматова вернулась в этот дом, только в другой флигель. Квартира Пунина имела номер 44. Как только стало ясно, что это существование вчетвером, у Пуниных была дочь Ирина, не временное состояние, а постоянный способ существования, Анна Андреевна пыталась это изменить. Но Николай Николаевич оказался гениальным манипулятором. Он находил ее, говорил, что без нее не может ни жить, ни работать, а если он не будет работать, то вся семья умрет с голоду. Такое положение вещей, как ни странно, устраивало всех. И официальную жену Пунина Анну Евгеньевну, и дочь Ирину. Разумеется, отношения держались не только на манипуляции. Была и любовь, и забота, и уют, которого Ахматова так всегда искала. Однако все это переплеталось с особенностями характера. Его неспособностью принять решение и сделать окончательный шаг, ее бесконечным терпением и покорностью судьбе. Левушка приезжал иногда, но Пунин его не признавал. Чего стоит одна фраза, сказанная за завтраком и засвидетельствованная самой Ахматовой? Масло только для Иры.
1: Тем не менее, у Ахматовой было домашнее прозвище «Акума» – «злой дух» или «демон». Почему? Намек ли это или, как говорится, ничего личного?
0: В фондах фонтанного дома сохранилась книга Тютчева. Сохранилась и помета Ахматовой на полях. Гадала на Пунина. Напротив строчек. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
1: Стихов было мало. Для творческого человека важна внутренняя эмоциональная жизнь и свобода. Тогдашние внешние обстоятельства как будто заморозили поэтический источник внутри.
0: «От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву. Прирученной и бескрылой я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет. Словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела. Знаешь, где он, твой уют?»
1: С 1924 года Ахматову перестали печатать. Она сама вспоминала.
0: «В 1924 году я получила предложение из Москвы провести литературный вечер со своими новыми стихами. Я поехала и прочла много стихов. На вечере присутствовало какое-то высокопоставленное лицо, которому мои стихи не понравились. После этого вечера я была запрещена. Меня перестали печатать. Подготовленный к печати двухтомник был уничтожен. До 1939 года меня не печатали».
1: Молчание Ахматовой породило слухи о ее смерти, хотя она занималась переводами и литературоведческими исследованиями. Тем не менее, они знали за границей. Ее стихи переводили на английский и японский языки. Об этом узнал Пунин, когда возил в Японию выставку современных русских художников.
0: Японские литераторы, в том числе и переводчик Достоевского, побывали с ответным визитом в Советском Союзе. Пришли они и в гости к Пуниным. Ахматова услышала, как ее стихи звучат на японском.
1: Годы в Фонтанном доме отмечены страшными, горькими событиями. В 1935 году арестовывают Пунина и сына. Тогда помогло письмо Сталину, написанное Ахматовой. В 1938 году Лев Гумилев сидел на шпалерной многие месяцы, вышел с приговором в 10 лет. Арестовывались и не возвращались друзья. Мандельштам, Пельняк. Смерть Есенина поразила Ахматову.
0: Отношения с Пуниным усложнялись. Фактически это было трудное, тягостное, многолетнее расставание. Годом разрыва Ахматова считает 1938. Но и здесь все странно. На такие случаи у Анны Андреевны была заготовлена фраза «Со мной всегда так». Расставшись с Николаем Николаевичем, она не ушла из квартиры, а лишь только переселилась в другую комнату, бывшую детскую. Не недели, месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Толчком к решительному шагу было и появление нового мужчины в жизни Ахматовой. Она попала в больницу с обострением базедовой болезни. Коллега ее лечащего врача захотел познакомиться с ней как с знаменитой поэтессой и первой женой Николая Гумилева. Владимир Георгиевич Гаршин был очень обаятелен и обладал незабываемым голосом. «В грозных айсбергах Марсово поле и лебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх? И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом, и внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится». Той весной Ахматова говорила знакомой: «Я весну вижу и чувствую, мне хорошо».
1: В квартире музея Фонтанного дома сохранилось два портрета Ахматовой. Портрет Николая Тырсы Анна Андреевна считала лучшим. Он украшал обложку ее сборника из 6 книг. Он вышел в 1940 году. Но партийный надзор быстро опомнился, и книгу изъяли из продажи. Однако часть экземпляров ушла в народ.
0: Художник изобразил поэтессу в профиль. Острые черты лица, узнаваемая горбинка носа, черные волосы и прямая челка. Кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка. Почти доходит до бровей моя незавитая челка.
1: Другой портрет Александра Осьмеркина. Здесь Ахматова также изображена в профиль, но в полный рост и сидя на подоконнике. В той самой детской, в которой она прожила до самой войны. А за окном и сейчас к нам протягивает ветви потомок клена, которому посвящены строки.
0: «Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предчувствуя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он».

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно, если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Свободное плавание.
3: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цинтыма Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
4: Да-да-да, очень-очень давно.
3: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
4: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот. Поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
3: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
4: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
3: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
4: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основной такой это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна. А Нагарджуна — это повелитель нагов. А наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом. И мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И моей личности, вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм, то есть вот эта вот буддийская традиционная санха, это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения, я с многими монахами знаком, очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение, и еще самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштарже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник белого месяца, Сагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тут тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собираются много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о сахалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на сахалган их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там тысячу, там две тысячи буз. А так, конечно, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень-очень вкусная. И мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте по чаю попьем, типа по-бурятски, типа сауи, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех блюд, может быть, и это уже такое, уже это как бы на уровне языка уже оно вот так вот у нас стало, вот, так что это, конечно, классно, я считаю.
0: Ну да, ты тут сейчас упомянул сэуи, и давай скажем о том, что бурятский язык, он входит в монгольскую языковую группу, язык, на котором говорят только три народа в мире, это монголы, буряты и калмыки. Я знаю, что твоя мама, она именно занимается с научной стороны бурятским языком, да?
1: Да, действительно, мама моя является кандидатом филологических наук по бурятскому языку, и именно из-за этого у нас в семье мы говорим на бурятском языке. Я знаю бурятский язык, разговариваю на нем сам.

0: с самого детства. Даже вот когда, допустим, я приходил с детского садика или со школы, то есть там в основном как бы по-русски, а дома уже чисто вот в основном на бурятском языке. И это очень, очень важно, потому что язык — это твоя идентичность, это, опять же, твоя ментальность, это твое мышление, то есть какой ты человек, как ты мыслишь, как ты представляешь этот мир, ты воспринимаешь его именно через язык, и поэтому очень важно, в первую очередь, конечно, знать свой родной язык, чтобы быть ближе именно к своей вот этой, ну, национальности, к своей традиционной вот ментальности. Вот. Так что язык для меня очень... Именно бурятский язык имеет очень такое важное прям значение.
1: Да, конечно, ты ярко выражен билингва, потому что с рождения ты всегда слышал и бурятскую, и русскую речь, и одновременно осваивал оба языка, да? Хотя нет, все-таки я помню тебя в детском саду. На руках у воспитателя ты сидел и говорил. То есть я пришла к вам в детский сад с журналистом нашего тогда радио, потом он стал на телевидении работать, это Алексей Фишев. И вот он на Регусе, по-моему, да, сейчас работает. И вот ты его все время называл Ахэ, Ахэ. Да, то есть тогда, видимо, ты пришел все-таки без русского языка в детский сад, да? А я пришла в школу без русского языка. Представляешь, я до 7 лет не знала русского языка. Я жила в деревне, в Агинской. И мы все говорили именно все на бурятском языке. Я даже, например, читала, ну, я вообще не знала о том, что существует великий, могучий русский язык. Я думала, что все вокруг бурятского языка, бурятского народа вращается, но если далеко не выезжала. А, так как экзотика в районном центре, я видела людей, которые говорят по-русски, но это реально экзотика была. И потом как-то взяла, я только научилась читать, взяла коробку с солью и никак не могла понять, почему на ней написано «соль». Я даже обратилась к маме, говорю, мама, юндынендыры, да, вангажибшигуга. Ну, то есть вот такие-то я переведу. А почему здесь не написано «даванг» — это «соль» по-бурятски? Да. То есть это, я меня помню прямо как этот шрифт, я помню, как такое удивление было, почему там написано «соль».
0: То есть я правильно, вы думали, что должно быть написано «даванг»?
1: Да, конечно, искренне так думала.
0: Ничего себе. Ну, да, такое часто... Раньше такое бывало, если так изолированно жили, то есть такое часто бывало, что люди как бы не знали язык.
1: Ну, ты в городе родился просто, поэтому да, конечно, ты уже как-то...
0: Быстро интегрировался.
1: Да. Ну и, конечно же, у нашего народа есть национальные виды спорта. Это стрельба из лука, борьба. Расскажи нам, пожалуйста, об этой стороне нашего народа.
0: Да, эти виды спорта, как три состязания мужчин, бурятский эрингур-ванадан, они еще идут из глубины веков, когда мы как бы были, получается, ну, когда существовали еще монголы, скажем так, когда... Были времена Чингисхана, когда все были воинами, и было вот это, скажем так, троеборье, можно сказать, что стрельба из лука, конные скачки и борьба. То есть это всегда вот было связано с таким именно воинским укладом. Они, конечно, огромное значение имеют. То, что я с этими спортсменами всеми знаком, мои друзья с детства, то есть у меня очень много друзей-борцов. Вот я в детстве очень любил бороться. Вот, и всегда расстраивался, когда проигрывал. Вот, я очень прям любил. Я с детства очень любил стрелять из лука. Я до сих пор умею это делать. То есть мы, ну, как бы в детстве мне вот делали такие...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского

0: общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОЗ Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОЗ по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОЗ поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в четырех направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила якутская городская организация ВОЗ. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОЗ Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОЗ Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». две капли на стакан вина. Профессор Лев Христофорович Минц, который временно поселился в городе Великий Гусляр, не мог сосредоточиться. Еще утром он приблизился к созданию формулы передачи энергии без проводов, но ему мешали эту формулу завершить. Мешал Коля Гаврилов, который крутил пластинку с вызывающей музыкой. Мешали маляры, которые ремонтировали у Ложкиных, но утомились и, выпив пиво, пели песни под самым окном. Мешали соседи, которые сидели за столом под отцветшей сиренью, играли в домино и с размаху ударяли ладонями о шатучий стол. «Я больше не могу!» — воскликнул профессор, спрятав свою лысую гениальную голову между ладоней. В дверь постучали, и вошла Гаврилова, соседка, мать Николая. «Я больше не могу, Лев Христофорович!» — воскликнула она, прикладывая ладонь ко лбу. «Что случилось?» — спросил профессор. «Вместо сына у меня вырос бездельник», — сказала несчастная женщина. «Я в его годы минуту по дому впустую не сидела. Чуть никто из родителей подскажет, какое дело, сразу бегу справить. Да что там, и просить не надо было. Корову из стада привезти, подоить, за свинками прибрать, во дворе подмести, все могла, все в охотку». Гаврилова кривила душой. В деревне она бывала только на каникулах, и работы ее там не терзали. Но в беседах с сыном она настолько вжилась в роль трудолюбивого крестьянского подростка, что сама в это поверила. «Меня в детстве тоже не баловали», — поддержал Гаврилову Минц. «Мой папа был настройщиком роялей. Я носил за ним тяжелый чемодан с инструментами и часами на холоде ждал его у чужих подъездов. Приходя из школы, я садился за старый, полученный папой в подарок рояль и играл гаммы, без всякого напоминания со стороны родителей». Профессор также кривил душой, но также невинно, ибо верил в свои слова. «У настройщиков не бывает тяжелых чемоданов. Если маленький Левушка увязывался с отцом, тот чемоданчика ему не доверял. Что касается занятий музыкой, Минц их ненавидел и часто подпиливал струны, потому что уже тогда был изобретателем. «Помогли бы мне», — сказала Гаврилова. «Сил больше нету». «Но как я могу?» — ответил Минц, не поднимая глаз. «Мои возможности ограничены». «Не говорите», — возразила Гаврилова. «Народ вам верит, Лев Христофорович». «Спасибо», — ответил Минц и задумался. Столь глубоко, что когда Гаврилова покинула комнату, он этого не заметил. Наступила ночь. Во всех окнах дома номер 16 погасли огни. Утомились игроки и певцы. Лишь в окне профессора Минца горел свет. Иногда высокая, с выступающим животом, тень профессора проплывала по освещенному окну. Порой через форточку на двор вырывалось шуршание и треск разрезаемых страниц. Профессор листал зарубежные журналы, заглядывая в достижения смежных наук. От прочих ученых профессора Минца отличает не только феноменальный склад памяти, который удерживает в себе все, что может пригодиться ученому, но также потрясающая скорость чтения, знакомство с 24 языками и умение постичь специальные работы в любой области науки, от философии и ядерной физики до переплетного дела. И хоть формально профессор Минц — химик, работающий в области сельского хозяйства, и именно здесь он принес наибольшее количество пользы и вреда, в действительности он энциклопедист. Утром профессор на 20 минут сомкнул глаза. Когда он чувствовал, что близок к решению задачи, то закрывал глаза, засыпал быстро и безмятежно, как ребенок, и бодрствующая часть его мозга находила решение. В 8:40 утра профессор Минц проснулся и пошел чистить зубы. Решение было готово. Оставалось занести его на бумагу, воплотить в химическое соединение и подготовить краткое сообщение для коллег. В 10:30 заглянула Гаврилова, и Минц встретил несчастную женщину доброй улыбкой победителя. «Садитесь», — сказал он. Мне кажется, что мы с вами у цели».
5: «Спасибо», — растроганно сказала Гаврилова. «А то я его сегодня еле разбудила. В техникум на занятия идти не желает, а у них сейчас практика. Мастер жутко требовательный. Чуть что, останешься без специальности».
4: Минс включил маленькую центрифугу, наполнившую комнату приятным деловитым гудением.
5: «Действовать наш с вами препарат будет по принципу противодействия», — сказал Минс.
4: «Значит, капли?» — спросила с недоверием Гаврилова.
5: «Лекарство без вкуса и запаха. Мой Коля никакого лекарства не принимает. А вы ему в чай накапайте».
4: «А в борщ можно? Борщ у меня сегодня».
5: «Борщ можно», — сказал Минс. «Итак, наше средство действует по принципу противодействия. Если я его приму, то ничего не произойдет. Как я работал, так и буду работать, ибо я трудолюбив.
4: Может, тогда и с Колей не произойдет?
5: Не перебивайте меня. Со мной ничего не произойдет, потому что в моем организме нет никакого противодействия труду. С каплями или без капель я все равно работаю. Но чем противодействие больше, тем сильнее действие нашего с вами средства. Натолкнувшись на сопротивление, лекарство перерождает каждую клетку, которая до того пребывала в состоянии безделья и неги. Понимаете?»
4: «Сложно у вас это получается, Лев Христофорович. Но мне главное, чтобы мой Коленька поменьше баклуши бил.
5: Желаю успехов!»
4: — сказал Лев Христофорович и передал Гавриловой склянку со средством. А сам с чувством выполненного долга направился к своему рабочему столу и принялся было за восстановление в памяти формулы передачи энергии без проводов, но его отвлек голос Гавриловой, крикнувший со двора: «А поскольку капель?»
5: «По 10», — ответил Минс, подходя к окну.
4: «А если по 5?» — спросила Гаврилова. Профессор махнул рукой. Он понимал, что сердце матери заставляет ее дать сыну минимальную дозу, чтобы мальчик не отравился. В действительности, одной капли хватило бы для перевоспитания двух человек, и средство было совершенно безвредным.
5: Под окном два маляра затянули песню. Песня была скучная и, по случаю раннего времени, негромкая. Маляры проработали уже 30 минут и теперь намерены были ждать обеда. Минц на минуту задумался, потом вспомнил, что где-то под столом должна стоять непочатая бутылка пива. Он разворошил бумаги, отыскал бутылку и, раскупорив, разлил пиво в 2 стакана. Затем, плеснув в стаканы средства от безделья, направился к окну. «Доброе утро, орлы!» — сказал профессор бодро. «С приветом!» — ответил один из маляров. «Пить хотите?»
6: «Если воды или чаю, ответим твердое «нет», — сказал маляр. «Вот если бы вина предложил, дядя, мы бы тебе всю комнату побелели в 20 минут». Через двор медленной походкой усталого человека шел Николай Гаврилов, который сбежал с практики и придумывал на ходу, как бы обмануть родную мать и убедить ее, что мастер заболел свинкой. Гаврилов обратил внимание, как солнце, отражаясь от лысины профессора, разлетается по двору зайчиками, и испытал полузабытое детское желание выстрелить в эту лысину из рогатки, но отвернулся, чтобы не соблазниться. «А вы пиво уважаете?» — заискивающе спросил профессор Минс.
5: «Шутишь?» — ответил обиженно маляр. «Пиво третий день, как в магазине, нет по случаю жаркой погоды».
4: «А у меня бутылка осталась», — сказал Минс. Он поставил полные стаканы на подоконник, а малярам показал темно-зеленую бутылку.
5: «Погоди», — сказал деловито маляр, — «не двигайся с места. Сейчас к тебе зайдем и разберемся».
4: Маляры вели себя деликатно, осмотрели потолок, дали профессору ценные советы насчет побелки и только потом с благодарностью выпили по стакану пива.
7: «Самогон изготовляешь?» — с надеждой спросил один из маляров, разглядывая колбы и банки.
5: «Нет», — ответил профессор. «А вам не хочется вернуться к ремонту квартиры товарища Ложкина?»
4: Маляры весело засмеялись. Минц смотрел на них внимательно, желая уловить момент, когда рвение трудиться охватит их с невиданной силой. Но маляры попрощались и ушли обратно во двор допевать песню.
7: Было 11:20 утра. Вскоре Гаврилова принесла сыну тарелку борща с двумя каплями средства профессора Минца. 5 капель дать сыну не решилась. Николай смотрел на мать подозрительно. Почему-то она не ругалась и не укоряла сына. Это было странно и даже опасно. Мать могла принять какое-нибудь тревожное решение, написать отцу в Вологду, вызвать дядю или пойти в техникум. Гаврилов ел борщ безо всякого удовольствия. Потом кое-как управился с котлетами, и его потянуло в сон. Николай включил музыку не на полную мощность и задремал на диване, прикрыв глаза учебником математики. Он верил, что когда спишь, то из книги в голову может что-нибудь перейти. Минц не мог работать. В расчетах что-то не ладилось. Маляры лениво спорили со старухой Ложкиной, которая призывала их вернуться на трудовой пост. Потом стали выяснять, кому первому идти за вином. Из окна Гавриловых доносилась музыка. За стол под сиренью сели Кац с Василием Васильевичем. Кац был на бюллетене и выздоравливал, а Василий Васильевич работал в ночную смену. Они ждали, когда подойдет кто еще из партнеров. Жена Каца кричала из окна: «Валентин! Сколько раз тебе говорила, чтоб починил выключатель? Ты же все равно ничего не делаешь». «А я заслуженно ничего не делаю, кисочка», — отвечал Валя Кац. «Я на бюллетене по поводу гриппа». «Вот», — сказал сурово Минц, — «эти будут у меня в числе подопытных». Он взял хозяйственную сумку и отправился в магазин. Там продавали сухое вино из Венгрии. Но брали его слабо, без энтузиазма, ждали, когда привезут портвейн. Среди ожидающих уже был маляр. Минца он встретил как доброго знакомого и сказал ему: «Ты погоди деньги-то тратить. Сейчас портвейн выбросят. Там у Римы еще 4 ящика». «Ничего», — смутился профессор Минц. «Мне для опыта. Мне не пить».
8: «Для опыта можно и молоко», — сказал осуждающий человек с сизым носом. Цвет был такой интенсивный, что Минц засмотрелся на нос, а человек сказал с некоторой гордостью: «Это я загорал. Кожа слезла».
7: Римма поставила перед Минцем 6 бутылок сухого вина.
8: «Большой опыт», — сказал маляр. «В гости позовешь?» И тут Минц решился.
9: «Всем ставлю!» — воскликнул он голосом загулявшего купчика. «Все пьют!»
7: В магазине стояло 15 человек. Все, на взгляд Минца, бездельники. Все заслуживали перевоспитания.
9: «И не думайте, и не мечтайте, чтобы распевать!» — возмутилась Римма, ложась большой грудью на прилавок и пронзая взглядом Минца. «Я вам покажу, алкоголики! Я живо милицию вызову!»
8: «Пошли в парк», — сказал человек с сизым носом. «Здесь правды нет».
7: Они остановились на минуту у автоматов для газированной воды.
9: Минц мог поклясться, что ни один из его новых знакомых не приближался к ним ближе, чем на 3 шага. Но 6 стаканов, стоявших в автоматах, тут же исчезли.
8: «Тебе первому», — сказал человек с сизым носом, вырывая зубами пробку. «Ты, старик, человек отзывчивый».
9: «Нет, что вы, я потом», — ответил Минц, поняв, что совершил ошибку. Как он подольет в вино свое средство? Ведь на него глядят 15 пар глаз.
8: «Не тяни, не мочь душу», — сказал маляр, поднося профессору стакан.
9: «А погодите», — нашелся тут Минц. «У меня 1 штучка есть для крепости. Капнешь 3 капли — на 10 градусов укрепляется».
7: Профессор достал из кармана склянку и быстро накапал себе в стакан. На него смотрели недоверчиво и строго.
8: «Не знаю я такого», — сказал маляр.
9: «А я читал в 1 журнале», — сказал человек с сизым носом. «Конденсатор называется».
7: «Правильно», — ответил Минц и быстро выпил вино. Вино было прохладное, приятное на вкус. Профессор никогда не пил вина стаканами. К этому времени остальные 5 стаканов тоже были наполнены. Владельцы их смотрели на профессора выжидающе. Профессор тоже не спешил, молчал.
8: «Слушай, старик», — сказал маляр, — «что-то ты меня не уважаешь».
7: «А что?» — удивился Минц.
9: Конденсатора капни, не жалей, у тебя ж целая бутылка.
7: Рискованный психологический этюд удался.
9: Но только по две капли, не больше, смилостивился профессор, чтобы не раздражать собутыльников. Он капал поочередно в протянутый стакан и хвалил себя за сообразительность и чуть не стал причиной острой вражды. «Это что же?» — воскликнул вдруг маляр. «Ты ему почему три капли?»
10: «Мне три? Да ты глаза протри! Спокойно!»
9: — втиснулся профессор между спорщиками. «Кому не хватило капли?»
7: Маляр первым пригубил вино. Все смотрели на него. У профессора замерло сердце. Маляр опрокинул стакан, и вино с журчанием рухнуло в горло. Маляр вздохнул и сказал:
9: «10 градусов не будет, а 5-6 прибавляет, поверьте моему опыту». Остальные пришли к тому же выводу. Из парка шли дружно, весело, обнявшись, пели песни, уговорили профессора еще раз заглянуть к Риме, может, принесли портвейн.
7: У профессора шумело в голове, ему было хорошо, тепло, и он полюбил этих таких разных и непохожих людей, которые еще не знают, какими трудолюбивыми они вскоре станут. У Римы был портвейн. Профессора проводили до дома и оставили у входа во двор, прислонив к стойке ворот. Первым его увидел Николай Гаврилов. Николай проснулся от странного свербящего чувства. Ему чего-то хотелось, и чувство было таким незнакомым и будоражащим, что он встал у окна и начал рассуждать, чего же ему хочется. Руки сами нашли пыльную тряпку, и Николай начал стирать пыль с подоконника и рамы. В этот момент он увидел профессора и сказал тем, кто играл внизу в домино: «Смотрите, профессор-то насосался, как комар!» Слова Гаврилова возмутили Василия Васильевича, который велел подростку закрыть окно и прекратить хулиганство. Но потом Василий Васильевич поглядел все-таки в сторону ворот и был настолько поражен, что открыл рот и замолчал. А Минц вспомнил, что у него еще много дел, и часть дел связана с людьми, которые сидят вокруг стола и стучат по нему костяшками домино. Профессор оторвался от столба и нащупал в одном кармане пузырек со средством, в другом — недопитую бутылку портвейна, которую дали ему на прощание собутыльники. Вошедший во двор Корнелий Удалов подхватил профессора. «Выпьем и за работу», — сказал профессор Удалову.
9: «Стыд какой!» — воскликнул Ложкин, закрывая окно.
11: «Надо помочь человеку», — сказал Ложкин. «Это какой-то заговор. Товарищ Минц живет в нашем доме уже 3 месяца, и он не пьющий».
9: «Вот и прорвало», — сказала старуха Ложкина. «Они иногда по полгода терпят, а потом прорывает. Теперь мы с ним намучаемся».
11: «Не хочу верить», — сказал Ложкин.
7: Коля Гаврилов протирал тряпкой окно, но в разговоры внизу не вмешивался. Ему жаль было отрываться от такого увлекательного занятия. Профессор Минц, тяжело опираясь на Удалова, проследовал к столу. Соседи поднялись ему навстречу.
11: «Выпьем», — сказал профессор строго, — «за успехи труда».
7: Он широким жестом сеятеля провел перед лицами соседей бутылкой портвейна. Никто к бутылке не потянулся. «Не время», — сказал Удалов смущенно.
11: «Если вечером, в кругу и так далее, мы будем польщены».
9: «И все-таки», — настаивал профессор, — «вы должны уважать в моем лице науку. Я могу оскорбиться, и наука оскорбится, и тогда произойдет нечто ужасное, чему нет названия».
7: Василий Васильевич вздрогнул и сказал:
11: «Ну, только из уважения».
7: Профессор Минц поставил бутылки на стол, провел непослушными руками по карманам, будто отыскивал пистолет, и, к удивлению присутствующих, достал оттуда граненый стакан.
11: «Вот», — сказал он, — «все будет по науке».
7: Он капал из склянки в стакан, доливал вином и заставлял пить, приговаривая:
11: «Как лекарство, как настойку, как триоксазин».
7: И соседи пили.
8: не получая от этого никакого удовольствия и ощущая неловкость. Пили как касторку. Коля Гаврилов этого не видел. Он уже мыл пол и потому стоял на четвереньках. Один из маляров, который беспутничал с Минцем в городском парке и за углом магазина, еще не вернулся. Он заблудился и пришел в тот дом, где завершил работу 2 недели назад. Зато другой подумал, что зря он здесь прохлаждается. Взял кисть и поспешил наверх, к Ложкиным, предвкушая сладкое чувство приступа к любимой работе. «Спасибо», — сказал профессор Минц. Сел на скамью и глубоко задумался. Он утомился. Ради науки пришлось отступить от некоторых принципов. Соседи расходились. В воротах показалась Гаврилова с хозяйственной сумкой. Она возвращалась из магазина. Несчастная мать остановилась в воротах, прислушиваясь. Ее сын Коля не включил проигрыватель. Это было странно. Наверное, он заболел. Не отравила ли она ребенка с помощью профессора Минца? И тут Гаврилова увидела Минца. Минц сидел за столом, где соседи обычно играли в домино, и, раскачиваясь, мычал какую-то песню. Над ним склонился Корнелий Удалов. В отдалении, понурившись, стояли Василий Васильевич с Валей Кацем, и вид у них был смущенный. «Что случилось?» — воскликнула Гаврилова и крикнула громче. «Коля, где ты? Что с тобой, Коля?» Сердце ее почуяло неладное. Коля не отозвался. В этот момент он как раз отправился на кухню, чтобы вылить из таза грязную воду и набрать чистый. Ему захотелось вымыть пол снова, чтобы добиться первозданной белизны дерева. Гаврилова, метнув гневный взгляд в сторону Минца, побежала домой. «Я помогу вам», — сказал Удалов, помогая Минцу подняться. «Я вас провожу».
11: «Спасибо, друг», — сказал профессор Минц. Они шли через двор в обнимку, профессор навалился на Удалова, старуха Ложкина глядела на них в окно и качала головой с осуждением. То, что один из маляров вновь принялся за работу, удивило ее, но не настолько, чтобы забыть о позоре профессора. У дверей Минца с Удаловым обогнал второй маляр. Широкими шагами, подобно Петру Первому, он спешил на рабочее место. «С дороги!» — сказал он деловито. И профессор Минц понял, что эксперимент удался. Удалов помог профессору прилечь на его узкую девичью кроватку. Профессор тут же смежил веки и заснул. Удалов некоторое время стоял посреди комнаты, вдыхая запах химикалиев. Профессор вел себя странно, а Удалов не верил в случайность такого поведения.
8: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Две капли на стакан вина». Профессор проснулся через 3 часа. Голова была чистой и готовой к новым испытаниям. Что-то хорошее и большое случилось в его жизни. Да. Решена кардинальная проблема современности. Гениальный ум профессора нашел решение загадки, которая не давалась в руки таким людям, как Ньютон, Парацельс и Раздобудько. За стеной слышалось шуршание и постукивание. Какие-то невнятные звуки доносились со двора. Профессор сел на кровать и сквозь скрип пружин услышал деликатный стук в дверь. «Войдите», — сказал профессор.
11: «Это я», — произнесла шепотом Гаврилова, протискиваясь в дверь.
8: «Ну и как?» — спросил профессор голосом зубного врача, поглаживая лысину и легонько подмигивая несчастной матери. У Гавриловой были безумные глаза.
11: «Ой», — сказала Гаврилова и села на край кровати. Она прижала ладони к покрасневшим щекам. «И не знаю».
8: «Ну так чего же?» Профессор вскочил с кроватки и быстрыми шагами начал мерить комнату.
11: «Появилось ли трудолюбие? Я что-то не слышу музыки».
8: «Да какая там музыка?» — вздохнула Гаврилова. «Страшно мне. 2 раза сегодня в обмороке лежала при моей комплекции. Что он с полом-то сделал? Что он со мной сделал?» Тут добрая женщина зарыдала И профессор Минц неловко утешал ее, дотрагиваясь до ее пышных волос и предлагая ей воду в стакане.
11: «Послушайте», — сказал он наконец, так как рыдания не прекращались, — «предлагаю вместе отправиться на место происшествия. Может, я смогу быть полезен?»
8: «Пойдем», — сказала женщина сквозь рыдание. «Если бы моя покойная мама...» В коридоре им пришлось задержаться. Маляры, завершив ремонт квартиры Ложкиных, принялись за коридор, что в их задание не входило, тем более что рабочий день кончился. Маляры уже ободрали со стен старую краску, прокупоросили плоскости, работали они скоро и весело, с прибаутками, не тратя зазря ни минуты. Лишь на мгновение один из них оторвался от работы, чтобы подмигнуть профессору и кинуть ему вслед. «Что, прохлаждаешься, дядя? Так и жизнь пролетит без пользы и бестолку!»
7: Профессор был согласен с малярами. Он улыбнулся им доброй улыбкой. Старуха Ложкина выглядывала в щелку двери, смотрела на маляров загнанно, потянула проходившего мимо профессора за рукав и прошептала ему в ухо: «Я им ни одной копейки, пусть не надеются, они на государственной службе!»
11: «А мы не за деньги, мамаша!» — услышал ее шепот маляр. «Сам труд увлекает нас, это дороже всяких денег и славы», — добавил другой, размешивая краску в ведре.
7: На дворе глазам профессора предстало странное зрелище. Василий Васильевич с Валей Кацем благоустраивали территорию, подрезали кусты, разравнивали дорожки, подстригали траву, а сосед, имени которого профессор не знал, катил в ворота тачку с песком, чтобы соорудить загородку для игр маленьким детям. Соседи трудились так самозабвенно, что не обратили на Минца никакого внимания. Гаврилова поглядела на них с некоторым страхом, и тут ей пришла в голову интересная мысль.
11: «Это не вы ли, Лев Христофорович?» — спросила она.
12: «Я?»
7: — скромно ответил профессор.
8: «Ой, что же это делается?» — сказала Гаврилова.
7: В этот момент во дворе показался Корнелий Удалов, который нес на плече две доски для детского загончика. Он услышал слова Гавриловой, и они укрепили его подозрение. А так как Удалов, в принципе, никогда не испытывал неприязни к труду, то лекарство профессора подействовало на него умеренно. Он смог пересилить страсть к работе, положил доски и последовал за профессором в квартиру Гавриловых. Квартира встретила профессора невероятной, сказочной чистотой. Пол ее был выскоблен до серебряного блеска и покрыт сверкающей мастикой. Подоконники и двери тщательно вымыты. В распахнутую дверь кухни были видны развешанные в ряд выстиранные занавески, вещи Коли Гаврилова и постельное белье, а в промежутках между простынами блистали бока начищенных кастрюль. Самого Николая нигде не было видно. Гаврилова остановилась на пороге, не смея вступить в свой дом. «Коля!» — позвала она слабым голосом. «Коленька!» Коля не отозвался. Профессор тщательно вытер ноги о выстиранный половик и сделал шаг в комнату. Коля лежал на диване, обложившись учебниками, и быстро конспектировал их содержание. Профессор склонился над ним и спросил: «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Коля отмахнулся от голоса, как от мухи, и подвинул к себе новый учебник. «Коля!» — сказал профессор. «Ты так много сделал сегодня. Не пора ли немного отдохнуть?»
8: «Как вы заблуждаетесь!» — ответил ему Коля, не отрывая глаз от учебника. «Ведь столько надо совершить, а жизнь дьявольски коротка. У меня задолженность за этот курс. А мне по-человечески глубоко и серьезно хочется пройти в этом году два курса, может, и три. Так что, умоляю, не отрывайте меня от учебы».
11: «Мальчик прав», — сказал профессор, оборачиваясь к Гаврилову и Удалову, наблюдавшим эту сцену от двери.
8: «Но он же переутомится», — сказала Гаврилова. «Он к этому непривычный».
11: «Мама, не тревожься», — сказал на это Коля Гаврилов. «В мозгу человека используется жалкая часть работоспособных клеток. Ты не представляешь, мама, какие у меня резервы. Кстати, обед на плите, ужин там же. Пожалуйста, не утруждай себя излишним трудом. Отдохни, почитай, посмотри телевизор, у тебя же давление».
7: Добрая женщина Гаврилова вновь зарыдала. Удалов с профессором спустились во двор. При виде соседей Удалову захотелось включиться в трудовой процесс, но он сдержался и обернулся к Минцу.
8: «Лев Христофорович», — сказал он проницательно, — «это ведь ваше средство. Вы у нас единственный химик и гениальный», — без улыбки поддержал его профессор, довольный результатами эксперимента. «И без вреда для здоровья?» — спрашивал Удалов. «Без вреда», — отвечал профессор, — «но с опасностью для образа жизни». «И скоро в производство?» — спросил Удалов, обламывая, чтобы не тратить времени задаром, сухие сучки на дереве. «Что в производство?» «Средство от лени». Удалов всегда брал быка за рога и называл вещи своими именами. «Поймите, мой друг», — сказал профессор, — «какие бы лекарства ни изобретала наука для исправления человеческих недостатков, они всегда будут не более как протезами. Мы пока не можем химическим путем изменить натуру человека. Планомерное, последовательное, терпеливое воспитание человека-творца, человека-строителя — вот наша задача».
12: «Так значит, все вернется на свои места», — Удалов был разочарован.
8: «Боюсь, что так. А если побольше дать? Вот вы нам по капле давали, а ведь можно и по стакану. Что, вредно?» «Нет, средство безвредное. Но мы не имеем права проводить эксперименты, пока препарат не испытают в Москве, пока его не утвердит Министерство здравоохранения, пока мы не запатентуем его для избежания международных конфликтов».
12: «Ну зачем столько ждать? Ну при чем здесь международные конфликты?» — возмутился Удалов.
8: «Очень просто».
12: Лицо профессора приобрело мудрое и чуть печальное выражение.
8: «Представьте себе, что средство попадет в лапы акул империализма, эксплуататоров и неоколонизаторов. Вы подумали о последствиях? Любое самое благородное изобретение может быть обращено во вред человечеству».
12: «Да», — вздохнул Удалов. Он представил себе, как владельцы плантаций в некоторых странах Латинской Америки будут выжимать с помощью нового препарата последние соки из батраков и сезонных рабочих, как колонизаторы будут поить препаратом рабов в глубоких алмазных шахтах, как будут неустанно строчить перьями наемные писаки и болтать в телевизор реакционные комментаторы, а дальше еще хуже. Неустанно и терпеливо будут рыть подкопы под банки ожесточенные гангстеры. День и ночь будут трудиться фальшивые монетчики. Нет, такое средство надо охранять, а не пропагандировать. Это Удалов высказал Минцу и тут же отправился окучивать цветы на клумбе.
8: Теплый, душистый, приятный вечер опустился на город. Зажглись звезды, ночные мотыльки бились о стекла уличных фонарей. На реке протяжно и мирно загудел пароходик. Профессор Минц стоял у ворот и смотрел на улицу. На улице двигалась небольшая группа людей, вооруженная метлами и совками. Среди этих людей Минц узнавал знакомые по утренним похождениям лица. Люди подметали улицы, по дороге некоторые из них, останавливаясь, влезали на столбы и заменяли перегоревшие фонари. За этой группой тружеников шли толпой обыватели и рассуждали, что все это может значить. То ли это заключенные, которым дали по 15 суток за мелкое хулиганство, ведь среди них были завзятые алкоголики и тунеядцы. То ли эта компания пытается выиграть какой-то спор или даже делает это из озорства. Но, несмотря на насмешки, переродившиеся тунеядцы продолжали шествовать по улице. Минц был встревожен. Он не смел никому признаться, что не предусмотрел таившейся в эксперименте опасности. Он не знал интенсивности взаимодействия препарата с бездельными клетками человеческого тела. Он не знал, когда закончится действие лекарств. За спиной Погосяна слышалось тяжелое дыхание маляров. Они неутомимо и воодушевленно красили стену дома в веселенький желтый цвет, и словно полярники, стремящиеся к полюсу, поддерживали друг друга примерами из жизни героев. На скамейке неутешно горевала Гаврилова. Ее сын уже одолел физику и химию за первое полугодие и для разнообразия решил переклеить обои, а потом перебрать паркет у соседки, одинокой женщины. Никто не обращал внимания на горе Гавриловой. Жильцы дома, за редкими исключениями, превращали раннюю пустынную часть двора в спортивную площадку для молодежи всего квартала.
12: Они уже вкопали столбы для баскетбола и волейбола и теперь сооружали небольшой бассейн для прыжков в воду. «Что делать? Что делать?» — беззвучно шевелились губы профессора. «Нужно пройти в Аядье». Он быстро миновал двор, прижимаясь к стенам, чтобы не встретиться с затравленным взглядом Гавриловой, и поднялся к себе. Брызги желтой краски бабочками залетали в распахнутое окно. Профессор уселся за вычисления. Он завершил их глубокой ночью. Маляры уже закончили покраску дома и за неимением новой краски скребли забор, чтобы покрыть его мебельным лаком для придания благородного вида. Жильцы дома уже выкопали бассейн, обмазали его цементом и подводили к нему трубы. Лишь Василий Васильевич покинул свой пост, и то не по доброй воле. Просто его жена беспокоилась за здоровье своего пожилого мужа. Уговорила товарищей связать Василия Васильевича и отнести на кровать для отдыха. Василий Васильевич не соглашался засыпать, беспокоился, как без него трудятся товарищи, подбадривал их с постели громкими советами и пожеланиями успехов в труде. Тунеядцы и пьяницы уже вычистили весь город, добрались до реки, там сортировали бревна по размеру и сорту, складывали их для погрузки на баржи. Глубокой ночью Минц сделал два открытия. Во-первых, он вывел формулу ослабленного препарата, который не вызывал в человеке ничего, кроме нормального трудолюбия. Во-вторых, вычислил, что действие средства, выведенного утром, закончится примерно через час. Другой бы на месте Минца отправился спать, но Минц был не таков, он хотел на деле убедиться в правильности своих вычислений. Для этого надо было бодрствовать еще час, и Лев Христофорович решил потратить это время на приготовление ослабленной смеси. Правда, он пришел к выводу, что опыты с людьми слишком рискованы, и нормальный препарат он будет испытывать на ложкинском коте, который настолько обленился, что не ловил мышей. Для начала следовало найти бутыль с остатками препарата и разбавить его до кондиции. Бутылка нашлась в кармане пиджака. На дне ее плескалась темная жидкость, которой хватило бы, чтобы на день привлечь к труду целое учреждение. Поставив бутылку на стол, Минц начал разыскивать пустую посуду. Он доставал бутылки, колбы, бутылочки и пузырьки с полки, из-под стола и других мест. О некоторых он уже давно забыл, другие вызывали в памяти профессора приятные воспоминания об удачах или тяжелые вздохи, свидетельствующие о временных отступлениях. Профессор любовно перебирал сосуды и так увлекся, что не заметил, как пролетел час. Его вернул к действительности шум на дворе. Оказывается, маляры завершили работу и собирали кисти и ведра с некоторым удивлением, поглядывая на плоды своего труда. Соседи прервали сооружение бассейна и прощались, отходя ко сну. В окне Гавриловых погас свет. Поодиночке, усталой походкой, с реки возвращались тунеядцы. «Что-то будет завтра», — произнес Лев Христофорович и лег спать. Он питал надежды на то, что препарат не совсем выветрился из организмов хорошо потрудившихся людей. Профессор спал крепко и смотрел сны, в которых всегда находил темы для завтрашней научной работы. Он не слышал, как тихонько отворилась дверь, и темная человеческая фигура, прикрывая ладонью свет электрического фонарика, проникла внутрь и остановилась у порога. Луч фонарика робко обшарил комнату, задержался на мгновение на кровати, зайчиком отразился от лысины профессора и замер на столе среди бутылочек. Человек на цыпочках подкрался к столу и остановился перед рядом сосудов. Он поднимал и просвечивал фонариком бутылки до тех пор, пока не отыскал нужную. Тогда он спрятал ее за пазуху и покинул комнату, беззвучно закрыв за собой дверь. Утром профессор поднялся раньше всех и перед тем, как взяться за новые опыты, уселся у окна, глядя во двор. Первыми прошли на работу Василий Васильевич и Валя Кац. Были они оживлены и веселы, казалось, вчерашнее переутомление никак на них не отразилось. «Как дела?» — спросил Минц. «Отлично, Лев Христофорович», — ответил Валя. «Сегодня после работы будем бассейн завершать. Вы к нам не присоединитесь?» «С удовольствием», — ответил профессор. Настроение у него улучшилось. Налицо был остаточный эффект, возможно, длительного свойства. Показался Корнелий Удалов. Он тоже спешил на работу. При виде профессора он кивнул ему и почему-то схватился за оттопыренный карман. Профессор не заподозрил ничего неладного и спросил, «Как самочувствие, Корнелий Иванович?»
8: «Лучше некуда», — ответил Удалов и подмигнул.
12: Вслед за Удаловым вышел подросток Николай Гаврилов с учебниками и тетрадками под мышкой и сказал матери, высунувшейся из окна ему вслед, «Мама, не утруждай себя, у тебя давление, а картошку я почищу, как только вернусь с практики». Это тоже был добрый знак. Счастливая улыбка не покидала лица профессора. Он дошел до угла Пушкинской улицы, и тут улыбка сменилась выражением крайней тревоги. Посреди Пушкинской улицы, рядом с катком и генератором, стояли группой дорожники в оранжевых жилетах и пластиковых касках. Перед бригадой, как Суворов, перед строем фанагорийского полка шагал Удалов, держа в одной руке темную знакомую профессору бутылку, в другой — столовую ложку. Он наливал в нее жидкость из бутылки и протягивал ложку очередному ремонтнику. «Это вакцина», — приговаривал Удалов. «От эпидемии гриппа из области прислали по списку обязательный прием внутрь». Рабочие и техники послушно раскрывали рты и принимали жидкость. «Корнелий Иванович, остановитесь!» — крикнул профессор, подбегая к Удалову. Но Удалов сначала убедился, что последний член бригады принял лекарство, и лишь затем обернулся к профессору, отдал ему пустую бутылку и отвел к стоящему подаль дереву. «Вы меня, конечно, простите, что без разрешения, но в интересах дела», — сказал он вполголоса, чтобы не услышали дорожники. «Они сегодня у меня до ночи поработают. А то квартальный план горит, это не повредит. Пусть хоть разок выложится. Я и в конторе вакцинацию провел, и в диспетчерской. По моим расчетам, к вечеру план выполним и выйдем в передовики».
13: «Ну как же так?» — укоризненно сказал профессор. «Вам же пришлось, наверное, ночью ко мне в комнату заходить. Вы же могли споткнуться, упасть, ушибиться».
12: Добрый профессор был расстроен. «Не беспокойтесь, Лев Христофорович», — ответил Удалов. «Я же с фонариком». Он обернулся к дорожникам и сказал зычно: «За работу, друзья!» Но с дорожниками творилось нечто странное. Они не стремились к лопатам и технике. Напевая, они сошлись в кружок, и бригадир помахал в воздухе рукой, наводя среди них музыкальный порядок.
8: «Что происходит?» — удивился Удалов.
12: Бригадир поднял ладонь кверху, призывая к молчанию, затем сказал: «Раз, два, три». И бригада затянула в четыре голоса сложную для исполнения грузинскую песню «Сулико». Слаженно и красиво пели дорожники. И никто из них не сфальшивил и не пропустил ноты. Как пораженный громом, Удалов стоял под деревом. Окна в домах раскрывались, и люди прислушивались к пению, которому мог бы позавидовать ансамбль «Арера». «Что-что?» — Удалов гневно смотрел на профессора. «Это ваши штучки?» «Минутку!» — профессор поднес к носу пустую бутылочку. «Я так и думал. В темноте вы перепутали посуду. Это препарат для исправления музыкального слуха и создания хоровых коллективов». «О, ужас!» — воскликнул Удалов. «И сколько они будут петь?» «Долго», — сказал профессор. «Но что тогда творится в конторе, а в диспетчерской?» «Не убивайтесь», — сказал профессор, прислушиваясь к стройному пению дорожников. «Можно гарантировать, что ваша стройконтора возьмет в области первое место среди коллективов самодеятельности».
8: «Ну что ж», — сказал печально Удалов, — «хоть что-то».
12: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр».
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
14: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.

0: При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный, с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Мы сегодня хотим поговорить про реабилитацию детей и взрослых. Я знаю, что вы работали в Центре спорта «Эволюция», город Евпатория на берегу Черного моря, и занимались там реабилитацией. Расскажите немножко о своей работе, что вы делали.
3: Да, совершенно верно. Работала в Центре спорта «Эволюция». Сфера моих обязанностей была довольно занятная. Я вела два направления. Это групповые психологические тренинги и это сенсорная интеграция. В первую очередь хотелось бы, конечно, рассказать про групповые тренинги. Дело в том, что реабилитация, в принципе, довольно широкое понятие. И с точки зрения обывателей, людей, которые, может быть, не так плотно либо вообще не связаны с этим направлением, часто складывается впечатление, что в первую очередь нужно придавать значение именно физическому компоненту, то есть больше упражнений, больше обращать внимание на различного рода восстановление своих физических функций и так далее. Что на самом деле в корне неверно, поскольку социальная реабилитация — это то основное направление, в котором работает Центр спорта «Эволюция». Не то, что немаловажно, но, наверное, один из основных таких, в том числе, направлений восстановления здоровья. Как раз этим я и занималась в том числе. Групповые тренинги представляли собой несколько занятий в течение заезда наших реабилитантов, где мы в различных возрастных категориях с различными нозологиями собирали ребят и обсуждали различные темы, которые были им интересны. Безусловно, отталкивались от того, какой подбирается контингент, какие интересы, какой возраст, какие вообще личные, может быть, проблемы, может быть, вопросы их волнуют. И, может быть, даже где-то в рамках семинара их обсуждали.
2: А в чем вот польза социальной реабилитации, да? То есть для чего это нужно для реабилитанта?
3: Дело в том, что человек все-таки, ну, в некотором роде даже явление социальное. И как бы мы иногда не хотели побыть в одиночестве или там зарыться к себе под одеяло с чашкой чая, сказать «не хочу никого видеть, я сам или сама совсем справлюсь», а это так не работает. И в любом случае выпадать из общества, да, из социума — это не самая конструктивная, а на самом деле даже очень деструктивная стратегия. И когда мы пребываем в некотором стрессе, и здесь даже не так важно, это вновь возникшая какая-то проблема, или проблема, которая в таком в хроническом процессе, нам всегда нужна поддержка со стороны, нам нужно общение. И опять же, сферы деятельности, которыми мы занимаемся, также всегда связаны с другими людьми. Дело в том, что в случае людей с какими-то особенностями здоровья, и здесь даже не всегда важна степень тяжести, да, наверное, этих особенностей, очень важно общаться с другими людьми, просто потому что возникает вот это чувство, что ты не один, что твои проблемы, твои сложности не уникальны, ты не являешься изгоем каким-то, и тебя могут понять. И мало того, что тебя могут понять и принять, но еще и дать какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, как тебе справляться с той или иной сложностью. И это очень помогает, это вдохновляет, и это реально очень большой ресурс, то есть внутренняя такая сила, внутренний потенциал для того, чтобы жить в полном смысле этого слова.
2: Ну, то есть ребята передают опыт, да, преодоления каких-то сложностей, трудностей друг другу. И также можно посмотреть на достижения, да, другого человека и подумать, ну, я могу, я тоже могу, да?
3: Да, однозначно так. На самом деле это работает не только с людьми с особенностями здоровья, это работает, в принципе, со всеми. Ну вот я какой-нибудь, например, кондитер-пекарь, да, и если моя область взаимодействия исключительно с такими же кондитерами, ну то и мое представление о том, что я могу, что в принципе могут быть другие, довольно узкое. А ну в интернет залезть, конечно, всегда вариант, но где-то лень, где-то времени не хватает, где-то работа, дом, работа и так далее. А вот когда я вдруг попадаю, например, к каким-нибудь шеф-поварам японской кухни, и оказывается, что ого, а так тоже можно быть, было. И это очень расширяет кругозор, это вдохновляет, и это как бы расширяет восприятие мое и себя, и мира, и моих возможностей. Вот абсолютно то же самое касается людей абсолютно любой сферы деятельности, любого пола, не знаю, любой возрастной категории. Когда мы говорим с другим лично, то мы вдохновляемся. Если у меня вопрос: «Боже мой, как же ты это сделал?», я могу напрямую это спросить у человека, и он, скорее всего, поделится. Потому что, конечно, в том числе делиться своими достижениями, рассказать, что смотри, вот здесь можно сделать так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть передать опыт, передать знания — это полезно не только тому, кто их впитывает, но и тому, кто их передает.
2: И вот в этом совместном общении могут родиться какие-то идеи, да, как у одной стороны, так и у второй.
3: Да, идеи, безусловно, могут развития. Быть, потому что всегда важно смотреть на ситуацию совершенно разных сторон. Как бы я ни старалась, да, но если я исключительно в голове сама с собой какие-то мысли перевариваю, не знаю, прокручиваю постоянно, это все равно не так интересно и не так разносторонне, как если мне поможет кто-то сторонний, да, кто-то, кто может быть с иным взглядом, иным восприятием.
2: А есть ли какая-то разница вот в работе реабилитолога, когда приходят люди с врожденными, да, особенностями здоровья,

0: или уже приобретенными?
1: Разница есть, и разница на самом деле колоссальная. Дело в том, что если говорить о людях с приобретенными травмами, например, да, с новой спецификой здоровья, то у них уже есть опыт совершенно обыкновенной жизни, да, обыкновенного бытия такого, где они спокойно любили, дружили, работали и так далее. И были совершенно ничем не отличимыми от большинства других людей. Поэтому в случае с возникновением какой-то травмы, какой-то сложности со здоровьем, конечно, у них есть с чем сравнить. И у них есть вот этот запал, ресурс для того, чтобы как можно лучше, быстрее прийти вот к тому же уровню, на котором они раньше были. Хотя и здесь есть свои особенности. Конечно, если рядом оказываются люди, которые говорят, слушай, ну вот я с тобой плечом к плечу, мы справимся, да, теперь есть вот такие моменты, которые нужно учесть, да, теперь вот это сложнее, вот здесь нужно не так, а вот тут совершенно с другой стороны подойти к вопросу, но мы можем с этим справиться. И вот тут очень полезно общаться в каких-то обществах, да, где есть люди с похожими проблемами, потому что тот, кто с этим столкнулся только что, конечно, не имеет опыта справляться с ситуацией, как люди, которые, например, в травме уже много лет. Плюс ко всему, совершенно другие краски восприятия мира здесь, да. Например, вот в Центре спорта «Эволюция» каждый год проходит фестиваль спорта «Паракрым», там, где собираются люди с различными нозологиями и соревнуются, опять же, по разным дисциплинам. И помимо непосредственно соревнований и тренировок, есть различные виды развлечений в том числе. Например, дискотеки. На меня, например, очень большое такие мероприятия произвели впечатление, потому что видишь людей, которые хотят жить настолько сильно, как, ну, дай бог, каждому, кто, собственно, не обременён сложностями со здоровьем. Если мы, например, сравниваем такой формат справляться со стрессом и со своей проблемой у людей с приобретенной травмой, то совершенно другой формат у людей, которые изначально с травмой, либо с какой-то спецификой, с какой-то проблемой здоровья, да, потому что в таком случае человек уже с рождения себя чувствует не совсем таким, как остальные. Опять же, может быть, в какой-то яркой степени, может быть, в более стертой, но тем не менее. И тут еще важно сказать, что человек всегда растет в микросоциуме изначально семьи, да, а потом уже идет школа, друзья и какой-то более расширенный ареал общения, взаимодействия, роста и воспитания. Да. И в семьях, где есть дети с особенностями здоровья, иногда бывает не один даже ребенок, там, а несколько, да, есть определенные свои особенности, да, в том, как эти дети воспитываются. Дело в том, что в таких семьях, ну, в первую очередь, конечно, мамы, очень гиперопекающие, да, они переживают, они заботятся, и они стараются оградить ребенка. В принципе, мама всегда старается оградить ребенка, но когда ребенок, возможно, с инвалидностью, да, то оградить его от всех проблем хочется еще больше, да, и создать вокруг него как бы такую капсулу, через которую не будут проникать ни какие-то колкости со стороны сверстников, да, а дети, скажем так, не фильтруют то, что они говорят другим, да, ну, это особенности уже возраста. Это попытка оградить своего ребенка от сложностей с усвоением информации, например, если он учится, элементарно даже с какими-то бытовыми задачами, типа пожарить яичницы. И создается такая иллюзия, которая поддерживается и ребенком, и родителем. То есть ты сам не можешь, я должна делать за тебя. И тут, получается, конструкт поддерживается с двух сторон. Чем-то похоже, знаете ли, на веру в Деда Мороза. Ребенок думает так, ну, Дед Мороз, да? Ну, я, конечно, уже не верю, но мама-то настолько радуется, когда я смотрю и делаю вид, что я верю в Деда Мороза и в эти подарки принимаю, я не буду ее разочаровывать, буду верить дальше. А и в свою очередь мама думает, да, ну, конечно, нет Деда Мороза, но ребенок так сильно радуется и так сильно вообще ждет каждый Новый год. Я не буду его разочаровывать и буду делать вид, что Дед Мороз есть, и опять найму там соседа дядю Ваню, который переоденется и раздаст, я не знаю, шоколадных зайцев, да, на Новый год. И в итоге получается, что вот эта иллюзия поддерживается обеими сторонами. Но проблема в том, что она настолько иногда плотно срастается с реальным восприятием себя, что разобраться, где на самом деле мои реальные возможности, а где мне кажется, что я не справлюсь, или наоборот, я реально что-то не могу сделать, а мне кажется, что это просто вот такая фантазии, на самом деле я вообще король, супермен и могу сделать все что угодно. Вот это реальная проблема. То есть нет объективного восприятия собственных возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Ребята, которые с изначальными проблемами здоровья, очень часто испытывают сложности в дружеских, да, в каких-то романтических отношениях. И на самом деле проблема не объективна вот в их состоянии, да, каком-то, а на самом деле в восприятии самого себя. Потому что есть ощущение, что я изначально не такой, значит, со мной дружить не будут, значит, меня будут обижать. Либо со мной дружат только, когда там что-то от меня нужно. Либо, я не знаю, девочки вообще на меня внимания не будут обращать. Или мальчики. На самом деле такие мысли, естественно, абсолютно у любых, у детей и у подростков. Но в случае, когда есть, ну, например, даже какой-то официальный или диагноз, да, или документальное подтверждение, что да, у вас есть особенности вот по вот таким-то параметрам вашего здоровья, это как будто бы является ярлыком, да, что на самом деле исключительно в самовосприятии ребенка и его родителя.
0: Мы вернемся после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
0: Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. И говорим мы сегодня о реабилитации. Хотелось бы еще продолжить про ярлыки, да, то есть если у человека есть особенности развития, и максимально их родители учитывают и немножко даже гиперболизируют, воспитывают вот в такой системе, это очень плотно входит уже в сознание ребенка, и вот этот ярлык, он как бы к нему прикрепляется, и исходя из него, он уже себя позиционирует. Как можно более конструктивно построить взаимоотношения в семье для того, чтобы ребенок чувствовал, что он абсолютно такой же, да, равноправный член общества, что он такой же классный и активный, как и все остальные, да, просто, ну, как бы ему нужно учитывать свои особенности.
1: Да, касательно ярлыков можно, в общем-то, обсудить и подробнее. Могу вот привести пример. Как-то мы общаемся с одним из реабилитантов уже небезызвестным Центра спорта «Эволюция», и молодой человек с ДЦП, при этом интеллектуально очень одаренный, да, то есть он оканчивает магистратуру, он собирается в аспирантуру, при этом очень симпатичный. И когда разговор заходит на тему того, а как же девушка, молодому человеку-то уже, ну, так, 23 года, он моргает, смотрит на меня, как? Ну, я же вот такой. В связи с чем у меня, естественно, вопрос, такой это какой? И вот молодой человек не нашелся, как ответить, ни одного объективного аргумента не было. При этом здесь имеет смысл приводить, разумеется, примеры, да, что, ну вот посмотри, вот, например, пара, да, где молодой человек в коляске и девушка здоровая, или наоборот. Или, например, вот смотри, вот пара, да, они оба с ДЦП. Но такое впечатление, что у ребят и у девчонок в такой ситуации, как будто некоторые очки на глазах, да, они отрицают реальность, даже если это реальность, ну, фактически у них под носом. И здесь важно себя перебороть и все-таки общаться. Как бы нас не любили наши родители, но живем-то мы все равно в обществе, да, поэтому новый опыт обретается исключительно какими-то действиями в реальности. Я могу сколь угодно много фантазировать о том, как мне страшно познакомиться, и как другой человек может не захотеть этого делать, да, или я могу сколь угодно размышлять о том, что я сейчас подойду, скажу привет, а дальше растеряюсь и замолчу, но на самом деле этот опыт всегда можно переиграть, всегда он должен быть подкреплен какими-то настоящими действиями. И вот эта проблема, потому что дети с особенностями изначальными здоровья, у них как будто, скажем, в метафоре файл этот отсутствует, да, то есть они часто общаются с своими родителями и их взрослыми друзьями. Они очень часто спокойно себя чувствуют в окружении там мамы, папы и маминых подруг. Но как только речь заходит о том, чтобы поговорить со сверстниками, вот здесь реально ужас в глазах. Начинается выдумка совершенно различных причин, типа того, что мне с ними не о чем говорить, они какие-нибудь глупые, они неинтересные, у них у нас нет общих тем для разговоров. Но что на самом деле абсурдно, потому что, слушайте, ну из такого количества сообщества сверстников реально не с кем иметь дело, но это несколько не соответствует действительности. И вот Центр спорта «Эволюция» — это как раз-таки такая площадка, можно сказать, где, во-первых, из заезда в заезд люди совершенно разные подбираются, и есть возможность общаться с многими из них, и с ребятами другого возраста, и с ребятами из другой нозологии, с другими родителями, посмотреть, как можно, не знаю, играть в спортивные игры, какие вообще мне доступны и что можно сделать. Может быть, я чего-то про себя не знаю. Как я могу, например, танцевать, и под какую музыку, и что мне вообще нравится. И вообще-то можно выйти на пляж и просто полежать на солнышке. И когда это все происходит вместе с другими, да, вот как я уже говорила, плечом к плечу, когда вы вдвоем вышли, обсудили, кого что беспокоит, кто как справляется, кто как реагирует, кто чем занимается, это очень большой плюс, и это очень большая возможность почувствовать себя более свободно, жить более качественно, как бы, возможно, банально это не прозвучало. Дело в том, что, пообщавшись с реабилитантами, вот я лично для себя очень много отметила вдохновения, наверное, и очень много моментов, которые меня просто ставили в тупик, многие просто восхищали, потому что очень часто люди без каких-то своих серьезных физических проблем довольно часто зашоренные, идут на работу, потом идут с работы, понятно, уставшие, понятно, надо деньги зарабатывать, но они как будто под таким куполом серости, депрессии и загнанности. А вот реабилитанты, вопреки своим гораздо более серьезным трудностям, занимаются тем, чем им нравится. Многие экстремальными видами спорта, как бы это удивительно не слышалось, многие творчеством, ну и, в принципе, деятельностью, которая доставляет удовольствие. И, кстати, очень многие умудряются еще делать из этого хорошие проекты, которые еще и финансово помогают, да, что на самом деле опровергает идею о том, что людям с инвалидностью невозможно устроиться на работу. Возможно, но, опять же, нужно общаться, нужно обмениваться информацией, и тогда у вас будет более полное понимание, где я могу себя применить, что я могу и чего я еще не пробовал, о чем не знал.
0: Здорово. Вот сейчас прям такой как призыв к действию прозвучал. То есть, в принципе, вот этот отказ от установок, да, от ярлыков, общение, социализация и, опять-таки, да, не только реабилитантов, но и родителей, да, которые, может быть, посмотрят на другие семьи, да, где более открыты к окружающей среде, где меньше опекают ребенка, да, и могут набраться таким образом какого-то другого опыта, по-другому взглянуть на ситуацию.
1: Да, но вот касательно родителей, иногда это даже более сложная тема для разговора, нежели их дети, потому что очень многие родители, к сожалению, до конца все-таки не принимают тот факт, что с их детьми нужно как-то по-другому себя вести, да, что к их детям нужен другой, где-то более тонкий подход. И очень многие детей своих, как это жутко не прозвучит, просто прячут дома, никуда не водят, за них выполняют абсолютно все какие-то житейские необходимые действия, да, и ребенок в итоге, у него ощущение, что я в клетке, я отсюда никогда не выйду, а со временем они же срастаются, да, вот с этим ощущением себя. И получаются взрослые уже молодые люди в 25-30 лет, которые, выезжая даже на реабилитацию, не хотят ни общения, ни принимать участие в каких-то мероприятиях, закрываются, не работают, да, и, естественно, жить в таком формате очень тяжело. Ну и, соответственно, родители, которые не хотят показывать, я не знаю, ребенка друзьям в каких-то секциях и так далее, просто потому что для них все еще как страшный сон, что у них ребенок с особенностями. Хотя на самом деле существуют различные и школы, и кружки, и секции, и реабилитации, элементарно форумы какие-то в интернете, где можно обменяться опытом. Да, сложно, да, это совершенно отличается от того, как, возможно, они себе представляли родительство, но это так и есть. И на самом деле, ограждая своего ребенка от внешнего мира, они же ограждают также и себя. И это сложно и тяжело. И это, знаете, вот как если мы говорим про бассейн, да, вот если в бассейне вода стоячая, да, если она там не меняется, она начинает плесневеть, она совершенно теряет свои свойства какие-то. Но если туда воды добавлять, да, там будет постоянный какой-то обмен. Да, это вот то, что происходит с устаревшей информацией у нас в голове. Всегда нужен новый поток, всегда нужна какая-то новая информация о том, чтобы она где-то вытесняла старую, где-то обновляла, а где-то мы просто сравним одно с другим.
0: Это очень интересный был диалог. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы еще придете к нам в студию.
1: Да, разумеется, спасибо.
0: Напомню, с нами была психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
1: Всего доброго.
2: Разговор с психологом. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание. Радио ВОС.

0: Музыка кино на радио ВОС.
1: Слышите? Узнаете? Это Moonlight Serenade Глена Миллера. Одно из немногих, если не единственное произведение, написанное этим уникальным аранжировщиком, дирижером, выдающимся музыкантом и весьма успешным руководителем одного из лучших свинговых оркестров в истории, пик популярности которого пришелся на конец 30-40-х годов прошлого века. Кстати, тема Moonlight Serenade стала визитной карточкой оркестра Глена Миллера. Ей он традиционно начинал свои выступления, и стоило зазвучать, и публика уже точно знала: о да, это он, это тот самый Глен Миллер, тот из «Серенады солнечной долины». Собственно, о «Серенаде солнечной долины» мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, с вами Валерий Галавский и программа «Музыка кино» на радио ВОС.

это «In the Mood», еще одна ключевая композиция фильма. А сам фильм «Серенада солнечной долины» режиссера Брюса Хамберстоуна вышел в американский прокат в 1941 году, когда на другом конце океана все уже дышало войной. Отсыл к этой общеевропейской бойне, как без этого, присутствует и в сюжетной линии картины, но, как и следовало ожидать, чисто по-голливудски, исключительно для того, чтобы создать интригу, придать пикантность сюжету. Ну, американцы, какой с них спрос? Я, кажется, назвал фамилию режиссера картины. Понимаете, тут ведь... Вот какое дело. С одной стороны, Брюс Хамберстоун снял, чего уж там, откровенно слабое. Не то, чтоб совсем никудышное, а какое-то банальное да нельзя. Но с другой стороны, совершенно уникальное, волшебное кино, ставшее безусловной классикой жанра. Этот фильм не принес особой славы ни его создателю, режиссеру, ни исполнителям главных ролей, ни Брюсу, прости господи, Хамберстоуну, ни женщине-вамп, томной, вологой красавице, такой эротической грезе поколения 40-х-50-х, Лин Барри, ни красавчику Джону Пейну, так и оставшемуся, несмотря на обширную фильмографию, просто голливудским красавчиком, ни даже малышке Сони Хенни, из-за персонажа который по сюжету картины и разгорелся весь сыр-бор. Кстати, Сони Хенни – голливудская актриска, а до того – норвежская фигуристка. И не абы какая, а, немножечко, шестикратная чемпионка Европы, десятикратная чемпионка мира и единственная до сих пор трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин-одиночниц. Нет, разумеется, определенной известности всем им фильм добавил, но он остался бы одной из множество проходных, всеми забытых музыкальных комедий, если бы не то самое волшебство. Оно, это волшебство «Серенады солнечной долины», заключено исключительно в Глене Миллере, а точнее в оркестре Глена Миллера, который явился коллективным, сквозным, главным персонажем картины, а еще точнее в той музыке, которую исполнял этот оркестр. Что там говорить, почти все композиции, прозвучавшие в фильме, стали абсолютными музыкальными хитами всех времен и народов.

А это «I Know Why» – одна из самых романтических композиций не только фильма, но и вообще. В серенаде «Солнечной долины» ее под аккомпанемент оркестра Глена Миллера исполнили вышеупомянутые Лин Барри и Джон Пейн. Вы очарованы? Я так очарован давно и навсегда. Между прочим, когда этот фильм попал в наш прокат, а это произошло или во время войны, или сразу после нее, и попал в разряд трофейных, а трофейными тогда называли все иностранные фильмы от немецко-фашистского «Девушка моей мечты», того самого, который так ненавидел Штирлиц, до голливудского «Тарзана», без разницы, трофейный и все. Так вот, в нашем прокате «Серенада солнечной долины» была снабжена субтитрами, а песни и прежде всего «I Know Why» были переведены на русский язык. И наши бабушки и дедушки, мамы и папы их пели, как умели. И как их не петь? Ну вот как-то так.

Ну, это, конечно, не оригинал, совсем не оригинал, но это так, в порядке иллюстрации. Знаете, Глен Миллер как-то сразу легко и непринужденно прижился на нашей почве. Почему? Не знаю. Ну вот, слушайте сами.

Узнаете мотивчик? Она же Song of the Walker Botman в исполнении оркестра Гленна Миллера. Вот так. Впрочем, эта песня не имеет отношения к серенаде Солнечной долины. Я отвлекся. А знаете ли вы, что изначально из серенады Солнечной долины никто не собирался делать полнометражную картину? Серенада, даже не серенада, а некий музыкальный блок, исполненный оркестром Гленна Миллера, задумывался как саундтрек короткометражному рекламному ролику «Солнечной долины» нового гламурного горнолыжного курорта в Айдахо. Но благодаря режиссеру Брюсу Хандерстоуну, оказавшемуся гиперпредприимчивым дельцом, неженской хватки малышки Сони Хенни, которая тогда на перепутье между завершенной спортивной и вожделенной голливудской карьерой, вероятно, почувствовала, что вот оно, это и есть ее шанс, и скромному личному обаянию, и совершенно нескромному музыкальному таланту Гленна Миллера им удалось, не знаю как, но удалось убедить рекламодателя, то есть хозяина или хозяев Солнечной долины, что мелочиться не стоит, а стоит, знаете так, тряхнуть мошной, банальный ролик, это же несерьезно, а уж если тратиться с умом, так сказать, на перспективу, то уж тратиться на полный метр и бабахнуть так, чтобы ого-го, а за креативом дело не станет, а уж музыкой... Завались. Глен, будь добр, наиграй что-нибудь это.

0: Музыка, кино на радио ВОС.
1: Что-то вроде этого. В итоге рекламодателя, как это принято говорить, сейчас развели на бюджет, и в результате все оказались в выигрыше. Сюжет-то, помните? Владелец горнолыжного курорта, некий мистер Мори, эстет и эффективный менеджер, решает нанять туда, на курорт, на сезонную работу, какой-нибудь раскрученный, непременно с именем, оркестр. Однако никому не известный, но ушлые музыканты из оркестра некоего Фила Кори, он же Глен Миллер, собственной персоной, лихо обойдя именитых конкурентов, получают от мистера Мори вожделенный контракт. Если на горнолыжном курорте витает дух беззаботного мажорного гламура или гламурного мажора, как хотите,

Но это там, в Айдахо. А за пределами Солнечной долины явственно слышны отзвуки далекой войны. Мировой войны. Той самой, Второй мировой. Это так, между прочим. Музыканты оркестра, не будь дураками, решаются на нетривиальный пиар-ход. Они решают стать опекунами какого-нибудь беженца из охваченной войной Европы. Круто-то, да? Так вот, они предполагают, что это будет какая-нибудь сирота, ребенок, так сказать, несчастное беззащитное дитя, которое не доставит им никаких хлопот. Но чадо, которого им выпадает опекать, оказывается прелестной и, надо сказать, вполне созревшей скандинавской девушкой Карен Бенсон, она же Сони Хенни, которая немедленно влюбляется в Теда Скотта, фронтмена оркестра. Это актер Джон Пейн. Но его скотское сердце уже отдано знаменитой певице и фронтвумен оркестра, обворожительной Вивьен Доун. Это актриса Лин Барри. Ну, вы помните. Но разве это препятствие может остановить беженку из охваченной войной Европы? Никогда! На курорте Солнечная долина Карен всячески очаровывает своего сперва безответного возлюбленного, демонстрируя чудеса владения лыжами и особенно коньками. Вот это олимпийская чемпионка же. И периодически она что-то напевает. Впрочем, там все периодически что-то такое напевают.

Тетскот растерян и несколько напряжен. Сиротка не отступает, певица ревнует. Наконец Тетскот прозревает. Уф! Финал прелестен и вполне прогнозируем. Главные герои находят свою любовь, то есть друг друга. Там-драм-там-там-там-там. Обычная сказка про Золушку и принца. Одним словом, клюква. Но как бы то ни было, фильм «Серенада солнечной долины» имел огромный коммерческий успех. Курорт «Солнечная долина» – сверхуспешная паблисити. Лин Барри, Джон Пейн и Соня Хенни – свои законные 15 минут славы, а оркестр Глена Миллера – славу всемирную и бесконечную. Ну вот, например, великая и незабываемая «Чаттануга-Чучу».

0: Со времен штатников, битников и стиляг Чатнуга Чучу имеет культовый статус, более того, эксклюзивно культовый статус и у нас в стране. Полагаю, вполне заслуженно. Ну что еще сказать? Глен Миллер прожил прекрасную, блестящую, но недолгую жизнь. Через год после «Серенады» он снялся во второй и последней своей роли в фильме «Жена оркестранта», а через два года... Глен Миллер со своим оркестром не остался в стороне от той самой войны, которая вот уже несколько лет полыхала в Европе. Он выступал в Британии перед воинами-союзниками, готовящимися отправиться в бой на материк. Самолет, на котором летел Глен Миллер, то ли был сбит фашистом, то ли просто потерпел катастрофу где-то над Ла-Маншем. И прежде чем проститься, предлагаю помянуть замечательного человека и великого музыканта Глена Миллера. А с вами был Валерий Галавский и программа «Музыка, кино» на Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской элитной спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзеля Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОС состязались в 3 дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию.
8: То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
9: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. Поздравляем юбиляра!
1: Вадим Андреевич Бубнов родился 7 мая 1981 года в городе Великие Луки Псковской области. В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу номер 5 города Великие Луки и поступил в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. После окончания первого курса инженерного факультета в 1999 году приехал учиться в Санкт-Петербург, где по переводу был принят на второй курс Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина. Трудовую деятельность начал с рабочих профессий. В 2004 году окончил университет, защитив диплом на отлично и получив квалификацию инженера по специальности системы автоматизированного проектирования. Был принят на должность инженера-программиста в информационно-вычислительный центр, в группу по разработке и внедрению систем автоматизированного проектирования ОАО «Силовые машины», завод «Электросила». С 2005 до 2011 года работал в структурных подразделениях ОАО «ФСК ЕС» в сфере строительства электроподстанций, высоковольтных линий и других энергетических объектов ОАО «Энергостроинвестхолдинг». Во время работы успешно окончил курсы повышения квалификации управления в сфере строительства энергетических объектов. В 2011-2012 годах занимал руководящие должности в коммерческих организациях по производству низковольтного распределительного оборудования. В июле 2012 года Вадим Андреевич был принят на должность технического директора ООО «СПБ УПП номер 5, а в ноябре этого же года назначен на должность генерального директора предприятия. Под его руководством значительно активизировалась деятельность по созданию и модернизации рабочих мест для трудоустройства инвалидов по зрению, приведению в надлежащее состояние производственных и реабилитационных помещений. Он проявил себя как энергичный и грамотный руководитель, им был проделан большой объем работы по сокращению затрат от основного производства, совершенствованию структуры и стабилизации финансово-экономического положения предприятия. В июле 2015 года Вадим Андреевич был назначен генеральным директором по совместительству в учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Он сразу принял решение о развитии производства медицинской продукции. В результате, за короткое время, КРИ «Контакт» стал одним из лучших по качеству производителей медицинских полиэтиленовых бахил в Санкт-Петербурге. А производственные мощности учреждения позволили выпускать более 50 миллионов пар в год. Другими направлениями производственной деятельности учреждения, активно развивающимися в последние годы, являются товары для незрячих и слабовидящих, приборы для письма, черчения, рисования, изучения шрифта Брайля. Полный комплект инвентаря для игры в настольный теннис для слепых, уникальные детские развивающие игры, оригинальные сувениры и подарки. В январе 2022 года Вадима Андреевича назначили на должность генерального директора по совместительству ООО «Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие «Свет». Под его руководством предприятие активно стало развиваться в производстве бытовых светильников различного назначения, детских развивающих игр и так далее. Благодаря его усилиям в настоящее время на всех предприятиях совершенствуются условия для обеспечения профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. Постоянно ведется работа над освоением новой продукции, обновляется технологическое оборудование и оснастка. Вся продукция соответствует предъявляемым требованиям, проходит испытания и инспекционный контроль, а также имеет сертификаты Таможенного союза. Помимо трудовой деятельности, Вадим Андреевич большое внимание уделяет общественной работе. С 2016 года избирается членом правления СПБ РОВОС. С 2017 года является членом Совета директоров при Центральном правлении ВОС. Вадим Андреевич награжден благодарностями. ООО «Новая инжиниринговая компания», Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и губернатора Санкт-Петербурга, а также почетными грамотами Санкт-Петербургского и Центрального правления ВОС, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Юбилейной медалью «100 лет образования Всероссийского общества слепых». От всей души поздравляем Вадима Андреевича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, личного счастья, реализации всех намеченных планов, как в трудовой, так и общественной деятельности. Председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов и Народный музей истории СПб РОВОС.
2: В эфире «ВОЗ-зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ-зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ-зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, до 31 марта 2026 года проходил прием заявок на конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. На протяжении первой половины апреля жюри подводило итоги, и вот названы имена победителей, и мы начинаем знакомить вас с лучшими работами конкурсантов. Сегодня вы услышите репортаж из Полежаевского парка Елены Засурцевой из Красносельской местной организации ВОС. Елена стала обладательницей диплома в номинации «Прогулка с микрофоном».
3: Мы находимся на оживленном и очень шумном перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов. К шуму проезжающих автомобилей прибавляется перестук трамвайных колес. Иногда слышен звук летающих самолетов. В общем, очень шумно. Жителей нашего района есть счастливая возможность отдохнуть от шума, оказавшись в Полежаевском парке, в долине реки Дудорговки. И мы туда спускаемся. Эта живописная река берет начало на Дудорговских высотах и впадает через Дудорговский канал в Финский залив. Второе, а может быть и первое название реки – Лига. Отсюда наш

0: Лигово, Лиговский проспект, по которому до конца 19 века проходил Лиговский канал. Подходим к спортивной площадке. Как тут оживленно. Футбольное поле отдельно выгорожено. Площадка для занятий баскетболом. Кольцо. Взрослые, детки. Вот сидит женщина. Сейчас мы к ней подойдем. Попробуем с ней поговорить. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Погода какая сегодня замечательная. Можно я тут рядышком с вами сяду?
1: Да, пожалуйста.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы часто бываете в Полежаевском парке?
1: Да, вы знаете, живу недалеко и хожу довольно-таки часто. Вот с внуком сегодня, с мужем бывает гуляю.
0: Я смотрю, тут у них спортивные соревнования. Это ваш внучок тут на спортивных соревнованиях?
1: Нет, он еще пока небольшой, но наблюдаем часто. Это многолетние соревнования.
0: А я смотрю, тут даже занимаются, такое ощущение, что то ли школьники с учителем физкультуры, то ли это, может быть, спортивная школа. Видите, там на кубриках лежат прямо на травке.
1: Вы знаете, у нас же тоже спортивная база. От колледжа.
0: Да.
1: И тут часто даже соревнования бывают районные. Поэтому это уже мы столько лет наблюдаем. Именно по субботам.
0: Зимой на лыжах.
1: На лыжах. И они и осенью травку подкашивают. Да. Дорожки, где бегуны. Бегуны даже бегают у нас. Так что тут
0: Смотрю, папа привел сына тренироваться с баскетбольным мячом. Сетку кидают.
1: Там же еще вон и турники. Вон турники, если вы видели.
0: Да, подальше.
1: Не площадки. Там просто приходят пожилые. Поэтому тут насчет этого очень хорошо сделали.
2: Парк, птицы, и щеглы, и дрозды, а соловьи, как поют в конце мая, когда гнездование начинается.
1: Да что, тут и утки. Мы и уток видели с утятами. И ежи. Поэтому это не парк, это чудо для нашего микрорайона.
0: Да. Парк ведь старинный очень, с петровских времен.
1: Ну, видите, вот как бы я особо историю-то плохо знаю этого парка, но вот знаю, что да, тут...
0: Вот. Петр I повелел построить на реке плотины, и так образовался Лиговский пруд, он как раз у нас тут на территории Полежаевского парка. Сейчас овраг, да? Была построена мельница на плотине. Вот мельницу сейчас можно видеть, остатки, руины. А плотину разобрали во время Великой Отечественной войны.
1: Ну да,
0: тут же
1: рубеж
0: этот проходил. А потом Екатерина II эти земли пожаловала Григорию Орлову. У него тут была усадьба. Вот здесь. Хозяева имения менялись, но до конца 19 века здесь были такие образцовые сельскохозяйственные угодья, посещаемый ухоженный парк, очень известное место. Так что да, тут, казалось бы, такой спальный район, а оказывается...
1: Ну вот мы Аллею Славы знаем за захоронение, мы знаем, что 9 мая всегда здесь цветочки, сначала памятники все эти. Мы ходили с внуком, наблюдали. Их почистят, покрасят. Потом цветочки, возложения сеют. Да, каждый год на 9 мая возлагают цветочки каждому обелиску.
0: Церковь возвели. Да, церковь Святой Нины. День памяти Святой Нины. 27 января произошло полное освобождение города от блокады в 1944 году.
1: Тельница от блокады. Замечательные дни, кстати, она очень уютная. Ремонт сделали года 4 назад, крышу перекрывали, маковки меняли. И вот крещение мы захватывали несколько раз, когда это с малышами. И вот там такое торжество такое же.
0: Искусственные школы детки приходили рисовать.
1: Уютная очень, она чистенькая, аккуратная, цветочки посажены, там клумбы замечательные. Прямо идешь, вот, особенно летом, и любуешься вот этим участком.
0: Да,
1: так что тут и хочется зайти в эту церковь. Она тем более деревянная.
2: И она не она такая теплая.
3: Очень обидно, что разбирают развалины клиновских домов. Это же был рабочий поселок, построенный перед самой войной. Ну и оказался фактически на линии фронта. Захоронение 41-го года. Это вот как раз жители этого городка.
0: Могли бы модифицировать как-то, оставить эти захоронения, потому что их просто убирают, бульдозер.
2: Нет, в принципе,
0: убирают.
2: Могли бы дом Павлова в Волгограде стоит. Ну, да, по идее, что-то можно было и оставить, и нужно было бы, наверное. Да. Иначе как, как молодежь,
0: да,
2: узнает,
0: потому что очень это как-то вот прямо за душу берет.
2: Это как представить, какое-то, да, представляешь, если все уберут.
0: Что гитлеровцы стояли на территории больницы номер 15. И тут же прямо рядом были дома. Очень такое место.
2: Да, вот ну говорили, что вот рубеж проходил.
0: Погода какая в этом году, да? Ранняя весна такая.
2: Да, в этом году погода прям
0: высохла.
2: Всегда ждем. Скорее бы, чтобы подсохло, чтобы выйти в парк погулять. Потому что парк это за зиму скучаем без парка. Зимой как-то уже реже ходим, а летом каждый день стараемся.
0: Зимой лыжников тут столько. Благодаря тому, что пересеченная местность, так они любят тут.
2: А на ватрушках.
0: Да,
2: на ватрушках, да, с внуком, да, ходим. Да, тут так вот, тут столько народу, столько людей на выходных, когда особенно хорошая погода. И все идут с санками, с ватрушками. Это парк, это не парк, это чудо. А мы когда утром, муж когда был здоровый, он бегал. А вот когда заболел, стал инвалидом, мы на колясочке стараемся до жары летом. Утром часиков 6-7. Боже мой, какое пение птиц. Это, вы знаете, это стоишь и прям это невозможно. Даже
0: завораживает.
2: Это завораживает. И мы научились уже распознавать. Мы уже знаем, где соловьи. Какое, где есть соловьи, где нет соловьев, где дрозды, где щеглы. А трясогузки через дорогу бегают, через дорожку. Это просто вообще, это красота. Это не передать. Это
0: а
2: надо...
0: лягушки как квакают весной.
2: Лягушки.
0: Соловьи отдыхают. Как большой, красивый, конечно, очень хороший. Я-то еще переживаю, что если за него возьмутся и приведут его в порядок, как бы не стал он таким парком культуры.
2: Ну вот, да.
0: Вот. Может быть, не появились скамеечки.
2: Потому что я, например, разочарована.
0: Летним садом?
2: Да. Потому что почему-то, когда он был в прежнем виде, в советском, мне вот туда тянуло. Поэтому не хочется, чтобы наш парк сделали таким.
0: Да, да. Вот я как раз тоже боюсь. Ценишь тем,
2: чтобы он остался немножко дикий.
0: Да, 5 минут попадаешь уже.
2: Да, именно вот в лес. В
0: лес, да. Не тронутый. Действительно. Ну ладно. Всего вам доброго. Хорошей погоды, хорошего настроения, и чтобы парк продолжал радовать. Вот идет спортсменка с палками. Здравствуйте, можно вас отвлечь? Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями о парке? Как часто вы бываете в парке?
4: Мне в 70-м году, наверное, сделали операцию на тазобедренный сустав. И вот пока я восстанавливалась, потом я пришла в парк, наверное, в году в 73-м, когда купила себе палки, и стала здесь ходить. Я иду от народного ополчения.
0: Ничего себе!
4: От электричек я иду до начала солдата Корзуна, до Жукова. Там я перехожу в Жуково, спускаюсь вниз и выхожу в парк.
5: Да, почему меня так тянет сюда? Во-первых, я уже привыкла. Во-вторых, здесь очень хорошо. Здесь свободно.
4: Да,
5: здесь красиво.
0: Мы сейчас к вам подойдем, поговорим с вами.
5: Все зеленое. Здесь церковь рядом.
6: Церковь не
3: Да, вот тут гуляют еще малыши. Увидел палку, да, увидел бабушку гуляют.
5: Здесь это самое, как его, детки, мамы, колясочки, да. Бабушки, дедушки. Сейчас моего возраста ждут, мне вот 80 будет. А спускается женщина. Они говорят, здравствуйте. Я говорю, Фискуль, привет.
6: Говорят, скажи, пока
3: привет. Движение жизни.
5: Да, и говорю сама себе, иди, бабка. Никому не жалуйся.
3: Вы прекрасно, прекрасно выглядите.
5: Все отвалится.
3: Спасибо большое. Хотел с нами поговорить. Мы тебя догнали, а мы как раз берем интервью. Привет, тетя, да. А мы как раз берем интервью у тех, кто гуляет по парку. Да. Ты часто тут гуляешь?
7: Да.
3: Каждый день сюда ходишь. Тебе здесь нравится? Что тебе тут нравится? Собачки тут гуляют? Видишь собачек тут? Да?
7: Да.
3: Да, собачки тут гуляют. А тут и ежики даже бегают. Летом приглядывайтесь в травке. Вот тут как раз около церкви мы видели.
6: Белки, да, я видела.
3: А белки недавно появились, да. Говорят, что тут даже лисичка живет с семьей.
6: Бобры.
3: Бобры на речке. Так что тут, ну, как зоопарк, можно сказать. Грибы растут. А вы, наверное, рядом живете здесь где-то?
6: Да, да.
3: Ага, да, пешком, понятно. Ну ладно, хорошо, давайте гуляйте. Пока, пока, пока. Спасибо. Пока.

0: Здравствуйте. Я смотрю, вы парк убираете. Собираете стекло, мусор.
1: Да. Мы когда ходим гулять с собаками, то мы очень опасаемся за собак. Поэтому мы стали сначала собирать стекло, а потом стали собирать и пластиковые бутылки, потому что это раздражает, особенно когда уже зелень, все вокруг красиво. И очень обидно, что люди приходят в парк, отдыхают.
0: В одну сторону несут, а в другую.
1: Да, отдыхают, едят. И получается, что летом это все завалено кучами мусора. Очень как бы неприятно.
0: Ну, какие у вас пожелания, может быть, тем, кто должен убирать парк?
1: Пожелания, ну, наверное, может быть, надо ставить большие контейнеры летом, по крайней мере, чтобы, ну, такие, как мы, могли собирать мусор и выбрасывать его в эти большие контейнеры, а не складывать, и чтобы у людей создавалось ощущение, что можно мусорить по всему парку. И потом из маленьких урн вороны вытаскивают или птицы вытаскивают
0: пакетики,
1: да, которые мы же собрали, и превращают их уже в гору окончательного мусора.
0: Спасибо большое. Желаю вам в вашем труде успехов.
1: Спасибо. Да.
0: Ну вот мы совершили прогулку по парку. Сами получили удовольствие. С посетителями пообщались. Ну и убедились, что парк для жителей нашего района – это редкая возможность прикоснуться к живой природе, ну и к истории нашего города.
2: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрение». Пишите нам по адресу radio@spbvoz.ru.
3: Памяти ветерана.
4: Николай Алексеевич Пронин родился 12 мая 1931 года в Ленинграде. Закончил Ленинградский механический техникум. Работал на заводах «Электроприбор» и «Равенство». В 1988 году он был признан инвалидом первой группы по зрению и вступил в члены Всероссийского общества слепых. С мая 1990 до апреля 2013 года Николай Алексеевич возглавлял Охтинскую местную организацию ВОЗ, объединяющую инвалидов по зрению Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области. Организация была одной из самых крупных по численности и охвату территории региона. На учете в ней состояло более 500 человек. Николай Алексеевич постоянно проявлял заботу о членах своей организации, оказывал поддержку инвалидам по зрению и членам их семей. Сумел наладить деловые контакты с администрацией и депутатами муниципальных образований, являлся членом Координационного совета по делам инвалидов Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Проводил большую работу по привлечению благотворительной помощи в денежном и натуральном выражении с целью оказания материальной поддержки нуждающимся членам организации и проведения реабилитационных мероприятий. Одним из первых сумел заключить долгосрочный договор с коммерческой фирмой о предоставлении ежемесячной финансовой помощи путем перечисления средств на расчетный счет региональной организации. Под его руководством на базе организации функционировали реабилитационные кружки и творческие коллективы. Команды и отдельные представители Охтинской МОВОС регулярно участвовали в конкурсах и фестивалях, проводимых СПБ РОВОС. Николай Алексеевич награжден почетными грамотами правления СПБ РОВОС и Центрального правления ВОС администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Значком «Отличник ВОС», знаками «Заслуженный работник ВОС» и «За заслуги перед ВОС 3 и 2 степени». Медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга, нагрудными знаками «За заслуги перед Красногвардейским районом Санкт-Петербурга». В 2011 и 2013 годах ему было присвоено звание лауреата приза «Золотой пеликан» за милосердие и душевную щедрость в номинации «За умение не сдаваться». Николай Алексеевич скончался 18 января 2020 года. Его прах покоится на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Информация подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.

В эфире «Воз зрения». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».

Завершает нашу сегодняшнюю программу Галина Гусева с песнями, записанными на фестивале авторов и исполнителей бардовской песни «Струны Северной Пальмиры» в 2016 году. А я, Александр Гусев, на этом с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
2: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 18 мая 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых совместно с полномочными представителями президента ВОЗ по округам. И, конечно, обсуждалась отчетно-выборная кампания во Всероссийском обществе слепых и, в общем-то, те вопросы, которые следовало обсудить в работе на следующую неделю. Ну, а по предыдущей неделе нужно сказать следующее. Я посетил Владивосток и конференцию Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых, который возглавляет полномочный представитель президента ВОЗ Дмитрий Вячеславович Поташов. Очень хорошая, показательная конференция во всех отношениях. Было возложение к памятнику воинам-тихоокеанцам, делегатов этой конференции. Честь имею, этот фестиваль, он идет по России и, конечно, по всем регионам, и местные организации участвуют в этом движении. Это главное, что патриотическая наша направленность, патриотическое воспитание в нашей организации, оно движется в нормальном, хорошем, так сказать, направлении, и все это будет продолжаться. Ну и главное, итоги конференции, единодушная поддержка Дмитрия Вячеславовича. Конечно, беседы с органами администрации Приморского края, с фондом социальным по поводу путевок. Ну, мы выработали механизмы гарантийных писем, по которым возможно отрабатывать в том числе и наши санатории, которые, естественно, для незрячих являются прежде всего теми хорошими местами реабилитации и очень хорошей доступности, и для того, чтобы все-таки пользоваться нашими санаториями. Отработаны вопросы квотирования рабочих мест. Побывали, правда, в выходной день на предприятии «Ритм» Владивостока. Предприятие находится, имущественный комплекс, в нормальном, таком хорошем состоянии. Внешние контуры, все обозначено. Надо сказать, что порядок соблюдается. Приморская организация живет полноценной, хорошей жизнью. И, естественно, ее варианты работы, они очень важны. Ну и я думаю, Дмитрий Вячеславович Поташов исполняет обязанности как председателя организации, так и полномочного представителя, так и директора генерального предприятия «Ритм», решает практически все вопросы. Затем мы вылетели на Сахалин, ну и, естественно, уже 14 мая на Сахалине прошла отчетно-выборная конференция. Организация, нужно сказать, не очень большая, 435 человек, 4 местных организации, единодушная поддержка председателя Людмилы Васильевны Коваленко и ее работы за отчетный период внушает хороший оптимизм на то, что мы будем в этой организации и дальше наращивать варианты реабилитации инвалидов по зрению. Собаки-проводники у них, там есть региональные выплаты. Вы знаете, довольно так усиленно, хорошо и четко работает эта организация. Конференция прошла на высоком организационном уровне. Делегаты выразили только поддержку и были довольны. Были вопросы определенного плана по говорящим книгам. Но я думаю, Эдуард Казбекович разберется с библиотекой. Южно-Сахалинска. Ну и, конечно, мы обязательно на это среагируем. Следующая конференция у нас прошла 16 мая 2026 года. Это город Хабаровск. Ну, нужно сказать, что мы тоже возложили цветы к мемориалу погибшим воинам во время Великой Отечественной войны.
4: Дорогие друзья, я нахожусь на площади славы города воинской славы Хабаровска. По нашей родине идет это памятное, очень хорошее мероприятие, честь имею, которое стало всероссийским символом нашей организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Я еще раз обращаю всех внимание, памяти павших, вечная память и вечная слава героям всех боевых действий, которые защищают нашу Родину.
3: Могу сказать, что Елена Анатольевна Зенкина очень хорошо организовала конференцию. Конференция прошла в библиотеке для незрячих. И вы знаете, на очень таком хорошем, высоком уровне. Единогласная поддержка делегатов конференции. Это нужно прежде всего отметить, что организация является межрегиональной. Она объединяет 4 региона Российской Федерации. Это Камчатский край и, конечно, Магаданская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Но вот эти все 4 субъекта, в принципе, представители, делегаты от них прибыли. И это высокий показатель работы, прежде всего, и председателя Хабаровской организации региональной. И, в общем-то, взаимодействие, так сказать, с организациями на местах. 2 предприятия в Хабаровском крае работают. Ну, есть вопросы имущественного плана и центра города вот именно по Хабаровскому предприятию. Есть проблематика загрузки Комсомольского предприятия. Но реально, я думаю, эти все вопросы, они преодолимы. И организация уверенно и четко смотрит в завтрашний день. Что и продемонстрировали голосованием делегаты. Полная поддержка Елены Анатольевны Зенкиной, члена Центрального управления. Ну и, конечно, поддержка всех тех вопросов, которые ставились в повестке дня. 18 числа прошла конференция, прежде всего, это в Благовещенске, Амурская область. И мы поздравляем Владимира Александровича Титова с избранием. Тоже единодушная поддержка и поддержка всех тех вопросов повестки дня, которые в принципе, стояли на отчетно-выборной конференции. Также Александра Сергеевича Киреева поздравляю с избранием руководителем Томской областной организации Всероссийского общества слепых. Это очень важные знаковые вехи, которые, в принципе, на сегодняшний день уже идут к завершению все отчетно-выборные конференции. Сегодня день музеев, день музейных работников. Я хочу поздравить, прежде всего, наши музей имени Бориса Владимировича Зимина, его руководителя Агаркову Аллу Сергеевну и, конечно, весь коллектив КСРК, который оказывает содействие формированию этого музея. Мы все стараемся передавать туда какие-то значимые экспонаты. Ну и вышла, наконец, наша трехтомная книга, которая, я думаю, будет хорошим материалом для работы наших организаций, для того, чтобы члены ВОС понимали историю, что она за 100 лет очень интересно развивалась именно по незрячим в нашей стране, в нашем государстве. Были много интересных людей, заслуженных людей, которые руководили нашей организацией. И, естественно, всегда вопросы решались на заседаниях правления, съездах, вырабатывались определенного рода концепции развития. Ну и я думаю, мы очень много в свое время помогали государству. Сегодня государство, слава богу, помогает нам. Мы все-таки стараемся работать в унисон с сегодняшним днем. И это главное. Но вот эти музейные экспозиции, музейная прекрасная экспозиция Волгограда, ну, я могу сказать, очень уникальная экспозиция и очень уникальный человек, который проводит там экскурсии. Это очень интересный музей из региональных, я хочу выделить. Ну и во многих других организациях у нас тоже есть музеи, берегут память о тех ветеранах, о поколениях, которые прожили жизнь вот в этих стенах наших организаций, участвовали в мероприятиях, помогали, воздействовали, проводили какие-то проектные различные мероприятия. Это очень большая и замечательная работа, которую нужно сохранить. И, естественно, она хранится в стенах этих музеев. Ну, 19 числа пройдет заседание Центрального правления Всероссийского общества слепых, на котором

0: Наступило. Ну и главное, наверное, наступают уже такие кульминационные варианты предвыборной кампании Всероссийского общества слепых, которые, в принципе, решают все те вопросы формирования команды следующего пятилетия, команды, которая будет избрана на 24-м съезде Всероссийского общества слепых. Есть технологии нормальные, есть технологии, конечно, с определенными отклонениями предвыборные. Ну, что ж делать? Все это имеет место. Главное, чтобы они находились в правовом поле России и не выходили за эти границы. Ну, а мы с вами, так сказать, продолжаем работать на благо Всероссийского общества слепых. Всем хорошей рабочей недели, успехов и удачи во всех наших делах.
1: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы коснемся периода 40-го, первой половины 41-го года в истории ВОС. В предвоенном 1940 году положение общества мало чем отличалось от предшествующих лет. Согласно архивным документам, наблюдается определенный слом нисходящего тренда по вовлечению в члены ВОС. И на конец 40-го года их количество равнялось 20 215 членам Всероссийского общества слепых. Всего же персонально было учтено 44 650 человек, что говорило о еще широком поле деятельности по вербовке в ряды общества. Первичной организацией общества являлась ячейка, затем отдел – республиканский, краевой, областной и центральное правление ВОС. Аппарат центрального управления состоял из 21 сотрудника, в том числе 3 работников центрального журнала общества. Число платных работников во всех отделах равнялось 191 человеку. Из 53 отделов общества 13 отделов возглавлялись президиумами. В 13 отделах было оргбюро, и 27 отделов возглавлялись уполномоченными. Было организовано 452 ячейки, из них 246 производственных, 98 территориальных, 68 учебных и 40 ячеек при домах инвалидов. Попытки донести до государственных чиновников мысль о том, что отчетно-выборная кампания по отделам и центру не проводила в течение последних 8 лет, оставались безуспешными. Имелся актив в количестве 3614 человек и 342 стахановца. Было охвачено соцсоревнованием 4833 члена общества, 204 ячейки и 50 местных отделов. Имелось 285 специальных предприятий и цехов, где трудились слепые. Из них в наркоматах легкой промышленности 19 единиц, текстильной промышленности, этому наркомату передали часть предприятий слепых из легкой промышленности, 14 единиц, местной промышленности 68 единиц, в наркомате социального обеспечения 6 единиц, в кооперации инвалидов 157 единиц, в кустарно-промысловой кооперации 9 единиц и прочих ведомствах 10 единиц. Всего на конец 40-го года работало 13 992 незрячих труженика. Имелось также 415 общежитий, в которых проживало 7117 человек. Народными комиссариатами местной промышленности и легкой промышленности систематически нарушалось постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 17 декабря 1937 года, где они обязывались закрепить число работающих и обучающихся слепых. Все остальные хозяйствующие системы также не выполняли постановления правительства о цифрах по трудовому устройству незрячих. Как и в предыдущие годы, отмечалась большая текучесть и простои из-за отсутствия сырья, особенно текстиля, пряжи, конского волоса, щетины и шерсти. Во всех системах отсутствовали работники, персонально отвечающие за трудоустройство и обучение слепых. Не было плановости и контроля исполнения. Отсутствовала учебная сеть. Только за первое полугодие 40-го года по кооперации инвалидов годовой план в 1392

0: работников был выполнен только на 12,9%, а в легкой промышленности при плане в 383 человека получилось уменьшение количества работающих на 69 человек. В местной промышленности план в 715 вовлеченных в труд незрячих был выполнен только на 20,7%. На 4 человека уменьшилось количество работающих в кустарно-промысловой кооперации, а по текстильной промышленности контрольные цифры в 141 человека, принятого на работу, были выполнены лишь на 6,4%. Наглядным примером реального положения дел в области трудового устройства на местах в 40-м году являются данные из Курского отдела ВОЗ. Отмечаю, что Белгородский промышленный комбинат наркомата местной промышленности имеет сапоговаляльное, бандарное, обойно-мебельное и корзиночные производства с 71 работающим там слепым тружеником, руководитель отдела описывает условия, например, в сапоговаляльной мастерской следующим образом. Помещение сапоговаляльного производства не приспособлено для производства. Оно низкое и темное. За отсутствием вентиляции в цеху всегда стоит густой пар, и на расстоянии шага ничего различить нельзя. Корзиночный цех, в свою очередь, обречен на простой до конца зимы, хотя в Белгородском районе нет недостатка лозы для корзиноплетения. Договор с колхозами на доставку лозы был Меспромом заключен, но этот договор не был Меспромом выполнен, и колхозники со своей стороны не сдали лозу. Отношение отдела местной промышленности к вопросам снабжения мастерских, где работали слепые, описывается как крайне неудовлетворительное. Например, областной отдел местной промышленности просто отказался выполнять указания наркомата местной промышленности о выделении Белгородскому комбинату 4000 метров ткани и 2000 метров мешковин, сославшись на то, что сначала нужно обеспечить механизированную мебельную фабрику, на которой, к слову, трудились только зрячие работники. Дирекция ряда предприятий старается сократить число работающих слепых, как, например, на трикотажной фабрике в Курске или сапоговаляльной мастерской в городе Кашине, где на 1 января 1939 года работало 58 слепых, а уже через год только 35 незрячих работников. Кооперсоюз должен был кооперировать в 1939 году лишь 20 незрячих, но и это задание не смог выполнить, а ситуация с областным отделом легкой промышленности была еще хуже, так как чиновники отдела прямо говорили, что в 40-м году не трудоустроят ни одного слепого, хотя свободные места имелись, например, в Кашинской мастерской. По отделу легкой промышленности за 2 года также произошло снижение количества работающих там слепых. На 1 января 1938 года их имелось 45 человек, а на 1 января 1940 года уже только 35 тружеников. Отмечается, что по состоянию на 40-й год 170 слепых в области ждут трудовую путевку, однако местные руководители не стараются вовлечь их в трудовое устройство. Что касается другого важнейшего направления деятельности общества, а именно культурно-просветительной работы, то в том же Курском отделе ВОЗ она продолжалась в плановом порядке. Курским клубом Всероссийского общества слепых была проделана следующая работа в 40-м году. В области политико-просветительной работы проведено 43 доклада. Из них на международные темы 10 докладов, на различные темы 33 доклада. Проведено 2 лекции на литературную тему, 30 лекций на медицинскую тематику, 75 лекций по профилактике слепоты и 25 лекций на различную тематику. В области художественной самодеятельности и спорта шла плодотворная работа и в Ивановской области, где работал 31 кружок, в том числе 3 музыкальных, 8 драматических, 9 хоровых, 2 шахматно-шашечных и 8 кружков громкой читки художественной литературы. В кружках самодеятельности по области всего участвовало 355 человек, в том числе в музыкальных – 24 человека, в драматических – 29 человек, в хоровых – 166 человек, шахматно-шашечных – 11 человек, в кружках громкой читки – 85 человек. Хоровыми кружками поставлено 79 концертов среди населения, в том числе 22 концерта по радио и 35 драматических постановок. Однако были и отделы, где ситуация не отличалась позитивными моментами в культурно-массовой работе. Одной из таких была Свердловская область, в которой, согласно отчету, общая картина представляла следующей. «Клубов для слепых в Свердловской области нет. Наши красные уголки отдельных планов не имеют. Работа в них – планировалось поквартально в общих ячейковых планах. Так как красные уголки в то время являются местом для работы наших школ, а кое-где и столовой, то отсюда выделить планирование работы красных уголков из общего плана ячеек невозможно. В 40-м году активно обсуждался вопрос продолжения совместного обучения слепых со зрячими в средних и высших учебных заведениях. Если обучение незрячих студентов в вузах никем не оспаривалось и было давно признано целесообразным, то совместное обучение слепых со зрячими в средней школе вызывало много вопросов. Проблема была сложная, и особенности обучения незрячего учащегося накладывали серьезный отпечаток на весь процесс совместного обучения. С годами стало превалировать мнение о целесообразности раздельного обучения как для самих учащихся, так и для качества преподаваемых предметов. Однако в 40-м году, по свидетельству заведующего культурно-массовым сектором ЦП ВОС Ивана Федоровича Глазыкина, сделанного им на специальном совещании, существующее положение было следующим. В средней школе и училищах совместно со зрячими обучаются только по РСФСР 415 человек. Эта цифра довольно внушительная. Теперь говорить о незначительном количестве учащихся совместно со зрячими, как это было полтора десятка лет тому назад, не приходится. Совместное обучение слепых со зрячими стало массовым явлением. И не только в начальной, неполной средней школе, специальных школах, но имеется возможность и обучаться в высших школах. Только в РСФСР в высших школах обучается 275 слепых. Глазыкин приводит и общую цифру занятых слепых в сфере интеллектуального труда по состоянию на 1939 год, которая равняется 780 незрячим работникам. Присутствовавшая на совещании преподавательница по фамилии Гофман, например, таким образом описала результаты своей педагогической деятельности. «В течение ряда лет я премируюсь как одна из лучших преподавательниц, поэтому имею право сказать, что все трудности, с которыми мы встречаемся, ничего не значат по сравнению с теми достижениями, которые мы получаем. Мы ощущаем большую радость, и нас олицетворяет сознание того, что мы нога в ногу со зрячими строим социализм». Участниками совещания был поднят ряд важнейших вопросов, касающихся применения труда слепых педагогов на практике. Одним из таких вопросов являлось то обстоятельство, что многие незрячие вместо работы в вузах идут работать на производство, так как боятся трудностей, связанных с самой преподавательской деятельностью. Второй проблемой являлись частые случаи, когда на периферии наблюдалось довольно болезненное явление, заключавшееся в том, что большое количество людей, окончивших историческое отделение, шли на работу в начальные школы слепых без соответствующей подготовки, внося большую дезорганизацию в рабочий процесс. По выражению Федора Шоева, сложность заключалась в следующем. Если же готовиться к работе в начальной школе, то встает тоже сложный вопрос. В каких классах слепой может быть хорошим работником? Мне кажется, что это возможно только в старших классах, потому что в младших классах это дело связано с воспитательной работой, с привитием учащимся чисто бытовых навыков, что является не под силу незрячему преподавателю в начальной школе. Важным и очень характерным моментом обсуждения явилось выступление участника по фамилии Проскуряков, который честно и открыто заявил, что нельзя ни в коем случае относиться к слепому педагогу только хорошо, вне зависимости от качества его работы, давая ему всевозможные поблажки. Необходимо понять, что если слепой работает плохо, то за это его нужно бить так же, как мы бьем зрячего, не больше и не меньше. Что касается вопроса комплектования школ слепых детей, то ему традиционно придавалось огромное значение. И в своем циркуляре за номером 1182 от 6 августа 1940 года правление Всероссийского общества слепых призывало отнестись со всей серьезностью к всеобщему обучению слепых детей, так как по данным СМЕСТ укомплектование проводится неудовлетворительно. Необходимо было добиться в краевых, областных, исполкомах и советах народных комиссаров автономных республик рассылки писем в сельсоветы о вовлечении детей в школы, усилить работу по этому вопросу по радио, газетам, всячески привлекать внимание к данному вопросу колхозы и отделы народного образования. В постановлении за номером 1493 от 4 ноября 1940 года Президиум ЦП ВОС просит сообщить, каким порядком производятся заказы брайлевской литературы ячейками ВОС и школами для слепых детей в областные и краевые отделения издательства и какой порядок желателен для правильного снабжения. Имеются ли случаи присылки литературы не полностью? Есть ли неиспользованная литература в ячейках ВОЗ, школах слепых и библиотеках? Для более старшего поколения предлагается широкое изучение краткого курса истории ВКПБ и разрешается расходование местными отделами ВОЗ ежемесячно 100 рублей на оплату чтеца и приобретение литературы. Согласно отчету общества за 40-й год, в системе наркомпроса имелось 57 школ для слепых детей, из них начальных 40 школ и неполных средних 17 школ. Всего обучалось в школах 3858 незрячих детей. Примерно до 10 тысяч детей не было охвачено школами. Почти все школы были очень тесными. Существовала серьезная проблема с учебными пособиями, а также проблема с кадрами для школы. Относительно вопроса обучения слепых рабочим профессиям в мастерских, известно, что в 40-м году их количество равнялось 539 человекам. На особенном счету руководства обществом были в то время две учебно-производственные мастерские в Сарапуле и Грозном, где свое обучение проходили 20 незрячих человек. 1940 год в жизни Всероссийского общества слепых отмечен важнейшим постановлением Наркомата социального обеспечения РСФСР за номером 105, в котором работа Центрального управления общества была признана неудовлетворительной. Систематическое невыполнение контрольных цифр, пусть даже зачастую и в силу объективных обстоятельств, заставило ВОЗ усилить внимание практически ко всем аспектам своей деятельности. Руководство общества рассылает 14 июня 1940 года на места письмо за номером 10342, в котором призывает усилить внимание к кадрам и активу, шире привлекать активистов к работе отделов, принять меры к улучшению конкретного руководства ячейками, больше уделять внимание большевистской критике и самокритике, улучшить руководство соцсоревнованием в ячейках, ввести регистрацию жалоб и обращений слепых во всех отделах и контроль их исполнения, добиться выполнения контрольных цифр по членству, принять меры к улучшению общеобразовательной работы среди взрослых, поднять на должную высоту культпросвет работу, работу по организации труда слепых, а также соблюдать режим экономии. Полученная неудовлетворительная оценка своей деятельности не могла в одночасье изменить подход к работе руководства обществом, так как все принципы и задачи оставались прежними и неизменными. Основная проблема в их качественной реализации лежала в первую очередь в создании собственной финансовой базы, которая могла быть основана только на возвращении мастерских и артелей обратно в систему Всероссийского общества слепых. Подобный подход со всей очевидностью отвечал интересам как самих слепых работников, так и всей организации незрячих РСФСР, что и покажет дальнейшая жизнь. А пока центральный аппарат вынужден был настаивать и добиваться перед государственными органами проведения отчетно-выборной кампании в обществе, утверждения нового положения об обществе, проведения правильного учета слепых, создания системы профессионального обучения незрячих через профшколы, УПМ и различные курсовые мероприятия. Наряду с этим Президиум ВОЗ неоднократно указывал на проблему снабжения сырьем и материалами предприятий и цехов слепых, требовал проведения целого ряда мероприятий по трудовому устройству и профессиональному обучению незрячих, предлагая расширить существующие предприятия и общежития для слепых и строительство новых, организовать в городах сеть общеобразовательных школ для взрослых без отрыва от производства. В плане улучшения культурно-просветительной работы общество призывало усилить развертывание работы по ликвидации неграмотности в деревне, строительству клубов, красных уголков и библиотек, выделению для слепых духовых оркестров, баянов, культоваров и радиоприемников, организации яслей для слепых детей, домов для дошкольников, строительство новых школьных помещений, организации мастерской для производства учебных пособий и выделению необходимого количества брайлевской бумаги. Последнее обстоятельство, к слову, сильно затрудняло обществу всю культурно-просветительную работу, поскольку бумаги на нужды ВОЗ отпускалось крайне недостаточно. По архивным данным, в 40-м году было запланировано к отпуску 185 тонн бумаги, но по факту общество получило лишь 82 тонны. В 39-м году и того меньше. Всего 76 тонн вместо запланированных 170 тонн. В распоряжении ВОЗ в 1940 году имелось 34 клуба, 263 красных уголка, 256 библиотек, 342 политкружка, 936 разных кружков, 170 оркестров, 1079 коллективных радиоустановок и 4 журнала точечным шрифтом. Для обеспечения качественной деятельности эта инфраструктура из года в год требовала необходимого количества бумаги, недостаток которой приводил к невозможности планомерно и всеобъемлюще проводить работу среди незрячих. Если прибавить к этому труд незрячих педагогов и шире вообще всю интеллектуальную сферу, в которой были заняты слепые, то эта проблема уже носила для общества характер системный. Обстановка в предвоенный год была в СССР напряженной. Стремясь, как всегда, показать свою полную приверженность государственной политике, руководство ВОЗ издает циркуляр за номером 1362 от 4 сентября 1940 года об усилении оборонной работы среди слепых. В данном постановлении предлагается установить твердый контакт на местах с организациями общества содействия обороне СССР и рабоче-крестьянской Красной Армии, организовать кружки противовоздушной и противохимической обороны и кружки «Готов к санитарной обороне», вовлекая в них членов ВОЗ. Особое внимание следовало уделить массовой политической и оборонной работе, проводить экскурсии в музеях, имеющие оборонное значение, организовывать встречи с участниками гражданской войны, героями СССР, освещать данную работу в журнале «Жизнь слепых». Также, следуя политике партии и правительства, предлагается как можно шире развернуть социалистическое соревнование. Особо отмечается центральным аппаратом общества недостаток кадров пропагандистов и культработников, а также агитаторов антирелигиозной работы. Для улучшения работы в этом направлении в 1940 году предлагается провести 15-дневные курсы для председателей ячеек и культработников ВОЗ. Для развития направления художественной самодеятельности среди членов ВОЗ намечается проведение смотра художественной самодеятельности в 1940 году. 1941 год в деятельности Всероссийского общества слепых, как и всей страны, разделился на две половины. До 22 июня 1941 года распоряжения Президиума ЦПВОЗ носили традиционный мирный характер и были направлены на усиление и поднятие кадровой работы, на улучшение работы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди членов ВОЗ и на вопрос обеспечения учебными материалами. Особое внимание было уделено своевременному и качественному выполнению распоряжений Центра местными отделами, так как писалось в отчетах, к сожалению, многими руководителями наших отделов даваемые Президиумом ЦП распоряжения или совсем не выполняются, или выполняются очень небрежно. Планировалось провести всероссийский шахматный турнир среди членов ВОЗ и привлекать как можно шире слепецкую интеллигенцию к клубной работе, а также провести давно назревшее упорядочение учета членов общества, так как карточки учета очень сильно устарели. Данные во многом не учитывали произошедших изменений и искажали действительную картину, хотя официально на 1 января 1941 года количество членов ВОЗ увеличилось и составило 21 390 человек. Но наступило 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая изменила жизнь всей страны и, естественно, Всероссийского общества слепых. И в следующей нашей радиопередаче мы рассмотрим военный период в истории Всероссийского общества слепых и те кардинальные изменения, которые происходили в это время во Всероссийском обществе слепых. До новых встреч!
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, Окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, с нового 2026 года мы запускаем в эфир новую рубрику «Благое дело». В ней будем знакомить вас с опытными и начинающими блогерами, которые имеют инвалидность по зрению, но активны в своей творческой и профессиональной деятельности, интересах и поиске полезной информации для других. Узнаем, почему эти авторы решили заняться блогерством и где черпают вдохновение для контента. Время представить нашего первого героя. Александр Прыхненко, блогер из Москвы, в арсенале которого сегодня 1700 подписчиков в YouTube.
1: По образованию я музыкант, баянист, но как-то с музыкой в профессиональном плане не сложилось. Ну, поскольку было немножко с педагогикой связано музыкальное образование, вот, наверное, это мне дало какой-то навык в моей текущей работе. Работаю сейчас в реабилитационном центре в Москве, называется он КСРК. Преподаю невизуальную доступность сенсорных телефонов. То есть учу незрячих пользоваться телефоном с нашими говорилками. Преподаванием занимаюсь с 2017 года. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то кому-то объяснять. Как выяснилось, нравится. А что касается блогерства, наверное, в 2019 году мы начали снимать видео именно для YouTube. До этого я делал аудиообзоры. Есть такой Радио Рансис для незрячих. Его можно найти, Радио Рансис, погуглить, и там есть у них архив, и там есть мои передачи. По-моему, штук 15, но они такие длинные. Я тогда еще... Да я и сейчас-то не отличаюсь очень быстрыми обзорами. Кто-то пишет мне иногда, что вот, а что не 3 часа? Ну, а другие люди говорят, что классно, рассказал все, разложил по полочкам. С какого момента мне захотелось обзоры делать? Наверное, с тех времен, когда я YouTube начал смотреть, мне казалось, что я бы мог что-то свое рассказать. И все это началось с того, что мне не хватало в обзорах обычных блогеров зрячих каких-то нюансов. Когда берешь в руки гаджет какой-то, девайс, понимаешь, что а что же вы и тут не сказали, и тут не сказали. И я стал думать, может быть, мне есть смысл свое что-то записать. Начиналось с того, что я приходил там на работу, приносил устройство и говорю, вот смотрите, что может делать незрячий с этим.
0: Это обычное, да, какое-то устройство, не предназначенное специально для людей с нарушениями зрения.
1: Ну да, мне даже как-то нравится вот найти обычное устройство, которое можно приспособить для незрячего как-нибудь необычно. Минимально это маркировать кнопки, при помощи меток тактильных. Ну, а максимально что-нибудь еще придумать, как бы это использовать нестандартно.
0: Александр, расскажите вообще в целом, да, проблемы со зрением у вас с детства? И откуда такая вот заинтересованность была, есть к предметам, к приспособлению этих предметов для людей с особенностями по зрению?
1: Да, инвалидность у меня с детства. Более того, я вырос в слабовидящей, так скажем, семье. У меня родители тоже плохо видят. Я даже, наверное, был самым зрячим, да и сейчас остаюсь. У меня еще сестра есть младшая. И при этом у меня было множество незрячих друзей, и мне хотелось всегда как-то им помочь, подсказать, что вот тут можно вот посчитать, сколько раз куда нажать, а здесь можно вот так обойти. Я как-то могу подсмотреть, но мне хочется найти всегда вариант, как бы можно было это использовать без зрения.
0: Расскажите о своем первом обзоре на YouTube.
1: В 2019 году я уже работал в КСРК, и у моих коллег был канал Tech for Blind, назывался он. Ну, он сейчас называется TCH, да, пишется 4 Blind. Я не знаю, почему YouTube, но как-то в то время он был разрешен, активен и так далее. И там были разные обзоры, они там иногда по несколько месяцев, а может и лет даже ничего не делали, потом вдруг вдохновение нахлынет, начинают снимать. Ну и мне говорят, давай у тебя колонок много всяких портативных, давай сделаем обзор. Я говорю, на какие? Да на все сразу. Я собрал эти колонки, мы там 2 части, по-моему, сделали. Ну и записали одним дублем, просто без монтажа. Я сейчас это смотрю, мне кажется, это было ужасно. По качеству я там заикался, и это был такой старт. Потом мы стали делать обзоры более профессиональные, так скажем, купили микрофон петличный, стали монтировать видео. Ну и пошло-поехало. И в 2021 или 2022 году мы праздновали какой-то юбилей канала, и получилось так, что там слишком много у нас уже было авторов, и с некоторыми мы не сошлись во мнениях. Не буду я подробно там и называть никого не хочу. Одни говорили так, другие эдак. Я решил, что надо бы мне, наверное, свой канал. Он у меня уже был зарегистрирован. Вы, наверное, наверное, знаете, кто смотрит YouTube, хочет подписываться на других, он автоматически создает как бы свой канал. Ну, то есть он пустой получается, но чтобы подписываться на других, нужно завести себе учетную запись, и это сразу канал. Он у меня был, я, может, даже что-то туда выкладывал, какие-то наши с корпоративов, выступления и так далее.
0: Ну, не относящиеся к обзорам именно, да? Вот просто какие-то видео там из жизни, скажем так.
1: Да, просто был канал практически мертвый, там было 200 подписчиков. И я думаю, все, я, короче, ухожу, мои подписчики за мной пойдут. Это было, может быть, отчасти ошибкой, но назад я уже не хочу возвращаться. На Tech for Blind вот этом, по-моему, когда я пришел, там было то ли 2000, то ли 1000 подписчиков. Когда я уходил, их было, по-моему, уже 6000. То есть мы 5000, как говорят, рубеж надо преодолеть, и потом пойдет. Мы его преодолели, и я ушел. На моем личном канале сейчас 1700 подписчиков, и в связи с проблемами с Ютубом, всякими блокировками, замедлениями, теперь вообще я не знаю, когда я наберу достаточную аудиторию.
0: Но процесс вы не бросаете, да? Как бы это тоже очень важно.
1: Да, стараюсь не бросать. Есть мысли всякие, но потом приходит снова какое-то вдохновение. Вот возьмешь что-нибудь новое в руки, и думаешь, блин, не, ну надо про это рассказать, но не могу, я уже привык. Вплоть до того, что красивая коробка, думаю, ну не, ну это ж подарок и недорогой, и нужная штука, надо бы, наверное, записать, а там как пойдет.
0: Александр, вот вы рассказываете, да, что, в общем-то, у вас уже такой длительный опыт производства контента. Расскажите вообще в целом, как снимаете, на что снимаете, кто вам помогает в монтаже, как быстро вы сами научились монтировать, имея, я так понимаю, достаточно плохое зрение. Да, ведь все-таки, когда видео, это должно быть визуально четко выстроено и красиво.
1: Монтажом поначалу я не умел, да. Занимались у нас ребята более видящие. Они делали это на компьютере. А когда я стал уже думать о своем канале, я решил осваивать монтаж на телефоне, потому что я достаточно ленивый человек, и я люблю максимально все делать на смартфоне, что возможно. Во-первых, я могу в любом месте это делать. В электричке еду, на работе, где-то в уголок сел, там пока есть перерывчик. Есть еще некоторые вещи, которые я не могу без компьютера делать, но многое могу. Я инвалид первой группы, но я как-то научился зрение использовать по максимуму. У меня есть лупа, не электронная, а просто обычная лупа, семикратная, и мне ее достаточно. Ну и как? Я потихонечку разобрался, посмотрел обзоры, посмотрел туториалы всякие обучающие, и есть программа LumaFusion на iOS, и на Android она сейчас появилась. В ней не максимально инструменты профессиональные, но мне пока хватает.
0: Сколько времени вот на все вам необходимо от момента съемки до момента того, чтобы выложить уже готовое видео там на канал?
1: Вы знаете, это зависит от лени, от сложности материала. У меня есть видео про плюшевый молоток. Он меня так вдохновил. Игрушка такая для взрослых, да. Ну, как для взрослых, потому что там он всякие фразы босса говорит. Молоток босса называется. И я пришел, пощупал его, тут же снял и тут же смонтировал и выложил. Ну, часа 4, может быть, это заняло, потому что подготовка. Снимаю я сейчас один, это сложно, нужно все контролировать.
0: Я так понимаю, штатив, да, у вас есть вообще в арсенале, да, вот немножко тоже о вещах, которые помогают в съемке, расскажите, чтобы просто все понимали, как это происходит, что это не просто там взял, рукой как бы снял там что-то, да, и вот все получилось.
1: Да, есть штатив, многие снимают, держа в руке, но я не могу, у меня не хватает на это зрения, и я ракурс могу потерять. Он установлен, ну, практически всегда на одном месте. Я его убираю иногда, когда нужно, но в основном он стоит на одном месте. И расстояние уже настроено так, что мой стол съемочный, и у меня получается расстояние уже нужное выбрано. Ну и подключаю я микрофон беспроводной петличный фирмы HolyLand. Есть у меня осветительная небольшая штука, светильник это называется. Но он, наверное, не очень профессиональный, такой подпрофессиональный закос китайский. Камеры профессиональной никакой у меня нет, это просто iPhone.
0: И вы все это устанавливаете, да, ставите? И как вообще идет весь вот процесс съемки?
1: Установил я все, записываю короткий тест, чтобы посмотреть, как у меня звук, как у меня голова там не срезана, хотя расстояние уже выставлено, как я говорил. Ну, бывает всякое. Ближе сел чуть-чуть, и голова не в кадре. В общем, я делаю короткую запись, смотрю, что там как. Есть у меня дистанционный дисплей, который позволяет посмотреть на себя, подключить его к телефону. Но что-то я никак руки не доходят его использовать. В общем, протестировал, посмотрел и начинаю запись. Дубли неудачные, сколько влезет. Я пытаюсь работать над речью, пытаюсь фразу сказать целиком, какую-то длинную, чтобы монтаж склейки не так бросались в глаза. Но, тем не менее, бывают какие-то затупы. Сценарии я пока что не пишу, знаю, что многие пишут, но читать по Брайлю это надо куда-то прятать, тогда рук будет не видно, а я люблю немножко жестикулировать. Телетекст какой-то я не вижу читать. В общем, если только тезисно накидать в телефон и смотреть, вот этот пункт я осветил, а этот забыл. Ага, сейчас расскажу. Ну, вот так и записываю. Бывает 3 часа видео записываю, потом получается из этого 30 минут. Бывает, как-то пойдет хорошо и легко, практически одним дублем там на 40 минут наговорил, 30 из этого нарезал. Но я готовлюсь, конечно, думаю. Несколько дней хожу, вынашиваю. Думаю, так, это я сейчас вот так расскажу, это вот так. Иногда заметки там записываю в телефон.
2: Я знаю, что блогеры, ну и в целом творческие люди, которые хотят о чем-то вот рассказывать, они составляют план на месяц. В этом месяце там я выкладываю об этом. Составляете ли вы какие-то планы или вообще идеи рождаются спонтанно? Как это все происходит?
1: Это все у меня как-то так спонтанно возникает, потому что мне могут позвонить, у меня есть несколько так называемых спонсоров, которые просто им по кайфу, не знаю, то ли смотреть мои видео, то ли что. Они говорят, давай я тебе куплю на обзор. Ну, давай. Ну, иногда он забирает это назад. Причем этот человек не особо любит, чтобы я рассказывал о нем, но тем не менее. Иногда забирает гаджеты, а иногда они у меня остаются, я их там кому-нибудь дарю. Чтобы я продавал и зарабатывал на этом, нет такого. Девушка моя этим недовольна. Говорит, куда тебе столько всего? Но как-то нет. Что-то я покупаю для себя и начинаю смотреть на это устройство и думаю, о, тут такие интересные какие-то нюансы, надо, наверное, записать видео. Кое-что коллеги, опять же, на работе говорят, вот я тебе на распаковку хочу дать свой Galaxy. Распаковки, на мое удивление, очень хорошо смотрят. Не знаю, что там смотреть, вот честно, просто распаковал, покрутил в руках и все. Сейчас в магазинах фотографии очень подробные, можно посмотреть со всех сторон на устройство, но люди любят распаковку именно. Сам обзор меньше обычно просмотров набирает, чем распаковка. Поэтому я беру на распаковку все подряд, гаджеты, телефоны, какие-нибудь наушники. Чтоб я прям планировал, наверное, нет. Я просто сижу, смотрю ленту в Озоне. О, интересная открывашка. Надо мне ее купить. А нужна она мне самому? Да, нужна. Вот надо купить и сделать обзор.
2: Почему стало важно для вас делать именно видеоконтент, нежели чем аудио? Да, вот все-таки для незрячих, для людей слабовидящих, казалось бы, классический контент — это как раз-таки аудио, там всевозможные группы различные, да, но вот вы решили все-таки делать видео. Почему и зачем?
1: Я заметил, что смотрят мой канал не только незрячие. По комментариям, по отзывам каким-то. Иногда даже в большей степени. Я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но незрячие наши коллеги любят скачать видео и распространять уже в виде файла. Или аудио, или видеофайла. И, естественно, никакие просмотры как бы никуда не идут. Это обидно и неприятно. Зрячие люди, им проще открыть просто само видео, посмотреть. Не то, чтобы я совсем не хочу для незрячих что-то делать, потому что это мои братья, я хочу. Я вот планирую серию... Вот, видите, все-таки планирую серию выпусков именно гаджетов для незрячих. Но, по моему опыту, если видео только для незрячих, то его смотреть будут меньше. А если оно универсальное, можно и незрячим, и зрячим. Ну, я там обозреваю Яндекс-станцию. И заодно наклеиваю на нее метки тактильные, чтобы удобнее было пользоваться. И заодно с VoiceOver'ом, ну, или с токбэком там показываю интерфейс настройки. И зрячим видно, что там можно ткнуть пальцем и настроить. И незрячим, ну, они слышат, или кто там с подглядом видит. В общем, я решил, что у меня должно быть видео. Причем я пробовал без себя, ну, то есть говорящие руки, или как это называется. В руках крутим устройство, и видно только руки. Мне показалось, что надо все-таки к зрителю как бы повернуться лицом. И я стараюсь все-таки снимать себя. Ну, какие-то видео быстренько я могу сделать, что меня в кадре нет, но в остальном я делаю. Возникает такая проблема, что я не смотрю в камеру. Пробовал я посмотреть и сам ужаснулся. Глаза в разные стороны движутся, вертятся, и это некрасиво. И начинают в комментариях писать: «Ой, чувак, а что у тебя с глазами? Ты наркоман, что ли?» Начинаешь оправдываться, и в описании написано, что я слабовидящий. Но не все читают описание, и поэтому я не смотрю. Мне говорят: «А что ты не смотришь? Ты нечестный, да?» Но я предпочитаю быть менее честным с визуальной точки зрения, чем вот эти страшные мои глаза. В очках я пробовал, не получается. Подгляд нужен все-таки. Очки мешают, солнцезащитные. И я просто опускаю как бы глаза вниз и рассказываю себе то, что нужно.
2: Мы с вами чуть-чуть уже затронули, да, как бы эту тему. Но, может быть, более подробно расскажите, на какие категории вы делите для себя гаджеты, технику, о которой рассказываете?
1: У меня есть плейлисты, как у всех, и там есть игрушки. У меня есть несколько знакомых с детьми, я им покупаю подарки, и они в сравнении с моим детством вообще просто небо и земля. Сейчас очень крутые игрушки, робота я тут недавно обозревал, какой-то автобус там, который при открытии двери остановки объявляет. Очень круто, и я сразу бегу снимать такие игрушки. По умному дому у меня есть много, ну, потому что я увлекаюсь этой темой. Я делал по умному дому очень большой аудиогид, аудиоинструкцию для Яндекса, но ее на канале нет, она есть на Яндекс инклюзии страницы. Есть у меня увлечение нейропесни называется, да, сейчас вы знаете, есть нейросети, которые могут создавать музыку. И не только музыку, а песни целиком, прямо петь. И я иногда делаю кавера на какие-то известные песни, иногда сам срифмую какие-нибудь стишок, превращаю его в песню. Ну, в общем, стараюсь разнообразить свой контент.
2: Ну и гаджеты тоже одно из основных, именно вот разные всякие технические устройства.
1: Да, основное гаджеты или приложения могут быть на телефоне. Ну, это скорее связано будет с доступностью. То есть, если какое-нибудь крутое приложение, которое доступно для нас, и оно новое, и оно необычное, я могу про это рассказать. Но так, в основном, конечно, больше устройства.
2: Какое видео лучше всего залетело, да, вот выражаясь так современно? Что набрало максимальное количество просмотров, и как вы считаете, почему?
1: У меня есть обзор Яндекс-станций двух, сравнение их. Это чуть ли не одно из первых видео, ну, я скажу так, первое серьезное видео на моем канале. У него, по-моему, 15 или 16 тысяч просмотров. Ну, для моего канала это много. В среднем 1000 была, когда было все хорошо. Сейчас, если 500 просмотров набирается, то я, в принципе, рад. Есть еще обзор на 10 тысяч, но там мне помог один блогер, мы с ним друг другу привет передали. У него тематический канал только про колонки, и он мое видео упомянул, и ко мне пришли, видимо, его подписчики. Ну, пришли не навсегда, посмотрели одно видео и ушли. Ну, вот у него 10 тысяч просмотров. В остальном у меня там яндексовые видео, но они, ну, почему? Потому что Яндекс у нас популярен, потому что колонки и другие гаджеты сейчас, наверное, в России это номер один.
2: Я вам открою секрет. У нас тоже масштабная сеть, вот, да, использование именно Яндекс-колонок, Яндекс-станций.
1: Я знаю, я смотрю белорусского блогера, Протек, по-моему, называется канал, Вадим Ищенко, что ли, его зовут. Знаю я, что в Беларуси пользуются.
2: Мы поговорили только что о тех видео, которые набрали большое количество просмотров, да. Есть ли среди них видео, которое вам кажется отличным, да, как бы по наполнению, по информативности, но которое почему-то набрало мало просмотров?
1: Таких видео много, потому что, мне кажется, мои все видео отличные. Нет, честно говоря, бывает, я какое-нибудь видео думаю, да ладно, смотреть никто не будет, сейчас я его быстренько склепаю как-нибудь. Ну, совсем плохо я не могу, мне не позволяет внутренний какой-то мой цензор. Но бывает, как-то сделаешь на отвали, и просмотров много. А бывает, стараешься. Я пробовал из нескольких камер снимать, с несколькими людьми там и всякое делать, и бах, и вообще нет. Думаешь, ну все, вот и гаджет популярный, и быстро я его сниму, и чуть ли не людей популярных там каких-то упомяну, а все равно не смотрят. Не знаю, как это работает. залетает, всякая дичь залетает. Мы как-то ёршик для унитаза обозревали, у него больше всех просмотров было. Просто под Новый год какой-то ёршик стал популярен, я увидел у блогеров резиновый ёршик, думаю, надо нам заказать. И тоже залетел. А при этом что-нибудь интересное, реальное.
2: Например?
1: Вот был сервис Be My Eyes, и они добавили, когда нейросеть, чтобы она распознавала картинки. Я один из первых сделал обзор, но мне кажется, он недостаточно залетел. Как-то посмотрели, но не очень много было, а мне кажется, это был тогда прорыв. Сейчас все нейросети могут распознавать и описывать картинки, а тогда это было одно из первых, и это было просто вот революция маленькая. Если раньше роботы описывали картинки просто там человек сидит за столом, то тут они начинали описывать одежду, глаза, чуть ли не овал лица и так далее. Ну, то есть подробнее, чем люди даже. И я снял видео, рассказал там множество примеров, себя там обозревал и тексты. 2000, по-моему, посмотрели. Но мне казалось, что это залетит на 10 сразу, а нет, не получилось.
2: Контент, видео — это всегда комментарии, и не всегда это хвалебные отзывы, скажем так, да? Был ли в вашей практике вот хейт, да, и как относитесь вот к таким вот людям, которые пишут негативные комментарии в адрес того, что вы производите?
1: Ну, если это конструктивные замечания, я всегда беру их на заметку и поясняю, почему я сейчас не мог сделать лучше. А если это просто какие-нибудь идиоты, ну что я могу сделать? Я могу вместе с ними поржать. Кто-то написал: «Ой, какой нудный, медленный чувак». Я написал: «И не говори». Ну, как бы, а что я могу сказать? Ну, иди на другой канал, там посмотри побыстрее, менее подробно будет. Бывало, пару раз ругали, а потом, видимо, видят, что я не реагирую как-то болезненно. Посмотрели, что ли, видео подробнее. Короче, извинялись. Говорит: «Ой, извини, я не понял, что ты не видишь. Это важно вот для незрячих. У меня вот друг пользуется тоже говорилкой». И вот не раз такое было, а прям раза 3 или 4 я помню, что извинялись в комментариях. Я говорю: «Да ладно, всякое бывает». Поэтому я, наверное, с жестким хейтом не сталкивался.
2: Александр, как вы считаете, да, вот вы человек опытный в блогерстве, как часто следует или не следует выкладывать видео, чтобы канал был жив, жил, да, но и чтобы были силы, возможности, вдохновение, потому что все-таки на постоянной основе не каждый, да, вот каждый там день может что-то выкладывать.
1: Когда у нас была команда на Tech for Blind, мы там выкладывали 3 раза в неделю. Ну, у нас было много достаточно контента. Один из коллег привлекал подписчиков, они что-то присылали, каких-то авторов сторонних он любил позвать, и поэтому у нас там было много. И мы аж 3 раза в неделю выкладывали. Мне кажется, больше, чем 3 раза в неделю уже нельзя. Вообще, мне кажется, на YouTube раз в неделю достаточно. Но я в хорошее время выкладываю 2 недели. Или бывает, если короткие вот эти видео, шортс, на YouTube они называются, я могу выложить 1 неделю большое видео, 2 неделю шортс. Но поскольку у меня сейчас, наверное, какой-то кризис небольшой, сил нет. Причем я раньше думал, что если я отснял, то я смонтирую легко. А сейчас наоборот, я отснять могу быстро, а смонтировать, заставить себя вообще тяжело. С какими-то другими делами, заботами вообще не могу. Ну так вот, у меня сейчас выходит редко. Может, раз в месяц, а может быть и 2 раза. Это плохо. Вообще, нужно периодичность какую-то соблюдать. Если замирает канал, то, наверное, это не очень хорошо. Хотя я смотрю, у меня подписчики, хоть выложил я видео, хоть не выложил, приходят по чуть-чуть, по 1, по 2. Как это работает? Непонятно. Но вообще у меня есть понимание, что если видео не посмотрели сразу, когда вы его выложили, то потом его будут смотреть очень плохо и мало. Несмотря на то, что вы упоминаете в текущем видео о старых, что вы ссылку раздаете. Нет, если обучалка какая-то, то она может стабильно по чуть-чуть набирать. Ну, не знаю, ответил я или нет, но вот так, по моему опыту, не больше 1 раз в неделю я бы выкладывал на YouTube. В Телеграме нет у меня опыта большого, там люди каждый день что-то пишут, но я бы на такой канал поставил выключение звука. Если бы человек писал каждый день, я бы выключил звук и заходил туда посмотреть, когда у меня есть время. А вот если бы он писал один раз в неделю, то я бы звук на нем не выключил и видел бы уведомления. Это я уже как зритель, как потребитель контента.
2: Еще, знаете, интересный там момент вы затронули, да? В общем-то, как можно реанимировать какое-то видео, да, вот, которое все-таки в первые дни не зашло, то есть, да, это вот можно упомянуть о нем в более новых видео, да, вот вы рассказали. Может быть, еще какие-то лайфхаки вот у вас собственные такие есть, как вот поднять просмотры?
1: Ну, единственное, что мне приходит в голову, не то чтобы переснять, а снять какую-то вторую часть. Это про этот же гаджет, что-нибудь новое найти и рассказать. И сказать, что вот основа была у меня вот там, вот ссылка. Тогда, скорее всего, сработает. А вот упоминать в новых видео чуть-чуть может быть прирост, и то, если оно связано как-то с этой темой. Ну, например, колонка там такая-то, а вот у меня от этой фирмы была когда-то давно еще. Вот посмотрите по ссылке.
2: Вот такие крючочки, да, как бы можно вот информационно использовать. Здорово.
1: Приходится, да.
2: Здорово. Александр, ваши советы молодым начинающим блогерам, которые мечтают стать миллионниками, да хотя бы набрать первую свою 1000 подписчиков?
1: Здесь нужно не сдаваться. Вот не смотрит никто... А вы все равно снимайте еще и еще. Старайтесь делать качество, насколько вы можете лучше сделать. Делайте лучше. Звук качественный важен. Картинка. Если можете улучшить, сделайте лучше. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь. Может, пусть кто-то посмотрит и скажет, как сделать лучше. Потому что нам, слабовидящим, сложно. С этим я насчет второго подбородка смущался, спрашивал у фотографа. Он говорит, да, Саня, у всех мужиков он есть, нормально. Ну, я полный человек, поэтому мне, да, это важно. Ну, в общем, мне кажется, надо просто двигаться вперед, ну, и как-то стараться где-нибудь засветиться. Я ВКонтакте публикую на своей странице, на личной публикую все свои видео. Нет-нет, да и приходят подписчики. Но у меня какая-то странная особенность. Я добавляю ВКонтакте в друзья только тех людей, которых я знаю лично. А многие из-за этого обижаются. Подписчик приходит, раз, а я его не добавляю. А что ты меня не добавляешь? Я говорю, а я тебя не знаю. А я твой подписчик. Я говорю, ну молодец, но можешь в Телеграм пойти.
2: И подписаться, да?
1: Да, может быть, не нужно так, а нужно всех подряд добавлять. И если человек в друзьях, он, естественно, увидит ваш пост. И перейдет, ну, если ему интересна эта тема, перейдет по ссылке, посмотрит. Я, на самом деле, везде в WhatsApp статус публикую новое видео, чтобы люди, кто у меня в контактах, увидели это.
2: И Instagram... важно не стесняться, да, правда, вот на своих даже личных страницах это все публиковать, потому что тоже это какая-то такая, мне кажется, преграда иногда для людей, вот показать то, что ты сделал, да, то, что ты снял. Хотя цель блогерства именно и в этом.
1: Да, я, наверное, перестал уже стесняться, потому что я сделал новогоднее видео, смотрю, просмотров мало, я его просто тупо разослал ссылку всем. И сказал, с Новым годом вас. Хотя многие из них, я знаю, что подписчики, они это видео и так могли видеть в уведомлениях, но я все равно разослал. Поэтому стесняться точно здесь нельзя. И когда вы снимаете видео, нельзя стесняться. Рассказывать нужно как родным. Ну и распространять тоже.
2: По вашему мнению, 3 или 5 каналов, на которые следовало бы подписаться незрячим и слабовидящим людям? Что это за каналы? Можете ли вы их вот сейчас назвать и рассказать, почему? Вот, да, они нужны, важны, как вам кажется.
1: Вот этот канал, с которого я ушел, Tech for Blind, сейчас контента стало меньше, но на него тоже следовало бы подписаться, потому что там бывают обзоры всяких приложений для незрячих. Там бывают всякие лайфхаки для незрячих. В общем, тоже полезный. Мне еще... Очень нравится канал «Занимательная повседневность» называется. Там ребята Аня и Миша, по-моему, незрячие они. И вот они рассказывают, как они живут. Там просто про жизнь канал, но они часто рассказывают, как они что-то делают, как они на компьютере работают, как они с телефоном взаимодействуют. Они говорят, что этот канал в большинстве своем для зрячих, которые хотят посмотреть, как живут незрячие. Но мне кажется, что он и для нас полезен. Ну, вообще, почему-то приятные люди, мне на них приятно посмотреть. Конечно же, надо подписаться на мой канал, потому что я, как слабовидящий, и много чего интересного рассказываю для незрячих. У меня основной все-таки канал — это YouTube. Он называется PassWorld, буквы кириллические, русские. P-A-S, Прыхненко Александр Сергеевич, PASS, дефис, и World, W-O-R-L-D, как мир. Там заглавными, не принципиально, оно найдется. Можно написать Александр Прыхненко, найти тоже у меня в Ютубе. Коллега мой Николай все время говорил мне, что надо тебе в Телеграме канал. Коля у меня муза, он меня постоянно точит, вот сними это видео, давай, у Алисы нашли какую-нибудь там интересную фишку или глюк, давай запишем. Я говорю, да потом. Да нет, давай сейчас, ты потом отмажешься и не запишешь. И вот он меня пилил, что заведи Телеграм. Ну, я завел Телеграм, он называется Password. И какие-то неинтересные, на мой взгляд, для Телеграма материалы я туда не отправляю ссылки. Но в Телеграм бывает, я публикую то, что не публикую на YouTube. Подписчиков там 150 всего, поэтому я думаю, что там самые родные, самые близкие. Еще есть у меня ВК-видео. Туда я на самом деле редко выкладываю видео, потому что не хочу я сначала начинать собирать аудиторию, уже как бы получается в третий раз. Я верю, что YouTube все-таки должен работать, и я стараюсь поддерживать YouTube. Я своих подписчиков очень люблю. На каждую 1000 я разыгрываю приз. Вот будет 2000, мы разыграем приз стоимостью 2000 рублей. И я обещал, что до 5000 подписчиков мы будем делать с каждой 1000 такой розыгрыш. А больше 5000 там вообще подтянутся спонсоры, и мы вообще будем разыгрывать призы очень часто. Ну, я надеюсь на то, что так будет. Поэтому подписывайтесь. Я всех очень люблю, всех уважаю и ценю. Подписывайтесь, приходите. У нас теплая и дружная атмосфера.
2: Друзья, а если вам тоже хочется услышать интервью с вашим любимым блогером с инвалидностью, на которого вы подписаны, который у себя на странице рассказывает вам что-то интересное или полезное, обязательно делитесь с нами его контактами. Информацию присылайте на нашу электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Max по номеру 8025 502 6208.

0: эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом. Послушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.

0: этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
1: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
0: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александра Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова. Ну, я могу перечислять очень много таких громких имен. Они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди – принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
3: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое.

0: дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов. Но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры. Но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
1: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
0: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
1: В эфире Радио ВОС вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе «Квотирование для инвалидов». Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзеля Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОЗ состязались в трех дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к третьей всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Из регионов.
6: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
7: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
8: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
7: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
8: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
7: У вас большая семья была? Сколько детей было?
8: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
7: Старшая?
8: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что, вы знаете, в Краснодарском, вот, в это лето, в июле, были у нас эти, Краснодар брали немцы, Краснодар, и была война. папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву. Быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра... У нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да Вальке, ты оставь пышки». «Да, я скажу, что мыши изъели». Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Но я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные». А я кажу: «Не хочу». Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть, молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это что-то зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая, и качели. Я говорю: «Можно я вашу Машеньку покачаю?» Я хитрила. «Покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю, накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
7: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
8: Лампу, зажги лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь. И была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же. Но, видно, мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кричусь. Я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет приедет летом и зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка, видно, была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский, маршрут какой-то, сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
6: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
8: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать, но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
6: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
8: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая она. Я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
7: Да, да, да, у нас тоже так было.
8: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. За на обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я... Все, поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
7: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
8: В школе хорошо кормили. Да?
7: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
8: У нас радио провели в школах. Раньше не было, а потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
6: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
9: В каком году вы родились?
10: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская, в общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня, отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. А они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы Станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими... Понад огородами, главное, не по самой трассе, а так понад огородами, чего-то бояться. Вот, а потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, такой, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. Огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащут его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелело, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот он, а он на спине кабан лежит. Он это освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, что там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, Но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартира хорош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет и в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много, поворачивается и уходит. Она же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
11: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
10: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, я, правда, мы спали... Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через 2, где-то, наверное, 5 часов, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
11: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
10: Бомба у соседей там упала в огороде. Меня осколками...
12: 43-й год, скажи.
10: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
11: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
10: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре, в станице. Говорит, сходите, хоть батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
11: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
10: Ну да.
11: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
10: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
11: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождения. Это уже где-то 21 января 1943 года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Ведь он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия. И когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там, на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется. Хемер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. Угу. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это, купи папиросы, продай. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал. наверное, и, ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
5: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
6: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование. Сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
6: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все. И лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику. Когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы слушателя подхватывает и несет

каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба. Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но труднопереводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Шел по коричневой лесной дороге человек в больших сапогах и зеленой шляпе. За спиной у него покачивались разноцветные картонные коробки. Посвистывали упругие ветки, задевая за высокую шляпу. Похрустывали камешки под каблуками.
1: Кондитер крендель испечет, столяр сколотит стулья, а шляпу новую сошьет, конечно, мастер Тулья. Конечно, конечно, конечно, мастер Тулья. Конечно, конечно, конечно, мастер Тулья. В моих руках танцуя шьет обычная иголка. Любое дело оживет, когда берешься с толком. Конечно, конечно, когда берешься с толком. Конечно, конечно, когда берешься с толком.
0: Конечно, конечно, ведь это мастер Тулья. Он неплохо поработал, шляпы удались ему на славу. Распродал все до одной.
1: Я расскажу вам, не тая, секрет моей науки. Чтоб дело спорилось, друзья, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Но есть еще у мастерства другой секрет простой, что не должна быть голова ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой.
2: Уже полдень. Мохнатые шмели попрятались в траву. Пора и мне отдохнуть. Какая чудесная полянка. Жаль, что из этой поляны нельзя шить большую зеленую шляпу, а из тонкой тропинки сделать ленту с тройным бантом. То-то была бы шляпа.
3: С самого утра я не брался за ножницы и нитку с иголкой. А для любого мастера это слишком долго.
4: А вырежу я что-нибудь из пустых картонных коробок. Их у меня вдоволь.
2: Где мои ножницы? Так. Получился домик. Еще один. И еще. Желтый, синий, оранжевый. Целый картонный город. Вот из этого круглого донышка вырежу городские часы. Их надо сюда, на площадь. Площадь картонных часов.
3: Ай-яй-яй-яй-яй. У меня совсем не осталось целых картонок. Из чего же я вырежу человечков? Ну, ничего не поделаешь.
2: Придется их шить из обрезков.
5: Картонные часы уже начали отсчитывать время.
2: О, засиделся я здесь. Пора мне. Ну что ж, живите счастливо, картонные человечки.
0: Мастер Тулья спрятал ножницы, полюбовался на картонный город и улыбнулся. Всегда приятно сделать что-нибудь красивое. И тут он заметил, что от рук и ног каждого человечка тянутся нитки. Он забыл их отрезать. Но острые ножницы так удобно лежали в кармане, и мастер Тулья впервые в жизни поленился. Он еще раз полюбовался на картонный город и весело пошел дальше.

0: Легкий ветерок струйками пробегал по траве, шуршал прошлогодними сухими листьями и вдруг выкатил из придорожной канавы смятую конфетную обертку. Из нее выбрались маленькая девочка и маленькая коричневая собачонка.
1: Кто ты такая, девочка?
2: Я девочка с конфетной обертки. Зовут меня Вафелька. А это моя собачка-шоколадка. Наша конфетная обертка порвалась. Теперь нам некуда вернуться и негде жить.
1: Я тебе постараюсь помочь. Иди все время прямо. На поляне увидишь картонный город. Найди там кондитера. Я думаю, для девочки с конфетной обертки у него найдется работа. А если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, отправляйся в большой город на ярмарку. Спросишь мастера Тулью.

0: А в это самое время, как раз неподалеку от большой дороги, под старым дубом, сидел и ел чернику лесной разбойник Крага. Рядом с ним лежал его пистолет. Этот пистолет был большой и ржавый.
1: Шоколадка! Ко мне!
2: Эй, шоколадка! Пойду-ка я тихонько за ней следом.
1: Шоколадка, не отставай! Шоколадка, смотри, вот он, картонный город. Ура! Не отставай, шоколадка! Идем к дому, конечно, тебя!
2: Город картонный, домишки по колено, а человечки-то маленькие. А мой дедушка, знаменитый разбойник Ботфорд, что говорил? Маленького легче ограбить. А уж он-то знал, что говорил. Так-так, посмотрим, кого сначала ограбить. Пашбачник. О, мне как раз нужны новые красные сапоги с кисточками. Эй, хозяин, хозяин! Где у тебя сапоги самого большого размера? Молчит. Ниточки какие-то у него за спиной. А ну, дерну посильнее. А засуетился тот же.
3: Сапоги неси, а то я тебя сейчас так дерну.
2: Забегал. Давай, давай, давай, давай. Моему дедушке, знаменитому разбойнику Ботфорту, и не снилась такая удача. Ведь если этих человечков дергать за ниточки, то легко можно будет заставить их делать все, что я захочу. Теперь у меня будет все. И любить меня будут все до одного. Попробуй не любить, не уважать. Ниточки-то в моих руках. Быстро дерну, коли что не так. Эх! И заживу. Моему дедушке и то так хорошо не было, как мне.
4: Мой дедушка разбойник, разбойник, разбойник, был в самом деле очень знаменит. Кто мимо дедушки пройдет, все деньги сразу отдает, иначе будет бить, иначе будет бить. Нет, и времечко лихое, когда можно было жить.

0: С этими словами разбойник Крага пустился по городу и стал всех безжалостно дергать за ниточки.
1: Где ты, времечко лихое, когда можно выложить раскуем? Неужели это время не вернется?

0: А Вафелька тем временем успела миновать площадь картонных часов. По кривой улочке дошла до синего домика с тремя окнами и увидела вывеску.
1: Торты и пирожные всевозможные.
2: Кто там?
1: Добрый день! Вы кондитер?
2: Вот когда меня отрывают от работы, я становлюсь таким рассеянным. Никак не могу вспомнить, зачем я пошел к дверям.
1: Вы, наверное, пошли мне открывать.
2: Да? Ты так думаешь? Ну что же, очень-очень может быть. Тогда заходи скорее в дом и скажи, чего ты хочешь.
0: Войдя в дом, Вафелька увидела посреди комнаты стол, на котором, словно разноцветный коврик, лежал огромный ломоть мармелада. Вокруг стола бегал толстый человечек и резал мармелад на маленькие звездочки. Одну мармеладную звездочку он клал в коробку, а две другие себе в рот.
2: Послушай, Патока, ты не знаешь, зачем я сюда пришел? Я никак не могу вспомнить.
3: Вы привели сюда какую-то девчонку.
2: Да?
3: Да.
2: А, да-да-да, ты прав, да-да-да-да. Я совсем забыл. Девочка, скажи мне, девочка, кто ты и зачем пришла?
1: Я Вафелька, девочка с конфетной обертки.
2: Ага.
1: Я могу помогать вам делать торты и конфеты с начинкой.
2: Угу. Ну что же, хорошие помощники нужны в любом деле.
3: Нам не нужны помощники. Вот, ну, у нас уже есть помощники. Я помощник.
4: Ну что же, пообедал я плотно. Пора и за кондитера приниматься. Эй, кондитер, подавай мне все запасы шоколада. Я, пожалуй, попробую твой шоколад.
5: Что? У меня для вас нет шоколада.
3: Простите, простите, скажи, а детский?
4: А детский, значит, лучший. Неси. Ну, чего стоишь? И тебе достанется кусочек маленький.
3: Я сейчас.
2: Что ты, Патока, что ты? Детский, это значит для детей. Я не дам.
4: Послушай, старая ковришка, долго я буду ждать. Дай только просуну руку в окно. Я тебя так дерну, что...
1: Как вы смеете грубить?
4: Что ты на меня лаешь? Шоколадная собачка. Ты на меня лаешь? Я тебя съем.
1: Трогать шоколадку, она ведь живая. Стойте, куда вы?
0: Но разбойник Крага даже не обернулся. Он подметал бородой крыши домов, подымая за собой облако пыли.

это время по большой дороге катилась тележка бродячего артиста. В ней среди тряпичных игрушек сидел скоморох Дудка.

тайничкой кулис. Легкий занавес повис. Зал не дышит от волнения, а на сцене представление. Пускай мы куклы, но мы не куклы бессловесные. А мы артисты, артисты всем известные. Пускай мы куклы.

0: скомороха Тутки было прекрасное настроение. Он вертелся, крутился, ягозил, толкался, пихался, подпрыгивал, подскакивал.
1: Пускай мы куклы, пускай мы куклы, но мы не куклы бестолковые. Картонные, типичные артисты, необычные артисты образцовые.
0: Ну вот, скоморох Дудка высунулся из тележки, зацепился колпаком за упругую ветку бузины, она распрямилась, и скоморох пулей перелетел через кусты сквозь ветки старого дуба. Посыпались тяжелые желуди, и вместе с ними Дудка шлепнулся прямо на улицу картонного города.
2: Ох, ох, ох! Полет был неплох. Да после такого полета что-то вставать неохота.
3: Шоколадка, шоколадка моя, он ее съест.
2: Девочка, да ты не поешь, не скачешь. О чем же ты плачешь? Я скоморох Дудка. Расскажи свое горе, Нутка.
3: Он унес мою шоколадку. Он хочет ее съесть. А она ведь живая.
4: Погоди, погоди, не тарахти. Какой шоколад? Не пойму.
2: Придется поглядеть самому.
5: Ну-ну-ну, лохматый, не дергайся. Не дергайся, не соображу я что-то. Если ты шоколадка, то почему ты лаешь? А если ты собака, то почему шоколадка? Как же я тебя есть буду, а?
3: Дудка, Дудка, это он схватил мою собачку шоколадку, он.
4: Ладно, девочка, не плачь-ка, возвратится к тебе собачка. Эй, злодей, отдавай собаку, иначе затею драку.
2: И смотри, староста, мол, я еще не таких побивал.
5: Эх, какая-то заплатка в колпаке. Мне угрожать вздумала. Да я тебе... Ой, ой, собачья шоколадка. Ты что кусаешься? Больно. Пусти палец.
3: Шоколадка, ко мне.
4: Бежим.
5: Держи.
3: Скорее, скорее. На площадь картонных часов. Скорее.
6: Дружище кондитер, и вы пришли на площадь картонных часов?
7: Я смотрю, почти весь город собрался.
6: Он пришел ко мне, и я отдал ему самый лучший кусок холста.
8: А у меня он взял весь запас медных гвоздиков.
6: Да, и у вас тоже.
7: А кто же этот человек?
4: Мы не знаем.
6: Он просто разбойник.
4: Ну что вы, сосед, так сразу разбойник. Он просто большого роста.
9: Я его знаю.
8: Откуда, падок?
9: Он мне шоколад обещал.
6: Смотрите, да. Смотрите, это он! Он за кем-то гонится!
4: Да-да-да-да!
10: Поймал.
7: Вот так ты попался мне, тряпичный человечек. Вот.
4: Ах, злодей, бородач, негодяй, глупый кракер, белая коряга, отпусти, не хватай, не то у меня получишь, только так развернуться получше.
7: Ах, так, вот я тебя в карман. Эй, Патка, есть у вас тут подвал покрепче и потемнее? Я посажу туда этого тряпичного человечка.
9: Есть, у нас есть мыльный подвал.
7: Какой?
9: Мыльный. Ну, там мыльные пузыри хранятся. Мы летом их надуваем, а зимой ими топим.
7: Это как же?
9: А вот проколешь мыльный пузырь иголочкой, и теплый воздух так по комнате расплывает.
7: Ну, мыльный так мыльный, лишь бы подвал веди. А завтра я распорю этого тряпичного человечка на лоскутки и заставлю портного заделать мои карманы. Теперь, когда в моих руках целый город, мне нужны большие карманы без прорех. Эх, на лоскутки. Такого не придумал бы даже мой дедушка Ботфорд, хотя он и был знаменитым разбойником.
6: Я же говорил, что он разбойник.
4: Пожалуй, вы правы, он действительно разбойник.
7: Кто посмел сказать, что я разбойник? Кто? Я... Кто же я? Я... Король! Ваш король! Запомните это.
8: Короли тоже бывают разбойниками.
10: А разбойники иногда становятся королями.
11: От разбойника и от короля лучше держаться подальше.
7: Что вы хотите, разбежаться? Ничего не выйдет. Вы все в моих руках.
0: Крага стал хватать каждого за ниточки на спине. Он связал их все в один большой узел, так что теперь никто не мог сделать и шагу в сторону. Скомороха дудку Крага заткнул еще глубже в карман и отправился вслед за патокой на окраину города. Было уже совсем темно, когда Крага швырнул дудку на холодный и мокрый пол мыльного подвала.
7: Эй, ты! Не скучай без меня, я завтра утром вернусь. То-то темно на улице, еще нападет кто-нибудь.
3: Ой,
7: я с городскими разбойниками не знаком. Мой дедушка что говорил? Лучше никого не встретить, чем встретить незнакомого разбойника. А ты, Патка, знаком?
3: С кем?
7: С разбойниками, с городскими.
3: Нет.
7: О, страшно.
3: Да.
7: Вот уже. Пойдем отсюда.
3: Пойдем.
12: Тихо, шоколадка, тихо. Они ушли. Дудка! Дудка! Ты здесь? Это я, Вафелька.
13: Здесь я, здесь. В плесени весь. Донимают комары. Выше лезут из норы. А вокруг меня шары. Скользкие и пыльные. Да к тому же мыльные.
12: Ну не унывай, Дудка. Мы с шоколадкой пойдем в большой город на ярмарку. Там живет мастер Тулья. Он нам всем поможет. Не унывай.
13: А я унывать не умею. Есть у меня затея. От нее под замком веселее. Идите домой, вам пора. Ждите до утра.
0: А утром произошло вот что. Лишь только разбойник Крага распахнул дверь подвала, как тут же сквозняком подхватило мыльные пузыри. Они вылетали наружу, голубые цвета неба, оранжевые цвета солнца, зеленые цвета травы. На самом большом, обхватив его руками, летел скоморох Дудка. Он поднимался все выше, над крышами, над флюгерами, над деревьями.
14: Эй, мыльный пузырь! Раздувайся вширь, раздувайся вбок, дуй, ветерок.
7: Куда ты?
15: Вернись, чего скажу?
14: Я вернусь. Эй, мыльный пузырь, иди высоко. Через леса и горы! А вот и большой город! Как скоро!
0: И вдруг... со стеклянным звоном лопнул мыльный пузырь, и скоморох Дудка кувырком полетел вниз. Но шлепнулся он не на каменную мостовую, а на деревянного карусельного коня. Карусель кружилась. Рядом стоял толстый карусельщик.
16: Плати деньги. Деньги плати.
0: Дудка проносился мимо карусельщика на деревянном коне и каждый раз выкрикивал по слову, но карусельщик ничего не мог расслышать.
16: Плати деньги.
14: Я Дудка.
16: Какая утка?
14: Мне нужен!
16: Какой ужин?
14: Мастер Тулья!
16: Какие стулья?
14: Я девочки!
16: Что на девочки?
14: С конфетной обертки!
16: Конфетные обертки не принимаем. Стоп, карусель, стоп, стоп, стоп.
17: А, попался мошенник, плати.
18: Вы ничего не поняли, я хотел...
17: Покататься на карусели, понимаю, ездить по кругу самое спокойное занятие на свете. Многим нравится, но надо платить.
18: Нет, вы все перепутали. Мне нужен мастер Тулья. Где мне его найти?
17: Тулью? Что ж ты мне раньше не сказал? Тулью знает каждый. Он самый волшебный мастер на свете. Толстяки в его шляпах становятся худыми. Низкие – высокими. Модницы – красивыми. Вон его мастерская.
18: Спасибо!
0: Узнав, по какому делу пришел скоморох Дудка, мастер Тулья отложил в сторону недошитую шляпу, посадил Дудку себе на плечо и ни минуты, ни медля отправился в путь. Когда мастер Тулья добрался до картонного города, он увидел, что на площади картонных часов кипела работа.
5: «Быстрей, скорей, еще быстрей, еще скорей!»
0: Парикмахер стриг бороду, краги.
5: «Быстрей!»
0: Портной заглаживал заплаты на карманах, краги.
5: «Скорей!»
0: Повар готовил обед, а кондитер – торт для краги.
5: «Еще скорей!»
0: А сам крага сидел посреди площади на толстой афишной тумбе, и от всех человечков к нему тянулись ниточки. Он их крепко зажал в кулаке.
19: Что здесь происходит? Остановитесь!
20: Я, кажется, пришел вовремя.
5: Ну зачем ты меня напугал? У меня даже руки задрожали. Видишь, я выпустил все нитки, и теперь никак не могу их подхватить.
20: Это и есть крага?
18: Это он!
12: Да, он!
5: Да!
20: Самый обыкновенный грабитель. И ничего больше.
5: Я не простой грабитель. Мой дедушка Ботфорд был знаменитым разбойником.
20: Нашел чем гордиться. Разбойник может быть знаменит только разбойничьими делами.
5: Да, ну, мой дедушка Ботфорд был очень грозным, а у меня его характер.
20: Тогда с тобой придется поговорить по-другому.
5: Как по-другому?
18: Кулаками!
5: Постой, ты не дослушал. Мой дедушка Ботфорд был еще очень послушным. А у меня его характер. И если меня очень попросишь, то я могу и сам уйти. Ну, не хотите, и не надо.
12: Он испугался.
20: Ну, теперь, кажется, все в порядке. Нет? Чтобы никто не смог больше заставить вас делать то, чего вы не хотите, завяжу-ка я каждому концы ниточек от головы и рук крепким узелком. Так голова и руки будут слушаться друг друга. Захочет голова работать, и руки работают. Руки работают, и голова тоже.

0: Ну, надеюсь, теперь вы будете счастливы. Ведь это не так трудно, если всегда помнить три чудесных слова. Доброта, свобода, мастерство.
1: Доброта, свобода, мастерство.
2: И все действительно были счастливы с тех пор. Ну, а Крага все еще живет под старым дубом у большой дороги. Он вспомнил то, что ему говорил дедушка, знаменитый разбойник Ботфорд. Если тебе плохо, придумай что-нибудь. Вот он и придумал. Взял себе в помощники патоку, все-таки они немного подружились, собирает в лесу чернику и носит ее кондитеру. А кондитер всегда угощает Крагу пирогом с печеной черникой. Вот так-то. Ничего не поделаешь. Все любят настоящих мастеров, и никто не любит настоящих разбойников.
3: Я расскажу вам, не тая, секрет моей науки, чтоб дело спорилось, друзья, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Но есть еще у мастерства другой секрет простой, что не должна быть голова ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой.
4: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
5: На лесной полянке, в избушке из березовых веток, жил да поживал серый волк. И был он очень одинок. Тоскливо было серому волку. И чтобы справиться со своей тоской, волк регулярно навещал соседнюю деревню. Там он таскал кур, гусей, поросят и прочие лакомства. Но вот как-то раз утащил волк теленка. Да что там теленка? Теленочка! Крошечного такого, почти игрушечного.
6: Какой маленький! Какой хорошенький! Вкусный, наверное.

0: Вроде и мужчина. Ты что, вчера родился, что ли, а?
1: Нет, сегодня.
0: А, и другое дело, и другое дело. Понимаешь? Ладно. Спи пока, мист. Там разберемся, кто я тебе, мама или папа. Да, такого маленького, такого несмышленого. Даже неудобно есть. Пускай подрастет немного, вещи прибавит, а то, да? А то, мама,
2: Проснувшись на следующее утро, волк хотел было подольше поваляться в кровати, но теленочек уж был тут как тут.

0: Волк и сам бы с удовольствием позавтракал. Например, жареной телятинкой. Но при одном только взгляде на малыша глаза его наполнялись слезами умиления. Волк забегал по дому. Он заглядывал в печь, в чулан, в погреб. Но, увы, там не было ни крошки. За этим занятием волка и застала кумушка лиса.
1: Кто мычал?
2: Я мычал.
0: Но лиса уже заметила теленка. Пришлось волку объясняться.
2: Вот. Есть хочет регулярно.
1: Ой, волк, давай лучше мы его съедим.
2: Да что ты, что ты? Он же такой маленький.
1: Хм, верно. Вот вырастет, тогда и съедим. Тогда его станет больше.
0: Лиса ушла по своим делам, а волк сел на скамеечку и стал думать, чем же ему кормить теленка. Неподалеку жила матушка-коза. В запасе у нее всегда имелось свежее молоко. Прежде волк никогда не заглядывал к соседке. Целых полчаса объяснял козе волк, что у него живет маленький теленочек и что ему нужно много есть. Наконец, коза поверила волку и нацедила целое ведро парного молочка. Молочку теленок страшно обрадовался, а волк не мог нарадоваться, глядя на теленочка.
2: Хорошенький какой! Ты иди, иди погуляй пока, а я тут по хозяйству. Только осторожно, а то в лесу тут всякие шляются разные.
0: Теленок побежал в лес, а волк взял метлу, швабру и занялся уборкой.
2: Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут.
0: В это время во двор к волку заглянул лесной кабан с папироской в зубах.
3: Что делаем, папаша?
2: Не видишь, что ли? Стираем теленку.
3: А, лиса говорила. Ты еще с ней собирался поделиться.
2: Ну, собирался. Посмотрим.
3: Ну, бывай, отец.
0: Кабан усмехнулся и заковылял прочь. Словно почуяв неладное, волк побежал следом и не ошибся.
4: Да что, дядя?
2: Я тебе покажу, дядя. Из чего вздумал ребятенку цыганку совать?
0: Теперь уже волк не отпускал теленочка в лес одного. Впрочем, малыш не очень-то и скучал без леса. Единственное, что ему было нужно — вкусная еда.
1: Есть хочу!
3: Почитай пока про тебя.
0: Волк оставил теленку книжку с картинками, а сам побежал на поиски еды. Он вышел на лесную дорогу, спрятался за кусты и стал ждать. Вскоре на дороге показалась телега, доверху груженная сеном. Правил ею маленький смешной мужичок. Волк нацепил на нос темные очки, взял в лапы палку и выскочил из-за кустов.
2: Жизнь или сено?
0: Мужичок так перепугался, что с радостью отдал не только сено, но и телегу.
1: Вернувшись домой, волк увидел, что теленок уткнулся носом в книгу и горько плачет.
5: Герасим, собачка, воду.
2: Ладно, пойдем, я покушать тебе принес.
1: Пока теленок уплетал за обе щеки свежее сено, волк решил сам почитать книжку. За этим занятием его и застал Михайло Потапыч.
6: Ты чего, сосед?
5: Книга больно жалостливая. Не могу прямо читать.
6: Слушай, тут лиса говорила, что ты теленочка откармливаешь.
5: Кто? Я? Ну, вообще-то кормим.
6: Значит, поделим.
1: Так проходили дни за днями. Теленок ел все больше и больше, но зато и рос не по дням, а по часам. Волк полюбил теленка как родного. Да и теленок к волку привязался.
7: Слушай, тот, что с зубами наружу, говорил, что я тебе не родной.
5: Ну ты что, смотри, во, вылитый я, понял?
7: Ага.
1: Есть ну хочу. Что ты поделаешь? Решил волк в работники наняться. Побежал в село, заглянул во двор к тому мужичку, у которого сено брал. Мужичок-то сначала не понял, зачем к нему волк пожаловал. Испугался.
5: Волк!
1: Но волк вовсе не хотел есть мужичка. Он взял топор, засучил рукава и принялся рубить дрова. Целую поленницу дров заготовил. За это мужичок волку еще одну телегу сена подарил.

0: слушай.
1: Все крепче и крепче любил теленка волк. И совсем забыл о том, что обещал поделиться своей добычей с лесными соседями. Но соседи об этом не забыли.
2: Волк, теленок-то уже подрос.
3: Да вы что? Он еще маленький.
2: Ничего, нам хватит на всех.
3: Не дам! Мой он, мой!
4: А сейчас будет общий.
5: А может, не надо?
2: Надо.
1: И троица грозно двинулась на волка. Однако серый решил защищать своего теленка до последнего. Он встал в боксерскую стойку и начал медленно отступать к сараю. Но тут произошло неожиданное. Дверь сарая распахнулась, и во двор выбежал молодой, здоровый бык. Завидев его, любители дармовой телятинки задрожали от страха и кинулись на утек. Но бычок догнал их и сполна угостил своими крутыми рогами. Больше всех досталось медведю.
5: Ну, я же говорил, что не надо.
1: Спина у него оказалась самой широкой. Да, не зря кормил волк своего малыша. Вот какого защитника вырастил себе под старость.
6: Сынок,
3: папаня, ну вот то-то, а то мама.
7: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
8: Переход улицы Усиевича разрешен.
7: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
9: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
7: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
8: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
7: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
10: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
11: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
12: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
0: очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
6: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
13: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
14: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе «Квотирование для инвалидов». Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзеля Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОС состязались в 3 дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
8: Старые знакомые.

0: истории фантастического успеха Муслима Магомаева нет белых пятен. Ни сенаторской мафии, ни элвисовской мистики. Все ясно, как божий день. Одарен природой, любим властями, боготворим публикой. И все-таки одна загадка есть. Загадка Муслима Магомаева – это его неожиданное исчезновение с большой сцены. Никаких прощальных туров и последних концертов. В возрасте, который любимый им Тита Гобби называл самым благодатным для баритона, Магомаев просто замолчал. Но почему?
1: Той минуты, как увидел я.

94-й год. Растерянная Москва, холодные улицы, покореженные телефонные будки, театры пустые, у Михаила Шуфутинского аншлаги, из ларьков на Белорусской истошно мяукает «Лада Дэнс». В четвертом по счету ларьке небритый продавец, матерясь, роется в столбиках магнитофонных кассет и, наконец, выкладывает обшарпанную коробку с криво нацарапанным «Магомаев». Запись явно сделана с грампластинок, шипит, шуршит, время от времени заедает на одной фразе. «Ты моя мелодия, мелодия, мелодия». В захламленной общажной кухне пожилой вьетнамец выныривает из-за алюминиевого бака, где у него что-то варится, и прислушивается. Он торгует на рынке, в студенческом общежитии живет незаконно, раз в месяц занося комендантше баул с китайскими шмотками и травит будущих инженеров жутким запахом вареной в азиатских специях селедки. Он совсем не говорит по-русски, а понимает только цифры. Что ему это? Мелодия. Но он слушает, улыбается, а потом вдруг сообщает: «Муслим».

sur

0: приходит лето.
1: Магомаева называли советским Элвисом, имея в виду, конечно, не музыкальную составляющую, а силу воздействия на публику и умение взять над ней власть первыми же звуками. Армия безумец, готовых умереть за один взгляд Магомаева, могла бы соперничать с легионом элвисовских фанаток. А по количеству и качеству мифов вокруг своей персоны советский певец номер один легко обходит короля в первом же повороте.

Воспитывали Муслима бабушка Бейдигюль и дядя Джамал, отец Магомед. Погиб на фронте за несколько дней до победы. Был он веселым, бесшабашным, по жизни шел стремительно, не оглядываясь назад. Театральный художник, он не сохранил ни одной своей работы, ни набросков, ни эскизов. Уничтожал все сразу после выпуска спектакля. Дело сделано, надо двигаться дальше. Магомед умел настоять на своем. Не ища одобрения семьи, женился на актрисе Айшет Кинжаловой, турчанке по отцу, адыгейке по матери. Когда началась война, отказался от брони и ушел на фронт. Возможно, именно потому, что семья Магомаевых восприняла этот брак как мезальянс, после гибели отца маленький Муслим остался с дядей. Отношения Айшет с семьей мужа были, мягко говоря, непростыми. Овдовев, она не захотела оставаться в доме свекрови, предпочла кочевую жизнь актрисы и уехала, оставив сына на попечении мужниной родни. Воспитанный в кавказских традициях, уважение к старшим, Магомаев ни разу в жизни не сказал о матери плохого слова. Но, видимо, долго не мог простить ей желание строить жизнь по собственному разумению. Во всяком случае, быть на нее похожим внешне маленький Муслим не хотел. Даже повязывал на ночь платок, чтобы прижать нос и избавиться от унаследованной от Айшет курносости.

эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня.

Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы и

мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли гроза.

Сегодня таких, как Магомаев, называют мажорами. Няня, домашняя учительница музыки, элитная школа, привольное житье на дядиной правительственной даче, отдельная комната, невиданная по советским временам роскошь. Был ли ребенок мил, непонятно, но что резв, сомнению не подлежит. Бабушка боялась заходить в детскую. Увлекшись электротехникой, Муслимчик подсоединял провода к чему ни попадя, и Бэйди Юль пару раз ударила током. Однажды утром не самый прилежный ученик школы при Бакинской консерватории Муслим Магомаев проснулся и обнаружил, что у него появился голос. Причем не трогательный подростковый дискант, а сочный, природно поставленный баритон. Сначала я не очень понимал, что происходит. Петь казалось мне таким же естественным, как дышать. Я уходил на берег моря и орал во всю глотку, испытывал связки на прочность. Чудом не сорвал голос. А потом решил, что однажды всех удивлю. Удивил. Спел на семейном празднике, чем поверг в шок и бабушку, и дядю. Нет, они знали, конечно, что мальчик чрезвычайно музыкален. Но когда из горла худенького подростка, выглядящего лет на 12, льются звуки такой красоты и мощи, это действительно чудо.

Для самого Муслима голос был прежде всего источником удовольствия. Он пел, потому что любил петь. А вот ранний и оглушительный успех стал билетом в самостоятельную жизнь. Едва закончив школу, Магомаев объявил семье, что влюбился и намерен жениться. Был ли тот ранний брак ошибкой? Очевидно, нет. Семейная жизнь развалилась меньше, чем через год, но зато у Магомаева родилась дочь Марина, его единственный ребенок. А потом он познакомился с Тамарой Синявской. Встретились, влюбились. Тамара тогда была замужем. Несколько месяцев мучительного любовного треугольника, простое решение и свадьба. Трудно ли жить с певицей? Как раз наоборот. Не знаю, что бы я делал, если бы моя жена была математиком. Отдавая должное огромному эстрадному успеху мужа, Тамара Синявская, тем не менее, не раз говорила, что для нее Магомаев прежде всего оперный певец. У вас классическое образование. Вы стажировались в Италии. Вас в Большой театр приглашали. Почему же вы предпочли эстраду? Спросила его как-то журналистка. Магомаев прикурил очередную сигарету и ответил: «Да мне просто это было скучно. А уж служить в театре – это вообще не для меня. Эстрада давала мне свободу». Однажды, правда, она же чуть было не лишила его свободы, причем в самом буквальном смысле. Концертная ставка Магомаева была около 200 рублей за площадку. Стадион он собирал легко. Достаточно было одной афиши, билеты на концерт сметались в мгновение ока. Понятное дело, артист с такой доходностью был лакомым кусочком для всевозможных концертных администраторов. В середине 60-х Магомаеву предложили тройную ставку за трехчасовой концерт на ростовском стадионе. 45 тысяч зрителей. Все согласовано с Министерством культуры. Вот официальная ведомость. Получите, распишитесь. О том, что в Минкульте об этой тройной ставке ни сном, ни духом, Магомаев узнал, гастролируя в Париже. «Не вздумай возвращаться», – предупредили друзья. «Это срок». И ведь он мог бы остаться. Директор Парижской Олимпии сулил советскому соловью золотые горы и блестящее европейское будущее. И, честно говоря, я много раз хотел уехать из Союза. Ну, не пошло бы с карьерой певца, занялся бы чем-нибудь другим. Останавливали два обстоятельства. Во-первых, у меня дядя занимал крупный партийный пост. Племянник-невозвращенец означал бы конец его карьеры. Во-вторых, я не из тех, у кого где хорошо, там и родина. При всех минусах СССР сбежать на Запад было бы с моей стороны черной неблагодарностью. А потом, по большому счету, я и здесь почти всегда делал, что хотел. «Старик Брежнев меня любил», — говорил Магомаев. «Помню, как-то сидели с друзьями в московском ресторане, и вдруг кто-то говорит: хорошо бы сейчас в Сочи, на море. Я позвонил куда надо, и через несколько часов мы всей компанией уже садились в самолет». В Европе Магомаев не остался. Вернулся домой и, что называется, отдался на милость правосудия. От тюрьмы его спасло благоволение партийной верхушки. Говорят, за него поручилась сама Фурцева. Посадить не посадили, но петь запретили. Никаких концертов и гастролей, сиди, мальчик, в родном Баку. «Ну, я разозлился, конечно», – вспоминал Магомаев. «На гастроли нельзя, на телевидение не зовут, записываться не дают». Злился Магомаев сильно. Времени, правда, не терял. Закончил за время вынужденного молчания консерваторию. За год прошел весь курс и блестяще сдал экзамены. И, возможно, появился бы в бакинской опере блестящий баритон, если бы однажды опального певца не вызвали в КГБ Азербайджана. Оказалось, что послушать Магомаева желает сам Юрий Андропов, всесильный шеф КГБ. «Один звонок мог изменить всю жизнь», – пожал плечами Магомаев. «Такая была система».

0: Магомаев признавался: «Я счастливый человек. Я всегда делал только то, что хотел. Приказов ничьих не исполнял, никому не подчинялся. Пел, пока это доставляло мне удовольствие. Потом понял, что надоело. Я с 14 лет пою, сколько можно. Потому и прекратил. Хочу, чтобы люди помнили меня только молодым и живым». Удивительное дело, но у Магомаева хватило воли следовать этому решению до конца. А ведь его упрашивали вернуться на сцену и даже подружески стыдили, мол, как можно, будучи в такой вокальной форме, петь исключительно для близких. Эстрадная молодежь, уловив тренд на ретро, наперебой предлагала ему дуэты. Но Магомаев отказывался, делая исключение лишь для единиц, вроде группы «Лицей».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
0: Муслим Магомаев. Вечно молодой. В середине 90-х Муслим Магометович время от времени появлялся на телевидении. Но в отличие от звезд ушедшей советской эпохи, не для того, чтобы сокрушаться о воинствующей бездарности новых кумиров. Магомаев вел интеллигентные беседы со Святославом Белзой и рассказывал о людях вроде Марио Ланци и Джузеппе Ди Стефано, имена которых мало что говорили публике, даже той, которая в 60-х сходила с ума по самому Муслиму. Сейчас в этих программах поражает даже не то, с каким увлечением Магомаев говорил о малопопулярной в новой России оперной музыке, а его редкое умение искренне восхищаться чужим талантом. Причем в этом восхищении он ни разу не сбился на фамильярность, ни разу не причислил себя к когорте великих. Это титаны, гении, а я просто неплохой певец.

0: А еще Муслим Магомаев был неплохим писателем. Его книгу «О Марио Лансе», изданную в начале 90-х, можно смело назвать одним из лучших образцов биографической беллетристики. И неплохим художником, который, впрочем, не выставлялся и называл свои работы дилетантскими. Вообще, ко всем своим занятиям вне музыки Магомаев относился с изрядной долей самоиронии. «У меня один кусок глины на всю жизнь. Быть художником – это значит работать, а я ленивый». В книге воспоминаний он был довольно безжалостен к себе. Взрывной, нетерпеливый, упрямый. Но поразительным образом, не отрицая, что все это правда, ни один из коллег Магомаева никогда не сказал о нем ни единого дурного слова. У него не было врагов. Совсем. Вообще. Что для человека его славы почти невероятно. Возможно, секрет в том, что Магомаев обладал даром еще более редким, чем музыкальный. Он умел принимать жизнь такой, какая она есть, и радоваться ей, несмотря ни на что.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: не общался с людьми больше, чем когда-либо. Он не раз говорил, что жизнь полна удивительных подарков. Взять хотя бы интернет. Радовался, что на его сайт приходит много молодежи. Еще больше, что молодежь качает классическую музыку и задает вопросы. На них, даже самые дилетантские, Магомаев неизменно отвечал. Причем не протокольно, а обстоятельно и от души.
1: Знай всегда вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев

придерживался правил. Слабости усматривая зло, скольких жизней

0: боитесь потерять друзей.
1: Свою тяжелую болезнь Муслим Магомаев скрывал до самого конца.

власть именно потому, что принадлежит мужчине. Умному, глубокому, ироничному и свободному. И неизвестно, звучал бы он так же прекрасно, если бы Муслим Магомаев был другим человеком.

0: Программа подготовлена на основе материала «И вечно молодой» журнала «Стори» номер 4 за апрель 2012 года.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Вы слушаете радио. Прямой эфир на Радио ВОС. Около спорта.
4: Всем добрый день. В эфире «Около спорта».

0: у микрофона Василий Дрожжин, и мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам в 17 часов 19 мая по московскому времени. Ну что, раз сегодня мы, пользуясь возможностью, вышли в прямой эфир, я с удовольствием призываю всех, у кого такая возможность есть, к нам присоединяться по номеру 8 800 100 ровно 2015. Сегодня со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, редактор портала OTS.ru, тифлокомментатор. Слав, привет.
1: Да, всем привет.
0: Ну и сегодня мы поговорим про завершившийся чемпионат России по футболу, подведем некоторые итоги. Очень символично получилось, что мы с тобой обсуждали возобновление чемпионата после зимней паузы, и сейчас, вот через некоторое время, уже, собственно, чемпионат завершился, как-то быстро пролетели эти месяцы. Ну и, собственно, поговорим сегодня про развязку, про чемпионство, про тех, кто чемпионат покинул, про команды, которые в него вошли. Тут есть у нас и совсем дебютанты, ну и также еще две команды определятся буквально на этой неделе. Кроме того, в конце недели у нас определится и победитель Кубка страны. В общем, события еще в чемпионате России, с одной стороны, не заканчиваются, но по факту уже главные места распределены. Давай, наверное, начнем с главного. Как тебе развязка вот этой чемпионской гонки, которая фактически до последнего тура была уже третий сезон подряд? С одной стороны, это, ну, здорово и хорошо. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, рекорд, обгоняет по этому показателю «Спартак». В целом, как ты относишься вот к результату? Не знаю, были ли у тебя пристрастия именно вот в борьбе за первое-второе место? Ну и как тебе то, что произошло на финише?
1: Да, ну, начнем с пристрастий. Пристрастий в плане, так сказать, чемпионских всяких вещей их не было. Наверное, вот, да, опять же, вспоминая зиму, было интересно посмотреть, как ЦСКА пройдет весеннюю часть, да, с учетом того, что все там чуть ли не короновали армейцев по ходу зимней трансферной кампании. Но в целом понятно, что у нас все-таки пока что остается «Зенит» и «Краснодар» как две самые такие стабильные команды, которые могут играть и которые показывают результат. В плане того, кто станет чемпионом, ну, не знаю, я, конечно, не буду говорить, что в целом мне было понятно, что «Зенит» этим самым чемпионом станет. Опять же, да, где пруфы, как говорится. То, что у нас такое двоевластие, оно в целом понятно. «Краснодар», он, в принципе, достаточно мощен и пока без особых апелляций выглядит. Ну, а «Зенит», ну, как мне кажется, это может быть что-то около последнего сезона, когда мы видели хоть сколько-нибудь крепкий «Зенит», потому что по ощущениям потихонечку то ли команда наедается, то ли команда устает, причем не физически, а друг от дружки, может быть, даже устает от Симака, который, кстати, тут Олег Романцев перегнал по количеству титулов. Думается мне, там некоторые спартаковские болельщики могут негодовать немножко на этот счет. Вот, поэтому, ну, результаты как результаты. Опять же, сложно как-то эмоционально воспринимать все это дело с учетом, скажем так, внешних обстоятельств. Пока мы в этом пузыре, ну, чемпионат России, ну, да, хорошо, чемпионат России, прекрасное мероприятие, 30 матчей, дальше по новой, как день сурка.
0: Ну, про чемпионат России как вещь в себе, да, мы рассуждали несколько раз, это такой бесконечный разговор. С одной стороны, есть часть аудитории, которая считает, что у нас, по сути, есть только борьба за первое место, а все остальные вроде как уже ни к чему не ведут, но с другой стороны, Да, история имеет склонность забывать детали. Да, через там энное количество лет мы откроем турнирную таблицу сезон 25-26, посмотрим, кто на каком месте был. Да, и, ну, собственно, попадали ли команды в Еврокубки и какая у них была мотивация, вряд ли мы уже будем об этом вспоминать, про это говорить. Что касается Краснодара, мне кажется, в этом году еще более отчетливее показала себя тенденция, то, что у Мусаева все-таки вот эта сокращенная обойма, она как будто бы не дает возможности адекватно участвовать даже в двух турнирах, да, если мы говорим про Кубок России и чемпионат, тем более, что в Кубке команда задержалась, и вот эти два матча с «Динамо» стали в итоге решающими. На кубковый матч Краснодар тоже выложился и играл тем же составом. И буквально через несколько дней уже в решающем для себя матче чемпионата, как будто, ну не знаю, может быть, сил ментальных, физических игроков просто не хватило. И, наверное, ну, это было кажется... понятно заранее.
1: Мне кажется, извини, противостояние «Динамо» и «Краснодара», оно в несколько вообще отдельной плоскости лежит, да, если мы вспоминаем...
0: Как ну, это символично назад. В контексте последних трех лет, да.
1: Да, да, да, вот я, собственно говоря, об этом и говорю, что как бы это такое противостояние, которое, ну, его нельзя вот исключительно силами команд мерить, да, потому что, ну, вот взял «Краснодар», да и проиграл в предпоследнем туре «Динамовцам» на какой-то четвертый раз в сезоне. Ну, можно сказать, кто-то скажет «карма», да, вернулась, так сказать, немножко быкам. Кто-то наоборот скажет. Но опять же, та встреча тоже была, да, интересной. Не знаю, следил ли ты, следили ли наши слушатели за тем, как и «Краснодар», и «Динамо» там имели проблемы с вылетом из Краснодара после кубковой встречи. Но, тем не менее, это тоже как-то, мне кажется, могло отразиться так немножко. Наверное, в первую очередь, может быть, эмоциональном состоянии. То, что Краснодару, ну, понятно, да, мы всегда говорим о скамейках, особенно в командах где-то подальше, да, чем «Зенит». Да, может быть, скамейки не хватило, да, может быть, какого-то запаса прочности не хватило, но, опять же, вот по сути, да, у команды Мусаева чемпионство забрали в одном матче. Ну и как бы и все. То есть это, ну, мне кажется, в данной ситуации это была абсолютно воля случая. Ну, случай просто вот очень много в себя вобрал. И «Динамо», и проблемы с вылетом, и вот это вот частично кармическую какую-нибудь, да, кто в это там отчетливо верит, составляющую, ну, в общем, и так далее.
0: Ну, я думаю, что как раз вот как можно было подготовиться к этой игре, можно ли было что-то поменять в ее ходе непосредственно, это же тоже вопрос и про ресурс, да, не только про случайность. Понятно, что в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно, но и цена этого отдельно взятого матча была, я думаю, всем понятна, поэтому получилось то, что получилось. Ну, да. У «Зенита», кстати, всего два поражения. Я посмотрел, от кого. И удивительно, что эти две команды — это Оренбург и Ахмат. Да? То есть, в принципе, «Зенит», как ни говори, как ни обсуждай, что там команда действительно в этом году играла с большим количеством нюансов, но вот именно с топами, да, ни с кем не было поражений. В этом смысле, ну, «Зенит», наверное, в итоге добился того, на что наиграл. Да,
1: ну,
0: на...
1: тут про топов тоже, опять же, давай тоже не забывать, да, что пока что очень многим нашим топам, ну, наверное, опять же, за исключением Краснодара, хоть и «Зенит» два матча у Краснодара выиграл, но на Краснодар, мне кажется, там просто отдельная эмоциональная зарядка у петербуржцев идет. «Локомотив» пока, ну, не сказать, что он прям сколько-нибудь может прям вот прям совсем на равных с «Зенитом» играть. «Спартак» тоже. ЦСКА, да, был хорош по осени, но тоже это была не столь монолитная форма, да, при которой там ЦСКА мог не проиграть. Ну, не говорим уже там про Балтику, про Динамо, и опять же, да, если посмотреть то, как Зенит с кем играл, ну, с тем же Локомотивом сыграл вообще 0-0. Тоже, наверное, определенный показатель. Я думаю, что да. Вот. Тут просто Зенит пока все еще вот ну, такой, какой вот он есть. И как бы...
0: И делайте с этим, что хотите, да.
1: Да, вот интересно будет на Зенит посмотреть в течение лет и в следующем сезоне. Вот очень будет интересно понаблюдать за тем, насколько хватит Симаку и его помощникам, скажем так, ресурсов для того, чтобы оставлять Зенит, скажем так, в приподнятом настроении, с желанием, да, с каким-то блеском в глазах. Вот тут будет интересно.
0: Ну да, на это будем смотреть. Что касается московских команд, то действительно они такой плотной, можно сказать, группой дальше первые двойки расположились, и вот в эту группу втесалась Балтика. Я хотел бы, наверное, сначала про Балтику отдельно поговорить, потому что команда вышла, да, вновь в РПЛ и заняла 6-е место, хотя, ну, претендовала почти до последних туров на тройку, и 3-е место — это лучший результат для команды, которая возвращается в высшую лигу. Ну, собственно, Балтика была где-то недалека от этого. Вот как тебе, в принципе, сезон Балтики? Там вот фигура Талалаева, вынося за скобки все его перформансы, которые, ну, в целом, наверное, являются частью вот этого импульса, который дал там заряд игрокам. Вот для тебя Балтика, насколько, там, я не знаю, это такое временное явление, либо мы можем посмотреть и увидеть эту тенденцию, может быть, и в следующем году?
1: Ну, вот это как раз таки очень хороший вопрос, на который я, наверное, пока не могу ответить. Совершенно точно Балтика образца этого сезона с Талалаевым, она произвела фурор. И, наверное, во многом потому, что, да, эта команда, ну, все-таки, да, новая, она только зашла в РПЛ состав. Там, опять же, тоже это нужно учитывать, потому что, ну, помимо всех тактик, да, понятное дело, что условный, там, не знаю, Вендл понимает, как играть против, не знаю, у кого-нибудь, там, Зобнина, Литвина и так далее. Они друг дружку знают, да. Здесь какая-то совершенно новая Балтика, и она была для многих непонятна. И действительно, она очень классно пошла. Очень классно пошла. Но, опять же, мы видим, да, как Ваттумблер выключился, и куда-то по итогу все пошло. Сначала, по-честному, я это связывал с тем, что Талалаев был не у руля команды в связи с проблемами со здоровьем. Благо, он эти проблемы решил, но как бы вернувшись на тренерский мостик, да, вот, все ничего не поменялось. Наоборот даже. Калининградцы завершили сезон 4 поражениями подряд. При том, что в соперниках были, ну, скажем так, команды, с которыми, наверное, в штабе Балтики совершенно спокойно ожидали несколько другой игры. Вот. Поэтому Балтика, да, Балтика в этом сезоне — это пока феномен. Посмотрим, что будет летом, насколько они обновятся, насколько их раздербанят. Я думаю, что их попробуют немножко так подергать в контексте игроков. Ну, да, там уже будем смотреть, что из этого выйдет. Очень может быть, что в следующем сезоне это будет другая Балтика, не столь веселая, забавная и интересная.
0: Ну, касаемо трансферов, здесь очень много действительно вопросов, и в том числе по позиции тренера, потому что Талалаева уже тоже сватают и в московские клубы, и внутри московских клубов возможны изменения. Например, непонятно, вот, что у нас будет с ЦСКА, и по Локомотиву есть вопросы, и, наверное, Гусев не может себя чувствовать еще в абсолютной уверенности. Наверное, из всех московских команд только у Корсета, скорее всего, наиболее высокие шансы оставить себя на тренерском посту по итогам этого сезона, да, и спокойно готовить команду к следующему. Вот тебе как Спартак, потому что, наверное, команда, ну, один из лучших весенних отрезков, да, если мы сравним с другими, провела. И вот, кстати, с «Зенитом» она смотрелась очень неплохо в личной встрече. Ну и результат до последнего позволял претендовать на третье место. Но Вадим Евсеев, который играл и за «Спартак», и за «Локомотив», в этом матче со своим махачкалинским «Динамо» сыграл все-таки за «Локомотив».
1: Ну, Спартак и положение Корседа, это все-таки стоит не забывать, очень сомнительная история. Да. Давайте дождемся суперфинала Кубка. Кто его знает, потому что совершенно спокойно, да, в случае поражения мы знаем, что в Спартаке могут твориться разные вещи. Могут и Корседа уволить, могут и вообще что-нибудь там, не знаю, кого-нибудь переклинит, так и понесется все самое интересное. Спартак, да, у красно-белых хорошая получилась весна, у красно-белых, в принципе, хороший получился сезон. Даже несмотря на итоговое четвертое место, не будем сейчас про то, как в чемпионате России разыгрываются медали, в том числе чемпионские, вспоминая Василия Вячеславовича Уткина. Ну, вот Спартак же, ну, мы же знаем, что это команда настроения. Сегодня она может, завтра она абсолютно спокойно возьмет, проиграет тем же крыльям Советов, как в начале мая. Стабильности не хватает, но такая-то стабильности у Спартака как-то и как будто бы давненько-то не было, с какого, с 17-го, 16-го года, когда там последний раз чемпионами становились. Посмотрим, может быть, в кои-то веки в Спартаке не будут каких-то там очередных кардинальных изменений делать. Ну, не знаю. Если все останется так, как есть, и чуть-чуть перенастроится команда вот как раз-таки в том плане, что сегодня у нее может идти все как там, с «Зенитом», да, и все получаться, а завтра она берет и проигрывает крыльям, ну, так тогда вот примерно в тех же, наверное, рамках «Спартаковцы» останутся.
0: Ну, на этом же этапе, на этом же участке «Локомотив» крыльям проиграл, там в целом у крыльев был такой хороший участок.
1: У «Локомотива», да, вообще очень странная ситуация. Ну, это «Локомотив», да, так уж я работаю тифлокомментатором именно на «Локомотиве», по большей части. Про «Локомотив» можно, наверное, целую отдельную передачу сделать со мной, потому что рассказывать там много. У «Локомотива» всякое случается. Это команда, которую я пока тоже так вот до конца... Ну, в какой-то степени я ее понимаю, но в какой-то степени нет. Я уже не первый год хожу, говорю, что у «Локомотива» есть свой состав прекраснейший, но он работает только в вакууме, потому что как только этот вакуум нарушается, начинает все лететь под откос, ну или во всяком случае не туда, куда это надо. То, что «Локомотив» стал третьим в этом сезоне, это, безусловно, очень большой успех и для Галактионова лично, и для тех ребят, которые после ухода Николича остались. Но посмотрим, что будет дальше. Нужно разбираться со скамейкой, нужно разбираться, не знаю, как мне кажется, немножко еще Галактионову в себе же, потому что пока что интересные ходы у него присутствовали в этом сезоне. Там, где, опять же, казалось бы, не нужно было этого делать. Ну вот, а если, опять же, да, мы вспоминаем, что Галактионова еще могут из Черкизова и попросить. Ну, может быть, не так, но Галактионова, может быть, Черкизова не будет. Посмотрим. Ну, мы уже с тобой об этом говорили. Лето будет интересное, потому что много чего произойдет.
0: У ЦСКА еще нет понятного главного тренера, есть много слухов. В целом, как ты оцениваешь их сезон, учитывая, что он был очень разнород? Эйфория после прихода Челестини, вот этот импульс, особенно, наверное, ожидания от трансферной паузы сменились, наверное, недоумением, я не знаю, как это правильнее сформулировать, того, что произошло весной. Вот для тебя, как для человека, кто симпатизирует команде, как в целом ощущение от этого сезона ЦСКА?
1: Ну, очень сложное ощущение, потому что, да, осень провели шикарно, осень провели круто, весело, задорно. Мне кажется, зимой армейцы стали заложниками вот этой вот какой-то совершенно непонятной эйфории. Я, честно говоря, я ее вообще не понимал. В какой-то момент, да, вот это же началось, что ну все, у ЦСКА такие прекрасные трансферы, ЦСКА там, да, и Баринова берет, и всех-всех-всех берет, и вообще все, сейчас армейцы выйдут, будут всех, значит, налево-направо раскидывать. Я, честно говоря, не очень понимал, что вдруг такое, во-первых, внимание к ЦСКА, плюс еще в столь комплементарной форме. Ну и мне кажется, вот армейцы стали заложниками этого всего. Понятно, что все равно все читают, всем обо всем говорится, рассказывается и так далее. И когда вот оно не пошло практически сразу, тут, мне кажется, ребята начали и в себе копаться, и, может быть, частично и в Челестине, так сказать, пытаться найти корень проблемы. Ну, а дальше это все усугубилось конфликтом с Мойзесом. И кто бы там что ни говорил, я вот, кстати, не очень в это верю, когда писали, что команда поддержала главного тренера, мне кажется, нет. Я как раз потом, по-моему, работал на матче с московским «Динамо». По-моему, это как раз был первый матч после конфликта. И я, честно говоря, как-то вот очень сильно засомневался в тех сообщениях, которые говорили о поддержке главного тренера. Не то, что ЦСКА там саботировал эту игру, нет. Просто это был немножко не тот ЦСКА. И мне кажется, хоть по итогу конфликт в какой-то степени был сглажен, потом еще и Челестини не убрали, все равно вот это зимняя эйфория от самих же себя, она немножко выжила вот эти все соки, и там, где можно было бы, да, эмоционально переломить ход матча, да, как, например, кстати, в дерби со Спартаком в финале Пути регионов, просто вот. Да, мы иногда слышим этот штамп, что голова думает быстрее, чем ноги. Ну вот тут можно сказать, что голова устала быстрее, чем ноги, и не получалось. Поэтому, ну, сезон у ЦСКА, ну, спасибо, что на пятом месте. Вообще, на самом деле, к ЦСКА, мне кажется, нужно очень своеобразно относиться в том плане, что это же клуб с далеко не самым большим бюджетом. Но при этом практически каждый год, ну вот только этот будет таким, в каких-нибудь медалях, в каких-нибудь кубках, суперкубках команда оказывается победителем. Как это получается, я до сих пор не понимаю. Вот, поэтому, может быть, нынешнее пятое место и вылет из Кубка России, оно так немножко даст команде возможность перетряхнуться, опять же, отдохнуть сейчас. Ну, а там, опять же, как руководство решит, много всяких слухов. Не знаю, что лучше, честно. Шварц ли, Гдесамов ли, еще кто-то. Не знаю. Вот пока как-то мне понять сложно. Мне одно, наверное, хочется понять, насколько Игорь Владимирович Акинфеев дальше продолжит играть. Потому что как будто бы, может, уже, наверное, и пора, может быть, и нет. А Акинфеев – это очень важная часть команды в плане защиты. Тороп пока еще вот не заработал себе такого авторитета.
0: Ну, мне кажется, сложно Акинфеева сравнить вообще с кем бы то ни было, учитывая, ну, наверное, статус и карьеры, да, и наличие всего, да, что у него за спиной есть. Ты упомянул
1: Шварца. Не, ну просто когда у тебя Акинфеев в воротах, ты понимаешь, что ты можешь, грубо говоря, разочек да накосячить. Если что, Акинфеев почистит. А вот с Торопом-то, ну, такого ощущения нет. Это очень важное ощущение.
0: Ну, да, я тебя понимаю. Динамо, давай кратко про них скажем. Наверное, последняя команда, о которой мы, ну, относительно отдельно поговорим, потому что ожиданий было много, да, и соотношение, наверное, затраченного ресурса к полученному результату, скорее всего, не может никого удовлетворить. Другое дело, что, наверное, Гусев принимал команду, когда она находилась на 10-м месте, оставил на 7-м. Может ли это считаться каким-то достижением? Вот для тебя сезон «Динамо», да, как для нейтрального зрителя, как тебе он в целом?
1: Ну, как будто «Динамо» могло быть и повыше. Честно скажу, к началу весны я думал, ух ты, ничего себе. Все карнавали ЦСКА у нас сейчас тут, значит, «Динамо» вдруг резко из-за угла выруливает. Но потом вот пошло какое-то сдувание, какое-то усреднение «Динамо». Не знаю, с чем это связано. Опять же, «Динамо» старается делать все правильно. У «Динамо» хороший состав, у «Динамо» хорошие исполнители. Вполне себе, да и Гусев-то недурно выглядел. Я вот с «Локомотивом» матч работал. Мне прям интересно было посмотреть, насколько и как вообще Гусев будет действовать. И в целом-то «Динамо» очень симпатично выглядело. Да, там по итогу «Локомотив» мог выигрывать, но не выиграл. Но это вопрос уже к «Локомотиву», а не к «Динамо». Мне кажется, что у «Динамо» потенциал есть. Вопрос только, как его именно раскрыть. И вот, может быть, если летом Гусева не уберут, может быть, отчасти это будет в том числе показатель доверия Гусеву. Ну и, может быть, это его успокоит, и, может быть, немножко игроков. Опять же, сложно говорить, какая там ситуация непосредственно в команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» выглядело поинтереснее. Но пока вот, ну, на 7-м месте. Но, опять же, начало сезона как-то они растеряли, конечно.
0: Да, кратко скажем, что на этой неделе два стыковых матча, две пары, точнее, стыковых матчей, уже завтра и в субботу они пройдут. Акрон-Ротор, Динамо-Махачкала-Урал, ну и, соответственно, напрямую у нас вышли Родина и Факел и покинули премьер-лигу Пари-НН и Сочи. Ну и, собственно, новый чемпионат России ждем, хотелось бы сказать, совсем скоро, но через определенную паузу. В это воскресенье финал Кубка «Спартак» и «Краснодар». Ну и, собственно, будем следить за ситуацией в российском футболе. Слав, спасибо тебе огромное. Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала «Оц.ру», был сегодня у нас в гостях.
1: Спасибо.
2: «Около спорта».
0: Что у нас закрылись с тобой?

0: стадион. Там на зеленой поляне Ротор играет в футбол. Ротор, Волгоград, пойдет на свете все преграды.
1: Радио ВОС. Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Беседка на Радио ВОС.
3: Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Циндемы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой», на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек, пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
4: Я сюда пришел не так давно, во всяком случае, в этом веке. Меня пригласили сюда налаживать, поддерживать машины в рабочем состоянии.
5: А вы откуда знали, как вы были знакомы с такими машинами или уже в процессе изучали?
4: Вы знаете, я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь электрикой, как бы себе электроникой. Я работал до этого на 5-м предприятии. На Елизарова, на проспекте Елизарова. А меня сюда перетащил Алексей Федорович Золотарев. Он там тоже работал когда-то главным инженером. Вот. А потом сюда меня перетащил. Там как-то стало неуютно. Ну, я там тоже проработал почти 30 лет. Вот, и сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история. 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине наши. Хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долго очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму». Немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что, потому что мы печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все. Закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуется страница сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, с Царством Небесным, к сожалению.
5: Киселевым, да.
4: Да, к сожалению, умер Киселев, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти, даже и в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, ни получить. Очень сложно, поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все обходится. Ну, как-то работаем, как-то работаем.
5: А пока те же самые «Пумы» ничего нового пока не появляется, да?
4: «Пумы» появляются новые. Вот сейчас там у нас «Пума-6», а сейчас там идет и «Пума-7», «Пума-8», но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим, а нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олега Николаевича Свидаля, сам по себе музыкант, очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой, а Свидаль ушел, тоже совсем умер. Пришел Сережа, тоже музыкант, слепой абсолютно, 100% слепой. Очень быстро приноровился к этим машинам. Работает просто замечательно. И не только просто работает. Он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина единое место, так сказать, абсолютно автономное. Значит, надо было держать 3 компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас, благодаря ему, он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого 3 окна, в каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст печатный, и на выходе получаем бронежилет. Такой принцип у нас работы. Сейчас 3 машины работают у нас. 2 работают, третья сейчас в настройке находится. Работаю очень доволен.
5: А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры по необходимости не книг готовые выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
4: Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину.
5: Uh-huh.
4: Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать. Uh-huh. И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу. Это и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего. Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает. Все предпочитают слушать. Но тут также и с плоской печатью. Вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книги, потому что там какая-то аура другая. Вот там невозможно, там техника есть техника, ты в нее не... а вот в книгу ты можешь погрузиться в этот, в область, вот ту, которую тебе писатель кладет, и ты погружаешься и уходишь, как говорится, из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился, и не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки, в городской районной библиотеке, в совет. Нас там 5 человек, мы приходили каждый выходной, приходили к нам книги новые, с типографии. И мы проставляли печати там на 17-й странице обязательная печать, там на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот я не знаю, такой у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу и вот даже... руки от волнения. Вот что я сейчас? Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали. Здесь же читали, все время пропадал. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлевскими строчками? Конечно, это другое дело. Не знаю, вот я, например... вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста сделаны дублем. Печать плоская, и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячему поправить вот сейчас нет возможности, потому что он не видит. Он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать, не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали, а если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать вся семья эту книгу, а не один ребенок, у которого нет зрения.
5: Да.
4: Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
5: Особенно еще, знаете, мне кажется, незрячий родитель и зрячий ребенок – это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, она говорит: «Покажи». Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
4: Да, да, да.
5: И вот если все-таки и брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
4: Мы
5: сделали немного, но
4: для этого машину сделали, которая одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
5: Да.
4: Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
5: Угу.
4: Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы, различные функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан брайль. Не просто подтекст идет, а вот прямо по тексту идет. Правильно. Uh-huh. Даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она здесь наверняка у нее есть буквари эти, как она выглядит.
5: Uh-huh.
4: Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но говорю, книги выпускать это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать.
5: Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку, вот так вот.
4: Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это, а вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов. Это будет накладная штука.
5: А иллюстрации вы готовите, да?
4: Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков, а у нас только пупля ближе.
5: Контурные какие-то
4: только
5: рисунки.
4: Контур. Мы можем рисовать контур, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать, так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и этот все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
5: Да и дорого очень.
4: Там лист очень дорогой. Выпускать массово – это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию всю, все рисунки. Вот график у меня занимает, допустим, 4 графика по билету. Все 4 графика находятся на одном листе. Все, вот ты положил руку, и ты все прочитал. Все точками, все линии, все хорошо просматривается. Где-то жирные линии двойными я делал. Линии там сеточки пунктиром делать, с точки раздвигать. Человек понимает, как выглядит таблица, допустим. Основные контурные линии, таблицы там внутри цифры. Ну так, мы это уже освоили, там вся графика на мне.
5: Ну, мне кажется, что когда готовишь задание к ЕГЭ, очень сложно сохранять тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены. Ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут вы?
4: Мы, во-первых, подписываем документы, а не разглашение, и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего, что касается билетов ЕГЭ. В отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
5: Все остается внутри.
4: Здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. У меня есть рисунки и все. А что с ними делать? Если к нему не приложить еще печатный текст, то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну, рисунок, ну, графики, ну и что? И больше ничего.
5: Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человек нуждаются в задании по брайлю?
4: По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра. 30 экземпляров, 60-ми, 100 с лишним экземпляров.
5: Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
4: Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем то, что нам, как сказать, по договору заключают. Там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
5: Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
4: Нет.
5: Ну, это очень грустно, да, наверное? Да.
4: Мне сейчас приняли человека, который, как бы, на мое место, мне все-таки уже 78.
5: Uh-huh.
4: Вот, на мое место, ну... Как бы это сказать? И себя, как бы сказать, нет, самое... Ну, не может. Трудно очень слово. Потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно. Я решаю вопросы все. Технически, я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Вот... Понимаете, это как-то, ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь.
5: Mm-hmm.
4: Вот, нет, нет, на данный момент, к сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная, а ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Слесаря у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, сам Валера, пойдем. Посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот. Ну, такие специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, тоже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
5: Ну вот сколько еще будет сил у вас, да?
4: Сколько будет силы, да, сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся.
5: А детскую литературу вы выпускаете?
4: Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечиваю, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим. Да. Шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можно. Я до чего еще, как раз Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили. Я и те, и Володя.
5: Для детей, по-моему.
4: Да, и Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, и, так сказать, и она музыку писала, я стихи, делали аранжировки. Какой-то контакт был, да, но потом все прекратилось.
5: У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
4: Было все. Это Володя вел, как только он ушел из жизни.
5: А, все прекратилось, да. Все-таки, знаете, все держится на личностях.
4: Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. И не сверху вниз,
5: да,
4: а снизу вверх. Хорошо. У нас директор очень в этом смысле, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда», «Молодости наши». Потом я дал Олегу Николаевичу. Олег Николаевич принял тоже участие. И, в общем-то, это наше совместное творчество, скажем так. Я прочитаю вам ее, да?
5: Да.
4: Не просто создавалось наше чтение. В нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами, это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы – команда, это так, что в наше время не пустят. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века мы выпускаем книги, это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами. Это факт.
5: Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
4: Да, мы готовились тогда, как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение», и вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
5: Угу. Это более 10 лет назад, да?
4: Да, да, больше, да.
5: Можно еще одно?
4: Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгину, допустим, я писал в «Дню рождения». Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей за рюмкой чая. Он много лет директор наш, но должность не мешает. В компании он верный нам товарищ. Он весельчак, он оптимист. Он все о жизни знает, наш юбиляр Олег Свет Николаевич. В издательских делах он спец. Сказать точнее, профи. И потому здесь главный он редактор. Он просветитель, не ханжа, но цензор очень строгий. А это в нашей сфере важный фактор. К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
5: Спасибо вам огромное.
4: Спасибо вам.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Желаем вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
3: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Циндымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Счетная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
6: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2090.

0: 93 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОЗ по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОЗ Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОЗ состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОЗ поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской элитной спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОЗ по Уральскому федеральному округу Мавзелия Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОЗ представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОЗ состязались в 3 дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Актуальное интервью на Радио ВОС.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
14: Добрый день, уважаемые! уважаемые коллеги, в очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40, это наша молодежь, да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работали, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
15: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
14: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
15: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
14: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
13: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом.
3: Последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
16: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
16: Выход из транспорта. Кнопка.
17: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
18: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ни одну крестьянскую избу невозможно представить без теплого домашнего очага. Печь – самая сакральная и нужная вещь в старинном доме. Она спасала от голода, холода, одиночества, создавала уют. На печи всегда спал самый почитаемый человек в доме. За или под печью обитает домовой, существо из другого мира. Добрым хозяевам – добрый помощник, а грязнулям да злодеям – злейший враг. В селах и сегодня знают, что рядом с печью не то что ругаться, даже грубых слов произносить нельзя. Иначе все приготовленные в ней блюда станут невкусными и хлеб подходить перестанет. День русской печи отмечается 19 мая. История умалчивает о том, почему он празднуется именно тогда. Это неофициальный народный праздник. Считается, что русскую печь, гордость нашего народа, придумали в России. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала ее равномерно. Самое теплое место в доме было на палатях. Русская печь издавна олицетворялась женским началом, дарующим жизнь. История создания русской печи уходит далеко в прошлое. В середине 18 века к народным умельцам-печникам пришла на помощь наука. Русский архитектор Львов заложил основы конструирования печей и систем печного отопления. Правый от печи угол назывался «Бабий кут». Здесь командовала хозяйка. Все было приспособлено для приготовления пищи, стояла прялка. Отсюда и слово «закуток», то есть отгороженное где-нибудь в помещении место или обособленный уголок. Другой, левый от печи угол, назывался «красный», то есть «красивый». Здесь стояли стол, скамейки, висели иконы. Это было особое место для гостей. Русская печь, отслужив верой и правдой не менее 3000 лет, в настоящее время полностью ушла из городского быта и постепенно уходит из сельских домов. Конечно, электроплитка готовит еду гораздо быстрее, но вкус, разумеется, будет уже не тот. Приятно порой приехать на дачу или в деревню и приготовить что-нибудь этакое на настоящей русской печке. Ну а теперь давайте поговорим о музыкальных датах и событиях третьей недели мая.
0: Муз-именинник.
1: 17 мая 1942 года родился Тадж-Махал. Нет, я не оговорился. Не индийский храм, а американский музыкант, певец, мультиинструменталист-самоучка, один из выдающихся исполнителей блюза конца 20 века. Генри Сен-Клэр Фредерикс родился в нью-йоркском Гарлеме и вырос в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Его отец, выходец с Ямайки, был профессиональным джазовым пианистом, композитором и аранжировщиком, а мать, будучи школьной учительницей, исполняла госпел. Его семья владела радиостанцией на коротких волнах, где транслировалась мировая музыка, что повлияло на него в раннем возрасте. Родители всерьез взялись за образование сына, когда наняли ему учителя по фортепиано. Генри выдержал 2 недели и отказался от официальных уроков, однако занятия не бросил и продолжил работать самостоятельно. Вслед за фортепиано он освоил кларнет, тромбон и гармонику, а также пробовал петь. Сосед Линвуд Перри познакомил Фредерикса с песнями Мадди Уотерса, Джона Ли Хукера и Джимми Рида. В душе Генри поселился блюз, и он начал заниматься игрой на гитаре. В начале 60-х Фредерикс поступил на сельскохозяйственное отделение Массачусетского университета и, будучи студентом, основал свою первую группу «Тадж Махал and the Electras». Сам Генри в честь своей мечты об Индии переименовался в Таджа Махала и сохранил этот псевдоним на долгие годы. В 1964-м он перебрался в Лос-Анджелес, где в компании с Раем Кудером и другими музыкантами организовал группу «The Rising Suns». Их альбом не пользовался успехом, и Тадж решил переключиться на сольную карьеру. В 1968-м он дебютировал с одноименным альбомом, признанным классикой возрождающегося блюза. С Columbia Records музыкант сотрудничал до 1976-го, а после перебрался под крышу Warner Brothers. Там он продолжил заниматься микшированием стилей. Генри поселился с семьей на Гавайях, изучая аспекты местной культуры. В это время ему пришлось приостановить творческую деятельность. Возвращение музыканта состоялось только во второй половине 80-х. В 1991 году артист вернулся к интенсивной студийной работе и полноценным гастролям. Признание блюзман-экспериментатор получил лишь в 90-х, когда у него появились последователи – Кэп Молл, Гай Дэвис. Иногда к их числу относят также Кори Харриса и Элвина Янгблада Харта. К 40-летнему юбилею начала карьеры Фредерикса был подготовлен альбом «Маэстро», собравший кучу гостей, включая Лос Лобос, Джека Джонсона, Бена Харпера и Зигги Марли. Тадж Махал, с одной стороны, сыграл ключевую роль в возрождении и сохранении традиций акустического блюза, а с другой расширил стилистические границы жанра, использовав мотивы карибской, африканской и полинезийской музыкальных культур. Несмотря на то, что в своем исследовании блюза как части общемировой музыкальной культуры Тадж Махал никогда не отрывался от кантри-блюзовых корней, многие специалисты критически отзывались о его экспериментах, называя их излишне самонадеянными и чисто академическими. Тадж-Махал 9 раз номинировался на Грэмми и трижды в 97-м, 2000-м и 2018-м годах становился обладателем этой награды. Каждый раз он получал ее за победу в категории «Лучший альбом современного блюза». А в эфире трек Таджа Махала «Don't Leave Me Here».

0: Муз-события.
1: 20 мая 1997 года группа Foo Fighters выпустила альбом «The Color and the Shape». «The Color and the Shape» — второй студийный диск американской рок-группы. Он занял третье место в чартах Британии и десятое место в США. Также релиз был продан в количестве 2 миллионов копий, тем самым став самым продаваемым альбомом группы. «The Color and the Shape» считается дебютом Foo Fighters как группы, поскольку фронтмен Дэйв Гролл записал предыдущий альбом практически в одиночку. Второй альбом принес команде международный успех. На это не могло не повлиять то, что для записи Гролл собрал полноценный состав. Диск был спродюсирован Гилом Нортоном, который знаменит своей работой с группой The Pixies. За время создания альбома 4-летний брак Гролла с фотографом Дженнифер Янгблад закончился разводом. Частичку этих переживаний Гролл и вложил в пластинку. После 6 недель работы в Bear Creek Studios в Вашингтоне группа взяла 2-недельный отпуск. Вернувшись в Вирджинию, Гролл написал несколько новых песен, записав одну из них «Walking After You» на WGNS Studios в Вашингтоне. Группа, уже без барабанщика Уильяма Голдсмита, переместилась в Grand Master Recordings в Голливуд, где перезаписала большую часть материала из альбома с Гроллом за ударной установкой. Он ведь барабанил в Нирване. Несмотря на то, что Foo Fighters — американская рок-группа, слово «color» — цвет — из названия альбома написано по правилам британской орфографии как «color». Это является отсылкой к продюсеру Гилу Нортону, британцу по происхождению. А название альбома объясняется так. Однажды турменеджер коллектива покупал кегли в благотворительном комиссионном магазине. И свой выбор он объяснил именно так. «Мне нравится цвет и мне нравится форма. I like the color and I like the shape». Альбом был переиздан в честь своего десятилетия 10 июля 2007 года и включал 6 ранее выпущенных B-сайдов. 2 оригинальные песни «Dear Lover» и «The Color and the Shape» и 4 кавера, например, «Baker Street», кавер на песню Гэри Реферти. Диск получил 5 номинаций VMA в 97 и 98 годах за видео к песням «Monkey Ranch» и «Everlong» и был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший рок-альбом» в 98. В зоне особой музыки Foo Fighters и композиция с альбома «The Color and the Shape» под названием «Monkey Ranch».

Ну а в матчасти сегодня мы продолжим серию про звукозапись и все, что с ней связано. И раз мы узнали про сам процесс, теперь поговорим о сведении. Сведение или микширование, от английского mixing, смешивание, стадия создания из отдельных записанных треков конечной записи. Следующий после звукозаписи этап создания фонограммы, заключающийся в отборке и редактировании, иногда реставрации, исходных записанных треков, объединении их в единый проект и обработке эффекта. Редактирование часто выделяется в самостоятельный этап работы. Стадия сведения исторически возникла в 60-е годы 20 века с появлением многодорожечных магнитофонов, позволивших записывать 8 каналов одновременно. Первоначально сведение не являлось отдельной стадией процесса создания фонограмм, а было составным элементом звукозаписи, так как технические возможности сохранять весь проект отсутствовали, и сведение осуществлялось по мере записи нового материала без возможности возврата к более ранним стадиям. С увеличением числа каналов стала возможна работа со всем проектом, что выделило сведение в самостоятельный этап работы. В 90-е годы значительное распространение получили цифровые технологии сведения. Так, в 1994 году с выпуском американского программно-аппаратного комплекса Pro Tools 3 стала возможная обработка эффектами реального времени, позволившая подбирать параметры обработки прямо во время прослушивания. Cubase VST в 1996 году положил начало сведению в том виде, в котором оно наиболее распространено в настоящее время. Сведение в проектах электронной музыки — этап следующий после ее же создания. Этап звукозаписи при работе над электронным проектом чаще всего отсутствует. Ну, там записывать обычно нечего. Граница между созданием и сведением электронной музыки размыта. Проект попадает на эту стадию уже частично сведенным, так как многие виртуальные синтезаторы имеют обработки. В результате сведения многоканальный проект выводится в монофоническую, стереофоническую или многоканальную фонограмму, которая обычно получает свой окончательный вид в процессе, именуемом мастеринг. Но об этом в следующий раз. Сведение же не чисто технический процесс соединения различных треков в единое целое. Это скорее творческая деятельность, от которой зависят особенности звучания результата. Цель сведения различается в зависимости от концепции проекта. Для микширования применяют аналоговый, цифровой или виртуальный микшерный пульт, ну или просто микшер. Также для микширования музыки в виртуальной среде используются так называемые секвенсоры — устройства или программы для записи, редактирования и воспроизведения цифрового музыкального сигнала, главным образом ритмических фигур или мелодических фраз, так называемых паттернов. Часто наилучшие результаты при записи могут быть получены, если условия были близки к идеальному, а сама запись выполнялась на стерео пару микрофонов и вообще не требовала сведения. А я хочу поставить Nightwish. Обратите внимание, насколько естественны и сбалансированы мощное метальное звучание и симфонические инструменты. Композиция называется «Storytime».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

find you very attractive. I've noticed you around.

Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Экскурсии по музею.
2: В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр – альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48-го года, другой из 2011-го. Сегодня прозвучит материал Бориса Киселева, посвященный Эдуарду Асадову, в то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. И от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
1: Эдуард Асадов – студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы, сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.

0: Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
1: То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно.
0: Осадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батарея не успели. Гать была разрушена.
1: Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю, сыновний, привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры, все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так, возвратимся, оценим вдвойне.
0: Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить! Угломер 30 и 2-0 и одиноко стоящую сосну!» Залп из всех батарей, из всех танков в немцев, в упор, на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
2: «А вы что делали во всей этой операции?» – спросите вы у Осадова.
0: «Был наводчиком», — лаконично ответит он.
1: «Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру, и пусть между нами сейчас километры. Ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи, под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь, и чем бы в пути мне война ни грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
2: В 1944 году Асадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как сталь, решение. Жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
0: Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
2: 20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей, Корнею Ивановичу Чуковскому, на отзыв». Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
1: Зимняя сказка. Метелица, как медведица, весь вечер буянит зло, то воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки, стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты, и жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладней к ночи, чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно, все будто летит куда-то, метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято, до боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери, и вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко. Весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Метелица, как медведица, косматая голова, а сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка, полночь гудит тревожная. Где ты, моя снегурочка, сказка моя невозможная?
2: Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу: «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
3: Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал: «Что, оставлен, бедняга? Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга». Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы? Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы.
4: Асатов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которые он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
5: Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай и предательства не прощай. Никому, ни любимой, ни другу.
0: Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать, у Эдуарда Асадова это получилось.
6: Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь-в-точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе: давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
4: Еще на студенческой скамье Асадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
6: Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарство прочих посильней, которое помочь всегда готово, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
4: Тогда Асадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью — Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Асадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
1: Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы, звезды глаз. Это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик, и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
4: Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Асадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
7: «Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно».
4: В 1987 году «Литературная газета» сообщила, что по данным библиотеки имени Ленина в Москве, Эдуард Асадов является самым читаемым поэтом в нашей стране.
5: На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300, не больше. Совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку за ручьем, красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и леший вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь! Ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были. Но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили, и радостей мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал. Донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». Мужчины, встревожьтесь. Ну, кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе».
4: Асадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
3: «Не привыкайте никогда к любви. Не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы. Как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться. Но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам, не привыкайте к счастью никогда».
0: Всем своим творчеством он призывает нас: не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
3: Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком. Другие – принцессой и гордячкой. А третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают. Душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей: пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться. Дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть: любви звездопада, красивый-красивый, большой-большой. А если я в жизни не встречу такой,
2: Тогда мне совсем никакой не надо.
8: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе «Квотирование для инвалидов». Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального

0: этап от третьей Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзелия Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОС состязались в трех дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к третьей Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
2: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст! Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
9: Здравствуйте!
10: Здравствуйте!
8: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
9: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
8: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
9: Честно сказать, нет.
8: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
9: Это будет песня «Аюшка».
8: Аюшка, да? Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС, и потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор — народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. И первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление всегда волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. А расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас, я хочу сказать, как она красиво ответила, потому что песни, слышите, берут за душу, на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области, заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся уже второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот как, какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до сердце, да, сердец,
1: за душ, да. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что «Сибирью прорастет земля русская». Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет хорошо, да. А есть человек как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
1: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
0: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
1: Да.
0: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет.
0: Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
1: Да.
0: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии обязательно, мы везде разместим.
2: Нет, честно сказать, шить я не умею, иногда очень жалею об этом. А так мы Wildberries покупаем
0: ясно,
2: сами.
0: Ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время, если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать, кто тебе нравится?
1: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
0: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
1: Да.
0: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
1: Да.
0: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
1: Да.
0: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги? Вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
1: Последняя книга — это была «Алиса в стране чудес».
0: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия? Или ничего, нормально?
1: Да вроде ничего.
0: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать... Наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
1: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена Оли Лукойла.
0: Про Оли Лукойла понравилась тебе книга?
1: Да.
0: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
1: Мы иногда с мамой выбираем.
0: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
2: Ну, она читает иногда, но в основном читает про себя, ну, и да, очень быстро их прочитывает.
0: Скорость большая, да?
2: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
0: Обсуждаете,
2: поэтому...
0: да?
2: Да.
0: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
1: Следующая песня — это «Встреча друзей».
0: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
2: Маша забыла, да?
0: Ну, ничего страшного.
2: По-моему, Роберт Розенкин.
0: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах «Радио ВОС» в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Давай отрывок слушаем внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь? Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе. Угу. Но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто
0: затихает.
1: Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне. Это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну просто,
1: да.
0: А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Абаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, я так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Молодец, Данил, это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город, и когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадок размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно? Мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да, друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим. Уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. если чего-то захотеть, обязательно добьетесь. Таким, тем более, с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела. Совместные будут номера. И хочу спросить, о чем? Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает, приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И печь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
2: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит. Потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами не еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю. И мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
2: Песня будет «Пивунья России».
1: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
2: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Привет.
2: И персона, которая уже вам многим известна, которая появляется часто в наших передачах, Игорь Конищев. Привет, Игорь.
4: Привет всем.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке. Чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики, на личную почту в том числе. Задают массу вопросов, ну и сейчас мы попробуем на них ответить. Просто разберемся подробнее, что и к чему.
3: Да, сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг, в принципе, отличается от обычной удочки?
4: Так или иначе, то и другое — это трость. Бамбуковая такая, длинная палка, назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плетенка. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок — это такая, да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг — это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, со дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим. Потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку возможно ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
3: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
4: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная рыба.
2: Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля, то есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем
3: за процессом.
2: Если не засыпаем, да.
3: А спиннинг — это уже активная такая ловля.
4: Да, безусловно.
3: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг и как его выбирать?
4: Если первый вообще опыт с рыбалкой связанный, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться, просто для того, чтобы понять вообще, нравится мне это или нет. Первый раз съездили, поняли, что все, я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже встает вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который... взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший, и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, и не факт, что самый лучший.

0: То есть дадут просто то, что им надо продать.
1: А в чем лучшесть, в чем качество заключается вообще?
0: Ценовая
1: что
0: вообще...
1: Что лучше, алюминий или, я не знаю, бамбук или что там?
2: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика.
0: Да, вот самый лучший углепластик или стеклопластик, потому что самый дешевый, самый прочный. Вот, алюминиевый спиннинг — это на самом деле достаточно так старый уже такой, ну... То есть давно его изобрели, и вот, ну, как бы до сих пор в продаже встречается, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой, на сгиб он очень сложный. А вот стеклопластиковые или углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются, и там помимо не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом. Просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку кинуть как можно дальше.
1: Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в Бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так она из того же сделана. То есть вот материал именно такой.
0: Кстати, да, да, Игорь, ты недалеко от истины, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную там трость стеклопластиковую, вот такую... несгибаемую металлическую. Действительно, будет вот как хороший спиннинг и не очень хороший спиннинг.
2: Стеклопластик дешевле, чем углепластик.
0: Да.
2: Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
0: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже, на самом деле, это настолько тонкий подбор.
2: Угу, и как... Для профессионалов.
0: Да, то есть здесь именно к нам, как первый спиннинг, нет смысла гнаться за вот прям... мега-мега-ультра. Потому что, на самом деле, простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный. Просто для него будет вроде как... Да, там, может, при композитный будет чуть легче, но там рыба одинаково клюет и не поймет, в чем разница. А все же профессионал вот эти тонкости все уловит.
1: Ну, понятно. То есть, как бы, если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стратокастер, наверное, нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
0: На удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга есть стандарты вообще, как бы длины, в сантиметрах не назову, но они все стандартные, в основном, там плюс-минус 10-20 сантиметров, не влияет ни на что, как бы абсолютно, то есть здесь не принципиально. Еще важно, на самом деле, ручка. Ручка, как правило, сейчас, ну, на современных, опять же, делается из пробкового дерева, тоже для облегчения конструкции, она и когда уже холодно начинается, ее легко можно держать без перчатки, потому что пробка все же согревает так немножко руку, и по пробке очень качественно передается поклевка, то есть когда держишь под катушку, скажем так, кистью руки, конец спиннинга у тебя упирается в локоть, и вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть, вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно, а вот то, что он такой тюкает тебе в локоть, ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
2: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается.
0: Да,
2: то есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней.
0: Да.
2: Вот какой спиннинг лучше начинающим?
0: Лучше спиннинг из колен, состоящий там из двух колен. Объясню, почему. На спиннингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетенка, то есть в зависимости от того, на что мы ловим. На телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс уже все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. Ты закидываешь что-нибудь, не затянуто, оно у тебя уедет, там выскочит, не знаю. С таким вот спиннинг, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
2: Если разбирать такой спиннинг, то получается, ты снимаешь катушку, леску и так далее, и все это по отдельности убираешь. То есть, соответственно, когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь, то телескопический быстрее, по идее, собрать, чем вот этот коленчатый.
0: Быстрее, но перевозить, опять же, удобнее все в разобранном виде, потому что всегда разбирается, катушка снимается. Потому что, ну, если хорошая, дорогая катушка, если прям транспортное средство приспособлено, что есть возможность где-то много чего положить, да, то есть, чтобы ничего не сломать, ничего нет, а так обычно все отдельно переводится, потому что опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. там с разным видом плетенки, в зависимости от того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем, ага, здесь есть эта рыба, поставлю вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не приезжает.
1: Но на самом деле меня все больше и больше удивляет, потому что вот, катушки разные, дорогие, недорогие, да, еще и с разными видами снасти, наверное, да, то есть вот плетенка, леска, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить?
0: Но
1: тем более
0: же,
1: тому, кто начинает.
0: Среднее по цене. На самом деле очень хорошо, производителей не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть в действительности у них идет качество и цена, такой вот золотая середина. Вот. Катушку тоже не надо брать какой-то там мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да, то есть мы не будем таких все желать, потому что я боюсь, что если мы такую поймаем первый раз, мы просто, у нас рыбачит, напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом, поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие, потом такую вытащить, ну, очень сложно, вот, поэтому не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже делится, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там, по весу рыбы, по самой весу катушки. То есть чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что это рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее. Притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки, да, потому что все же, опять же, современные материалы настолько, то есть они...
1: Прочны,
0: что и легкие, и поэтому здесь как раз-таки хорошо. Да, действительно, чем легче, тем лучше, но при этом будет чем легче, чем дороже. Поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно, ну, рассчитывать, покупая катушку.
2: Игорь, вы сказали про характеристики катушки. Я так понимаю, сколько она выдерживает, да? Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом.
0: Да,
2: на удилище пишут там унция, такие слова страшные для нас.
0: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот какой-нибудь стеклопластик, углепластиковый спиннинги. Они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов, то есть относительно ручки. Это вот действительно говорит об его эластичности, ну, прям так специально это не стоит экспериментировать. Продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший спиннинг, я могу так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность. При этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот. И вот это вот его прочность, вот эти все вот характеристики нам тоже зависят от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но опять же, в нашей российской полосе, если брать это в районе Москвы, да, то есть мы не ловим уже здесь китов, поэтому нам не нужны какие-то мега такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно не существует специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят, которые можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние какие-нибудь значения.
1: Хорошо, тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахани, вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать, там руки широко-широко раздвинуть. Ну, так, серьезно.
0: Бывает...
1: Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило?
0: 13 килограмм сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильчика, скажем так. Выдержал обычный такой вот спиннинг, который средний, скажем так, ценовой категории, и то есть не какой-то не супер-пупер навороченный.
1: То есть придется унции переводить в килограмму, да, чтобы так прикинуть?
2: В граммы.
1: В грамму, да?
0: Да, то есть...
1: А потом в килограммы.
2: Одна унция 28 грамм.
1: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать.
0: Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то есть средняя рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там от полкилограмма там до максимум, не знаю, 3, наверное. Потому что поймаешь там 2-килограммового, там, не знаю, судака, скажешь, вау, круто, то есть там. А в Астрахани, фу, мелочь. Вот, поэтому...
1: Так, с характеристиками более-менее понятно.
2: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
0: Просто леска.
2: Просто леска.
0: А та называется плетенка.
2: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
0: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот представляем, что это, ну, как полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там материалы, которые, ну, вот тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть, которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную, тоненькую, тоненькую косичку. Но эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно.
1: Так, а это уже интересно.
0: Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть, если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это...
1: Сейчас ты поделишься с нами секретами, так как это нужно делать, но после небольшой паузы.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска. Что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там лески-то? Какие страшные слова всякие.
0: Смотря кого ловить будем.
1: Вот.
2: Какие приманки, в общем, хочется спросить, Максим, существуют и какие подходят для новичков?
0: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три, разделим их на три категории. Первое — это воблер. Выглядит это, значит, как рыба, прям вот пластмассовая рыба, из которой из пуза, скажем так, ее из хвоста торчит. Она за верхний плавник цепляется, к ней леска. Вначале поводок обязательно металлический, чтобы у нас хищная рыба его не перекусила. Потому что перекусит все равно плетенку, леску, не важно. Поэтому металлический поводочек, такой сантиметров 20 одевается. И на нижней губе этой рыбы такая большая лопатка. Но воблер используется для того, чтобы такой вид ловли — троллинг. То есть, когда плывешь на лодке, у тебя в 50 метрах от тебя по дну волочится вот этот воблер, рыба видит его движение и начинает за ним охоту. То есть такой немножко тоже пассивный вид ловли, но для того, чтобы поймать что-то. Для новичка тоже подходит, потому что никакого умения, ничего не надо. Когда идет поклев, понятно, потому что там весь спиннинг в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так. Просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
2: А как тянуть надо воблер? Быстро, с рывками?
0: Воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
2: А воблер только в лодке используется?
0: Да, то есть мы его закинули, и можно, конечно, его попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, по дну вот это вот барахтается этот воблер, и рыбу его хватает.
1: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так, готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка.
0: Да, у нас на территории Российской Федерации в любых водоемах действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками. Но у нас нельзя ловить. Надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок. Поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать. Уже, может, я купил там его за 500 рублей и взять сразу отрезать это, ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит. Так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что, о, что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул. Потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ. Например, чайки очень наши помощники, на самом деле, в этом плане. Если видно воронку чаек, которые вот просто начинают кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки, свою наживку, и просто вытягивать. Эта хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх, и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть сюда приплывает судак, там берш, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь. Поклев почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно ни зацепа, практически ничего, потому что же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ, ну, не самый легкий, но, тем не менее, в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного, как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик, из него большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка, виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это вроде как силиконовая рыбка с хвостиком, у нее изверха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу, в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булыжник кидать не надо, потому что иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет со дна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берут со дна все же, то есть на дне. Вот также можно попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается. Ну, на дурачка можно поймать и сама.
1: Вот все внятно и понятно. Хорошо. Не зря чему. Какой лучший способ использовать? Или можно все использовать? Просто мне представляется, что, допустим, второй из записанных это будет сложно.
0: Второй, который с чайками?
1: Да, который с чайками.
0: Не, на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь.
1: А как ты будешь понимать, что у тебя именно на поверхности
0: ну,
1: вот
0: ты
1: это вот
0: А когда ты начнешь вытягивать катушку выматывать уже на себя, то у тебя все равно наживка поднимется и по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть. Все, у тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть, на мой взгляд, это именно, если из простых, это самый простой способ.
2: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилища? То есть там справа-слева, кому как удобно. Или снизу так легонечко приподнимаем, и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
0: Иногда мы стоим на берегу реки, где-нибудь в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки нам не поможет. Поэтому держится спиннинг, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так хоп от себя, и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пришли за тобой понаблюдать. Вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками, и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить, это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись. Вот, потому что вот это когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, ну, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, ну, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще не важна. То есть, например, если перед нами река там шириной там километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, не знаю, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь точно так это. А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше, чем там на 30 метров не кидай. Но, правда, сейчас говоря, первый опыт, то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому
2: у нас очень мало времени осталось, поэтому такой скорее блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то, чтобы отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
0: Лодка и мотор.
2: И все,
0: ну
2: да?
0: Нет, ладно, это как бы так, лирика, лодка, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, ну, приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее, как бы, и сохранить нашу же наживку. Вот все равно какой-то нож, который обязательно, ну, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик. Вот. Но обычно много снастей всяких наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой с одной наживкой вы пришли, первый раз закинули, за что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, так и закидываешь, смотришь, о, там 100 рублей полетело мимо. То есть, ну, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто. Ну, в воду, понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, ну, брать какой-то запас и поводков, и крючков, и самих наживок.
2: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Ну, во время рыбалки, я имею в виду.
0: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан, и такие специальные металлические скобы на цепочке. Соответственно, каждую пойманную рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, ну, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. А бывает также садок. То есть, это такие, как, ну, как сказать, сетка такая, многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот, а так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать поймать и завтра поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома, что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свежепойманное и тут же приготовленное, ничего нет вкуснее.
1: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
2: Конечно, зимой. О подледном лове.
1: Мы очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
0: Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи.
2: До свидания.
0: Всего
2: друзья.
0: Доброго.
1: До свидания.
3: Бытовой вопрос. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. В частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России, и мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатели. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в Белтис. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. И потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже 20 лет, должность не такая, я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтис» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Это первое. И второе, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Пожалуй, эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Эти направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Мы живем сейчас... есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
4: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры. Причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава «Голубого Дуная» докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном «Голубом Дунае» неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзеля Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского

0: резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОЗ состязались в трех дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к третьей всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Мы раскрасим мир звуками.
3: Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылем остался. Всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось.

от отца руки до плечи, от матери зубы до речи, от деда Игната кайла до лопата, от бабки Лукерии мягкий пух до перья. Те перья — особый поминок. Об этом и разговор сперва.

Она, видишь, эта бабка, хитрая была. По улицам перья собирала, подушку внуку готовила. Да не успела.

0: мало, мол, оставила.
1: Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила. Чуть не полное решето, да и перышки какие, все одно к одному. Прими в поминок, пригодится. Как женишься, да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет. Не в диковинку, де мне, свои перышки есть, еще от бабки остались. Только ты за этим не гонись, за подушкой-то. Принесет, ладно, не принесет, не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не будешь, так все у тебя ладно и пойдет. И белый день взвеселит, и темно ноченька приголубит, и красно солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой все немило станет.
2: Про какие ты, бабушка, худые думки сказываешь?
1: А это про деньги да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство, да маята напрасная.
2: А как же тогда про земельное богатство понимать? Не уж ни за что считаешь. Бывает ведь, люди золотую жилу находят или камни дорогие.
1: Бывает-то бывает, только ненадежное дело. Комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про земельное богатство сказывают только одно чисто да крепко.
2: Ну, какое это?
1: Это когда бабка-синюшка красной девкой обернется, да сама своими рученьками человеку подаст. А дает синюшка богатство гораздому, да удалому, да простой душе, больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ.
2: Спасибо тебе, бабушка, за перья, а пуще всего за наставление. Век его не забуду.
3: Скоро умерла бабка.

Остался Илюха один-одинешенек. Сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали. Покойницу одеть, обмыть, обрядить, на погост проводить. Они, эти старушонки, тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают, да прикарманивают. Воротился Илья с могильника, а в избе у него пустым-пустехонько.

0: Кто-то и бабкиным пером покорыстовался. Начисто выгреб из решета. Только три перышка в решете зацепились. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое. Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок.
1: Надо хоть и эти перышки к месту прибрать. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет. Во! На шапке им самое место. Как надевать или снимать буду, так наказ бабкины вспомню. Он, видать, для жизни полезный.
0: Подобрал Илья с пола какую-то синюю ниточку, перевязал перышки накрепко, да и пристроил себе на шапку.

0: Надел ли я шапку и зипун, да и пошел на прииск, где работал. Места он тут знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая. На гремихе тогда добывали, чуть не у белого камня. Илья и придумал пойти лесом напрямую, через Зюзельское болотце. Думал, выиграет версты 3-4, а на деле намаялся, да с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. А как выбрался на какой-то ложок, так и не знает, куда дальше идти. Сколько раз по этим местам-то бывал, а такого ложочка не видывал. Вот видит он на поляне окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась. И посредине паучок сидит, тоже синий. Илюх обрадовался воде, наклонился, хотел напиться. Тут у него голову-то и обнесло, чуть в воду не сунулся. И сразу спать захотел. Хотел на ноги подняться, не может. Отполз-таки сажен не на две, по взгорочку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит, а из того водяного окошечка старушонка вышла. Ростом не больше 3/4. Платьишко на ней синее, сама вся синёхонька, да такая тощая, что вот подует ветерок и разнесет старушонку. А глаза-то у ней молодые, синие да большие, будто им здесь и не место вовсе.
1: Кто-то машет молотом, плугом землю ранит, кто-то служит у господ, кто-то лен растит, ну а кто-то золото

Куда же ты все хочешь ползти? Ведь нет уже надежды спастись. И не трать усилий, успокойся, милый, все равно тебе не уйти. Не уйти от мамы.

0: уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула. А руки-то все растут и растут. Того и гляди, до головы парни дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий. Сил в них не видно. И когтей нет, а страшно.
1: Ой, дай хоть отвернусь. Все не так страшно будет.
2: На печи один умрет, а другой в темнице. Третий на войне убит пулей в живот. А четвертый зачерпнет у меня водицы, чтобы жажду утолить, и ко дну пойдет. Я тебе сейчас покажу синие прекрасные сны. Лишь в колодец загляни, я поворожу. Ну а ты усни, усни, усни. Доверь!

Куда же ты все хочешь ползти? Ведь нет уже надежды спастись. И не трать усилий, успокойся, милый, все равно тебе не уйти. Не уйти от моих рук.

0: от этих погибельных глаз.
1: Ой, ну, бабка, ты даешь!
2: Отвернулся Илья, да носом как раз в Лукерины перышки-то и ткнулся. Тут на него чахота нашла. Чихал. Чует, голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит, стоит старушонка на том же месте и от злости трясется. Руки у нее до ног Ильи дотянулись, а выше до земли поднять их не может.
1: Что, взяла старая? Не по тебе видно кусок. Думаешь, испугала своими длинными руками-то? А я вот плюю на них, видишь? Пху!
3: Погоди, не радуйся. Другой раз придешь, головы не унесешь.
1: А я и не приду.
3: Ага, испугался, испугался.
1: Коли на то пошло, так нарочно приду. Воды из твоего колодца вычерпнуть.
3: Хвостун ты, хвостун. Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес, а он еще похваляется. Да не родился еще такой человек, чтобы из здешнего колодца воду добыть.
1: А вот поглядим, родился ли, не родился.
3: Эх, Пустомеля, тебе ли воду добыть, коль подойти боишься? Пустые твои слова. Разве других людей приведешь? Посмелее себя.
1: Этого ты от меня не добьешься, чтобы я стал других людей к тебе подводить. Слыхал я, какая ты вредная. И чем людей обманываешь?
3: Не придешь! Не придешь! Где тебе такому-то?
1: Ладно, не то! Как воскресный день ветер хороший случится, так жди в гости.
3: Ветер тебе на что?
1: Там видно будет. Только ты плевок с руки смой. Не забудь, смотри.
4: А тебе не все равно, какой рукой я тебя на дно потяну? Хоть ты, я вижу, и гораздый, а все едино мой будешь. На ветер да на бабкины перья не надейся. Не помогу!
2: Ну, поругались так-то. Пошел Илья дальше. Сам дорогу примечает и про себя думает.
1: Вот она какая бабка-синюшка. Ровно еле живая, а глаза-то... глаза-то девичьи. Погибельные. И голос, как у молоденькой, так и звенит. Поглядел бы, как она девкой красной оборачивается.
2: Про синюшку Илья много слыхал. На прииске говаривали, где она сидит, там и богатство положено. Сживи ее с места, и откроется полный колодец золота и дорогих каменьев. Тогда бери, сколько душа пожелает. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули. Только к вечеру выбрался Илья на прииск. А там его уж помощник смотрителя Кузька по прозвищу Двоерылка встречает. Парень этот Кузька ровесником Илюхе-то приходился, а по всем статьям на него не походил. Был он со справного двора. Вот его помощником смотрителя и сделали. Начальство вроде и небольшое, но известно, чем меньше козел, тем бодливее. Да, по-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо. Полегче бы дома работа нашлась. Ну, Кузька давно около золота околачивался. Мастак был, чтоб чужое свой карман прибрать. Чуть кто не доглядел, Двоерылка уже унес. И найти не могут. Одним словом, варина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, за воровство кто-то лопаткой черканул. Скользком пришлось. А все же заметка осталась. Нос до губы пополам развалила. По этой примете Кузьку и величали двоерылком.
5: С детства хотел получить хоть какую-то власть я, и по наследству богатством большим обладать. Но я всего лишь бедняк, платит мне в месяц пятак. И, видя все это, я убеждаюсь опять: а нет в жизни счастья,

0: Горе. Нет в жизни счастья.
1: Эй, ты! Чего долго так до работы добирался? Может, камешек дорогой нашел, али смывочку где наладил? Признавайся!
2: Бабку свою, Лукерию, хоронил. Умерла она.
1: Ну, это мы проверим. Умерла, не умерла. А что это у тебя за перья на шапке? С какой радости-то нацепил?
2: Это бабкино наследство.
1: Хе, наследство. Да ты теперь разбогател, я вижу. Что ж ты с таким богатством делать-то будешь? Не потеряй ненароком.
2: Да я, может, эти перья на весь господский прииск не променяю. Потому не простые они, а наговоренные. Белые вот, на веселый день, черные, на спокойную ночь, рыжие, на красно-солнышко.
1: Ну, хорошо, ступай. До завтра с утра, чтоб на работе как штык. Сам проверю.
2: Да ладно начальника-то из себя строить. Таких, как ты, знаешь тут сколько?
1: Иди, разговорился тут. Так вот, значит, Илюша, в чем твоя словиночка? Три наговоренных перышка.
3: Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень ядреный, да могутный, крутой да веселый. Работа у него и шла податно. Кончил работу, поел, да и песню запел. А то и в пляс пошел. На артелке ведь и это бывает. Оттого и девки молодые на него заглядывались. Против такого парня где же равняться двоерылому, коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал. Думал, знает Илюшка какую-то словинку волшебную. Оттого он и удачливый, и в работе усталости не знает. А как про перышки наговоренный услыхал, так и украл их в ту же ночь. На другой день хватился Илья, где перышки? Думает, обронил где? Стал по прииску искать. Не нашел. Только людей повеселил.
2: Эх, пропало бабкино наследство. Видно, памятку-то надо было в крепком месте держать, а не на шапке таскать. Ух.
3: У Кузьки своя забота. За Илюшкой доглядывать, как у него теперь дело пойдет без бабкиных перышек. А Илюха и верно изменился с той поры, как встретил Синюшку. Вот уж и время прошло, а случай тот у него из головы не выходит. И на работе помнится, и сну мешать стал. Нет-нет, да и увидит он те синие глаза, да и голос звонкий услышит. Вот дело к осени пошло. Крепко поддувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель и отпустил. Ну, а Кузька разве такой случай упустит? Среди веток затаился и наблюдает, что Илья делать-то будет. Вот и узрил, что Илья ковш старательский взял, да к лесу пошел.

0: Ева! По-моему, у него с головой что-то не то. По нем девки молодые вздыхают, а ему все старухи какие-то грезятся. Одну похоронил, теперь он про другую песни распевает.
1: Ну вот, ковшик, сослужи-ка мне теперь службу верную.
0: А это что? Ага, ковш старательский взял. Вот это дело! Так я и думал, что ты смывку где-то наладил. Ну, Илюшенька, придется тебе поделиться золотишком. Погоди-ка, а зачем же ковш на палку насаживать?
1: А так, я думаю, будет сподручнее, если приспособиться.
0: Если приспособиться, то и блох можно лопатой давить. А как же ты будешь такой ложкой золото мыть? Или не мыть? А что же тогда? Черпать, что ли? Голова идет кругом.
1: Эх, перышек-то нету. А ветер добрый с утра так и свистит. К полудню-то и вовсе разгуляется.
0: Вот они, перышки-то. К богатству знать дорожку-то кажут.
2: И впрямь. Ветер поднялся такой, что в лесу стон стоял. Пошел Илья по своим приметкам, а двоерылка за ним крадется, да радуется. Долгонько пришлось Илье по приметам-то своим пробираться. А ветер все тише и тише. Как на ложок выйти, так и вовсе тихо стало. Ни одна веточка не пошевелится. Глядит Илья, а старушонка у колодца уже его дожидается. Сама Синюшка в сторонке стоит, смеется, молодые зубы кажет, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым густехонько.
3: Гляди-ка ты, какой сегодня смелый, пришел, да видно, с ветром прогадал. И ковш на палку тонкую приделал, к брюну его ты лучше привязал.
4: А ну, убогая, уйди, и лучше не мешай мне набрать воды, а не ту прибью, а лябаю, так и знай, ступай,

0: Разбежался Илья. Да, со взгорочка ковшом-то на палке прямо в ту синюю шапку над колодцем и сунул. Зачерпнул и чует. Тяжело. Еле выволок. Старушонка еще пуще смеется.
1: Погляжу я, погляжу, как ты кожу до себя дотянешь. Много ли моей водицы спить доведется?
2: Ух ты!

0: задорит, значит, парня. Илья видит, верно тяжело. Вовсе озлился.
1: Пей сама!
2: Ну-ка!
0: Усилился, поднял маленько ковшик, да и норовит кинул по старушонку. Та отодвинулась, Илья за ней. Она дальше. Тут переломилась палка, и вся вода разлилась.

0: кашиел.
1: Эх, сейчас достану я тебя, ты старая корга.
0: Миленький ты мой,
2: ведь давно уже мечта моя, так и знай, что рассчитаюсь я с тобой.

0: ну погоди, убогая. Искупаю еще.
1: Ну ладно, побаловали и хватит. Вижу, что ты парень гораздо да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесешь. Если меня сверху не случится, скажись, без ковша пришел. И все тебе будет.
0: Мне еще и на ту охоту поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.
1: По делу видно будет.
2: Так, так, так, без ковша пришел. Вот это да! Надо поскорее на прииск бежать, да кошели наготовлять. Как бы только Илюха меня не опередил.
3: Вскоре после этого случая прииск облетела новость. Двоерылка потерялся. Куда делся, никто не знает. Сбегали на завод? Нету. Смотритель приказал по лесу искать. Тоже не оказалось. Да, честно сказать, не очень-то и старались найти. Всяк про себя думал. От того убытку нет, коли вор потерялся. На том и кончилось. Прошло так дней пяток, и опять сны да мысли Илюху одолевать стали. То глаза синие во сне увидит, то голос молодой девичий будто зовет его.
1: Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь.
0: Схожу, погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется.
3: Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошел. Добрался до места, видит, никого нет.
0: Без ковша пришел.
1: Милости просим, гостенек дорогой. Давно поджидаю. Гляди, сколько даров я тебе приготовила.
3: Тут из колодца синий столб выметнула, а над ним повисла целая груда золота.

0: Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять.
1: Не возьмешь.
0: И не подумаю.
1: Ладно, будь по-твоему. Другой подарок дам.
2: Исчезло тут золото, а из колодца опять синий столб выметнуло. И повисло над ним груда серебра.

0: добудешь в жизнь. Много-много всякого у меня добра.
1: Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе
0: серебра гора. Много серебра, много серебра, много серебра, много серебра, много серебра,
1: груда серебра.

0: Говорю же тебе, не в силу человеку столько поднять. Да и не своими руками ты подаешь.
1: Ладно, будь по-твоему. Тебя и себя потешу. Потом чур не жалеть. Ну, жди.
2: Сказала так, и исчезло и серебро над колодцем, и сама Синюшка. Стоял-стоял Илюха, никого нет. Надоело ему уж и ждать-то. Тут вдруг сбоку зашуршала трава.

0: Поворотился Илюха в ту сторону. Видит, девчонка подходит. Простая девчонка, годов так 18. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, на ногах бареточки синие. А пригожа та девчонка, и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, коса длинная через плечо перекинута, а в косе лента синяя.
1: Прими, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца.
0: И подает ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерии решето с ягодами. Тут тебе и земляника, и княженика, и желтая морожка, и черная смородина с голубикой, всяких сортов ягода. Полнехонько решето, а сверху три перышка. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое. Натуго синей ниточкой перевязанное.

0: ничья, красна девица. Скажись, как тебя звать величать?
1: Бабкой Синюшкой люди зовут. А гораздому да удалому да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает.

0: крошки-то у тебя откуда?
1: Да вот двоюрылка за богатством приходил. Сам в колодец угодил и кошели свои утопил. А твои-то перышки всплыли. Простой, видно, ты души парень.
2: Дальше Илья и не знает, о чем говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает.
1: Так-то, мил друг Илюшенька, синюшка я. Всегда старая, всегда молодая. К здешним богатствам навеки приставлена. Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделось.
2: И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Все бы отдал, лишь бы она настоящая девчонка стала. А ее и вовсе нет.

0: Долго еще стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложечку пополз. Тогда только стал к дому пробираться. На свету уж пришел. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело. Дно оборвалось, и на пол самородки, да дорогие каменья посыпались. С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился. На волю вышел. Дом себе построил, лошадь завел. А вот жениться никак не может. Все та девчонка из памяти не выходит. Сна покою от этого лишился. И перышки бабки Лукерьи не помогают.
1: Эх, бабка Лукерья, бабка Лукерья. Научил ты, как Синюшкино богатство-то добыть, а как тоску избыть не сказала. Эх, видно, сама не знала. Ой.
0: Маялся, маялся, так-то и надумал.
1: Да лучше в тот колодец нырнуть, чем такую тоску переносить.
0: Пошел он к Зюзельску болотцу, а бабкины перья все же с собой прихватил.

0: тогда ягодная пора пришлась. Землянику таскать стали. Только подошел Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка. Человек с десяток, с полными корзинами. Одна девчонка на отшибе идет. Годов так 18. Платьишко на ней синее, платок на голове синий. И пригожая, сказать нельзя. Брови дугой, глаза звездой, губы малина, русая коса через плечо перекинута. Ну, вылитая та! Остолбенел Илья. Глядит на девчонку, и она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается, зубы кажет.
1: Как это я тебя никогда не видал?
2: Вот и погляди, коли охота. На это я проста, ни копейки не возьму.
1: А где... А где ты живешь?
2: Ступай в лес прямо. Потом повороти направо. Увидишь там пень еще большой такой. Вот разбегись, да и треснись об него башкой. А как искры с глаз посыпятся, так меня и увидишь.

Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется. Потом сказалось, чья такая, по которой улице живет, как зовут. А сама синими глазами так и тянет, так и тянет.

Только недолго счастье-то длилось. Девчонка, ты видишь, из мраморских была. Ну, а про них дело известное. Краши тамошних девок по нашему краю нет. А женись на такой, овдовеешь. С малых лет около камня бьются. Чахотка у них. Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой, да и от той нездоровья-то.

по зюзельке вскоре большой прииск открыли. Только колодца того так и не нашли. Туман синий, тот и по сейчас в тех местах держится. Богатство кажет. Мы ведь что? Сверху поковыряли маленько, копни-ка поглубже. Глубокий, сказывает, тот синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков.

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Вы слушаете повтор программы.
1: Около спорта. Всем добрый день, в эфире «Около спорта», у микрофона Василий Дрожжин, и мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам в 17 часов 19 мая по московскому времени. Ну что, раз сегодня мы, пользуясь возможностью, вышли в прямой эфир, я с удовольствием призываю всех, у кого такая возможность есть, к нам присоединяться по номеру 8 800 100 ровно 2015. Сегодня со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, редактор портала OTS.ru, тифлокомментатор. Слав, привет.
2: Да, всем привет.
1: Ну и сегодня мы поговорим про завершившийся чемпионат России по футболу, подведем некоторые итоги. Очень символично получилось, что мы с тобой обсуждали возобновление чемпионата после зимней паузы, и сейчас, вот через некоторое время, уже, собственно, чемпионат завершился, как-то быстро пролетели эти месяцы. Ну и, собственно, поговорим сегодня про развязку, про чемпионство, про тех, кто чемпионат покинул, про команды, которые в него вошли. Тут есть у нас и совсем дебютанты, ну и также еще две команды определятся буквально на этой неделе. Кроме того, в конце недели у нас определится и победитель Кубка страны. В общем, события еще в чемпионате России, с одной стороны, не заканчиваются, но по факту уже главные места распределены. Давай, наверное, начнем с главного. Как тебе развязка вот этой чемпионской гонки, которая фактически до последнего тура была уже третий сезон подряд? С одной стороны, это, ну, здорово и хорошо. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, рекорд, обгоняет по этому показателю «Спартак». В целом, как ты относишься вот к результату? Не знаю, были ли у тебя пристрастия именно вот в борьбе за первое-второе место? Ну и как тебе то, что произошло на финише?
2: Да, ну, начнем с пристрастий. Пристрастий в плане, так сказать, чемпионских всяких вещей их не было. Наверное, вот, да, опять же, вспоминая зиму, было интересно посмотреть, как ЦСКА пройдет весеннюю часть, да, с учетом того, что все там чуть ли не короновали армейцев по ходу зимней трансферной кампании. Но в целом понятно, что у нас все-таки пока что остается «Зенит» и «Краснодар» как две самые такие стабильные команды, которые могут играть и которые показывают результат. В плане того, кто станет чемпионом, ну, не знаю. Я, конечно, не буду говорить, что в целом мне было

0: Понятно, что «Зенит» этим самым чемпионом станет. Опять же, да, где пруфы, как говорится. То, что у нас такое двоевластие, оно в целом понятно. Краснодар, он, в принципе, достаточно мощен и пока без особых апелляций выглядит. Ну, а «Зенит», ну, как мне кажется, это может быть что-то около последнего сезона, когда мы видели хоть сколько-нибудь крепкий «Зенит», потому что по ощущениям потихонечку то ли команда наедается, то ли команда устает, причем не физически, а друг от дружки, может быть, даже устает от Симака, который, кстати, тут Алигромансова перегнал по количеству титулов. Думается мне, там некоторые спартаковские болельщики могут негодовать немножко на этот счет. Вот, поэтому, ну, результаты как результаты. Опять же, сложно как-то эмоционально воспринимать все это дело с учетом, скажем так, внешних обстоятельств. Пока мы в этом пузыре, ну, чемпионат России, ну, да, хорошо, чемпионат России, прекрасно. Мероприятие, 30 матчей, дальше по новой, как день сурка.
1: Ну, про чемпионат России как вещь в себе, да, мы рассуждали несколько раз, это такой бесконечный разговор. С одной стороны, есть часть аудитории, которая считает, что у нас, по сути, есть только борьба за первое место, а все остальные вроде как уже ни к чему не ведут, но с другой стороны, да, история имеет склонность забывать детали, да, через там энное количество лет мы откроем турнирную таблицу сезон 25-26, посмотрим, кто на каком месте был, да, и, ну, собственно, попадали ли команды в Еврокубки, и какая у них была мотивация, вряд ли мы уже будем об этом вспоминать, про это говорить. Что касается Краснодара, мне кажется, в этом году еще более отчетливее показала себя тенденция, то, что у Мусаева все-таки вот эта сокращенная обойма, она как будто бы не дает возможности адекватно участвовать даже в двух турнирах, да, если мы говорим про Кубок России и чемпионат, тем более, что в Кубке команда задержалась, и вот эти два матча с «Динамо» стали в итоге решающими. На кубковый матч Краснодар тоже выложился и играл тем же составом. И буквально через несколько дней уже в решающем для себя матче чемпионата, как будто, ну, не знаю, может быть, сил ментальных, физических игроков просто не хватило. И, наверное, ну, это было,
0: кажется,
1: понятно заранее.
0: Мне кажется, извини, противостояние «Динамо» и «Краснодара», оно в несколько вообще отдельной плоскости лежит, да, если мы вспоминаем...
1: Как Но это символично назад. В контексте последних 3 лет, да.
0: Да, да, да, вот я, собственно говоря, об этом и говорю, что как бы это такое противостояние, которое, ну, его нельзя вот исключительно силами команд мерить, да, потому что, ну, вот взял «Краснодар», да и проиграл в предпоследнем туре «Динамовцам» на какой-то 4-й раз в сезоне. Ну, можно сказать, кто-то скажет «карма», да, вернулась, так сказать, немножко быкам. Кто-то наоборот скажет. Но опять же, та встреча тоже была, да, интересной. Не знаю, следил ли ты, следили ли наши слушатели за тем, как и «Краснодар», и «Динамо» там имели проблемы с вылетом из Краснодара после кубковой встречи. Но, тем не менее, это тоже как-то, мне кажется, могло отразиться так немножко. Наверное, в первую очередь, может быть, эмоциональном состоянии. То, что Краснодару, ну, понятно, да, мы всегда говорим о скамейках, особенно в командах где-то подальше, да, чем «Зенит». Да, может быть, скамейки не хватило, да, может быть, какого-то запаса прочности не хватило, но, опять же, вот по сути, да, у команды Мусаева чемпионство забрали в одном матче. Ну и как бы и все. То есть это, ну, мне кажется, в данной ситуации это была абсолютно воля случая. Ну, случай просто вот очень много в себя вобрал. И Динамо, и проблемы с вылетом, и вот это вот частично кармическую какую-нибудь, да, кто в это там отчетливо верит, составляющую, ну, в общем, и так далее.
1: Ну, я думаю, что как раз вот как можно было подготовиться к этой игре, и можно ли было что-то поменять в ее ходе непосредственно, это же тоже вопрос и про ресурс, да, не только про случайность. Понятно, что в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно, но и цена этого отдельно взятого матча была, я думаю, всем понятна. Поэтому получилось то, что получилось.
0: Ну, да.
1: У «Зенита», кстати, всего два поражения. Я посмотрел, от кого. И удивительно, что эти две команды — это Оренбург и Ахмат. Да? То есть, в принципе, «Зенит», как ни говори, как ни обсуждай, что там команда действительно в этом году играла с большим количеством нюансов, но вот именно с топами, да, ни с кем не было поражений. В этом смысле, ну, «Зенит», наверное, в итоге добился того, на что наиграл. Да,
0: ну, тут про топов тоже, опять же, давай тоже не забывать, да, что пока что очень многим нашим топам, ну, наверное, опять же, за исключением Краснодара, хоть и «Зенит» два матча у Краснодара выиграл, но на Краснодар, мне кажется, там просто отдельная эмоциональная зарядка у петербуржцев идет. «Локомотив» пока, ну, не сказать, что он прям сколько-нибудь может прям вот прям совсем на равных с «Зенитом» играть. «Спартак» тоже. «ЦСКА», да, был хорош по осени, но тоже это была не столь монолитная форма, да, при которой там ЦСКА мог не проиграть. Ну, не говорим уже там про «Балтику», про «Динамо». И опять же, да, если посмотреть то, как «Зенит» с кем играл, ну, с тем же «Локомотивом» сыграл вообще 0-0. Тоже, наверное, определенный показатель. Я думаю, что да. Ну, вот. Тут просто «Зенит» пока все еще вот, ну, такой, какой вот он есть. И как бы...
1: И делайте с этим, что хотите, да.
0: Да, вот интересно будет на «Зенит» посмотреть в течение лет и в следующем сезоне. Вот очень будет интересно понаблюдать за тем, насколько хватит Симаку и его помощникам, скажем так, ресурсов для того, чтобы оставлять «Зенит», скажем так, в приподнятом настроении, с желанием, да, с каким-то блеском в глазах. Вот тут будет интересно.
1: Ну да, на это будем смотреть. Что касается московских команд, то действительно они такой плотной, можно сказать, группой дальше первые двойки расположились, и вот в эту группу втесалась «Балтика». Я хотел бы, наверное, сначала про «Балтику» отдельно поговорить, потому что команда вышла, да, вновь в РПЛ и заняла 6-е место, хотя, ну, претендовала почти до последних туров на тройку, и 3-е место — это лучший результат для команды, которая возвращается в высшую лигу. Ну, собственно, «Балтика» была где-то недалека от этого. Вот как тебе, в принципе, сезон «Балтики»? Там вот фигура Талалаева, вынося за скобки все его перформансы, которые, ну, в целом, наверное, являются частью вот этого импульса, который дал там заряд игрокам. Вот для тебя «Балтика», насколько, там, я не знаю, это такое временное явление, либо мы можем посмотреть и увидеть эту тенденцию, может быть, и в следующем году?
0: Ну, вот это как раз таки очень хороший вопрос, на который я, наверное, пока не могу ответить. Совершенно точно «Балтика» образца этого сезона с Талалаевым, она произвела фурор и, наверное, во многом потому что, да, эта команда, ну, все-таки, да, новая, она только зашла в РПЛ состав. Там, опять же, тоже это нужно учитывать, потому что, ну, помимо всех тактик, да, понятное дело, что условный, там, не знаю, Вендл понимает, как играть против, не знаю, у кого-нибудь, там, Зобнина, Литвина и так далее. Они друг дружку знают, да, здесь какая-то совершенно новая Балтика, и она была для многих непонятна, и действительно она очень классно пошла, очень классно пошла, но опять же мы видим, да, как в апреле тумблер выключился, и куда-то по итогу все пошло. Сначала, по-честному, я это связывал с тем, что Талалаев был не у руля команды в связи с проблемами со здоровьем. Благо, он эти проблемы решил, но как бы вернувшись на тренерский мостик, да, вот, все равно ничего не поменялось. Наоборот даже. Калининградцы завершили сезон 4 поражениями подряд. При том, что в соперниках были, ну, скажем так, команды, с которыми... Наверное, в штабе Балтики совершенно спокойно ожидали несколько другой игры. Вот. Поэтому Балтика, да, Балтика в этом сезоне это пока феномен. Посмотрим, что будет летом, насколько они обновятся, насколько их раздербанят. Я думаю, что их попробуют немножко так подергать в контексте игроков. Ну, да, там уже будем смотреть, что из этого выйдет. Очень может быть, что в следующем сезоне это будет другая Балтика, не столь веселая, забавная и интересная.
1: Ну, касаемо трансферов, здесь очень много действительно вопросов, и в том числе по позиции тренера, потому что Талалаева уже тоже сватают и в московские клубы, и внутри московских клубов возможны изменения. Например, непонятно, вот, что у нас будет с ЦСКА, и по Локомотиву есть вопросы, и, наверное, Гусев не может себя чувствовать еще в абсолютной уверенности. Наверное, из всех московских команд только у Корсета, скорее всего, наиболее высокие шансы оставить себя на тренерском посту по итогам этого сезона, да, и спокойно готовить команду к следующему. Вот тебе как Спартак, потому что, наверное, команда, ну, один из лучших весенних отрезков, да, если мы сравним с другими, провела. И вот, кстати, с «Зенитом» она смотрелась очень неплохо в личной встрече. Ну и результат до последнего позволял претендовать на третье место. Но Вадим Евсеев, который играл и за «Спартак», и за «Локомотив», в этом матче со своим махачкалинским «Динамо» сыграл все-таки за «Локомотив».
0: Ну, Спартак и положение Корседа, это все-таки стоит не забывать, очень сомнительная история. Да? Давайте дождемся суперфинала Кубка. Кто его знает, потому что совершенно спокойно, да, в случае поражения мы знаем, что в «Спартаке» могут твориться разные вещи. Могут и Корседа уволить, могут и вообще что-нибудь там, не знаю, кого-нибудь что-нибудь переклинит, так и понесется все самое интересное. «Спартак», да, у «Краснобелых» хорошая получилась весна, у «Краснобелых», в принципе, хороший получился сезон. Даже несмотря на итоговое 4-е место, не будем сейчас говорить про то, как в чемпионате России разыгрываются медали, в том числе чемпионские, вспоминая Василия Вячеславовича Уткина. Ну, вот «Спартак» же, ну, мы же знаем, что это команда настроения. Сегодня она может, завтра она абсолютно спокойно возьмет, проиграет тем же «Крыльям Советов», как в начале мая. Стабильности не хватает, но такая-то стабильности у «Спартака» как-то и как будто бы давненько-то не было, с какого, с 17-го, 16-го года, когда там последний раз чемпионами становились. Посмотрим, может быть, в кои-то веки в «Спартаке» не будут каких-то там очередных кардинальных изменений делать. Ну, Не знаю. Если все останется так, как есть, и чуть-чуть перенастроится команда вот как раз-таки в том плане, что сегодня у нее может идти все как там, с «Зенитом», да, и все получаться, а завтра она берет и проигрывает крыльям, ну, так тогда вот примерно в тех же, наверное, рамках «Спартаковцы» останутся.
1: Ну, на этом же этапе, на этом же участке и «Локомотив» крыльям проиграл. Там в целом у «Крыльев» был такой хороший участок.
0: У «Локомотива» вообще очень странная ситуация. Ну, это «Локомотив», да, так уж я работаю тифлокомментатором именно на «Локомотиве», по большей части. Тут про «Локомотив» можно, наверное, целую отдельную передачу сделать со мной, потому что рассказывать там много. У «Локомотива» всякое случается. Это команда, которую я пока тоже так вот до конца... Ну, в какой-то степени я ее понимаю, но в какой-то степени нет. Я уже не первый год хожу, говорю, что у «Локомотива» есть свой состав прекраснейший, но он работает только в вакууме, потому что как только этот вакуум нарушается, начинает все лететь под откос, ну или во всяком случае не туда, куда это надо. То, что «Локомотив» стал третьим в этом сезоне, это, безусловно, очень большой успех и для Галактионова лично, и для тех ребят, которые после ухода Николича остались. Но посмотрим, что будет дальше. Нужно разбираться со скамейкой, нужно разбираться, не знаю, как мне кажется, немножко еще Галактионову в себе же, потому что пока что интересные ходы у него присутствовали в этом сезоне. Там, где, опять же, казалось бы, не нужно было этого делать. Ну вот, а если, опять же, да, мы вспоминаем, что Галактионова еще могут из Черкизова и попросить. Ну, может быть, не так, но Галактионова, может быть, Черкизова не будет. Посмотрим. Ну, мы уже с тобой об этом говорили. Лето будет интересное, потому что много чего произойдет.
1: У ЦСКА еще нет понятного главного тренера, есть много слухов. В целом, как ты оцениваешь их сезон, учитывая, что он был очень разнородным? Эйфория после прихода Челестини, вот этот импульс, особенно, наверное, ожидания от трансферной паузы сменились, наверное, недоумением, я не знаю, как это правильнее сформулировать, того, что произошло весной. Вот для тебя, как для человека, кто симпатизирует команде, как в целом ощущение от этого сезона ЦСКА?
0: Ну, очень сложное ощущение, потому что, да, осень провели шикарно, осень провели круто, весело, задорно. Мне кажется, зимой армейцы стали заложниками вот этой вот какой-то совершенно непонятной эйфории. Я, честно говоря, я ее вообще не понимал. В какой-то момент, да, вот это же началось, что ну все, у ЦСКА такие прекрасные трансферы, ЦСКА там, да, и Баринова берет, и всех-всех-всех берет, и вообще все, сейчас армейцы выйдут, будут всех, значит, налево-направо раскидывать. Я, честно говоря, не очень понимал, что вдруг такое, во-первых, внимание к ЦСКА, плюс еще в столь комплементарной форме. Ну и мне кажется, вот армейцы стали заложниками этого всего. Понятно, что все равно все читают, всем обо всем говорится, рассказывается и так далее. И когда вот оно не пошло практически сразу, тут, мне кажется, ребята начали и в себе копаться, и, может быть, частично и в Челестине, так сказать, пытаться найти корень проблемы. Ну, а дальше это все усугубилось конфликтом с Мойзесом. И кто бы там что ни говорил, я вот, кстати, не очень в это верю, когда писали, что команда поддержала главного тренера, мне кажется, нет. Я как раз потом, по-моему, работал на матче с московским «Динамо». По-моему, это как раз был первый матч после конфликта. И я, честно говоря, как-то вот очень сильно засомневался в тех сообщениях, которые говорили о поддержке главного тренера. Не то, что ЦСКА там саботировал эту игру, нет. Просто это был немножко не тот ЦСКА. И мне кажется, хоть по итогу конфликт в какой-то степени был сглажен, потом еще и Челестини убрали, все равно вот это зимняя эйфория от самих же себя, она немножко выжила вот эти все соки. И там, где можно было бы, да, эмоционально переломить ход матча, да, как, например, кстати, в дерби со Спартаком в финале Пути регионов, просто вот. Да, мы иногда слышим этот штамп, что голова думает быстрее, чем ноги. Ну вот тут можно сказать, что голова устала быстрее, чем ноги, и не получалось. Поэтому, ну, сезон у ЦСКА, ну, спасибо, что на пятом месте. Вообще, на самом деле, к ЦСКА, мне кажется, нужно очень своеобразно относиться в том плане, что это же клуб с далеко не самым большим бюджетом. Но при этом практически каждый год, ну вот только этот будет таким исключением, в каких-нибудь медалях, в каких-нибудь кубках, суперкубках команда оказывается победителем. Как это получается, я до сих пор не понимаю. Вот, поэтому, может быть, нынешнее пятое место и вылет из Кубка России, оно так немножко даст команде возможность перетряхнуться, опять же, отдохнуть сейчас. Ну, а там, опять же, как руководство решит, много всяких слухов. Не знаю, что лучше, честно, Шварц ли, Гдесамов ли, еще кто-то. Не знаю. Вот пока как-то мне понять сложно. Мне одно, наверное, хочется понять, насколько Игорь Владимирович Акинфеев дальше продолжит играть. Потому что как будто бы может, уже, наверное, и пора, а может быть и нет. А Акинфеев – это очень важная часть команды в плане защиты. Тороп пока еще вот не заработал себе такого авторитета.
1: Ну, мне кажется, сложно Акинфеева сравнить вообще с кем бы то ни было, учитывая, ну, наверное, статус и карьеры, да, и наличие всего, да, что у него за спиной есть. Ты упомянул
0: Шварца. Не, ну просто когда у тебя Кенфей в воротах, ты понимаешь, что ты можешь, грубо говоря, разочек да накосячить. Если что, Кенфей почистит. А вот с Торопом-то, ну, такого ощущения нет. А это очень важное ощущение.
1: Ну, и да, я тебя понимаю. Динамо, давай кратко про них скажем. Наверное, последняя команда, о которой мы, ну, относительно отдельно поговорим, потому что ожиданий было много, да, и соотношение, наверное, затраченного ресурса к полученному результату, скорее всего, не может никого удовлетворить. Другое дело, что, наверное, Гусев принимал команду, когда она находилась на 10-м месте, оставил на 7-м. Может ли это считаться каким-то достижением? Вот для тебя сезон «Динамо», да, как для нейтрального зрителя, как тебе он в целом?
0: Ну, как будто «Динамо» могло быть и повыше. Честно скажу, по началу весны я думал, ух ты, ничего себе. Все карнавали ЦСКА у нас сейчас тут, значит, «Динамо» вдруг резко из-за угла выруливает. Но потом вот пошло какое-то сдувание, какое-то усреднение «Динамо». Не знаю, с чем это связано. Опять же, «Динамо» старается делать все правильно. У «Динамо» хороший состав, у «Динамо» хорошие исполнители. Вполне себе, да и Гусев-то недурно выглядел. Я вот с «Локомотивом» матч работал. Мне прям интересно было посмотреть, насколько и как вообще Гусев будет действовать. И в целом-то «Динамо» очень симпатично выглядело. Да, там по итогу «Локомотив» мог выигрывать, но не выиграл. Но это вопрос уже к «Локомотиву», а не к «Динамо». Мне кажется, что у «Динамо» потенциал есть. Вопрос только, как его именно раскрыть. И вот, может быть, если летом Гусева не уберут, может быть, отчасти это будет в том числе показатель доверия Гусеву. Ну и, может быть, это его успокоит, и, может быть, немножко игроков. Опять же, сложно говорить, какая там ситуация непосредственно в команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» выглядело поинтереснее, но пока вот ну, на седьмом месте. Но, опять же, начало сезона как-то они растеряли, конечно.
1: Да, кратко скажем, что на этой неделе два стыковых матча, две пары, точнее, стыковых матчей уже завтра и в субботу они пройдут. «Акрон-Ротор», «Динамо Махачкала», «Урал», ну и, соответственно, напрямую у нас вышли «Родина» и «Факел» и покинули премьер-лигу «Пари-НН» и «Сочи». Ну и, собственно, новый чемпионат России ждем, хотелось бы сказать, совсем скоро, но через определенную паузу. В это воскресенье финал Кубка «Спартак» и «Краснодар». Ну и, собственно, будем следить за ситуацией в российском футболе. Слав, спасибо тебе огромное. Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала Odds.ru, был сегодня у нас в гостях.
2: Около спорта. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в студии психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии Светлана Емельченкова. Здравствуйте, Светлана.
8: Здравствуйте, Наталья. Очень рада снова вас видеть.
7: Мы тоже очень рады, что вы снова к нам пришли. И сегодня у нас очень важная, очень актуальная тема про принятие себя. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, да, потому что мы часто в быту тоже там употребляем такие фразы, да, там «я не принимаю себя», да, там, или «я не принимаю другого». А вот с психологической точки зрения расскажите нам про принятие и как принять самого себя и, возможно, да, если успеем тоже об этом поговорить, как принять другого.
8: Я согласна, что это очень сложная тема. Она действительно заслуживает внимания. Что такое принятие? Если мы говорим не языком словаря, а простым человеческим языком, то принимать, то есть давать возможность существовать всему, что есть внутри нас, всей нашей внутренней жизни. Конечно же, есть то у каждого из нас, что нам не нравится. Какие-то, может быть, черты характера, может быть, черты внешности даже. Их хочется как-то вот отбросить от себя. Вот у меня некрасивый нос, например, кто-то говорит. Вот взял бы и сделал ринопластику, но вот что-то пока денег нету. Это вот пример непринятия. А принятие — это противоположное состояние, когда человеку окей все, что происходит с ним, как он выглядит, как он думает, как он себя чувствует. Пример с носом, да, например, ну вот, да, такой вот большой у меня нос с горбинкой, но это наследие моих предков, или это моя изюминка, это моя особенность, это то, что делает меня уникальным. Я не хочу это отрезать, я не хочу это убрать, я не хочу это изменить. Я просто принимаю то, что это есть. И принятие — это, конечно, целое искусство, потому что в нашей, да и во многих культурах существуют определенные стереотипы, существуют определенные правила, которые диктуют, как человек должен выглядеть, даже как он должен себя вести и чувствовать. Принятие, оно вне рамок этих стереотипов. Это про цельность личности.
7: На этом базируется очень много. Та же самая самооценка, правильно?
8: Да.
7: И от этого зависит вообще не только внутреннее состояние человека, но и его поведение, его умение целеполагания.
8: Да, так и есть. Если не любить себя, что-то отрицать в себе, то закономерным является стеснение. Человек стесняется себя и может, например, думать, вот, все смотрят на мой нос, и все смеются надо мной и осуждают меня, хотя никому нет дела до его внешности.
7: То есть здесь еще вопрос еще сильно затрагивает самореализацию, да, потому что если человек стесняется, он старается забиться куда-то в уголочек и сильно ярко себя не проявлять.
8: И это тоже есть, да. Когда человек не принимает себя, его самооценка гораздо ниже адекватной. Если мы говорим не только про внешность, но и про черты характера, например, слишком большая застенчивость. Человек может думать, вот все считают меня каким-то высокомерным от того, что я, например, не здороваюсь со всеми подряд, а я просто стесняюсь поздороваться. Вот я стесняюсь поднять глаза и сказать «здравствуйте» своему коллеге. И когда пойдет речь о карьерном росте, этот стеснительный человек, который именно комплексует от того, что он стесняется, он может просто лишиться должности, которой он достоин, думая, ну вот, я же такой стеснительный, надо будет показывать другим, что я не такой, нет, я не могу. И таким образом упускаются многие блага человека. Он может действительно жить хуже от того, что идет непринятие себя.
7: А откуда вообще вот это берется непринятие себя? Как оно формируется?
8: О, это моя любимая тема. И во многом, конечно же, она связана с родителями, потому что невозможно представить себе маленького ребенка, да, действительно маленького, который думает: о, Господи, у меня чего-то ножки кривые, или вот я не умею считать, когда там Маша с соседней песочницы умеет, какой кошмар, я лучше не буду выходить на улицу и буду сидеть дома. Невозможно это представить, поскольку вот такие подобные мысли о себе их внушают значимые взрослые, то есть если на человеческий язык переводить, родители и опекуны вроде воспитателей. И вот если ребенку регулярно говорить что-то не самое приятное, например, там, ну вот, ты такой капризный, или посмотри, все на тебя смотрят, вот ты плачешь громко, или там вот погляди, как осторожно Маша играет с мячиком, а ты вот бегаешь по лужам, как шалун, то ребенок начнет все это действительно принимать на свой счет, он это впитывает, потому что слова родителей — это, по сути, слова богов для маленького ребенка, и все, что они говорят, правда. У ребенка нет никакой критики, он не думает о том, ну вот же я маленький ребенок, мне совершенно нормально бегать с мячиком по лужам, это моя жизнь детская. И он начинает также думать о себе, что вот я какой-то шалун. И что это значит во взрослом возрасте? Вот я какой-то не такой. Я, например, слишком яркий какой-то. Вот все на меня смотрят. Я слишком много привлекаю внимания чужого. Или там, я какой-то плохой. Вот другие люди, которые меня окружают, там та же Маша из соседнего уже подъезда, она гораздо лучше меня. Просто потому, что ему это внушили. И требуется очень много времени, чтобы человек понял, что не бывает идеальных людей. Идеальное — это мертвое, это пустое, что-то такое роботизированное. Каждый человек, он уникален как раз своими несовершенствами, как раз своей неидеальностью. И когда приходит это понимание, приходит и принятие всего в себе, в том числе и каких-то не самых приятных, популярных, одобряемых черт.
7: Я вот переведу немножечко на слабовидящих и незрячих. Тоже частая очень ситуация, да, когда там родители что-то транслируют, но, скажем так, естественно, неумышленно, просто про то, что ты с чем-то не справишься, да. Ты не видишь, значит, как бы там ты не сможешь, ну, там, поступить в институт, например, да, там, вряд ли у тебя будет семья, ну, как бы это все так транслируется, у кого-то явно, у кого-то неявно, да, и действительно это формирует и непринятие себя, непринятие своего состояния, своего диагноза и того, что, в принципе, ты такой же человек, как и все остальные, просто со своей особенностью, ну, так же, как и условно здоровый, да, у него тоже есть свои особенности, ну, какие-то другие. Вот. Но есть все-таки люди, которые также незрячие, слабовидящие, которые идут поперек словам своих родителей. Да, им вроде бы все детство транслировали, что ну, у тебя ограниченные возможности, ну, там ты не сможешь это и это, и у тебя никогда не будет там, того, того и того. Но при этом человек, наоборот, почему-то идет поперек, он очень резко разворачивается, он может там после совершеннолетия уехать в другой город, поступить, учиться, да, то есть максимально доказывать и себе, и другим, что я могу. То есть в этом случае, видимо, все-таки произошло принятие себя, да?
8: Каждый случай, я считаю, надо рассматривать индивидуально. Это может быть какой-то бунт против родителей и как раз непринятие их, да, потому что важно не только принимать себя, но и принимать других, и это на самом деле очень тесно связано друг с другом, когда вы принимаете свои какие-то особенности, недостатки, гораздо проще принимать недостатки другого человека, потому что, ну, та же схема, он не идеальный, но я с ним общаюсь, потому что он уникальный. Я не идеальный, со мной общается, потому что я уникальный. Какие-то такие вот бунты могут происходить из-за непринятия того, как происходил процесс воспитания. Ну, конечно, бывают и такие случаи, когда человек понимает, что родители все же не боги, да, когда возникает такая идея, она появляется. Появляется понимание, что это всего лишь два взрослых человека, которые также не идеальные, у которых какие-то тоже свои косяки, какие-то особенности. И после этого понимания может быть понимание, что, ну да, родители накосячили, например, с моим воспитанием. Я тоже имею право накосячить. Да, пускай я не зрячий, но это не делает меня каким-то вот отвратительным человеком. Я точно так же могу принести пользу обществу, я точно так же могу жить на полную катушку, я точно так же могу наполнить свою жизнь максимальными какими-то событиями интересными и не стесняться того, что же обо мне подумают люди, ну, потому что это их право думать что угодно, это их ответственность какие-то мысли свои в голове прокручивать. И человека, который понимает и принимает это, подобные мысли какие-то, ну, чужие, да, возможно, не самые хорошие, они просто не волнуют, они его просто огибают.
9: Ну и самое главное, что можно надумывать про какие-то негативные мысли, а в принципе вполне возможно, что окружающие люди думают что-то другое, да, и, например, кто-то, кто только начинает ходить с тростью по улице, естественно, возможно, стесняется этого, идут и думают, ну вот, сейчас на меня все смотрят, думают, во, попёрся слепой. А на самом деле окружающие люди, да, с той же степенью вероятности могут думать о том, что, ну, о, какой молодец, да, он не сидит дома, он не боится выйти на улицу, ему куда-то надо, и он идет сам.
8: Именно так, да. А может вообще думать о том, что же я приготовлю сегодня на ужин?
9: Да-да-да, вот это самый частый вариант, что на самом деле нас не очень-то видят на улице, у всех свои дела, задачи и проблемы.
8: Да, именно так. И это тоже важно помнить, что люди все-таки эгоцентричны, это совершенно нормально, это не является каким-то ругательным словом. Люди думают прежде всего о себе, и это также нормально. Поэтому, да, кто-то, конечно, может бросить мимолетный взгляд и что-то подумать, но это не обязательно, ой, попёрся куда-то с белой тростью. Это скорее, да, мысли про то, какой он молодец, или мысли про то, не нужна ли помощь данному человеку, может быть, подойти и спросить, куда ему нужно, например, подвести его к метро и помочь ему преодолеть турникет.
9: У меня недавно была ситуация, ехала в метро, подходила к эскалатору, и девушка меня подхватила, ну, спросила, можно ли помочь. Ну, мы с ней спустились с эскалатора, ну, так просто о чем-то пару фраз перекинулись, и она мне говорит, ну, спросила мое имя, потому что ей надо было ко мне обратиться, вот. И говорит, знаете, Наталья, вот вы мне встретились сегодня не просто так, и я вам очень благодарна, что я вас встретила, и вы позволили себе помочь, потому что у меня сейчас сложный период в жизни, я не знаю, куда и как мне идти, да, я не могу совершить вот этот первый шаг, и, глядя на вас, я понимаю, что можно сделать этот шаг, и вы его делаете, и я его сделаю вслед за вами. Спасибо вам большое.
8: Наталья, это прекрасная история. Большое спасибо, что поделились ею. И я уверена, что все слушатели, они очень отреагирует на нее тоже с мыслями, что их действительно могут видеть как героев. Возможно, каждый из слушателей, он является мотиватором для кого-то, сам того не зная.
9: Да, что еще более нас приводит к тому, что надо не бояться, да, надо использовать максимум своих возможностей, а они на самом деле у нас безграничные, то есть все границы, они только в нашей голове.
8: Именно так, да.
9: А расскажите нам еще о том, как принимать других людей, почему нас могут раздражать другие люди, как с этим справиться?
8: Знаете, есть такая теория, что нас раздражает то, что не нравится нам в самих себе. Но, если честно, я бы не стала утверждать, что она прямо полностью соответствует действительности.
9: Да, у меня тоже к этой теории есть вопросы, хотя, наверное, в каких-то процентах это действительно так, но, мне кажется, не всегда.
8: Да, я согласна с вами, Наталья, что не всегда, потому что порой бывает, что что-то вот не нравится, не факт, что оно отсутствует или, наоборот, присутствует, не факт, что эта же неприятная черта присутствует в вас самих, но факт, что она раздражает в других людях. И тогда это может быть какое-то легкое высокомерие, возможно, ощущение, что я лучше, чем этот, например, слишком громкий товарищ. Например, подросток, который громко слушает музыку без наушников. Что делать в данной ситуации? Я предлагаю стать максимально на одну позицию, на одну ступеньку с тем человеком, который вас раздражает. Ну, во-первых, спросить, чем именно раздражает. Там, громкой музыкой, скажем, да, нарушением вашего покоя. Но можно задать вопрос, а почему он так делает? Например, этот подросток, может быть, он вообще не специально хочет вас раздражать. Он, опять-таки, не думает о вас, он думает о себе. Но, может быть, у него нет денег, чтобы купить наушники. И тогда вот это вот высокомерие и раздражение от громкой музыки, оно сменяется на сочувствие к этому подростку, какой-то, может быть, даже вере, что пройдет совсем маленькое время, и он сможет заработать денег и купить эти наушники. И точно так же можно поступать с другими людьми, которые вызывают раздражение, спрашивать себя, так, а что меня раздражает, и попытаться увидеть другой угол, посмотреть совсем по-другому на них, может быть, из позиции более сердечной такой, более милосердной. Этот человек, он раздражает, но, наверное, у него какие-то свои проблемы. И именно так он действует на вас. Он это делает не специально, не для того, чтобы выбесить именно вас или разозлить именно вас. Просто он так поступает, и ваша задача — переработать эти мысли, сделать так, чтобы они больше не раздражали вас.
9: Да, вот мне кажется, здесь ключевой момент — это то, что когда нас человек раздражает, наверное, где-то бессознательно мы воспринимаем, что он делает то или иное действие, которое нас раздражает, именно против нас. А на самом деле ведь действительно это могут быть причины, причем достаточно объективные. Ну, возможно, действительно человек там в чем-то неправ, да, и по какой-то причине там негативно себя ведет. Но вероятнее всего, что есть какая-то причина объективная. Вот, например, я думаю, многих незрячих и слабовидящих очень раздражают зрячие люди, которые принципиально идут, особенно в метро, прям до столкновения. То есть вроде бы они нас видят, но можно же, наверное, обойти. Тем более, что мы, как правило, ходим как-нибудь там вдоль газона, вдоль стеночки, да, так чтобы не посередине дороги.
8: Угу.
9: Вот, все равно вот прям идут до последнего, пока не столкнутся. А, естественно, ну, как бы это вызывает негативные эмоции у многих, да, ну, как бы, ну что ты прешься, ну, ты что, как бы, ну, ну, у тебя глаза есть, но ты посмотри, раз уж видишь. Вот. А на самом деле я вот не раздражаюсь, потому что, ну, у меня всегда автоматически возникают мысли, а может быть, он тоже не видит. Кто о чем, а он все о том же. Нет, ну теоретически же такое возможно, в принципе. Вот, если у него нет белой трости, это не значит, что он хорошо видит, может, он слабовидящий. Вот. Ну, вот это первая моя мысль. Вторая мысль: у него, возможно, какие-то проблемы, да, и он идет очень глубоко погрузившись в эти проблемы. И, ну, как бы у меня тоже такое бывает, когда я не очень внимательна на дороге, потому что я нахожусь сейчас мысленно в другом месте, в решении каких-то проблем. И я, ну, буквально, ну, из-за того, что мне визуальная, да, как бы картинка не важна, как зрячему, я даже визуально нахожусь там, да, ну, зрячие, наверное, все-таки видят, что вокруг происходит, но, наверное, тоже как-то затуманивается вот это зрение, и человек вот всем своим вниманием, всеми своими мыслями вот в той проблеме, в ее решении, и действительно может просто не замечать, не смотреть дорогу. Вот, поэтому, в принципе, действительно, если мы будем воспринимать это как что-то не направленное на нас, да, не на не что-то негативное, а именно то, что у человека есть какая-то проблема, и посмотреть на это с другого ракурса, да, с другого угла, то раздражение, оно само уйдет. И это хорошо, потому что чем меньше раздражения в нашей жизни, да, тем меньше множество других проблем, связанных с этим.
8: Да, еще я подумала, что может быть такая причина, по которым не огибают незрячих. Может быть, человек очень спешит. Может быть, он страшно опаздывает. Может быть, что-то на грани жизни и смерти даже такое же тоже вполне может быть. Ну, не знаю, он спешит в больницу к своему родственнику, да, или там захваченный чувствами парень спешит на свидание к своей девушке, потому что он боится, что если он хоть на одну минутку опоздает, то она разочаруется и уйдет. И вот с одной стороны кажется, что это какие-то оправдания, да, и чего мы оправдываем этих грубиянов, а с другой стороны в этом очень много душевной теплоты и милосердия, и опять-таки понимание, что люди так делают не со зла и не специально, и не желая сделать плохо, просто потому что они не могут по-другому. Если бы они могли по-другому, они обязательно бы это сделали, но они не могут.
9: Да, надеюсь, мы дали нашим радиослушателям пищу для размышления, да, в плане раздражения окружающих людей. А давайте еще буквально с пару минут осталось, поговорим о каких-то, может быть, методах и приемах, может быть, техниках, которые помогут принять у себя. Есть такие?
8: Мне очень нравится такая техника. Она ласково называется «Солнышко». И ее задача состоит в том, чтобы увидеть в себе максимальное количество хороших, приятных качеств. Делается оно так. Рисуется солнышко на листике, а от него отходят лучики. И каждый лучик — это какая-то характеристика ваша. Например, вы вот честно-честно о себе все пишете, не торопясь, зная, что вас никто не отвлечет, вы пишете, что я добрая, ласковая, хорошо умею готовить, хорошая хозяйка, милосердная сестра, заботливая дочь. Чем больше таких вот лучиков, на которые вы поглядите после выполнения этого упражнения, очень важно, как я уже упомянула, делать его не в электронном виде, не в заметках его писать, не ВКонтакте где-нибудь самому себе отправлять, а именно на бумаге ручкой или карандашами с фломастерами или брайлем. Вот. И чем больше вы напишете про себя таких вот характеристик, тем легче принять то, что у вас так много хорошего, но и на солнце бывают пятна. Вполне может быть что-то такое, что вас не устраивает немножко в себе, но хорошее все-таки перетягивает плохое. И еще одна техника, она не требует рисования, просто размышлений. Ведь если подумать, абсолютно любая наша характеристика, она может быть заменена на ту же, но с плохим с негативным окрасом. Ну вот та же робость, да, например. Все знают, что скромность — украшение девушки, да, и тут скромность — это такой очень большой плюс в характере. А вот робость, стеснение — это минус, хотя это одни и те же качества, да. Например, какое-то вот умение постоять за себя, которое может восхищать в молодом человеке. Вот, посмотрите, он никого в обиду не даст, ни себя, ни свою девушку. Но это же качество такое, как излишняя напористость, излишняя агрессивность, она же является и чем-то негативным. Например, если бежать в автобус, расталкивая всех локтями, да, вот эта напористость за нее не погладит по голове. Но это является огромным стимулом. Можно просто подумать, какие качества вы в себе не принимаете, считаете какими-то негативными. Я, например, очень экономлю деньги. Я ничего не могу себе позволить. Или, не знаю, наоборот, я такой.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС. В Сургуте тестируют инновационную систему «Говорящий город» для незрячих. В Екатеринбурге завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. Староскольский театр «Надежда» представил премьеру комедии «Тихон и его гарем». В Адыгее прошли республиканские соревнования по адаптивным видам спорта. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая состоялась 27-я отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 25 делегатов от 6 местных организаций. На учете в Алтайской организации ВОС состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОС Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОС состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОС поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОС по Уральскому федеральному округу Мавзелия Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОС представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОС состязались в 3 дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение

0: ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
6: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. Поздравляем юбиляра!
1: Вадим Андреевич Бубнов родился 7 мая 1981 года в городе Великие Луки Псковской области. В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу номер 5 города Великие Луки и поступил в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. После окончания первого курса инженерного факультета в 1999 году приехал учиться в Санкт-Петербург, где по переводу был принят на второй курс Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина. Трудовую деятельность начал с рабочих профессий. В 2004 году окончил университет, защитив диплом на отлично и получив квалификацию инженера по специальности системы автоматизированного проектирования. Был принят на должность инженера-программиста в информационно-вычислительный центр, в группу по разработке и внедрению систем автоматизированного проектирования ОАО «Силовые машины», завод «Электросила». С 2005 до 2011 года работал в структурных подразделениях ОАО «ФСК ЕС» в сфере строительства электроподстанций, высоковольтных линий и других энергетических объектов ОАО «Энергостроинвестхолдинг». Во время работы успешно окончил курсы повышения квалификации управления в сфере строительства энергетических объектов. В 2011-2012 годах занимал руководящие должности в коммерческих организациях по производству низковольтного распределительного оборудования. В июле 2012 года Вадим Андреевич был принят на должность технического директора ООО «СПБ УПП номер 5», а в ноябре этого же года назначен на должность генерального директора предприятия. Под его руководством значительно активизировалась деятельность по созданию и модернизации рабочих мест для трудоустройства инвалидов по зрению, приведению в надлежащее состояние производственных и реабилитационных помещений. Он проявил себя как энергичный и грамотный руководитель, им был проделан большой объем работы по сокращению затрат от основного производства, совершенствованию структуры и стабилизации финансово-экономического положения предприятия. В июле 2015 года Вадим Андреевич был назначен генеральным директором по совместительству в учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Он сразу принял решение о развитии производства медицинской продукции. В результате за короткое время КРИ «Контакт» стал одним из лучших по качеству производителей медицинских полиэтиленовых бахил в Санкт-Петербурге. А производственные мощности учреждения позволили выпускать более 50 миллионов пар в год. Другими направлениями производственной деятельности учреждения, активно развивающимися в последние годы, являются товары для незрячих и слабовидящих, приборы для письма, черчения, рисования, изучения шрифта Брайля. Полный комплект инвентаря для игры в настольный теннис для слепых, уникальные детские развивающие игры, оригинальные сувениры и подарки. В январе 2022 года Вадима Андреевича назначили на должность генерального директора по совместительству ООО «Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие «Свет». Под его руководством предприятие активно стало развиваться в производстве бытовых светильников различного назначения, детских развивающих игр и так далее. Благодаря его усилиям в настоящее время на всех предприятиях совершенствуются условия для обеспечения профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. Постоянно ведется работа над освоением новой продукции, обновляется технологическое оборудование и оснастка. Вся продукция соответствует предъявляемым требованиям, проходит испытания и инспекционный контроль, а также имеет сертификаты Таможенного союза. Помимо трудовой деятельности, Вадим Андреевич большое внимание уделяет общественной работе. С 2016 года избирается членом правления СПБ РОВОС. С 2017 года является членом Совета директоров при Центральном правлении ВОС. Вадим Андреевич награжден благодарностями ООО «Новая инжиниринговая компания», Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и губернатора Санкт-Петербурга, а также почетными грамотами Санкт-Петербургского и Центрального правления ВОС, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, юбилейной медалью «100 лет образования Всероссийского общества слепых». От всей души поздравляем Вадима Андреевича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, личного счастья, реализации всех намеченных планов как в трудовой, так и общественной деятельности. Председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов и Народный музей истории СПб РОВОС.
2: В эфире «ВОЗ-зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ-зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ-зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, до 31 марта 2026 года проходил прием заявок на конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. На протяжении первой половины апреля жюри подводило итоги, и вот названы имена победителей, и мы начинаем знакомить вас с лучшими работами конкурсантов. Сегодня вы услышите репортаж из Полежаевского парка Елены Засурцевой из Красносельской местной организации ВОС. Елена стала обладательницей диплома в номинации «Прогулка с микрофоном».
3: Мы находимся на оживленном и очень шумном перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов. К шуму проезжающих автомобилей прибавляется перестук трамвайных колес. Иногда слышен звук летающих самолетов. В общем, очень шумно. Жителей нашего района есть счастливая возможность отдохнуть от шума, оказавшись в Полежаевском парке, в долине реки Дудорговки. И мы туда спускаемся. Эта живописная река берет начало на Дудорговских высотах и впадает через Дудорговский канал в Финский залив. Второе, а может быть и первое название реки – Лига. Отсюда наша Лигова, Лиговский проспект, по которому до конца XIX века проходил Лиговский канал. Подходим к спортивной площадке. Как тут оживленно. Футбольное поле отдельно выгорожено. Площадка для занятий баскетболом, кольцо, взрослые, детки. Вот сидит женщина, сейчас мы к ней подойдем. Попробуем с ней поговорить.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Погода какая сегодня замечательная. Можно я тут рядышком с вами сяду?
5: Да, пожалуйста.
4: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы часто бываете в Полежаевском парке?
5: Да, вы знаете, живу недалеко и хожу довольно-таки часто. Вот с внуком сегодня, с мужем бывает гуляю.
4: Я смотрю, тут у них спортивные соревнования. Это ваш внучок тут на спортивных соревнованиях?
5: Нет, он еще пока небольшой, но наблюдаем часто. Это многолетние соревнования.
4: А я смотрю, тут даже занимаются такое ощущение, что то ли школьники с учителем физкультуры, то ли это, может быть, спортивная школа. Видите, там на кубриках лежат. Прямо на травке.
5: Вы знаете, у нас же тоже спортивная база. От колледжа.
4: Да.
5: И тут часто даже соревнования бывают районные. Поэтому это уже мы столько лет наблюдаем. Именно по субботам.
4: Зимой на лыжах.
5: На лыжах. И они даже и осенью травку подкашивают. Да. Дорожки, где бегуны. Бегуны даже бегают у нас. Так что тут насчет
4: этого...
5: Смотрю,
4: папа привел сына тренироваться с баскетбольным мячом. В сетку кидает.
5: Там же еще вон и турники. Вон турники, если вы видели.
4: Да, подальше.
5: Вне площадки. Там просто приходят пожилые. Поэтому тут насчет этого очень хорошо сделали.
4: Этого парка птицы, и щеглы, и дрозды, а соловьи как поют
5: в конце мая, когда гнездование начинается. Да что, тут и утки, мы и уток видели с утятами, и ежи. Поэтому это не парк, это чудо для нашего микрорайона.
4: Да. Этот парк ведь старинный очень, с петровских времен.
5: Ну, видите, вот как бы я особо историю-то плохо знаю этого парка, но вот знаю, что да, тут...
4: Вот. Петр Первый повелел построить на реке плотины, и так образовался Лиговский пруд, он как раз у нас тут на территории Полежаевского парка. Сейчас... Овраг, да?
5: была построена мельница на плотине. Вот мельница, то сейчас можно видеть остатки руины. А плотину разобрали во время Великой Отечественной войны. Тут и весь бой.
6: Ну да,
5: тоже
6: рубеж
5: это проходил.
6: Да, это мы знаем. Да.
5: Ну, а потом Екатерина II эти земли пожаловала Григорию Орлову. У него тут была усадьба. Вот здесь. Хозяева имения менялись, но до конца 19 века здесь были такие образцовые сельскохозяйственные угодья, посещаемый ухоженный парк, очень известное место. Так что да, тут у нас, казалось бы, такой спальный район, а оказывается...
6: Ну вот мы Аллеи Славы знаем за то, да, захоронение, мы знаем, что 9 мая всегда здесь... Цветочки, сначала памятники все эти. Мы ходили с внуком, наблюдали. Их почистят, покрасят. Потом цветочки, возложения сейф. Да, каждый год на 9 мая возлагают цветочки каждому обелиску.
5: Церковь возвели. Да, церковь Святой Нины. День памяти Святой Нины 27 января. Произошло полное освобождение города от блокады в 1944 году.
6: Мельница от блокады. Церковь замечательная. Замечательная. В ней, кстати, она очень, да, она очень уютная. Ремонт сделали года 4 назад. Крышу перекрывали, маковки меняли. И вот крещение мы захватывали несколько раз, когда это с малышами. И вот там такое торжество такое.
5: Из художественной школы детки приходили рисовать.
6: Уютная очень, она чистенькая, аккуратная, цветочки посажены, там клумбы замечательные. Прямо идешь, вот, особенно летом, и любуешься вот этим участком.
5: Да,
6: так что точно. И хочется зайти в эту церковь. Она тем более деревянная, и она, не, она такая теплая.
5: Очень обидно, что разбирают развалины клиновских домов. Это же был рабочий поселок, построенный перед самой войной. Ну и оказался фактически на линии фронта. Захоронение 41 года. Это вот как раз жители этого городка. Могли бы модифицировать как-то, оставить эти захоронения. Потому что их просто убирают.
6: Бульдозер. Нет, ну, в принципе,
5: убирают.
6: Могли бы дом Павлова в Волгограде стоит.
5: Ну, да,
6: по
5: да.
6: Идее, что-то можно было и оставить. И нужно было бы, наверное.
5: Да.
6: Иначе как, ну, как-то память. Как молодежь,
5: да,
6: узнает,
5: потому что очень, это как-то вот прямо... За душу берет.
6: Это как кощунство какое-то.
5: Да, представляете,
6: все уберут.
5: Гитлеровцы стояли на территории больницы номер 15. И тут же прямо рядом были дома. Очень такое место.
6: Да, вот ну говорили, что вот рубеж да, проходил. Да.
5: Погода какая в этом году, да? Ранняя весна такая.
6: Да, в этом году погода прям...
5: Высохла.
6: Всегда ждем, скорее бы, чтобы подсохло, чтобы выйти в парк погулять, потому что парк это за зиму скучаем без парка, зимой как-то уже реже ходим, а летом каждый день стараемся.
5: Зимой лыжников тут столько, благодаря тому, что пересеченная местность, они любят. Тут.
6: А на ватрушках?
5: Да.
6: А на ватрушках с внуком ходим, Тут столько народу, столько людей на выходных, когда особенно хорошая погода. О, и все идут с санками, с ватрушками. Это парк, это не парк, это чудо. А мы когда утром, муж когда был здоровый, он бегал. А вот когда заболел, стал инвалидом, мы на колясочке стараемся до жары летом. Утром часиков 6-7. Боже мой, какое пение птиц. Это, вы знаете, ты стоишь... И прям это, ну это невозможно, даже
5: завораживает.
6: Это завораживает. И мы научились уже распознавать, мы уже знаем, где соловьи, какое, где есть соловьи, где нет соловьев, где дрозды, где щеглы. А трясогузки через дорогу бегают, через дорожку. Это просто вообще, это красота. Это не передать. Это
5: а
6: надо...
5: лягушки как квакают весной.
6: А лягушки.
5: Соловьи отдыхают. Большой, красивый, конечно, очень хороший. Я-то еще переживаю, что если за него возьмутся и приведут его в порядок, как бы не стал он таким
6: как
5: парком
6: Лениса?
5: Культуры. Ну вот, да.
6: Вот. Может
5: чтобы
6: быть.
5: Не появились скамеечки.
6: Потому что я, например, разочарована.
5: Летним садом?
6: Да. Потому что почему-то, когда он был в прежнем виде, в советском, Мне вот туда тянуло. Поэтому не хочется, чтобы наш парк сделали таким.
5: Да, да, вот я как раз тоже боюсь. Ценишь тем,
6: чтобы он остался немножко дикий.
5: Да, 5 минут попадаешь уже.
6: Да, именно вот в лес. В
5: природу, в лес, да. Не тронутый, действительно. Ну ладно, всего вам доброго. Хорошей погоды, хорошего настроения. И чтобы парк продолжал радовать. Вот идет спортсменка с палками. Здравствуйте, можно вас отвлечь? Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями о парке? Как часто вы бываете в парке?
7: Мне в 70-м году, наверное, сделали операцию на тазобедренный сустав. И вот пока я восстанавливалась, потом я пришла в парк, наверное, в году в 73-м, когда купила себе палки, и стала здесь ходить. Я иду от народного ополчения.
5: Ничего себе!
7: От электричек я иду до начала солдата Корзуна, до Жукова. Угу. Там я перехожу Жукова, спускаюсь вниз и выхожу в парк.
6: Да, почему меня так тянет сюда?
7: Во-первых, я уже привыкла. Во-вторых, здесь очень хорошо. Здесь свободно.
6: Да,
7: красиво.
5: А мы сейчас к вам подойдем, поговорим с вами.
7: Все зеленое. Здесь церковь рядом. Церковь мне нравится.
5: Да, вот тут гуляют еще малыши. Увидел палку, да, увидел бабушку гулять.
7: Здесь это самое, как вот детки, мамы, колясочки, бабушки, дедушки. Сейчас моего возраста ждут, мне вот 80 будет. А спускается женщина, они говорят, здравствуйте. Я говорю, физкульт, привет.
6: Говорят, правильно. Скажи пока привет.
5: Движение жизни.
7: Да, и говорю сама себе, иди, бабка. Никому не жалуйся. Да. Не
5: вы прекрасно,
7: ходить.
5: Прекрасно выглядите.
7: Да. Все отвалится.
5: Спасибо большое. Хотел с нами поговорить. Мы тебя догнали, а мы как раз берем интервью. Привет, тетя, да. А мы как раз берем интервью у тех, кто гуляет по парку. Да. Ты часто тут гуляешь?
8: Да.
5: Да? Каждый день сюда ходишь?
8: Да.
5: Тебе здесь нравится? Что тебе тут нравится? Собачки тут гуляют? Видишь собачек тут? Да?
8: Да,
5: собачки тут гуляют. А тут и ежики даже бегают. Летом приглядывайтесь в травке. Вот тут как раз около церкви мы видели.
9: Белки, да, я видела.
5: А белки недавно появились, да. Говорят, что тут даже лисичка живет с семьей.
9: Бобры.
5: Бобры на речке. Так что тут, ну, как зоопарк, можно сказать. Да. Грибы растут.
9: Вообще
5: лето. А вы, наверное, рядом живете здесь где-то?
9: Да.
5: Ага, ну, да, ну ладно, хорошо, давайте гуляйте. Пока! Пока-пока! Спасибо! Пока!

0: Здравствуйте. Я смотрю, вы парк убираете. Собираете стекло, мусор.
1: Да, мы когда ходим гулять с собаками, то мы очень опасаемся за собак. Поэтому мы стали сначала собирать стекло, а потом стали собирать и пластиковые бутылки, потому что это раздражает, особенно когда уже зелень, все вокруг красиво. И очень обидно, что люди приходят в парк, отдыхают.
0: В одну сторону несут, а в другую.
1: Да, отдыхают, едят. И получается, что летом это все завалено кучами мусора. Очень как бы неприятно.
0: Ну, какие у вас пожелания, может быть, тем, кто должен убирать парк?
1: Пожелания, ну, наверное, может быть, надо ставить большие контейнеры летом, по крайней мере, чтобы, ну, такие, как мы, могли собирать мусор и выбрасывать его в эти большие контейнеры, а не складывать, и чтобы у людей создавалось ощущение, что можно мусорить по всему парку. И потом из маленьких урн вороны вытаскивают или птицы вытаскивают
0: пакетики,
1: да, которые мы же собрали, и превращают их уже в гору окончательного мусора.
0: Спасибо большое. Желаю вам в вашем труде успехов.
1: Спасибо. Да.
0: Ну вот мы совершили прогулку по парку. Сами получили удовольствие. С посетителями пообщались. Ну и убедились, что парк для жителей нашего района – это редкая возможность прикоснуться к живой природе, ну и к истории нашего города.
2: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрение». Пишите нам по адресу radio@spbvoz.ru. Памяти ветерана. Николай Алексеевич Пронин родился 12 мая 1931 года в Ленинграде. Закончил Ленинградский механический техникум. Работал на заводах «Электроприбор» и «Равенство». В 1988 году он был признан инвалидом первой группы по зрению и вступил в члены Всероссийского общества слепых. С мая 1990 до апреля 2013 года Николай Алексеевич возглавлял Охтинскую местную организацию ВОЗ, объединяющую инвалидов по зрению Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области. Организация была одной из самых крупных по численности и охвату территории региона. На учете в ней состояло более 500 человек. Николай Алексеевич постоянно проявлял заботу о членах своей организации, оказывал поддержку инвалидам по зрению и членам их семей. Сумел наладить деловые контакты с администрацией и депутатами муниципальных образований, являлся членом Координационного совета по делам инвалидов Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Проводил большую работу по привлечению благотворительной помощи в денежном и натуральном выражении с целью оказания материальной поддержки нуждающимся членам организации и проведения реабилитационных мероприятий. Одним из первых сумел заключить долгосрочный договор с коммерческой фирмой о предоставлении ежемесячной финансовой помощи путем перечисления средств на расчетный счет региональной организации. Под его руководством на базе организации функционировали реабилитационные кружки и творческие коллективы. Команды и отдельные представители Охтинской МОВОС регулярно участвовали в конкурсах и фестивалях, проводимых СПБ РОВОС. Николай Алексеевич награжден почетными грамотами правления СПБ РОВОС и Центрального правления ВОС администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Значком «Отличник ВОС», знаками «Заслуженный работник ВОС» и «За заслуги перед ВОС 3 и 2 степени». Медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга, нагрудными знаками «За заслуги перед Красногвардейским районом Санкт-Петербурга». В 2011 и 2013 годах ему было присвоено звание лауреата приза «Золотой пеликан» за милосердие и душевную щедрость в номинации «За умение не сдаваться». Николай Алексеевич скончался 18 января 2020 года. Его прах покоится на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Информация подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.

В эфире «Воз зрения». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».

Завершает нашу сегодняшнюю программу Галина Гусева с песнями, записанными на фестивале авторов и исполнителей бардовской песни «Струны Северной Пальмиры» в 2016 году. А я, Александр Гусев, на этом с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
2: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 18 мая 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых совместно с полномочными представителями президента ВОЗ по округам. И, конечно, обсуждалась отчетно-выборная кампания во Всероссийском обществе слепых и, в общем-то, те вопросы, которые следовало обсудить в работе на следующую неделю. Ну, а по предыдущей неделе нужно сказать следующее. Я посетил Владивосток и конференцию Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых, который возглавляет полномочный представитель президента ВОЗ Дмитрий Вячеславович Поташов. Очень хорошая, показательная конференция во всех отношениях. Было возложение к памятнику воинам-тихоокеанцам, делегатов этой конференции. Честь имею, этот фестиваль, он идет по России и, конечно, по всем регионам, и местные организации участвуют в этом движении. Это главное, что патриотическая наша направленность, патриотическое воспитание в нашей организации, оно движется в нормальном, хорошем, так сказать, направлении, и все это будет продолжаться. Ну и главное, итоги конференции, единогласная, единодушная поддержка Дмитрия Вячеславовича. Конечно, беседы с органами администрации Приморского края, с фондом социальным по поводу путевок. Ну, мы выработали механизмы гарантийных писем, по которым возможно отрабатывать в том числе и наши санатории, которые, естественно, для незрячих являются прежде всего теми хорошими местами реабилитации и очень хорошей доступности, и для того, чтобы все-таки пользоваться нашими санаториями. Отработаны вопросы квотирования рабочих мест, побывали, правда, в выходной день на предприятии «Ритм» Владивостока. Предприятие находится, имущественный комплекс, в нормальном, таком хорошем состоянии. Внешние контуры, все обозначено. Надо сказать, что порядок соблюдается. Приморская организация живет полноценной, хорошей жизнью. И, естественно, ее варианты работы, они очень важны. Ну и я думаю, Дмитрий Вячеславович Поташов исполняет обязанности как председателя организации, так и полномочного представителя, так и директора генерального предприятия «Ритм», решает практически все вопросы. Затем мы вылетели на Сахалин. Ну и, естественно, уже 14 мая на Сахалине прошла отчетно-выборная конференция. Организация, нужно сказать, не очень большая. 435 человек, 4 местных организации, единодушная поддержка председателя Людмилы Васильевны Коваленко и ее работы за отчетный период внушает хороший оптимизм на то, что мы будем в этой организации и дальше наращивать варианты реабилитации инвалидов по зрению. Собаки-проводники у них, там есть региональные выплаты. Вы знаете, довольно так усиленно, хорошо и четко работает эта организация. Конференция прошла на высоком организационном уровне. Делегаты выразили только поддержку и были довольны. Были вопросы определенного плана по говорящим книгам. Но я думаю, Эдуард Казбекович разберется с библиотекой. Южно-Сахалинска. Ну и, конечно, мы обязательно на это среагируем. Следующая конференция у нас прошла 16 мая 2026 года. Это город Хабаровск. Ну, нужно сказать, что мы тоже возложили цветы к мемориалу погибшим воинам во время Великой Отечественной войны.
4: Дорогие друзья, я нахожусь на площади славы города воинской славы Хабаровска. По нашей родине идет это памятное, очень хорошее мероприятие, честь имею, которое стало всероссийским символом нашей организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Я еще раз обращаю всех внимание, памяти павших, вечная память и вечная слава героям всех боевых действий, которые защищают нашу Родину.
3: Могу сказать, что Елена Анатольевна Зенкина очень хорошо организовала конференцию. Конференция прошла в библиотеке для незрячих. И вы знаете, на очень таком хорошем, высоком уровне. Единогласная поддержка делегатов конференции. Это нужно прежде всего отметить, что организация является межрегиональной. Она объединяет 4 региона Российской Федерации. Это Камчатский край и, конечно, Магаданская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Но вот эти все 4 субъекта, в принципе, представители, делегаты от них прибыли. И это высокий показатель работы, прежде всего, и председателя Хабаровской организации региональной. И, в общем-то, взаимодействие, так сказать, с организациями на местах. 2 предприятия в Хабаровском крае работают. Ну, есть вопросы имущественного плана и центра города вот именно по Хабаровскому предприятию. Есть проблематика загрузки Комсомольского предприятия. Но реально, я думаю, эти все вопросы, они преодолимы. И организация уверенно и четко смотрит в завтрашний день. Что и продемонстрировали голосованием делегаты. Полная поддержка Елены Анатольевны Зенкиной, члена Центрального управления. Ну и, конечно, поддержка всех тех вопросов, которые ставились в повестке дня. 18 числа прошла конференция, прежде всего, это в Благовещенске, Амурская область. И мы поздравляем Владимира Александровича Титова с избранием. Тоже единодушная поддержка и поддержка всех тех вопросов повестки дня, которые, в принципе, стояли на отчетно-выборной конференции. Также Александра Сергеевича Киреева поздравляю с избранием руководителем Томской областной организации Всероссийского общества слепых. Это очень важные знаковые вехи, которые, в принципе, на сегодняшний день уже идут к завершению все отчетно-выборные конференции. Сегодня день музеев, день музейных работников. Я хочу поздравить, прежде всего, наш музей имени Бориса Владимировича Зимина, его руководителя Агаркову Аллу Сергеевну и, конечно, весь коллектив КСРК, который оказывает содействие формированию этого музея. Мы все стараемся передавать туда какие-то значимые экспонаты. Ну и вышла, наконец, наша трехтомная книга, которая, я думаю, будет хорошим материалом для работы наших организаций, для того, чтобы члены ВОС понимали историю, что она за 100 лет очень интересно развивалась именно по незрячим в нашей стране, в нашем государстве. Были много интересных людей, заслуженных людей, которые руководили нашей организацией. И, естественно, всегда вопросы решались на заседаниях правления, съездах, вырабатывались определенного рода концепции развития. Ну и я думаю, мы очень много в свое время помогали государству. Сегодня государство, слава богу, помогает нам. Мы все-таки стараемся работать в унисон с сегодняшним днем. И это главное. Но вот эти музейные экспозиции, музейная прекрасная экспозиция Волгограда, ну, я могу сказать, очень уникальная экспозиция и очень уникальный человек, который проводит там экскурсии. Это очень интересный музей из региональных, я хочу выделить. Ну и во многих других организациях у нас тоже есть музеи, берегут память о тех ветеранах, о поколениях, которые прожили жизнь вот в этих стенах наших организаций, участвовали в мероприятиях, помогали, воздействовали, проводили какие-то проектные различные мероприятия. Это очень большая и замечательная работа, которую нужно сохранить. И, естественно, она хранится в стенах этих музеев. Ну, 19 числа пройдет заседание Центрального правления Всероссийского общества слепых, на котором будут рассмотрены ряд вопросов. Есть новые вопросы повестки дня. Я считаю, что они актуальны на сегодняшний день. Поэтому мы их обсудили предварительно сегодня, но на завтра мы их вынесем. И я думаю, члены Центрального правления, в общем-то, уже выразили свое мнение по некоторым тем вопросам, которые должны, в общем-то, быть решены. В Москве жарко, лето вдруг неожиданно у нас наступило. Ну и главное, наверное, наступают уже такие кульминационные варианты предвыборной кампании Всероссийского общества слепых, которые, в принципе, решают все те вопросы формирования команды следующего пятилетия, команды, которая будет избрана на 24-м съезде Всероссийского общества слепых. Есть технологии нормальные, есть технологии, конечно, с определенными отклонениями предвыборные. Ну, что ж делать? Все это имеет место. Главное, чтобы они находились в правовом поле России и не выходили за эти границы. Ну, и а мы с вами, так сказать, продолжаем работать на благо Всероссийского общества слепых. Всем хорошей рабочей недели, успехов и удачи во всех наших делах.
5: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы коснемся периода 40-го, первой половины 41-го года в истории ВОС. В предвоенном 1940 году положение общества мало чем отличалось от предшествующих лет. Согласно архивным документам, наблюдается определенный слом нисходящего тренда по вовлечению в члены ВОС. И на конец 40-го года их количество равнялось 20 215 членам Всероссийского общества слепых. Всего же персонально было учтено 44 650 человек, что говорило о еще широком поле деятельности по вербовке в ряды общества. Первичной организацией общества являлась ячейка, затем отдел, республиканский, краевой, областной и центральное правление ВОС. Аппарат центрального правления состоял из 21 сотрудника, в том числе 3 работников центрального журнала общества. Число платных работников во всех отделах равнялось 191 человеку. Из 53 отделов общества 13 отделов возглавлялись президиумами. В 13 отделах было оргбюро, и 27 отделов возглавлялись уполномоченными. Было организовано 452 ячейки, из них 246 производственных 98 территориальных, 68 учебных и 40 ячеек при домах инвалидов. Попытки донести до государственных чиновников мысль о том, что отчетно-выборная кампания по отделам и центру не проводила в течение последних 8 лет, оставались безуспешными. Имелся актив в количестве 3614 человек и 342 стахановца. Было охвачено соцсоревнованием 4833 члена общества, 204 ячейки и 50 местных отделов. Имелось 285 специальных предприятий и цехов, где трудились слепые. Из них в наркоматах легкой промышленности 19 единиц, текстильной промышленности, этому наркомату передали часть предприятий слепых из легкой промышленности, 14 единиц, местной промышленности 68 единиц, в наркомате социального обеспечения 6 единиц, в кооперации инвалидов 157 единиц, в кустарно-промысловой кооперации 9 единиц и прочих ведомствах 10 единиц. Всего на конец 40-го года работало 13 992 незрячих труженика. Имелось также 415 общежитий, в которых проживало 7117 человек. Народными комиссариатами местной промышленности и легкой промышленности систематически нарушалось постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 17 декабря 1937 года, где они обязывались закрепить число работающих и обучающихся слепых. Все остальные хозяйствующие системы также не выполняли постановления правительства о цифрах по трудовому устройству незрячих. Как и в предыдущие годы, отмечалась большая текучесть и простои из-за отсутствия сырья, особенно текстиля, пряжи, конского волоса, щетины и шерсти. Во всех системах отсутствовали работники, персонально отвечающие за трудоустройство и обучение слепых. Не было плановости и контроля исполнения. Отсутствовала учебная сеть. Только за первое полугодие 40-го года по кооперации инвалидов годовой план в 1390 работников был выполнен только на 12,9%, а в легкой промышленности при плане в 383 человека получилось уменьшение количества работающих на 69 человек. В местной промышленности план в 715 вовлеченных в труд незрячих был выполнен только на 20,7%. На 4 человека уменьшилось количество работающих в кустарно-промысловой кооперации, а по текстильной промышленности контрольные цифры в 141 человека, принятого на работу, были выполнены лишь на 6,4%. Наглядным примером реального положения дел в области трудового устройства на местах в 40-м году являются данные из Курского отдела ВОЗ. Отмечаю, что Белгородский промышленный комбинат наркомата местной промышленности имеет сапоговаляльное, бандарное, обойно-мебельное и корзиночные производства с 71 работающим там слепым тружеником, руководитель отдела описывает условия, например, в сапоговаляльной мастерской следующим образом. Помещение сапоговаляльного производства не приспособлено для производства. Оно низкое и темное. За отсутствием вентиляции в цеху всегда стоит густой пар, и на расстоянии шага ничего различить нельзя. Корзиночный цех, в свою очередь, обречен на простой до конца зимы, хотя в Белгородском районе нет недостатка лозы для корзиноплетения. Договор с колхозами на доставку лозы был Меспромом заключен, но этот договор не был Меспромом выполнен, и колхозники со своей стороны не сдали лозу. Отношение отдела местной промышленности к вопросам снабжения

на трикотажной фабрике в Курске или сапоговаляльной мастерской в городе Кашине, где на 1 января 1939 года работало 58 слепых, а уже через год только 35 незрячих работников. Коопинсоюз должен был кооперировать в 1939 году лишь 20 незрячих, но и это задание не смог выполнить. А ситуация с областным отделом легкой промышленности была еще хуже, так как чиновники отдела прямо говорили, что в 1940 году не трудоустроить ни одного слепого, хотя свободные места имелись, например, в Кашинской мастерской. По отделу легкой промышленности за 2 года также произошло снижение количества работающих там слепых. На 1 января 1938 года их имелось 45 человек, а на 1 января 1940 года уже только 35 тружеников. Отмечается, что по состоянию на 1940 год 170 слепых в области ждут трудовую путевку, однако местные руководители не стараются вовлечь их в трудовое устройство. Что касается другого важнейшего направления деятельности общества, а именно культурно-просветительной работы, то в том же Курском отделе ВОЗ она продолжалась в плановом порядке. Курским клубом Всероссийского общества слепых была проделана следующая работа в 1940 году. В области политико-просветительной работы проведено 43 доклада. Из них на международные темы 10 докладов, на различные темы 33 доклада. Проведено 2 лекции на литературную тему, 30 лекций на медицинскую тематику, 75 лекций по профилактике слепоты и 25 лекций на различную тематику. В области художественной самодеятельности и спорта шла плодотворная работа и в Ивановской области, где работал 31 кружок, в том числе 3 музыкальных, 8 драматических, 9 хоровых, 2 шахматно-шашечных и 8 кружков громкой читки художественной литературы. В кружках самодеятельности по области всего участвовало 355 человек, в том числе в музыкальных – 24 человека, в драматических – 29 человек, в хоровых – 166 человек, в шахматно-шашечных – 11 человек, в кружках громкой читки – 85 человек. Хоровыми кружками поставлено 79 концертов среди населения, в том числе 22 концерта по радио и 35 драматических постановок. Однако были и отделы, где ситуация не отличалась позитивными моментами в культурно-массовой работе. Одной из таких была Свердловская область, в которой, согласно отчету, общая картина представляла следующей. «Клубов для слепых в Свердловской области нет. Наши красные уголки отдельных планов не имеют. Работа в них планировалась поквартально в общих ячейковых планах. Так как красные уголки в то время являются местом для работы наших школ, а кое-где и столовой, то отсюда выделить планирование работы красных уголков из общего плана ячеек невозможно». В 1940 году активно обсуждался вопрос продолжения совместного обучения слепых со зрячими в средних и высших учебных заведениях. Если обучение незрячих студентов в вузах никем не оспаривалось и было давно признано целесообразным, то совместное обучение слепых со зрячими в средней школе вызывало много вопросов. Проблема была сложная, и особенности обучения незрячего учащегося накладывали серьезный отпечаток на весь процесс совместного обучения. С годами стало превалировать мнение о целесообразности раздельного обучения как для самих учащихся, так и для качества преподаваемых предметов. Однако в 1940 году, по свидетельству заведующего культурно-массовым сектором ЦП ВОЗ Ивана Федоровича Глазыкина, сделанного им на специальном совещании, существующее положение было следующим. В средней школе и училищах совместно со зрячими обучаются только по РСФСР 415 человек. Эта цифра довольно внушительная. Теперь говорить о незначительном количестве учащихся совместно со зрячими, как это было полтора десятка лет тому назад, не приходится. Совместное обучение слепых со зрячими стало массовым явлением. И не только в начальной, неполной средней школе, специальных школах, но имеется возможность и обучаться в высших школах. Только в РСФСР в высших школах обучается 275 слепых. Глазыкин приводит и общую цифру занятых слепых в сфере интеллектуального труда по состоянию на 1939 год, которая равняется 780 незрячим работникам. Присутствовавшая на совещании преподавательница по фамилии Гофман, например, таким образом описала результаты своей педагогической деятельности. «В течение ряда лет я премируюсь как одна из лучших преподавательниц, поэтому имею право сказать, что все трудности, с которыми мы встречаемся, ничего не значат по сравнению с теми достижениями, которые мы получаем.
Мы ощущаем большую радость, и нас

олицетворяет сознание того, что мы нога в ногу со зрячими строим социализм. Участниками совещания был поднят ряд важнейших вопросов, касающихся применения труда слепых педагогов на практике. Одним из таких вопросов являлось то обстоятельство, что многие незрячие вместо работы в вузах идут работать на производство, так как боятся трудностей, связанных с самой преподавательской деятельностью. Второй проблемой являлись частые случаи, когда на периферии наблюдалось довольно болезненное явление, заключавшееся в том, что большое количество людей, окончивших историческое отделение, шли на работу в начальные школы слепых без соответствующей подготовки, внося большую дезорганизацию в рабочий процесс. По выражению Федора Шоева, сложность заключалась в следующем. Если же готовиться к работе в начальной школе, то встает тоже сложный вопрос. В каких классах слепой может быть хорошим работником? Мне кажется, что это возможно только в старших классах, потому что в младших классах это дело связано с воспитательной работой, с привитием учащимся чисто бытовых навыков, что является не под силу незрячему преподавателю в начальной школе. Важным и очень характерным моментом обсуждения явилось выступление участника по фамилии Проскуряков, который честно и открыто заявил, что нельзя ни в коем случае относиться к слепому педагогу только хорошо, вне зависимости от качества его работы, давая ему всевозможные поблажки. Необходимо понять, что если слепой работает плохо, то за это его нужно бить так же, как мы бьем зрячего, не больше и не меньше. Что касается вопроса комплектования школ слепых детей, то ему традиционно придавалось огромное значение. И в своем циркуляре за номером 1182 от 6 августа 1940 года правление Всероссийского общества слепых призывало отнестись со всей серьезностью к всеобщему обучению слепых детей, так как, по данным СМЕСТ, укомплектование проводится неудовлетворительно. Необходимо было добиться в краевых, областных, исполкомах и советах народных комиссаров автономных республик рассылки писем в сельсоветы о вовлечении детей в школы, усилить работу по этому вопросу по радио, газетам, всячески привлекать внимание к данному вопросу колхозы и отделы народного образования. В постановлении за номером 1493 от 4 ноября 1940 года Президиум ЦП ВОС просит сообщить, каким порядком производятся заказы брайлевской литературы ячейками ВОС и школами для слепых детей в областные и краевые отделения издательства и какой порядок желателен для правильного снабжения. Имеются ли случаи присылки литературы не полностью, если не использованная литература в ячейках ВОС, школах слепых и библиотеках. Для более старшего поколения предлагается широкое изучение краткого курса истории ВКПБ и разрешается расходование местными отделами ВОС ежемесячно 100 рублей на оплату чтеца и приобретение литературы. Согласно отчету общества за 40-й год, в системе наркомпроса имелось 57 школ для слепых детей, из них начальных 40 школ и неполных средних 17 школ. Всего обучалось в школах 3858 незрячих детей. Примерно до 10 тысяч детей не было охвачено школами. Почти все школы были очень тесными. Существовала серьезная проблема с учебными пособиями, а также проблема с кадрами для школы. Относительно вопроса обучения слепых рабочим профессиям в мастерских, известно, что в 1940 году их количество равнялось 539 человекам. На особенном счету у руководства обществом были в то время две учебно-производственные мастерские в Сарапуле и Грозном, где свое обучение проходили 20 незрячих человек. 1940 год в жизни Всероссийского общества слепых отмечен важнейшим постановлением Наркомата социального обеспечения РСФСР за номером 105, в котором работа Центрального управления общества была признана неудовлетворительной. Систематическое невыполнение контрольных цифр, пусть даже зачастую и в силу объективных обстоятельств, заставило ВОС усилить внимание практически ко всем аспектам своей деятельности. Руководство общества рассылает 14 июня 1940 года на места письмо за номером 10342, в котором призывает усилить внимание к кадрам и активу, шире привлекать активистов к работе отделов, принять меры к улучшению конкретного руководства ячейками, больше уделять внимание большевистской критике и самокритике, улучшить руководство соцсоревнованием в ячейках, ввести регистрацию жалоб и обращений слепых во всех отделах и контролях исполнения, добиться выполнения контрольных цифр по членству, принять меры к улучшению общеобразовательной работы среди взрослых, поднять на должную высоту культпросвет-работу,
работу по организации труда слепых, а также соблюдать режим экономии. Полученная неудовлетворительная оценка своей деятельности не могла в одночасье изменить подход к работе руководства обществом, так как все принципы и задачи оставались прежними и неизменными. Основная проблема в их качественной реализации лежала в первую очередь в создании собственной финансовой базы, которая могла быть основана только на возвращении мастерских и артелей обратно в систему Всероссийского общества слепых. Подобный подход со всей очевидностью отвечал интересам как самих слепых работников, так и всей организации незрячих РСФСР, что и покажет дальнейшая жизнь. А пока центральный аппарат вынужден был настаивать и добиваться перед государственными органами проведения отчетно-выборной кампании в обществе, утверждения нового положения об обществе, проведения правильного учета слепых, создания системы профессионального обучения незрячих через профшколы, УПМ и различные курсовые мероприятия. Наряду с этим Президиум ВОС неоднократно указывал на проблему снабжения сырьем и материалами предприятий и цехов слепых, требовал проведения целого ряда мероприятий по трудовому устройству и профессиональному обучению незрячих, предлагая расширить существующие предприятия и общежития для слепых и строительство новых, организовать в городах сеть общеобразовательных школ для взрослых без отрыва от производства. В плане улучшения культурно-просветительной работы общество призывало усилить развертывание работы по ликвидации неграмотности в деревне, строительству клубов, красных уголков и библиотек, выделению для слепых духовых оркестров, баянов, культоваров и радиоприемников, организации яслей для слепых детей, домов для дошкольников, строительство новых школьных помещений, организации мастерской для производства учебных пособий и выделению необходимого количества брайлевской бумаги. Последнее обстоятельство, к слову, сильно затрудняло обществу всю культурно-просветительную работу, поскольку бумаги на нужды ВОС отпускалось крайне недостаточно. По архивным данным, в 1940 году было запланировано к отпуску 185 тонн бумаги, но по факту общество получило лишь 82 тонны. В 1939 году и того меньше. Всего 76 тонн вместо запланированных 170 тонн. В распоряжении ВОС в 1940 году имелось 34 клуба, 263 красных уголка, 256 библиотек, 342 политкружка, 936 разных кружков, 170 оркестров, 1079 коллективных радиоустановок и 4 журнала точечным шрифтом. Для обеспечения качественной деятельности эта инфраструктура из года в год требовала необходимого количества бумаги, недостаток которой приводил к невозможности планомерно и всеобъемлюще проводить работу среди незрячих. Если прибавить к этому труд незрячих педагогов и шире вообще всю интеллектуальную сферу, в которой были заняты слепые, то эта проблема уже носила для общества характер системный. Обстановка в предвоенный год была в СССР напряженной. Стремясь, как всегда, показать свою полную приверженность государственной политике, руководство ВОС издает циркуляр за номером 1362 от 4 сентября 1940 года об усилении оборонной работы среди слепых. В данном постановлении предлагается установить твердый контакт на местах с организациями общества содействия обороне СССР и рабоче-крестьянской Красной Армии, организовать кружки противовоздушной и противохимической обороны и кружки «Готов к санитарной обороне», вовлекая в них членов ВОС. Особое внимание следовало уделить массовой политической и оборонной работе, проводить экскурсии в музеях, имеющие оборонное значение, организовывать встречи с участниками гражданской войны, героями СССР, освещать данную работу в журнале «Жизнь слепых». Также, следуя политике партии и правительства, предлагается как можно шире развернуть социалистическое соревнование. Особо отмечается центральным аппаратом общества недостаток кадров пропагандистов и культработников, а также агитаторов антирелигиозной работы. Для улучшения работы в этом направлении – в 1940 году предлагается провести 15-дневные курсы для председателей ячеек и культработников ВОС. Для развития направления художественной самодеятельности среди членов ВОС намечается проведение смотра художественной самодеятельности в 1940 году. 1941 год в деятельности Всероссийского общества слепых, как и всей страны, разделился на две половины. До 22 июня 1941 года распоряжения Президиума ЦП ВОС носили традиционный мирный характер и были направлены на усиление и поднятие кадровой работы, на улучшение работы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди членов ВОС и на вопрос обеспечения учебными материалами.
Особое внимание –

0: уделено своевременному и качественному выполнению распоряжений центра местными отделами, так как, как писалось в отчетах, к сожалению, многими руководителями наших отделов даваемые президиумом ЦП распоряжения или совсем не выполняются, или выполняются очень небрежно. Планировалось провести всероссийский шахматный турнир среди членов ВОС и привлекать как можно шире слепецкую интеллигенцию к клубной работе, а также провести давно назревшее упорядочение учета членов общества, так как карточки учета очень сильно устарели. Данные во многом не учитывали произошедших изменений и искажали действительную картину. Хотя официально на 1 января 1941 года количество членов ВОС увеличилось и составило 21 390 человек. Но наступило 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая изменила жизнь всей страны и, естественно, Всероссийского общества слепых. И в следующей нашей радиопередаче мы рассмотрим военный период в истории Всероссийского общества слепых и те кардинальные изменения, которые происходили в это время во Всероссийском обществе слепых. До новых встреч!
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Вы слушаете Радио ВОС.
6: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, с нового 2026 года мы запускаем в эфир новую рубрику «Благое дело». В ней будем знакомить вас с опытными и начинающими блогерами, которые имеют инвалидность по зрению, но активны в своей творческой и профессиональной деятельности, интересах и поиске полезной информации для других. Узнаем, почему эти авторы решили заняться блогерством и где черпают вдохновение для контента. Время представить нашего первого героя. Александр Прыхненко, блогер из Москвы, в арсенале которого сегодня 1700 подписчиков в YouTube.
1: По образованию я музыкант, баянист, но как-то с музыкой в профессиональном плане не сложилось. Ну, поскольку было немножко с педагогикой связано музыкальное образование, вот, наверное, это мне дало какой-то навык в моей текущей работе. Работаю сейчас в реабилитационном центре в Москве, называется он КСРК. Преподаю невизуальную доступность сенсорных телефонов. То есть учу незрячих пользоваться телефоном с нашими говорилками. Преподаванием занимаюсь с 2017 года. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то кому-то объяснять. Как выяснилось, нравится. А что касается блогерства, наверное, в 2019 году мы начали снимать видео именно для YouTube. До этого я делал аудиообзоры. Есть такое Радио Рансис для незрячих. Его можно найти, Радио Рансис, погуглить, и там есть у них архив, и там есть мои передачи. По-моему, штук 15, но они такие длинные. Да я и сейчас-то не отличаюсь очень быстрыми обзорами. Кто-то пишет мне иногда, что вот, а что не 3 часа? Ну, а другие люди говорят, что классно, рассказал все, разложил по полочкам. С какого момента мне захотелось обзоры делать? Наверное, с тех времен, когда я YouTube начал смотреть, мне казалось, что я бы мог что-то свое рассказать. И все это началось с того, что мне не хватало в обзорах обычных блогеров зрячих каких-то нюансов. Когда берешь в руки гаджет какой-то, девайс, понимаешь, что а что же вы и тут не сказали, и тут не сказали. И я стал думать, может быть, мне есть смысл свое что-то записать. Начиналось с того, что я приходил там на работу, приносил устройство и говорю, вот смотрите, что может делать незрячий с этим.
0: Это обычное, да, какое-то устройство, не предназначенное специально для людей с нарушениями зрения.
1: Ну да, мне даже как-то нравится вот найти обычное устройство, которое можно приспособить для незрячего как-нибудь необычно. Минимально это маркировать кнопки при помощи меток тактильных. Ну, а максимально что-нибудь еще придумать, как бы это использовать нестандартно.
0: Александр, расскажите вообще в целом, да, проблемы со зрением у вас с детства? И откуда такая вот заинтересованность была, есть к предметам, к приспособлению этих предметов для людей с особенностями по зрению?
1: Да, инвалидность у меня с детства. Более того, я вырос в слабовидящей, так скажем, семье. У меня родители тоже плохо видят. Я даже, наверное, был самым зрячим, да и сейчас остаюсь. У меня еще сестра есть младшая. И при этом у меня было множество незрячих друзей, и мне хотелось всегда как-то им помочь, подсказать, что вот тут можно вот посчитать, сколько раз куда нажать, а здесь можно вот так обойти. Я как-то могу подсмотреть, но мне хочется найти всегда вариант, как бы можно было это использовать без зрения.
0: Расскажите о своем первом обзоре на YouTube.
1: В 2019 году я уже работал в КСРК, и у моих коллег был канал Tech for Blind, назывался он. Ну, он сейчас называется TCH, да, пишется 4 Blind. Я не знаю, почему YouTube, но как-то в то время он был разрешен, активен и так далее. И там были разные обзоры, они там иногда по несколько месяцев, а может и лет даже ничего не делали, потом вдруг вдохновение нахлынет, начинают снимать. Ну и мне говорят, давай у тебя колонок много всяких портативных, давай сделаем обзор. Я говорю, на какие? Да на все сразу. Я собрал эти колонки, мы там 2 части, по-моему, сделали. Ну и записали одним дублем, просто без монтажа. Я сейчас это смотрю, мне кажется, это было ужасно. По качеству я там заикался, и это был такой старт. Потом мы стали делать обзоры более профессиональные, так скажем, купили микрофон петличный, стали монтировать видео. Ну и пошло-поехало. И в 2021 или 2022 году мы праздновали какой-то юбилей канала, и получилось так, что там слишком много у нас уже было авторов, и с некоторыми мы не сошлись во мнениях. Не буду я подробно там и называть никого не хочу. Одни говорили так, другие эдак. Я решил, что надо бы мне, наверное, свой канал. Он у меня уже был зарегистрирован. Вы, наверное, знаете, кто смотрит YouTube, хочет подписываться на других, он автоматически создает как бы свой канал. Ну, то есть он пустой получается, но чтобы подписываться на других, нужно завести себе учетную запись, и это сразу канал. Он у меня был, я, может, даже что-то туда выкладывал, какие-то наши с корпоративов, выступления и так далее.
0: Ну, не относящиеся к обзорам именно, да? Вот просто какие-то видео там из жизни, скажем так.
1: Да, просто был канал практически мертвый, там было 200 подписчиков. И я думаю, все, я, короче, ухожу, мои подписчики за мной пойдут. Это было, может быть, отчасти ошибкой, но назад я уже не хочу возвращаться. На Tech for Blind вот этом, по-моему, когда я пришел, там было то ли 2000, то ли 1000 подписчиков. Когда я уходил, их было, по-моему, уже 6000. То есть мы 5000, как говорят, рубеж надо преодолеть, и потом пойдет. Мы его преодолели, и я ушел. На моем личном канале сейчас 1700 подписчиков, и в связи с проблемами с YouTube'ом, всякими блокировками, замедлениями, теперь вообще я не знаю, когда я наберу достаточную аудиторию.
0: Но процесс вы не бросаете, да? Как бы это тоже очень важно.
1: Да, стараюсь не бросать. Есть мысли всякие, но потом приходит снова какое-то вдохновение. Вот возьмешь что-нибудь новое в руки, и думаешь, блин, не, ну надо про это рассказать, ну не могу, я уже привык. Вплоть до того, что красивая коробка, думаю, ну не, ну это ж подарок и недорогой, и нужная штука, надо бы, наверное, записать, а там как пойдет.
0: Александр, вот вы рассказываете, да, что, в общем-то, у вас уже такой длительный опыт производства контента. Расскажите вообще в целом, как снимаете, на что снимаете, кто вам помогает в монтаже, как быстро вы сами научились монтировать, имея, я так понимаю, достаточно плохое зрение, да, ведь все-таки, когда видео, это должно быть визуально четко выстроено и красиво.
1: Монтажом поначалу я не умел, да. Занимались у нас ребята более видящие. Они делали это на компьютере. А когда я стал уже думать о своем канале, я решил осваивать монтаж на телефоне, потому что я достаточно ленивый человек, и я люблю максимально все делать на смартфоне, что возможно. Во-первых, я могу в любом месте это делать. В электричке еду, на работе, где-то в уголок сел, там пока есть перерывчик. Есть еще некоторые вещи, которые я не могу без компьютера делать, но многое могу. Я инвалид первой группы, но я как-то научился зрение использовать по максимуму. У меня есть лупа, не электронная, а просто обычная лупа, семикратная, и мне ее достаточно. Ну и как? Я потихонечку разобрался, посмотрел обзоры, посмотрел туториалы всякие обучающие, и есть программа LumaFusion на iOS, и на Android она сейчас появилась. В ней не максимально инструменты профессиональные, но мне пока хватает.
0: Сколько времени вот на все вам необходимо от момента съемки до момента того, чтобы выложить уже готовое видео там на канал?
1: Вы знаете, это зависит от лени, от сложности материала. У меня есть видео про плюшевый молоток. Он меня так вдохновил. Игрушка такая для взрослых, да. Ну, как для взрослых, потому что там он всякие фразы босса говорит. Молоток босса называется. И я пришел, пощупал его, тут же снял и тут же смонтировал и выложил. Ну, часа 4, может быть, это заняло, потому что подготовка. Снимаю я сейчас один, это сложно, нужно все контролировать.
0: Я так понимаю, штатив, да, у вас есть вообще в арсенале, да, вот немножко тоже о вещах, которые помогают в съемке, расскажите, чтобы просто все понимали, как это происходит, что это не просто там взял, рукой как бы снял там что-то, да, и вот все получилось.
1: Да, есть штатив, многие снимают, держа в руке, но я не могу, у меня не хватает на это зрения, и я ракурс могу потерять. Он установлен, ну, практически всегда на одном месте. Я его убираю иногда, когда нужно, но в основном он стоит на одном месте. И расстояние уже настроено так, что мой стол съемочный, и у меня получается расстояние уже нужное выбрано. Ну и подключаю я микрофон беспроводной петличный фирмы Holyland. Есть у меня осветительная небольшая штука, светильник это называется. Но он, наверное, не очень профессиональный, такой подпрофессиональный закос китайский. Камеры профессиональной никакой у меня нет, это просто iPhone.

0: И вы все это устанавливаете, да, ставите, и как вообще идет весь вот процесс съемки?
1: Установил я все, записываю короткий тест, чтобы посмотреть, как у меня звук, как у меня голова там не срезана, хотя расстояние уже выставлено, как я говорил, ну, бывает всякое. Ближе сел чуть-чуть, и голова уже не в кадре. В общем, я делаю короткую запись, смотрю, что там как. Есть у меня дистанционный дисплей, который позволяет посмотреть на себя, подключить его к телефону, но что-то я никак, руки не доходят его использовать. В общем, протестировал, посмотрел и начинаю запись. Дубли неудачные, сколько влезет. Я пытаюсь работать над речью, пытаюсь фразу сказать целиком, какую-то длинную, чтобы монтаж склейки не так бросались в глаза. Но, тем не менее, бывают какие-то затупы. Сценарии я пока что не пишу, знаю, что многие пишут, но читать по Брайлю это надо куда-то прятать, тогда рук будет не видно, а я люблю немножко жестикулировать. Телетекст какой-то я не вижу читать. В общем, если только тезисно накидать в телефон и смотреть, вот этот пункт я осветил, а этот забыл. Ага, сейчас расскажу. Ну, вот так и записываю. Бывает 3 часа видео записываю, потом получается из этого 30 минут. Бывает, как-то пойдет хорошо и легко, практически одним дублем, там, на 40 минут наговорил, 30 из этого нарезал. Но я готовлюсь, конечно, думаю, несколько дней хожу, вынашиваю, думаю, так, это я сейчас вот так расскажу, это вот так. Иногда заметки там записываю в телефон.
0: Я знаю, что блогеры, ну и в целом творческие люди, которые хотят о чем-то вот рассказывать, они составляют план на месяц. В этом месяце там я выкладываю об этом. Составляете ли вы какие-то планы или вообще идеи рождаются спонтанно? Как это все происходит?
1: Это все у меня как-то так спонтанно возникает, потому что мне могут позвонить, у меня есть несколько так называемых спонсоров, которые просто им по кайфу, не знаю, то ли смотреть мои видео, то ли что. Они говорят, давай я тебе куплю на обзор. Ну, давай. Ну, иногда он забирает это назад. Причем этот человек не особо любит, чтобы я рассказывал о нем, но тем не менее. Иногда забирает гаджеты, а иногда они у меня остаются, я их там кому-нибудь дарю. Чтобы я продавал и зарабатывал на этом, нет такого. Девушка моя этим недовольна. Говорит, куда тебе столько всего? Но как-то нет. Что-то я покупаю для себя и начинаю смотреть на это устройство и думаю, о, тут такие интересные какие-то нюансы, надо, наверное, записать видео. Кое-что коллеги, опять же, на работе говорят, вот я тебе на распаковку хочу дать свой Galaxy. Распаковки, на мое удивление, очень хорошо смотрят. Не знаю, что там смотреть, вот честно, просто распаковал, покрутил в руках и все. Сейчас в магазинах фотографии очень подробные, можно посмотреть со всех сторон на устройство, но люди любят распаковку именно. Сам обзор меньше обычно просмотров набирает, чем распаковка. Поэтому я беру на распаковку все подряд, гаджеты, телефоны, какие-нибудь наушники. Чтоб я прям планировал, наверное, нет. Я просто сижу, смотрю ленту в Озоне. О, интересная открывашка. Надо мне ее купить. А нужна она мне самому? Да, нужна. Вот надо купить и сделать обзор.
0: Почему стало важно для вас делать именно видеоконтент, нежели чем аудио? Да, вот все-таки для незрячих, для людей слабовидящих, казалось бы, классический контент это как раз-таки аудио, там всевозможные группы различные, да, но вот вы решили все-таки делать видео. Почему и зачем?
1: Я заметил, что смотрят мой канал не только незрячие. По комментариям, по отзывам каким-то. Иногда даже в большей степени, я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но незрячие наши коллеги любят скачать видео и распространять уже в виде файла. Или аудио, или видеофайла. И, естественно, никакие просмотры как бы никуда не идут. Это обидно и неприятно. Зрячие люди, им проще открыть просто само видео, посмотреть. Не то, чтобы я совсем не хочу для незрячих что-то делать, потому что это мои братья, я хочу. Я вот планирую серию... Вот, видите, все-таки планирую серию выпусков именно гаджетов для незрячих. Но, по моему опыту, если видео только для незрячих, то его смотреть будут меньше. А если оно универсальное, можно и незрячим, и зрячим. Ну, я там обозреваю Яндекс-станцию и заодно наклеиваю на нее метки тактильные, чтобы удобнее было пользоваться. И заодно с VoiceOver'ом, ну, или с токбэком там показываю интерфейс настройки. И зрячим видно, что там можно ткнуть пальцем и настроить. И незрячим, ну, они слышат или кто там с подглядом видит. В общем, я решил, что у меня должно быть видео. Причем я пробовал без себя, ну, то есть говорящие руки, или как это называется. В руках крутим устройство, устройство, и видно только руки. Мне показалось, что надо все-таки к зрителю как бы повернуться лицом. И я стараюсь все-таки снимать себя. Ну, какие-то видео быстренько я могу сделать, что меня в кадре нет, но в остальном я делаю. Возникает такая проблема, что я не смотрю в камеру. Пробовал я посмотреть и сам ужаснулся. Глаза в разные стороны движутся, вертятся, и это некрасиво. И начинают в комментариях писать: «Ой, чувак, а что у тебя с глазами? Ты наркоман, что ли?» Начинаешь оправдываться, и в описании написано, что я слабовидящий. Но не все читают описание, и поэтому я не смотрю. Мне говорят: «А что ты не смотришь? Ты нечестный, да?» Но я предпочитаю быть менее честным с визуальной точки зрения, чем вот эти страшные мои глаза. В очках я пробовал, не получается. Подгляд нужен все-таки. Очки мешают, солнцезащитные. И я просто опускаю как бы глаза вниз и рассказываю себе то, что нужно.
0: Мы с вами чуть-чуть уже затронули, да, как бы эту тему. Но, может быть, более подробно расскажите, на какие категории вы делите для себя гаджеты, технику, о которой рассказываете?
1: У меня есть плейлисты, как у всех, и там есть игрушки. У меня есть несколько знакомых с детьми, я им покупаю подарки, и они в сравнении с моим детством вообще просто небо и земля. Сейчас очень крутые игрушки, робота я тут недавно обозревал, какой-то автобус там, который при открытии двери остановки объявляет. Очень круто, и я сразу бегу снимать такие игрушки. По умному дому у меня есть много, ну, потому что я увлекаюсь этой темой. Я делал по умному дому очень большой аудиогид, аудиоинструкцию для Яндекса, но ее на канале нет, она есть на Яндекс инклюзии страницы. Есть у меня увлечение нейропесни называется, да, сейчас вы знаете. Есть нейросети, которые могут создавать музыку. И не только музыку, а песни целиком, прямо петь. И я иногда делаю кавера на какие-то известные песни. Иногда сам срифмую какие-нибудь стишок, превращаю его в песню. Ну, в общем, стараюсь разнообразить свой контент.
0: Ну и гаджеты тоже одно из основных, именно вот разные всякие технические устройства.
1: Да, основное гаджеты или приложения могут быть на телефоне. Ну, это скорее связано будет с доступностью. То есть, если какое-нибудь крутое приложение, которое доступно для нас, и оно новое, и оно необычное, я могу про это рассказать. Но так, в основном, конечно, больше устройства.
0: Какое видео лучше всего залетело, да, вот выражаясь так современно? Что набрало максимальное количество просмотров, и как вы считаете, почему?
1: У меня есть обзор Яндекс.Станции двух, сравнение их. Это чуть ли не одно из первых видео, ну, я скажу так, первое серьезное видео на моем канале. У него, по-моему, 15 или 16 тысяч просмотров. Ну, для моего канала это много. В среднем 1000 было, когда было все хорошо. Сейчас, если 500 просмотров набирается, то я, в принципе, рад. Есть еще обзор на 10 тысяч, но там мне помог один блогер, мы с ним друг другу привет передали. У него тематический канал только про колонки, и он мое видео упомянул, и ко мне пришли, видимо, его подписчики. Ну, пришли не навсегда. Посмотрели одно видео и ушли. Ну, вот у него 10 тысяч просмотров. В остальном у меня там яндексовые видео, но они, ну, почему? Потому что Яндекс у нас популярен, потому что колонки и другие гаджеты сейчас, наверное, в России это номер один.
0: Я вам открою секрет. У нас тоже масштабная сеть, вот, да, использование именно Яндекс.Колонок, Яндекс.Станций.
1: Я знаю, я смотрю белорусского блогера, Протек, по-моему, называется канал, Вадим Ищенко, что ли, его зовут. Знаю я, что в Беларуси пользуются.
0: Мы поговорили только что о тех видео, которые набрали большое количество просмотров, да. Есть ли среди них видео, которое вам кажется отличным, да, как бы по наполнению, по информативности, но которое почему-то набрало мало просмотров?
1: Таких видео много, потому что, мне кажется, мои все видео отличные. Нет, честно говоря, бывает, я какое-нибудь видео думаю, да ладно, смотреть никто не будет, сейчас я его быстренько склепаю, как-нибудь. Ну, совсем плохо я не могу, мне не позволяет внутренний какой-то мой цензор. Но бывает, как-то сделаешь на отвали, и просмотров много. А бывает, стараешься. Я пробовал из нескольких камер снимать, с несколькими людьми там и всякое делать. И бах, и вообще нет. Думаешь, ну все, вот и гаджет популярный, и быстро я его сниму, и чуть ли не людей популярных там каких-то упомяну, а все равно не смотрят. Не знаю, как это работает. Всякая дичь залетает. Мы как-то ёршик для унитаза обозревали. У него больше всех просмотров было. Просто под Новый год какой-то ёршик стал популярен. Я увидел у блогеров резиновый ёршик. Думаю, надо нам заказать. И тоже залетел. А при этом что-нибудь интересное, реальное.
0: Например?
1: Вот был сервис Be My Eyes, и они добавили, когда нейросеть, чтобы она распознавала картинки. Я один из первых сделал обзор. Ну, мне кажется, он недостаточно залетел. Как-то посмотрели, но не очень много было. А мне кажется, это был тогда прорыв. Сейчас все нейросети могут распознавать и описывать картинки, а тогда это было одно из первых. И это была просто вот революция маленькая. Если раньше роботы описывали картинки просто там человек сидит за столом, то тут они начинали описывать одежду, глаза, чуть ли не овал лица и так далее. Ну, то есть подробнее, чем люди даже. И я снял видео, рассказал там множество примеров, себя там обозревал и тексты. 2000, по-моему, посмотрели. Но мне казалось, что это залетит на 10 сразу. А нет, не получилось.
0: Контент, видео — это всегда комментарии, и не всегда это хвалебные отзывы, скажем так, да? Был ли в вашей практике вот хейт, да? И как относитесь вот к таким вот людям, которые пишут негативные комментарии в адрес того, что вы производите?
1: Ну, если это конструктивные замечания, я всегда беру их на заметку и поясняю, почему я сейчас не мог сделать лучше. А если это просто какие-нибудь идиоты, ну что я могу сделать? Я могу вместе с ними поржать. Кто-то написал: «Ой, какой нудный, медленный чувак». Я написал: «И не говори». Ну, как бы, а что я могу сказать? Ну, иди на другой канал, там посмотри побыстрее, менее подробно будет. Бывало, пару раз ругали, а потом, видимо, видят, что я не реагирую как-то болезненно. Посмотрели, что ли, видео подробнее. Короче, извинялись. Говорит: «Ой, извини, я не понял, что ты не видишь. Это важно вот для незрячих. У меня вот друг пользуется тоже говорилкой». И вот не раз такое было, а прям раза 3 или 4 я помню, что извинялись в комментариях. Я говорю: «Да ладно, всякое бывает». Поэтому я, наверное, с жестким хейтом не сталкивался.
0: Александр, как вы считаете, да, вот вы человек опытный в блогерстве, как часто следует или не следует выкладывать видео, чтобы канал был жив, жил, да, но и чтобы были силы, возможности, вдохновение, потому что все-таки на постоянной основе не каждый, да, вот каждый там день может что-то выкладывать.
1: Когда у нас была команда на Tech for Blind, мы там выкладывали 3 раза в неделю. Ну, у нас было много достаточно контента. Один из коллег привлекал подписчиков, они что-то присылали, каких-то авторов сторонних он любил позвать, и поэтому у нас там было много. И мы аж 3 раза в неделю выкладывали. Мне кажется, больше, чем 3 раза в неделю уже нельзя. Вообще, мне кажется, на YouTube 1 раз в неделю достаточно. Но я в хорошее время выкладываю 1 раз в 2 недели. Или бывает, если короткие вот эти видео, шортс, на YouTube они называются, я могу выложить 1 неделю большое видео, 2 неделю шортс. Но поскольку у меня сейчас, наверное, какой-то кризис небольшой, сил нет. Причем я раньше думал, что если я отснял, то я смонтирую легко. А сейчас наоборот, я отснять могу быстро, а смонтировать, заставить себя вообще тяжело. С какими-то другими делами, заботами вообще не могу. Ну так вот, у меня сейчас выходит редко. Может, 1 в месяц, а может быть и 1-2. Это плохо. Вообще, нужно периодичность какую-то соблюдать. Если замирает канал, то, наверное, это не очень хорошо. Хотя я смотрю, у меня подписчики, хоть выложил я видео, хоть не выложил, приходят по чуть-чуть, по 1, по 2. Как это работает, непонятно. Но вообще у меня есть понимание, что если видео не посмотрели сразу, когда вы его выложили, то потом его будут смотреть очень плохо и мало. Несмотря на то, что вы упоминаете в текущем видео о старых, что вы ссылку раздаете. Нет, если обучалка какая-то, то она может стабильно по чуть-чуть набирать. Ну, не знаю, ответил я или нет, но Вот так, по моему опыту, не больше раза в неделю я бы выкладывал на YouTube. В Телеграме нет у меня опыта большого, там люди каждый день что-то пишут. Но я бы на такой канал поставил выключение звука. Если бы человек писал каждый день, я бы выключил звук и заходил туда посмотреть, когда у меня есть время. А вот если бы он писал один раз в неделю, то я бы звук на нем не выключил и видел бы уведомления. Это я уже как зритель, как потребитель контента.
0: Еще, знаете, интересный там момент вы затронули, да? В общем-то, как можно реанимировать какое-то видео, да, вот, которое все-таки в первые дни не зашло, то есть, да, это вот можно упомянуть о нем в более новых видео, да, вот вы рассказали. Может быть, еще какие-то лайфхаки вот у вас собственные такие есть, как вот поднять просмотры?
1: Ну, единственное, что мне приходит в голову, не то чтобы переснять, а снять какую-то вторую часть. Это про этот же гаджет, что-нибудь новое найти и рассказать. И сказать, что вот основа была у меня вот там, вот ссылка. Тогда, скорее всего, сработает. А вот упоминать в новых видео чуть-чуть может быть прирост, и то, если оно связано как-то с этой темой. Ну, например, колонка там такая-то, а вот у меня от этой фирмы была когда-то давно еще. Вот посмотрите по ссылке.
0: Вот такие крючочки, да, как бы можно вот информационно использовать. Здорово.
1: Приходится, да.
0: Здорово. Александр, ваши советы молодым начинающим блогерам, которые мечтают стать миллионниками, да хотя бы набрать первую свою 1000 подписчиков?
1: Здесь нужно не сдаваться. Вот не смотрит никто, а вы все равно снимайте еще и еще. Старайтесь делать качество, насколько вы можете лучше сделать. Делайте лучше. Звук качественный важен. Картинка. Если можете улучшить, сделайте лучше. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь. Может, пусть кто-то посмотрит и скажет, как сделать лучше. Потому что нам, слабовидящим, сложно. С этим я насчет второго подбородка смущался, спрашивал у фотографа. Он говорит, да, Саня, у всех мужиков он есть, нормально. Ну, я полный человек, поэтому мне, да, это важно. Ну, в общем, мне кажется, надо просто двигаться вперед, ну, и как-то стараться где-нибудь засветиться. Я ВКонтакте публикую на своей странице, на личной публикую все свои видео. Нет-нет, да и приходят подписчики. Но у меня какая-то странная особенность. Я добавляю ВКонтакте в друзья только тех людей, которых я знаю лично. А многие из-за этого обижаются. Подписчик приходит, раз, а я его не добавляю. Он, а что ты меня не добавляешь? Я говорю, а я тебя не знаю. А я твой подписчик. Я говорю, ну молодец, но можешь в Телеграм пойти.
0: И подписаться, да?
1: Да, может быть, не нужно так, а нужно всех подряд добавлять. И если человек в друзьях, он, естественно, увидит ваш пост. И перейдет, ну, если ему интересна эта тема, перейдет по ссылке, посмотрит. Я, на самом деле, везде в WhatsApp статус публикую новое видео, чтобы люди, кто у меня в контактах, увидели это.
0: И Instagram... важно не стесняться, да, правда, вот на своих даже личных страницах это все публиковать, потому что тоже это какая-то такая, мне кажется, преграда иногда для людей, вот показать то, что ты сделал, да, то, что ты снял. Хотя цель блогерства именно и в этом.
1: Да, я, наверное, перестал уже стесняться, потому что я сделал новогоднее видео, смотрю, просмотров мало, я его просто тупо разослал ссылку всем. И сказал, с Новым годом вас. Хотя многие из них, я знаю, что подписчики, они это видео и так могли видеть в уведомлениях, но я все равно разослал. Поэтому стесняться точно здесь нельзя. И когда вы снимаете видео, нельзя стесняться. Рассказывать нужно как родным. Ну и распространять тоже.
0: По вашему мнению, 3 или 5 каналов, на которые следовало бы подписаться незрячим и слабовидящим людям? Что это за каналы? Можете ли вы их вот сейчас назвать и рассказать, почему? Вот, да, они нужны, важны, как вам кажется.
1: Вот этот канал, с которого я ушел, Tech for Blind, сейчас контента стало меньше, но на него тоже следовало бы подписаться, потому что там бывают обзоры всяких приложений для незрячих, там бывают всякие лайфхаки для незрячих. В общем, тоже полезный. Мне еще очень нравится канал «Занимательная повседневность» называется. Там ребята Аня и Миша, по-моему, незрячие они. И вот они рассказывают, как они живут. Там просто про жизнь канал, но они часто рассказывают, как они что-то делают, как они на компьютере работают, как они с телефоном взаимодействуют. Они говорят, что этот канал в большинстве своем для зрячих, которые хотят посмотреть, как живут незрячие. Но мне кажется, что он и для нас полезен. Ну, вообще, почему-то приятные люди, мне на них приятно посмотреть. Конечно же, надо подписаться на мой канал, потому что я, как слабовидящий, зрящий и много чего интересного рассказываю для незрячих. У меня основной все-таки канал — это YouTube. Он называется Passworld. Буквы кириллические, русские. P-A-S, Прыхненко Александр Сергеевич, Pass, дефис, и World, W-O-R-L-D, как мир. Там заглавными, не заглавными, не принципиально, оно найдется. Можно написать Александр Прыхненко, найти тоже меня в Ютьюбе. Коллега мой Николай все время говорил мне, что надо тебе в Телеграме канал. Коля у меня муза. Он меня постоянно точит. Вот сними это видео. Давай, у Алисы нашли какую-нибудь там интересную фишку или глюк. Давай запишем. Я говорю, да потом. Да нет, давай сейчас. Ты потом отмажешься и не запишешь. И вот он меня пилил, что заведи Телеграм. Ну, я завел Телеграм. Он называется Passworld. И какие-то неинтересные, на мой взгляд, для Телеграма материалы я туда не отправляю ссылки. Но в Телеграм бывает, я публикую то, что не публикую на YouTube. Подписчиков там 150 всего, поэтому я думаю, что там самые родные, самые близкие. Еще есть у меня ВК-видео. Туда я на самом деле редко выкладываю видео, потому что не хочу я сначала начинать собирать аудиторию, уже как бы получается в третий раз. Я верю, что YouTube все-таки должен работать, и я стараюсь поддерживать YouTube. Я своих подписчиков очень люблю. На каждую 1000 я разыгрываю приз. Вот будет 2000, мы разыграем приз стоимостью 2000 рублей. И я обещал, что до 5000 подписчиков мы будем делать с каждой 1000 такой розыгрыш. А больше 5000 там вообще подтянутся спонсоры, и мы вообще будем разыгрывать призы очень часто. Ну, я надеюсь на то, что так будет. Поэтому подписывайтесь. Я всех очень люблю, всех уважаю и ценю. Подписывайтесь, приходите. У нас теплая и дружная атмосфера.
0: Друзья, а если вам тоже хочется услышать интервью с вашим любимым блогером с инвалидностью, на которого вы подписаны, который у себя на странице рассказывает вам что-то интересное или полезное, обязательно делитесь с нами его контактами. Информацию присылайте на нашу электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Max по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
2: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
3: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они стали... в ряд вот в этом хорошем марафоне, вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, сила России шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
5: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
4: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
5: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
4: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
6: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
7: В Алтайском крае переизбрали председателя региональной организации ВОС.

0: На учете в Алтайской организации ВОЗ состоит 2093 человека. В работе конференции приняли участие полномочный представитель президента ВОЗ по Сибирскому федеральному округу Инна Сакович, заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева, а также депутат Краевого законодательного собрания, член ВОЗ Татьяна Ильюченко. Ключевой частью повестки стали отчеты о проделанной работе с 2021 по 2026 год. Члены организации принимали участие более чем в 24 различных форумах. Активно продвигается работа по развитию шоу-дауна в Алтайском крае и Республике Алтай. Спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях. Написано и успешно реализовано 3 гранта губернатора Алтайского края и 2 гранта, поддержанных фондом президентских грантов. В Центре реабилитации слепых города Бийска прошли профессиональную подготовку и переподготовку 44 человека, социальную реабилитацию 40 человек. Созданы новые рабочие места по программе квотирования для инвалидов. Во время конференции была развернута выставка конкурсных работ по декоративно-прикладному искусству в 4 номинациях: «Народный костюм», «Сказки народов моей страны», «Предметы быта народов России», «Обереги и сувениры». Всего представили 25 работ. По итогам голосования председателем краевой организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Светлана Владимировна Борисова. 13 мая в офисе Сургутской местной организации ВОЗ состоялось тестирование инновационной системы «Говорящий город». Директор компании сервисной технологии Александр и его коллега Валентин подробно рассказали о принципах работы и преимуществах этого решения. Суть технологии проста и эффективна. Специальные маяки монтируются над входом в здание и внутри помещений. Человек с глубоким нарушением зрения, используя приложение на смартфоне либо навигационное устройство, может оповестить сотрудников о своем приближении и запросить помощь. Система будет полезна не только незрячим и слабовидящим, но и пожилым людям, а также тем, кто испытывает временные трудности с передвижением. Руководство Ханты-Мансийской региональной организации ВОЗ поблагодарило сотрудников компании за весомый вклад в создание доступной среды. 15 мая в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» состоялась торжественная церемония закрытия межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Награждение провели главный судья соревнований Сергей Гурьев и полномочный представитель президента ВОЗ по Уральскому федеральному округу Мавзеля Юдина. Итоги общекомандного зачета. Первое место заняла Свердловская область, второе место Челябинская область, третье место Тюменская область. 30 апреля на сцене Дома детского творчества «Славянский» Народный театр «Надежда» Староскольской местной организации ВОЗ представил долгожданную премьеру комедии Эдуарда Иванова «Тихон и его гарем». Режиссерский взгляд и игра актеров превратили простую бытовую историю в глубокое размышление о человеческом одиночестве и жажде тепла. Спектакль прошел на одном дыхании, оставив послевкусие светлой грусти и искренней радости. Актерскому ансамблю удалось создать на сцене уникальную химию от искр взаимных упреков до трогательного единения. Видеть слезы на глазах зрителей в зале во время комедийного спектакля – высшая награда для режиссера. 14 мая в Майкопе на базе спортивной школы по адаптивному спорту паралимпийского и сурдолимпийского резерва состоялись республиканские соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы. Спортсмены из Адыгейской республиканской организации ВОЗ состязались в 3 дисциплинах – пауэрлифтинг, дартс и армрестлинг. Результаты соревнований по дартсу. Первое место – Виктор Митрий. Второе место – Анатолий Чепурин. Третье – Глеб Белый. В пауэрлифтинге первое место занял Александр Гоев. Второе – Игорь Гилев. Третье – Виталий Бывальцев. В армрестлинге в категории до 80 кг победил Эдуард Бараев. В категории свыше 80 кг – Максим Достоверно. Эти состязания стали важным этапом подготовки к 3-й Всероссийской спартакиаде по спорту слепых. Ее межрегиональный этап пройдет в Адыгее в июне и объединит спортсменов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Из регионов.
4: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще

0: еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
1: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
2: Ну, тогда в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
1: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
2: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск сейчас.
1: У вас большая семья была? Сколько детей было?
2: У меня было нас двое, меня и сестричка.
1: Старшая?
2: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар. Мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я три штучки сорву быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так, это так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила пышки, пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит, да Вальке, ты оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую не так, это я виновата, меня лупить надо. Но я промолчала, а утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Валь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть? Молоко варят, молочную кашу, лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это еще зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
1: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
2: Зажгли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кричусь, и ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему. Открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утону там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватил приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном. А была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет, приедет летом ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в этот в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видно была. Я почему помню? Я помню, что Армавир 2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня высадила, пересадила на Кисловодский маршрут какой-то. Сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Сидит, напротив меня сидит парочка, молодые люди, разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит: девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела, голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою. Я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала: вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать. А куда ей, где ей, куда ей деваться, как ей помочь? И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
0: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
2: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать, но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
0: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
2: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать. Переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели. В столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы дразни... У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
1: Да, у нас тоже так было.
2: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой уберечек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так. Приучала нас в порядку.
1: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
2: В школе хорошо кормили. Да?
1: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
2: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем. И слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас, вы что? Все нам было, и первое, и второе, и третье.
0: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
3: В каком году вы родились?
4: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня. Отец на грузовой машине с шофером. Он же председатель колхоза. Куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину. Машина грузовая была. На колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. А они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько... как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец. Управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Нет. Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими... Понад огородами, главное, не по самой трассе, а так понад огородами, чего-то бояться. Вот. А потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, так вот я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг Подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тебя тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который смежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот двумя руками взял, а он на спине кабан лежит. Он это свежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартиха ош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, так вот к матери подойдет. И в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
4: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью, что последняя подвода, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или полтретьего, мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, кричит, мы-то кричим как, ну, там, а он, не, а потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Ну, он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
4: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
5: 43-й год, скажи.
4: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
4: Так, а как запомнился? Ну, я в 45-м уже, конечно же, был слепой, да.

0: Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре, в станице. Говорит, сходите, хоть батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке Станичном играл. Ну, вот так вот День Победы мы встретили в станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
0: Ну да.
1: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
0: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
1: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играет для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. Нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий. Все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Ведь он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия. И когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там, на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил разузнать, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Кармарштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется. Хемер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев.
0: Угу.
3: У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это, купи папиросы, продай. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил отец, это был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал. наверное, и, ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, и все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, и на полгода было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала. Ага. Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... этой люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
5: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
5: У меня 2 соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал, уже 4 машины нас. Вот, на дому мне приходят, стрижку делают, на дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но труднопереводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Шел по коричневой лесной дороге человек в больших сапогах и зеленой шляпе. За спиной у него покачивались разноцветные картонные коробки. Посвистывали упругие ветки, задевая за высокую шляпу. Похрустывали камешки под каблуками.
1: Кондитер крендель испечет, столяр сколотит стулья, а шляпу новую сошьет, конечно, мастер Тулья. Конечно, конечно, конечно, мастер Тулья. Конечно, конечно, конечно, мастер Тулья. В моих руках танцуя шьет обычная иголка. Любое дело оживет, когда берешься с толком. Конечно, конечно, когда берешься с толком. Конечно, конечно, когда берешься с толком.
0: Конечно, конечно, ведь это мастер Тулья. Он неплохо поработал, шляпы удались ему на славу. Распродал все до одной.
1: Я расскажу вам, не тая, секрет моей науки. Чтоб дело спорилось, друзья, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Конечно, конечно, конечно, конечно, умны должны быть руки. Но есть еще у мастерства